и заповеди око за око, учил их, как остаться слепыми. Кому мстить мне, Господи, Отче мой небесный? Вереницы стад, ведомых на заклание. До чего жалки злодеи и мстители. Подобно они скоту на заклание идущему, который, не зная, куда идет, бодает и забивает друг друга еще до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не ищу мести, но ищу, чтобы дал ты мне слез море, которым мог бы я оплакать боль идущих на заклание и куда идут не знающих.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Протоиерей Владимир Гофман. Утренник. Читает Юрий Гальцев.
1: Тугие струйки молока звонко ударяют в стенки подойника. Этими звуками всегда начинается утро. Солнце еще не взошло, только вдалеке за полем над деревьями разливается бледный анисовый какой-то отблеск. И кажется даже, будто воздух пахнет яблоками. «Утренник», — говорит бабушка, неопределенно махнув рукой. А мне смешно, потому что я знаю, утренник – это праздник в детском саду с красными флажками и песнями под гармошку слепого дяди Леши. «Утренник», — повторяет бабушка. «Мое маленькое сердце еще не умеет восхищаться и даже не знает, что это такое. Оно, может быть, в первый раз сладко сжимается от непонятного, необъяснимого, удивительного ощущения красоты. Тот утренник остался во мне навсегда. И мне все кажется, что и сегодня в каком-то другом измерении вне времени существуют и алые снегиринные перья, зари на густой синеве неба, и неподвижные большие деревья, и старуха с мальчиком, идущий по полю. И тишина стоит там такая, какой не бывает на свете. Из всех звуков только хруст травы под ногами, ломкой, точно стеклянной, прихваченной ночным молодым морозцем. Мы идем в церковь на утреннюю службу. Бабушка ведет меня к причастию.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Романовского Вениамина Воскресенского архиепископу Ярославскому Павлу Борисовскому. 1929 год. Ярославль. Говорят, возможно разделение гражданского элемента от религиозного. Это заблуждение. Социализм в отвлеченном представлении есть чисто экономическая система. Многие поэтому думают, что экономическую жизнь можно построить, совершенно не касаясь религии. В одном и том же обществе могут существовать религия сама по себе, а экономическое построение само по себе. В продолжении своем эта мысль будет говорить, что один и тот же человек правой рукой может делать религиозные дела, а левой, независимо от правой, экономические, разрабатывать чисто экономическую сферу жизни по желанию, по самым разнообразным системам. Такое представление основывается на другом представлении, что душа человека свободно делится на две сферы. В одной человек живет в Боге и религии, в другой – с одним только миром – гражданским, светским, земным. В последней части религия не требуется. Обе части живут параллельно, но и могут обходиться одна без другой. Представление о таких двух существованиях в душе, религиозном и безрелигиозном, в основе своей неверно. Этот параллелизм и раздельность двух существований в абстракции реально, конкретно его нет и быть не может. Для верующего, для христианина это невозможно потому, что к нему идет требование Христа возлюбить Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью. Не часть души, а всю душу. Не духовную только, но и физическую всю крепость христианин должен отдать Богу. В душе вся жизнь, и вечная, и земная. Всю жизнь, и вечную, и земную, и духовную, и материальную должна отдать Богу. И когда будет строить жизнь земную христианин, он всюду подведет религиозную основу, всюду даст религиозное окружение, всюду включит религиозный элемент. Хотя бы имел дело с самыми материальными делами и предметами, христианин говорит «все во славу Божию».
0: Голоса.

Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Трифон Вятский.
1: На берегу, окруженной густым лесом речки Мулянки, неподалеку от того места, где теперь находится город Пермь, поселился монах-отшельник. Было это в середине XVI века. Звали отшельника Трифон. Родом он был из Архангельской губернии. Постриг принял в Пермском Искорском монастыре, после чего пожелал вести уединенную молитвенную жизнь и удалился в леса. И все же дикий берег Мулянки оказался не таким уж уединенным. Несколько раз в год оглашался он криками и странными песнями. Сюда, на поклонение огромной ели, сходились местные языческие народы, остяки и вагулы. Приходили, развешивали на ветвях дерева ленты, украшения, монеты, шкуры зверей. Язычники считали, что каждого, кто относился к дереву без должного почтения, постигала страшная кара. Келья монаха располагалась рядом с той самой елью. И Трифон не раз был свидетелем обрядов, проходивших возле дерева. Он убеждал язычников, что их поклонение – не что иное, как суеверное заблуждение. Но те не хотели слушать монаха и продолжали свое. И вот однажды, ночью, после долгих молитв, Трифон взял топор, пошел к огромной, увешанной приношениями ели и срубил ее. А все, что на ней было, сжег в костре. Когда язычники пришли на место поклонения, они увидели лишь низкий пень, торчащий из земли. «Кто посмел?» — вскрикнул шаман. Он возглавлял пришедшую толпу. Трифон, услышав шум, вышел из своей кельи и признался, что ель срубил он. «Как же смог ты это сделать?» — грозно, но с удивлением спросил шаман, с недоверием оглядывая монаха. «Отцы наши и мы почитали это дерево. Никто не мог даже подумать о том, чтобы сокрушить его. Или ты сильнее богов наших? Не я, но Бог, в которого верую, Господь Иисус Христос, сильнее ваших идолов», — отвечал Трифон. Язычники ушли с поляны, но стали обдумывать план мести. Они решили убить монаха. И вот однажды ночью несколько человек явились к келье Трифона. Но как ни старались, не могли найти ее, хотя место было открытое и луна ярко светила. Келья монаха сделалась для них невидимой. Злоумышленники ушли ни с чем. Трифон же в это самое время молился, ничего не подозревая. На другой день язычники вновь пришли во главе с шаманом. Каково же было их удивление, когда они обнаружили келью Трифона там, где она всегда и стояла. «Воистину велик Бог христианский», — сказали они. С того самого времени они стали глубоко почитать Трифона и приняли крещение. «Веруй во Христа и не устрашишься», — говорил Трифон Вятский, прославленный церковью в чине преподобного. «Ибо свет Христов просвещает тьму языческую».
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Трифон Вятский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Иногда бывает трудно разобраться, где грань между кротостью и малодушием. Вот, например, на работе начальник несправедливо кричит на сослуживца. Человек не отвечает. Почему он молчит? Потому что кроткий и смиренный или потому что испугался? А может, молчит сознательно, сдерживая свой гнев и дерзкий язык? А вы почему молчите и не заступаетесь за товарища? Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Что такое кротость и что малодушие? Когда мы, видя других оскорбляемыми, не защищаем их, а молчим, это малодушие. Когда же сами, получая оскорбление, терпим, это кротость. Что такое дерзновение? Когда мы ратоборствуем за других. А что дерзость? Когда мы стараемся мстить за самих себя.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Ивана Бунина о своей жене Вере Муромцевой-Буниной. Первая половина 20 века. Франция. Люблю ли я ее? Разве я люблю руку свою или ногу? Разве замечаю воздух, которым дышу? А отсеки мне руку или ногу, или лиши меня воздуха, я изойду кровью, задохнусь, умру. Да, без нее я вряд ли могу жить. Всегда благодарю Бога. До последнего моего вздоха благодарить Его буду за то, что Он послал мне Веру Николаевну.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Ранним утром 24 декабря 1664 года в сочельник накануне Рождества царь Алексей Михайлович в сопровождении небольшого стрелецкого отряда направился с богатыми дарами по московским тюрьмам и богадельням. Из-за решеток тянулись скрюченные пальцы, худые лица расцветали надеждой и радостью. Сам царь-батюшка явился ко всеми забытым узникам и старикам. Монарх раздавал милостыню заключенным, пленникам, увечным и немощным. И так повторялось каждый сочельник. Царь не сел бы за рождественский стол без того, чтобы не накормить узников и обездоленных. Такие же тайные выходы для творения милости совершал Алексей Михайлович в Великий пост, особенно в Страстную неделю, а также на Пасху. От царского имени всех одаривали пасхальными яйцами, одеждой и средствами для разговения. Нищелюбие царя поражало не только соотечественников, но и иностранцев. В иные дни монарх раздавал в качестве милостыни до 10 тысяч рублей. Царь не только собственноручно дарил деньги нищей братии, но в неделю перед Великим постом приглашал толпу нищих в столовую палату и сам с ними обедал, угощая как самых почетных гостей. Алексей Михайлович Романов был глубоко верующим христианином. Он служил образцом древнерусского благочестия, набожности и чистоты нрава для многих его современников и потомков. Ежедневная молитва, суровое постничество, искреннее покаяние, словом, неустанный духовный труд – вот что заполняло значительную часть жизни царя. Можно сказать, что он жил и дышал верой. Поэтому основной заботой для Алексея Михайловича было спасение собственной души, которое невозможно без милосердия и человеколюбия. Алексея Михайловича с молодости отличали великодушие и сострадательность к чужому горю. Часто царь навещал Ильинскую, Моисеевскую, Покровскую богадельни, приносил старикам деньги и продукты. По его указу увечных и больных лечили за казенный счет. Алексей Михайлович содержал наличные средства в верхних хоромах Кремлевского дворца приют для немощных стариков. Кроме того, по его распоряжению, каждый богатый боярин должен был кормить нескольких неимущих. Царь распределил нищих между вельможами для получения ежедневного пропитания по спискам. И каждый боярин содержал свое число бедняков. Алексей Михайлович часто оплачивал долги тех, кто попал в трудную ситуацию и уже не мог расплатиться самостоятельно. Столь же доброй и милосердной была его первая супруга Мария Милославская. Она жертвовала немалые средства для спасения пленников, выкупив с чужбины многих соотечественников. Мария Ильинична помогала бедным, опекала своей заботой московские обители и храмы. В народе Марию Ильиничну очень почитали, ее называли благочестивой и церковолюбивой. Алексей Михайлович тоже не забывал о нуждах церкви. Книги в то время были очень дорогими, мало кто мог позволить себе такую роскошь. Царь приобретал богослужебные книги не только для собственного чтения, но и для дарения монастырям и церквям. Кроме того, что Алексей Михайлович лично участвовал в благотворительности, он занимался разработкой законодательства в этой области. В сборнике церковных и светских законов «Кормчей книги» особое внимание уделялось помощи вдовам и сиротам. Также был создан отдельный государственный орган, ведавший благотворительными заведениями – приказ строения богадельен. Вся страна горевала, когда в январе 1676 года царь занемог. Перед кончиной царь распорядился выпустить узников из тюрем, простить все казенные долги и заплатить за должников по частным искам, раздать из царской казны 3000 рублей нищим.
0: Имена милосердия.

0: Вера.
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Суть евангельского учения заключена в заповедях блаженства. Так называются 9 кратких изречений, которые произнес Иисус Христос во время Нагорной проповеди, ключевого эпизода своей земной проповеди. Каждая из 9 заповедей блаженства говорит о том, как человек должен жить, чтобы почувствовать блаженство, то есть радость и счастье от Бога. Заповеди блаженства, или просто «блаженны», поются, за редким исключением, на каждой литургии. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Первая заповедь блаженства звучит так: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть счастливы нищие духом, потому что им будет дано Небесное Царство. Нищие духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить, блаженны плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третья заповедь обещает счастье тем, кто кроток, то есть тем, кто терпеливо переносит все несчастья. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Четвертая заповедь блаженства говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божией, иными словами, стремится не грешить и поступать по совести. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть желающие правды, потому что насытятся. Следующая заповедь обещает счастье тем, кто милостив, то есть милосерден и сострадателен к другим. Такого человека помилует Бог. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Шестая заповедь блаженства говорит, что счастье дано будет только человеку с чистым сердцем, тому, кто хранит себя от плохих мыслей, поступков и желаний. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Заповедь седьмая обещает блаженство тем, кто старается жить со всеми мирно и других мирить друг с другом. Этих людей Христос называет миротворцами и обещает, что они будут особенно любимы Богом. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены, то есть названы сынами Божиими. Восьмая и девятая заповеди предупреждают нас, что жить по правде Божией не всегда легко и удобно. За верность Богу можно пострадать, быть изгнанным и обиженным. Но за такое терпение Христос обещает особую награду. «Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах».
2: Заповеди блаженства поются на литургии всегда при открытых царских вратах, центральных дверях иконостаса, в знак того, что если мы будем исполнять заповеди Божии, Царство Небесное окажется для нас открыто. Под пение блаженных из алтаря выносится Евангелие, что тоже не случайно. Богослужебное Евангелие – символ учения Христа, суть которого заключена в заповедях блаженства. А теперь давайте послушаем заповеди блаженства в исполнении хора Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Призвание. Еще в студенческие годы я мог часами рассматривать в храме или музейном зале древние образа, забыв обо всем на свете. Сердце мое трепетало от музыкальных линий, от яркости лазурита или киновари, от некого таинства, которое было заключено в ограниченном пространстве старых досок. Я понимал, что икона, в отличие от картины, не изображает этот трехмерный мир, а являет иную реальность. Казалось бы, здесь все условно, аскетично, но отчего так бьется восхищение сердца? Перед иконой хочется заключить свой ум и чувства в молчание, чтобы услышать тихий и кроткий голос, зовущий оттуда, где хрустальный город с золотыми крышами, где лев играет с ягненком на поляне, и шестикрылые птицы воспевают гимны любви божественной и красоте.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мати Божия Пречистая, откуда духи нечистые исходят? От жены нечистой, от брака ее скверного с сыном собственным. Ум нечистый оскверняет душу, матерь свою, и духи нечистые поселяются в душе нечистой. Главное же их твердыня — сердце. Из твердыни своей духи злые со страстью нечистой нападают на родителей своих и множатся в умах и душах. Сколько же духов нечистых, Мати Божия! Несть им числа, во много раз превосходят они числом своим духов чистых, ибо пред ними они бессильны, словно тень, и в легионы соединяются против одного духа чистого, против одного духа девственного. Наипаче они множатся среди тлена и гнили, с наибольшим же ожесточением на девство нападают, на девственное в душе и теле, уме и сердце мужей и жен. Сколько в сердце желаний греховных, наслаждений ядовитых, страха и ненависти к небесному, столько же в нем и духов нечистых. Сколько в уме иллюзий о мире, в представлениях ли и понятиях, в мечтах или словах, столько же в нем и духов нечистых. И каждый дух нечистый сеет семя свое в уме, и каждый дух нечистый сеет семя свое в сердце. И все они, захватив ум и сердце, сеют семя свое нечистое на ниве воли, а поработив душу, главной твердыней своей ее делают, и множатся в ней, словно тени при свете солнечном. Один от другого множатся. Беспорядка и закона. Враги, заклятые закона и порядка. И мерят силы свои лукавством и количеством. И празднуют победу неподоблести. И дробятся, как песчинки, и не с числа им. Не из любви друг другу множатся. Множатся из эгоизма адского. И блаженства не чувствуют они от существования своего. Борьба за превосходство и права свои исполняет все время их. Горе человеку, ставшему полем их битвы. Что за плоды человеку приносит действие духов нечистых, Мати Божия? Приносит оно болезни человеку внутреннему, а вслед за ним и внешнему. Грех — семя болезни. Семя греха растет буйно, словно сорняк. Все болезни человеческие —

от греха. И слепота, и глухота, и немота, и всякая болезнь. Странно сказать, и смерть – болезнь. Следствие той же причины от того же червя гниения. Мать Божия пречистая и пресветлая, освободи нас от духов нечистых, омый нас от всякого греха, от болезни исцели, милостью Сына Твоего и силой Духа Святого. Из гноища зловонного на коленях вопием к Тебе, сиянием Твоим попалит лены разложения, удушающие нас, Мати Божия.

0: Некрасов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Объяснение в любви. Скажете, как же можно любить пчел? Они же безликие, кусачие. Да и могут ли быть у них ответные чувства? Про ответные чувства сказать не берусь, а свои не скрываю. Люблю я их, похожих друг на друга, суетливых маленьких тружениц. И чем сильнее любовь пчеловода к своим пчелам, пчеловодству в целом как ремеслу, тем больше они дают своему хозяину полезной продукции. Еще не появились нежно-зеленые листочки, а мать и мачеха, верба и другие ивовые отдают свою пыльцу и нектар маленьким труженицам. А следом оживают гулом тысяч пчел клены. За ними манят своими нежными цветами сливы, вишни. И так до самой осени –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева поэтессе Зинаиде Гиппиус. 1923 год. Париж. Объявившиеся во множестве русские растерянно мечутся в парижской суматохе. Сижу в Париже и сыро-сыро. Сидишь, будто на шумном чужом вокзале, без билета. Багаж украли, и спросить некого, и не знаешь, куда идти. За вокзалом огни и ночь, много огней, и путанная от них ночь, и неуютный бродяжный ветер. А люди шмыжут и шмыжут, валят и бегут толпами, проскакивают в дверки, едут в свое, к своим, и никто не замечает тебя, и ты растерян. И откуда этот отврат от культуры? Почему она вся чужая? Березу сироту видел. Одна на болоте не стоит, плачет. Одна, белоствольная, без этой плесени осенней. Ель, сосна да мох седой. Там, в парках, думалось о нашем, о наших лесах из ели сосны с березкой. Какие широты в духе носились и расстилались, как. А я верю, и теперь особенно верую, что именно в наших недрах, в нашем народе, так щедро замешанном, с закваскою давнего-давнего, от востока разлиты смутные думы. Итоги тысячелетий, невозможные возможности, непритупленные, не стертые анализом холодным.
0: Голоса

боимся, любим. Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь. И укротишь пучину бурных вод. Арсений Глинищев-Кутузов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Трифон Печенский.
1: Короткое северное лето подходило к концу. Трава по берегам реки Печенги, что на Мурмане, так в 15 веке называли Кольский полуостров, пожухла. По утрам было холодно, чувствовалось приближение заморозков. Монах Трифон вышел из своей маленькой хижины кельи, которую несколько лет назад выстроил здесь, в лесной глуши, чтобы в постоянной уединенной молитве вести жизнь отшельника. Уже несколько дней подряд Трифон ходил в лес за хворостом. Его до снегопадов нужно было набрать очень много, чтобы запастись на долгую и суровую зиму. По снегу, что выпадает здесь выше человеческого роста, в лес будет уже не пройти. Прежде чем уйти, монах замесил в деревянном ушате тесто, чтобы позже испечь немного хлеба. Поставив ушат возле двери, Трифон с веревкой для перевязки хвороста в руках, помолившись, отправился в лес. Возвратился он через несколько часов с тяжелой связкой хвороста за плечами. Еще издали Трифон увидел, что дверь его хижины открыта. «Должно быть, ветром распахнуло», — подумал монах. Однако, когда он подошел ближе к дому, то явственно услышал тяжелое дыхание. Внутри кто-то был. Аккуратно, стараясь не шуметь, Трифон скинул на землю вязанку и осторожно заглянул в келью. Там, склонившись над ушатом, сидел большой бурый медведь и с аппетитом поедал квашню, поставленную Трифоном накануне. От неожиданности монах ахнул. Зверь поднял голову и, злобно оскалившись, зарычал. «Господи, спаси и помилуй!» — громко закричал монах. И в то же мгновение медведь усмирился и покинул хижину. А Трифон бросился на колени и возблагодарил Бога за чудесное спасение от неминуемой гибели. Сильно имя Господне, так что и зверь дикий его разумеет, говорил Трифон Печенгский, которого церковь прославила в лике своих святых как преподобного. «Всяк человек с именем Божьим на устах самим Господом храним бывает».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Трифон Печенгский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Мы созданы по образу и подобию Божию свободными. Подлинная свобода человека состоит в том, что он способен начинать свое действие от себя самого, а не под воздействием какой-либо причины. Но что случилось с людьми после грехопадения? Появилось множество причин, вынуждающих нас совершать те или иные поступки, оправдывать или осуждать себя. Человеку, разумеется, с помощью Божией нужно заново учиться быть по-настоящему свободным. Хочу поделиться с вами рассуждениями преподобного Максима Исповедника. Почему Бог не сделал нас такими, чтобы мы, даже если бы захотели, не могли согрешить? Привести нас к добродетели принудительно значит не оставить нам самим по себе никакой самостоятельности и не позволить нашему естеству быть разумным, то есть иметь разумную душу. Ведь отними у нас свободу воли, и мы уже не образ Божий, и не словесная и разумная душа, и наша природа воистину растлится, перестав быть тем, чем ей надлежит быть.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы иеросхимонаха Алексия Засимовского с духовными детьми. 20-е годы 20 века. Владимирская губерния. Монастырь Смоленская Засимова пустынь. Плоды святого причащения, здоровье души и тела, мир душевный, какая-то радость духовная, легкое отношение к внешним скорбям и болезням. Бывает, например, так. Больной, причастившись святых тайн, говорит: «Если бы я еще дольше не причащался, давно бы умер. Эти плоды действуют, если мы не оскорбляем святыню. Если же оскорбляем ее, то в тот же день причащения она перестает действовать. А оскорбляем мы святыню чем? Зрением, слухом и другими чувствами, многословием и осуждением. Потому в день причащения надо преимущественно хранить зрение и больше молчать, держать язык за зубами. Если мы не получили плодов после святого причащения, надо раскаиваться, смирять себя, считать себя недостойным этих плодов. Быть может, и недостойно причастился? Рассеялся во время службы. Можно ведь рассеяться не только блудными, а и другими посторонними мыслями. Отчаиваться же и скорбеть, что не получил плодов святого причащения, не нужно. Иначе оно будет для нас как некий талисман. Такое отношение к таинству своекорыстно».

0: Светлое радио. Москва, 109 FM. Имена, имена милосердия.
1: В ноябре 1862 года во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца было непривычно многолюдно и шумно. Виднейшие представители всех сословий Москвы собрались, чтобы встретить недавно приехавшего в Первопрестольную императора Александра II. От имени купечества царя приветствовал городской глава, лучший московский обувщик Михаил Леонтьевич Королев. Неожиданно император обратился к нему с вопросом: «Как твоя фамилия?» «Благодарение Богу, благополучно, Ваше Величество! Только хозяйка малость занедужила», — ответил Королев. Придворные удивленно переглянулись, но Александр II сообразил, что купец понял слово «фамилия» в его старинном значении «семья». «Ну, кланяйся ей», — улыбнулся император и добавил: «И скажи, что я со своей хозяйкой приеду ее проведать». Крайнее изумление охватило всех присутствующих. Но еще большее удивление испытали москвичи, когда через несколько дней узнали, что царь с женой и вправду приехал в гости к Королеву, пил чай с хозяином, а императрица Мария Федоровна беседовала с его женой Татьяной Андреевной. В память об этом царском чаепитии городской глава предложил московскому купеческому обществу открыть училище для сирот и бедных детей всех сословий и назвать его в честь императора и императрицы Александра Мариинским. Королева избрали председателем попечительного совета училища. Михаил Леонтьевич ежегодно жертвовал на содержание Александра Мариинского училища 10 тысяч рублей, а также покупал для него мебель, наглядные пособия, одежду для воспитанников. Его супруга стала попечительницей отделения для девочек. В Александра Мариинском училище воспитывались 130 сирот и детей бедных родителей. Обучение, питание и лечение были бесплатными. Помимо обычной образовательной программы, в училище изучали специальные дисциплины. Для девочек были устроены курсы рукоделия и портновского мастерства. Перед смертью Михаил Леонтьевич завещал Александру Мариинскому училищу 50 тысяч рублей. Его дочь Наталья Михайловна продолжила благотворительные традиции родителей, стала щедрой попечительницей училища. Наталья Королева вышла замуж в 16 лет за купца первой гильдии Алексея Андреева. Всем своим 10 сыновьям и дочерям Наталья Михайловна дала прекрасное образование. Они свободно говорили на 5-6 иностранных языках. Но самое главное, чему учила детей Андреева на собственном примере: помогать тем, кто действительно нуждается, проявлять к ним милосердие и сострадание. Блаженны милостивые! Этой заповеди Спасителя Наталья Михайловна стремилась следовать всю жизнь. Она принимала живое участие в судьбе очень многих неимущих сирот, помогала получить образование и профессию, бедным невестам давала приданое, юношам находила работу и жилье. В 1902 году за счет Андреевой был построен дом бесплатных квартир для вдов и сирот в Москве, так называемый «Вдовий дом». Приют назвали в честь родителей Натальи Михайловны, Михаила и Татьяны Королевых, увековечив таким образом их память. Но не только в Москве добрым словом поминали Михаила Королева и его дочь Наталью Михайловну. На родине своего отца, в деревне Горки Тверской губернии, Андреева построила земскую школу и храм, а в близлежащем селе Талдом – министерское училище. Овдовев в 44 года, Андреева находила утешение в паломнических поездках в Звенигород, Волоколамск, Сергиев Посад. Во всех монастырях щедро жертвовала на нужды обителей. – В 1910 году Наталья Андреева скончалась и была похоронена в семейном склепе на Даниловском кладбище. Перед смертью благотворительница завещала 100 тысяч рублей на постройку нового корпуса Преображенской психиатрической больницы и 100 тысяч рублей на устройство педагогических курсов. Педагогические курсы были организованы при городском народном университете имени Шанявского в 1912 году. На пожертвование Андреевой построили крыло здания университета, где разместились учебные аудитории.
0: Имена милосердия.

святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел и себе смертне, но адово разрушил и си силу, и воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавой, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруей, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес, как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
2: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване из Барнаула недавно исполнилось 18 лет. Он занимается легкой атлетикой, входит в состав молодежной сборной России по спорту слепых и слабовидящих и регулярно побеждает на соревнованиях. У Вани редкое генетическое заболевание, которое постепенно лишает его зрения. О проблемах со здоровьем Вани стало известно, когда ему было 6 лет. Во время обследования перед школой врачи обратили внимание, что мальчик плохо видит. После этого были годы лечения в Барнауле, Новосибирске, Москве и, наконец, постановка редкого диагноза. Сейчас Ваня посещает школу для слепых и слабовидящих детей. Он хорошо учится, побеждает в олимпиадах, играет на аккордеоне. А после окончания 9 класса юноша получил приглашение на всероссийский выпускной в Кремле. Но особое место в его жизни занимает спорт. Ваня выступает в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров и показывает отличные результаты. После школы Ваня мечтает поступить в педагогический университет на спортивное направление. Но чтобы двигаться к этой цели, ему нужна помощь. Из-за болезни Ване трудно читать, и подготовка к экзаменам превращается в ежедневное испытание. Помочь молодому человеку может специальный видеоувеличитель. Он позволит Ване продолжать обучение без помощи окружающих. Приобрести его самостоятельно семья Вани не может, поэтому поддерживает ее фонд «Люди-маяки». Он открыл сбор на видеоувеличитель для молодого человека. Чтобы болезнь не забрала у Вани возможность учиться и идти к своей мечте, поддержите его на сайте фонда «Люди-маяки». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К вам молюсь, огненные серафимы. Кто первым ощутил присутствие Сына Девы в мире? Бесы ощутили первыми присутствие Его и страхом исполнились. За страхом следует раболепие, за раболепием дерзость. Поистине, злодеи и преступники трепещут при появлении судьи и узнают его первыми. Праведнику неизвестен судья, ибо не помышляет о нем и его не ожидает. Грех не заставляет озираться и чутко вздрагивать в страхе появления его. К вам молюсь, херувимы, откройте, как ощутили бесы присутствие Сына Девы в мире, как тьма свет ощущает. Что к свету наиболее чувствительно, если не тьма? Камни и цветы, и животные спят на рассвете и не чувствуют приближения дня. Тьма же чувствует близость пожирателя своего и в тревоге к бегству готовится. Так и бесы, прежде всех земнородных, которые были чище бесов, узнали о приближении Сына Девы. К вам молюсь, престолы, откройте, как одолел бесов Сын Девы. Только над земным являют бесы силу свою. Небо взирает на них, как на зло, заведомо побежденное. Когда хозяин приходит на ниву свою, воры, завидев его, бегут к ограде и ищут лазейку, чтобы выскочить. К вам молюсь, силы и господство. Каковы четыре победы, сыном Девы в мире одержанные? Четыре победы эти в сокрушении четырех зол, одно из другого истекающих, словно река мутная из мутного источника. Первая победа над бесами, от которых приходит грех. Вторая победа над грехом, от которого происходит болезнь. Третья победа над болезнями, которые производят смерть. Четвертая над смертью. К вам молюсь, власти и начало. Откройте, какая из побед его наибольшая. Ни одна не больше другой и не меньше. Но первое есть первое, а последнее – последнее. Второе не могло быть без первой, а третье – без первой и второй, четвертой – без первых трех. Все четыре единую четырехкратную победу составляют, озарившую восток, запад, север и юг, весь мир существующий. К вам молюсь, архангелы и ангелы, откройте, кто может стяжать благо.

погадать победы сына Девы. Тот, кто может познать ее, да познает, да ощутит и да воспримет. Тот, кто познает, да поклоняется ему день и ночь. Тот, кто ощутит, да плачет от радости, что ощутил ее, и рыдает от стыда, что ощутил так поздно. Тот, кто стяжает, да похоронит в себе сына жены и сам станет сыном девы. К вам молюсь и вам кланяюсь. Сонмы мучеников святых и святителей, познавших и стяжавших благодать побед Его. Со всеми силами небесными молитесь Ему за нас грешных, стоящих на поле брани.

0: Вы слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Свидание. Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием. Была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение. И тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой. По одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетание поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела. Надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрее сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем.

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1903-1910 годы. Обыкновенно мы ездили в третьем классе. Там народ все русский, богомольный. Это одна причина. Но была и другая. Я ведь получала только жалование. У пациентов я денег не брала, когда они предлагали и даже настаивали. С самого начала моей службы у меня были такие мысли, чтобы при всем моем нежелании постепенно, как-то незаметно мне не привыкнуть собирать деньги, как это может быть. Я как огня боялась этого, и когда кто не знавший все же давал мне, я говорила, что у меня все настроение пропадает. Я тогда не могу лечить.

0: Светлое радио.
1: Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пришли.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.
1: Осенью 1766 года воронежский епископ Тихон в карете, запряженной парой лошадей, спешил на отпевание помещика в одно из отдаленных сел губернии. Дорогу от дождей развезло. Лошади шли, утопая в грязи. «Сменить бы лошадок, владыка!» — обратился к епископу кучер через несколько часов езды. «Совсем бедняги обессилели». Тихон и сам понимал, что лошадей нужно менять. Скоро будет большое село Хлевное. Там можно попросить новых коней, только вот дадут ли? Ведь они не с депешей и не с указом государственным едут. Да бог милостив, найдутся добрые люди. Однако крестьяне в Хлевном наотрез отказались сменить лошадей епископу. «Ты нам не губернатор», — заявили они. «И подчиняться тебе мы не обязаны». Не ожидавший такого, владыка Тихон хотел резко поставить на место грубиянов, как вдруг вспомнил евангельские слова о Христе. Был он укоряем, но не укорял взаимно. Гнев епископа вмиг улетучился. Вместо того, чтобы обличить дерзких крестьян, он смиренно и тихо проговорил: «Бога ради, помогите мне». Эти кроткие слова возымели неожиданный эффект. Епископу немедленно привели пару лошадей, а уставших коней распрягли и задали им корм. «Когда нас укорит кто или похулит, мы тотчас отражаем, как стрелу стрелой. Или на суд влечем, или злобой снедаемся и хотим отомстить», — говорил святитель Тихон Задонский. «Но не добыть благо мщением, тогда как смирение и на земле благо дарует, и в жизни вечной».
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святитель Тихон Задонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Раннехристианский писатель и апологет Тертуллиан считал философию источником всех ересей. Но такое отношение к философии не уберегло его самого от заблуждений. И в конце жизни он основал свое еретическое учение, отличающееся крайним ригоризмом. Однако в ранних трудах Тертуллиана мы можем найти пользу для души. Хочу поделиться с вами его рассуждениями о жадности. «Дух Господень через апостола возвестил, что жадность есть корень всех зол. Нам следует понимать ее не только как вожделение к чужому, ведь и то, что кажется нашим, на самом деле чужое. Ибо нет ничего нашего, поскольку все Божье, да и мы сами. Значит, если мы, потерпев ущерб, не можем этого вынести и печалимся не о своем потерянном, то впадаем в жадность».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1844 год. Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом, в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа. Из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило, да не исходит из уст ваших. Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще слово. Можно опозорить то, что стремишься возвысить.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Однажды ночью игумен Волоцкой обители Иосиф молился у своей любимой иконы Успения Пресвятой Богородицы. Вдруг он услышал подозрительный шум из монастырской житницы. Отец Иосиф подошел к кладовой, осторожно, чтобы не скрипнуло, приоткрыл тяжелую дверь. Неверный свет луны заплясал на сгорбленной фигурке, быстро-быстро ссыпавшей монастырское зерно в мешок. Вот воришка пытается взвалить его на плечи, но не выходит. Грабитель такой худой и обессиленный от голода, что не способен поднять высоко тяжелый тюк с зерном. Игумен подошел к нему, положил руку ему на плечо. Вор чуть не умер от страха, ожидая неминуемой кары за свое преступление. Иосиф же отсыпал немного зерна для облегчения ноши и взвалил мешок бедняги на плечи. Затем тихо молвил: «Впредь не воруй, а если в чем недостаток будет, приходи ко мне, в беде не оставлю». Будущий преподобный Иосиф, в миру Иван Санин, принял постриг в Покровском Боровском монастыре, расположенном на Калужской земле. Его духовным наставником стал сам настоятель, преподобный Пафнутий. Вскоре отец Иосифа, Иван Григорьевич Санин, также стал монахом Боровской обители. Когда у Ивана Григорьевича отнялись руки и ноги, сын заботливо ухаживал за ним, как за младенцем. Видя, как хорошо у него это получается, старые и больные монахи упросили игумена, чтобы Иосиф ухаживал за всеми больными обители. Так он стал еще и монастырским лекарем. Трудами и молитвами отца Иосифа многие иноки, готовившиеся к смерти, поднимались на ноги и продолжали свое служение в монастыре. После смерти преподобного Пафнутия Иосиф стал игуменом Боровской обители, а потом и основателем Иосифо-Волоцкого монастыря недалеко от города Волоколамска. Он считал, что личная бедность монахов должна сочетаться с богатством монастыря, которое будет распределяться на помощь обездоленным, устроение богоделин и приютов. Ежедневно в Иосифо-Волоцкой обители получали пропитание 700 бедняков, а на престольный праздник главного собора монастыря Успенского сюда приходило до 1000 нищих и коллег. Многие из местных крестьян шли к игумену за советом и за помощью, считая его своим отцом и покровителем. Никогда отец Иосиф не отказывал в помощи нуждающимся. Некоторым давал семена для посева, другим – деньги для покупки инвентаря и домашнего скота. В 1515 году случился страшный голод. Жалко было смотреть на худых и измученных крестьян, питавшихся корой и листьями. Для пропитания 7 тысяч голодающих настоятель отворил все монастырские житницы. Через некоторое время келарь доложил Иосифу, что закончилась рожь, и нечем уже кормить и саму братию, монастырская казна пуста. Тогда отец Иосиф распорядился занять денег и купить достаточно хлеба для пропитания голодающих. Некоторые из монахов возроптали на настоятеля: «Безрассудна такая милость, нас переморишь, а всех голодных не прокормишь». Но игумен уговаривал братьев потерпеть ради ближних, а сам усилил молитву Пресвятой Богородицы, чтобы Господь смиловался над нищими и алчущими. И внезапно в обитель пожаловал великий князь Василий III. Узнав о том, что Иосифов монастырь был вынужден влезть в долги ради прокормления голодающих, Василий приказал доставить из своих житниц столько ржи и овса, сколько потребно. В этот голодный год местные жители стали приносить своих детей к воротам обители. Им просто было нечем кормить малышей. преподобный Иосиф построил для них дом у входа в монастырь и принял более 50 детей на содержание обители. Этот приют с устроенной церковью введение во храм Пресвятой Богородицы получил название Богорадного монастыря и обратился в постоянное убежище, где находили себе пищу и кров бедные сироты. Преподобный Иосиф Волоцкий всю жизнь жил так, как учил в своем известном труде под названием «Просветитель». «Будь праведным, мудрым, утешителем скорбящих, питателем нищих. Принимай странников, защищай обижаемых. Будь щедр и милостив».
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

В эфире «Радио Вера». Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, покоя нищий, я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В православной церкви некоторые богослужебные песнопения исполняются только Великим постом. В списке таких уникальных молитвословий находится, например, канон святого Андрея Критского. Каноном принято называть большое поэтическое произведение, которое поется и читается на вечерней службе по частям, или иначе песням. Канон Андрея Критского назван так в честь своего автора. Святой Андрей родился в середине VII века в Дамаске. Согласно житию, он был немым от рождения до 7-летнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв святое причастие. С этого времени он начинает изучать священное писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Савва Священного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение иноков, ведя строгую монашескую жизнь. Впоследствии Андрей был рукоположен в священный сан и затем стал архиепископом города Гортина на острове Крит. Здесь он раскрылся как проповедник и поэт. Свой великий талант святой Андрей буквально вложил в канон, названный затем его именем. Многие православные прихожане знают это произведение в том числе благодаря проникновенному песнопению «Душе моя, восстань, что спишь». О смысле молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Канон Андрея Критского читается и поется в православных храмах на первой неделе Великого поста. Он исполняется равными частями по вечерам с понедельника по четверг. Затем уже на пятой неделе поста канон читается полностью. Песнопение «Душе моя, восстань» проникнуто тем же покаянным чувством, что и все произведение Андрея Критского. Послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаше смутитеся. Восприни уба, да пощадит тебя Христос Бог, везде сый и вся исполняй». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий». Текст песнопения отсылает нас к евангельской притче о 10 девах. 5 из них были мудры и оказались готовы встретить жениха, так в притче именуется Христос. Другие же 5 проспали его приход, были не готовы и в итоге не были допущены на свадебное торжество. Святой Андрей призывает нас быть собранными, помнить, что однажды наши дни на земле закончатся, и мы предстанем перед Богом.
2: В русской церкви с пением «Душе моя, восстань, что спиши» связана трогательная традиция. В наших храмах принято вставать на колени, когда хор начинает исполнять эту проникновенную молитву. Встает на колени и священник. Так выражается покаянное чувство, сожаление о содеянных греховных ошибках. Послушаем пение молитвы «Душе моя, восстань» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Нина Радостная. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Береза. Родная деревня. Дом и береза рядом. Береза, выросшая в центре деревни, для всех нас была родной. Когда дети возвращались домой из школы, глаза сразу же встречались с густой зеленой кроной. Она первой приветствовала нас, иногда легким шуршанием листьев, иногда молчанием. Видели березу на горизонте, и на душе становилось тепло. Скоро дом. Весной первым от снега освобождался маленький пятачок у березы. И мы, дети, выбегали на солнышко порадоваться весне. Потом рядом с нашей любимицей зацвела черемуха. Чуть позднее яблоня. Летом часто неожиданно на родную землю приезжали те, у кого здесь в деревне была родина. И в какой-то момент их под своей кроной снова собирала береза.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как научиться проверять себя? Проверять, что мои отношения с Богом развиваются в правильном направлении? Как убедиться, что я не сбился с курса и моя религиозная жизнь соответствует духу Евангелия? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
8: «И попроси един от них законоучитель, искушая его и глаголя».
9: И один из них законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
8: «Не же смея кто в того дне, попросите его к тому».
7: Законник подходит ко Христу с вопросом, который в иудейской среде был предметом постоянных споров. Какая заповедь самая главная? Известно, что иудейские книжники насчитывали в Торе 613 заповедей. Они делились на 248 повелений и 365 запретов. Чтобы как-то ориентироваться в этом море предписаний, они разделяли их на большие и меньшие. Однако какого-либо консенсуса о том, какая именно заповедь является самой главной, не было. Представители одной школы считали, что главное – это ритуальная сторона закона. Для них религиозная жизнь в первую очередь определялась правильным исполнением обрядов. Однако они не могли прийти к единому мнению о том, какой именно обряд важнее – жертвоприношение, почитание субботы, а может быть, обрезание? Представители другой школы отдавали приоритет нравственным нормам. Но и здесь также были свои разногласия. Кто-то говорил о любви к Богу, кто-то к человеку, кто-то под любовью к человеку понимал нравственные максимы, кто-то – исполнение религиозного ритуала. Именно в этот запутанный и многовековой спор законник и пытался втянуть Спасителя. Если бы Христос выбрал одну из существующих точек зрения, он неизбежно вступил бы в конфликт с

приверженцами других. Это дало бы его противникам повод для обвинений. Однако Господь выходит за рамки спора. Он не просто связывает заповедь о любви к Богу и человеку, но указывает, что любые споры о правилах и предписаниях теряют смысл, если в их основе нет этой любви. В полноте логика Спасителя становится очевидна во второй части прозвучавшего евангельского отрывка. Здесь Христос задает фарисеям вопрос: почему царь Давид называют Мессию, который должен быть его потомком, своим Господом? Если бы у фарисеев был духовный опыт, в основе которого лежит любовь к Богу и человеку, ответ был бы для них очевиден. Однако такого опыта нет, а потому они в недоумении молчат. И это делает очевидной мысль Спасителя. Если нет деятельной любви к Богу и ближнему, то человек теряет внутреннюю ясность. Даже если он владеет глубокими религиозными и богословскими познаниями, его суждения о природе отношений между человеком и Богом, между человеком и человеком, да и просто о жизни, будут всегда плоскими, одномерными, духовно близорукими. Урок, который преподал Спаситель иудейским законникам, актуален и для нас. Бывает, что мы воспринимаем свое христианство в первую очередь как набор дисциплинарных правил. Неудивительно, что такая жизнь превращается в бесконечный список обязательств, который утомляет и не дает радости. Внутри себя мы недоумеваем, где же та полнота жизни, о которой говорит Евангелие? Что еще я должен исполнить, чтобы ощутить присутствие Бога? Какие еще строгие ограничения на себя наложить? В каких еще грехах покаяться? Христос же предлагает нам взглянуть на веру в Бога под иным углом. Подлинная религиозная жизнь основывается на деятельной любви и служении. Если они являются средоточием и сердцевиной нашей ежедневной работы, то все остальные заповеди и предписания обретают свое место и наполняются смыслом. На сердце у нас становится ясно, и даже строгая церковная дисциплина перестает тяготить и приносит нашей душе глубокое удовлетворение.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Забудь, что ты взрослый. Выхожу как-то летним утром из дома на работу, и возле подъезда вижу футбольный мяч, который катится прямо ко мне. Еще секунду назад все мысли были о совещаниях, встречах, переговорах, и в один миг все это исчезло. Мощным встречным ударом я возвращаю мяч на футбольную площадку. Да так, что он по какой-то изогнутой траектории залетает в ворота. «Гол!» — кричат мальчишки. Я вижу их удивленные взгляды. Один из них, соседский паренек Артем, узнал меня и кричит: «Дядь Миш, давай за нас! Забудь, что ты взрослый!» Эх, было бы у меня времени побольше. «В другой раз!» — отвечаю я и с благодарностью прижимаю ладонь к груди. Сажусь в машину и еду в офис. Но всю дорогу из головы не выходит эта фраза: «Забудь, что ты взрослый». Что-то в ней есть, какая-то мудрость. И тут мой взгляд останавливается на иконке Спасителя, которая закреплена на панели приборов. В эту же секунду меня будто озаряет. «Ну точно! Это же он говорил: будьте как дети!» Всего на мгновение я оставил мысли о работе и превратился в мальчишку. Забыл, что я взрослый. И это мгновение подарило мне отличное настроение на весь день. Теперь я был готов забивать и другие голы на совещаниях, встречах и переговорах.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О важности настоящего клирик московского храма в честь страстотерпца царя Николая II в Южном Чертанове, священник Михаил Доча.
2: Есть такая проблема, когда человек либо как-то так зависает в воспоминаниях своего прошлого, прям копается в этом прошлом, либо в своем каком-то мнимом будущем, в мыслях о своем будущем. И есть только точка настоящего. И эта точка настоящего, она соприкасается с вечностью. И дело в том, что только в этой точке и можно быть с Богом, и можно быть в общении с Богом. Нельзя общаться с Богом в своем каком-то прошлом, в воспоминаниях о своем прошлом. Нельзя общаться с Богом в своем вымышленном будущем. С Богом можно быть только в настоящем, только здесь и сейчас. И очень важно христианину учиться быть здесь и сейчас. Как говорит Христос, будьте как дети, вот это тоже то, чему мы можем научиться у детей. Ты, например, ребенку говоришь, а давай завтра поедем к твоему другу. Он говорит, а давай сейчас. Потому что ребенок, вот он всецело здесь и сейчас, вот он живет здесь. Он не живет своим будущим или не вспоминает о своем прошлом, он здесь и сейчас. И мы тоже должны стараться быть здесь и жить сегодняшним днем, как Господь говорит, что Он дает силы на сегодняшний день, а завтрашний день сам о себе позаботится. В святоотеческом наследии особый акцент уделяется вниманию в молитве. Вот святитель Игнатий Брянчанинов, например, называет внимание душой молитвы. Без внимания молитва – это празднословие, как говорит он. И, по сути, внимание в молитве – это и есть держание молитвы в точке настоящего, в которой ты можешь быть с Богом.
0: Актуальная тема. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Американка из штата Нью-Мексико Жизет Дюран обратилась за советом подписчикам на своей страничке в соцсетях. Она заметила, что ее 10-летний сын Дилан стал каждый день брать в школу 2 комплекта для завтрака – сэндвичи, йогурты, фрукты и сладости. Женщина встревожилась. Хорошо, если у ребенка разыгрался аппетит. А вдруг он страдает от хулиганов и вымогателей? Жизет спрашивала, не обидит ли она сына недоверием, если напрямую спросит, зачем ему столько еды. Подписчики поддержали блогера, и на следующий день она сообщила ответ Дилана. Оказалось, что он берет в школу второй завтрак, чтобы накормить мальчика из бедной семьи. В школе, где учится Дилан Дюран, ученики завтраки приносят с собой и съедают их на перемене в помещении столовой. Здесь же дети платно обедают, повара готовят для них несколько блюд. Сын Жизет заметил, что один первоклассник никогда не заходит в столовую, а только наблюдает через стеклянные двери, как другие едят. Самому Дилану не понаслышке знаком голод. Когда мама потеряла работу, они полгода жили в нищете. И, глядя на страдающего малыша, мальчик не смог остаться в стороне. Жизет Дюран обратилась в школьный совет, чтобы помочь семье первоклассника. Родители и учителя обсудили проблему и собрали несколько тысяч долларов, чтобы все дети из нуждающихся семей во время обучения могли питаться бесплатно. $400 взрослые выделили на премию для Дилана, ведь именно его неравнодушие стало отправной точкой для акции «Милосердие». Но мальчик отказался от премии. Все деньги он попросил отдать в счет обедов для бедных. Когда Жизет Дюран с сыном переживали трудный период, она беспокоилась, вдруг трудности ожесточат сердце мальчика. Но, слава богу, получилось наоборот. Пройдя через испытания, Дилан научился ценить такие простые вещи, как возможность пообедать, и приобрел стремление помогать тем, кто лишен куска хлеба, и учит нас ценить то, что имеем, и быть чуткими к другим. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио. Сегодня, 13 сентября, церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Пояс Пресвятой Девы Марии – одна из величайших святынь и сохранившихся реликвий ее земной жизни. Согласно преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицы. В конце своей земной жизни она отдала его апостолу Фоме. После Успения Божией Матери пояс хранился в Иерусалиме у благочестивых христиан. В IV веке Аркадий, сын византийского императора Феодосия Великого, доставил пояс в Константинополь. С середины V века святыня хранилась во Влахернской церкви. В царствование византийского императора Льва Мудрого от пояса исцелилась его жена, императрица Зоя. В знак благодарности Божией Матери императрица вышила весь пояс золотой нитью. Так он приобрел тот вид, который имеет сегодня. С благодарственными гимнами пояс был возвращен в храм. Праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы был учрежден в XII веке. В наши дни святыня разделена на несколько частей. Наиболее крупные фрагменты хранятся в Ватопедском монастыре на Афоне, в Триерском монастыре и в Грузии. Также ковчег с частицей пояса Пречистой Девы находится в Москве, в храме святого пророка Ильи в Обыденском переулке. По молитвам к Богородице страждущие и сейчас получают исцеление от святыни. В праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы мы просим Царицу Небесную. Как богатство, кража неподверженное, пояс твой почитаемый и вечно блаженное, и как источник благ имеет обитель Ватопедская и взывает к тебе. Припаяшь с благоговением приходящих к нему силой его божественной, а силу коварного врага уничтожь. даруя спасение верующим чистое.

1976 году на экраны вышел двухсерийный кинофильм «По секрету всему свету». Целая команда режиссеров сняла его по мотивам известного произведения детского писателя Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Во время съемок стало понятно, что фильму обязательно нужна музыкальная тема, передающая светлые ощущения беззаботного детства и радость крепкой дружбы. Поэт Михаил Танич и композитор Владимир Шаинский написали специально для фильма песню «Когда мои друзья со мной». С экрана она прозвучала в исполнении главного детского хора Гостелерадио под управлением Виктора Попова. И сразу же ее подхватил народ. Песня стала настоящим гимном дружбы и приобрела такую известность, что в свой репертуар ее стали включать известные исполнители. В том же 1976 году композицию «Когда мои друзья со мной» исполнил популярный эстрадный певец и актер Лев Барашков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Если у человека есть сокровище, он обычно всячески старается его сберечь, держит в сейфе, устанавливает систему сигнализации. Но что христиане воспринимают как свое главное сокровище? И как стараются его сохранить? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яко Бог греки, из тьмы свету воссияти».
3: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
2: Избыточествует славу Божию.
1: Наверное, у каждого в детстве был тайник, в котором он хранил что-нибудь для себя особенно ценное. Помню, как однажды пожилой человек рассказывал мне, как в раннем детстве, во время войны, он был в эвакуации, и у него было две любимых игрушки – интересный кусок кирпича и стеклянный пузырек. Кажется, большинство современных детей даже не поняли бы, как можно играть подобными вещами. Но у него фантазия была хорошая, и он умудрялся играть такими немудреными предметами. Вещи, которые дети считают сокровищами, с точки зрения взрослых, обычно выглядят как безделушки, хотя дети их очень ценят. Смотрит мама на какую-нибудь красивую стекляшку, пружинку, подшипник и выбрасывает, считая мусором. А ребенок потом очень горюет, хотя и сам не может объяснить, для чего ему эти вещи нужны. Впрочем, вырастая, мы часто соглашаемся с родителями, ведь они лучше понимают, что в жизни действительно ценно. Но задумаемся над тем, что мы считаем сокровищем сегодня, будучи взрослыми людьми. Драгоценные камни, золотые украшения, деньги. Попробуем посмотреть на это с точки зрения Бога. Ведь Он, как Творец, знает мир, в котором мы живем, еще лучше. Что Он сказал бы о наших взрослых ценностях? Посчитал бы их настоящим сокровищем? В отрывке из 2 послания Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит о наших сердцах, которые озарены светом славы Божией, явленной в мир через Иисуса Христа. Эту полноту истины и благодати апостол называет сокровищем и носит не в чем-нибудь, а в собственном сердце, в этом немощном сосуде, состоящем из глины, из праха земного. Мы знаем, что все остальные сокровища тленны, и поэтому выбираем истину Божию. Почему же мы не храним ее под замком, не прячем в самых надежных сейфах? Потому что эта истина не выкопана нами из земли, не украдена из музея. Она открыта нам Творцом и живет в нас не столько нашими усилиями, сколько Его помощью. Обычно человек, который обладает сокровищем, скрывает его и радуется в одиночестве. Он прячется от мира и окружающих людей, так как боится кражи и зависти. Однако верующие поступают со своим сокровищем совершенно иначе. Действуя в мире с Божьей силой, они не прячут истину, которая им открыта, но, напротив, призваны проповедовать спасительную Божию любовь, чтобы в мире перестала торжествовать смерть и восторжествовала жизнь Христова. Живя во временном мире, мы вынуждены беспокоиться в том числе о временных вещах, но они никогда не должны оказываться для нас на первом месте. Сокровища, которые предлагает мир, временны. Их можно попробовать спрятать, но они все равно исчезнут. Божие сокровище вечно, и сохранить его можно только распространяя, открывая его как спасительную истину всем людям.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с четырьмя детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Сегодня, 13 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана и епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, жил в III веке в Карфагене. Он родился в семье богатого сенатора-язычника, получил прекрасное образование. Киприан стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии. Он часто выступал в судах как ходатай и защитник по делам своих сограждан. Наследство знаменитый ритор тратил на роскошные пиры, но они не могли заглушить в нем жажды истины. И тут Киприан заинтересовался христианством. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда достичь обещанного Спасителем возрождения. В 46 лет Киприан принял крещение, а до этого раздал все имение. Уже через год его рукоположили в священники, а еще через несколько лет вся община избрала его епископом Карфагенским. Киприан прославился благочестием, милосердием и мудростью. Когда император Декий объявил о гонениях на христиан, Киприану удалось скрыться. Перед отъездом он разделил церковное имущество между всеми священниками для оказания помощи нуждающимся. Главной поддержкой стали его послания к священникам и пастве. Епископ Киприан вернулся в город, чтобы быть рядом со своими единоверцами. Его схватили по приказу нового императора Валериана. Киприан мужественно встретил смертный приговор и сказал: «Благодарение Богу!» Весь народ в один голос воскликнул: «И мы хотим умереть с ним!»
1: Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых. Церковь прославляет святого мученика Киприана и епископа Карфагенского и просит: священномученик Киприан, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Самая счастливая пора в жизни Фредерика Шопена – его детство. О нем композитор всегда вспоминал со светлой грустью. И мама, любимая нежная мама в этих воспоминаниях, была главным действующим лицом. Она создала тот удивительный мир, в котором рождались чудесные мелодии Шопена. Фредерик появился на свет таким слабым, что мама, Юстина Шопен, с ним почти не расставалась. Малыш часто болел, и Юстина развлекала его игрой на рояле. Видя, как фрицик, так Фредерика называли домашние, реагирует на разные произведения, плачет, когда слышит грустную музыку, и заливается смехом, когда звучит веселая, Юстина начала обучать сына нотной грамоте. Фредерику было всего 4, когда мама усадила его за пианино. Впрочем, в первый раз он сделал это сам, еще в 3 года. Среди ночи разбудил весь дом, стараясь подобрать мелодию на рояле. Юстине малыш тогда сообщил: «Не сердись, я ведь играл это, чтобы тебя заменить, когда ты устанешь». Родители Фредерика много работали. Они содержали пансион для мальчиков из родовитых семейств, чтобы их семья, в которой кроме сына было еще 3 дочери, ни в чем не нуждалась. Девочки росли великолепными пианистками. Впрочем, их будущее было прозрачным. Девочек ждало замужество. А вот как жизнь сложится у сына? Об этом родители Фредерика немало размышляли. Юстина первая поняла, какой драгоценный музыкальный дар заложен в ее фрицике, и терпеливо, с любовью развивала его талант. На первом концерте своего мальчика мама присутствовать не смогла, лежала тяжело больная. Но чтобы фрицик не переживал и чувствовал, что она любит его, перед выступлением Юстина надела на 7-летнего сына кружевной воротничок, который связала сама. И как потом вспоминал Шопен, он был абсолютно счастлив не потому, что играл хорошо, а от того, что его концертный костюм понравился публике. До 20 лет Фредерик счастливо жил в родном доме, а окончив в 1830 году Варшавскую консерваторию, отправился в путешествие по Европе. Расставание с матерью стало для него едва ли не трагедией. Отец и сестры со слезами на глазах наблюдали тяжелую сцену прощания. Оказавшись в Париже, Шопен задержался там и через 2 года стал едва ли не самым популярным горожанином. На концерты Фредерика было трудно попасть. Его уроки игры на фортепиано считались самыми дорогими. Аристократы искали знакомства с ним. Шопен, занятый работой и светской жизнью, 5 лет не видел родителей. И когда, наконец, встретился с ними, восторгом не было границ. В одном из своих писем Фредерик так выразил переполнявшие его тогда чувства: «Наша радость неописуема. Как же Бог к нам милостив. Мы вместе ходим, ведем мамочку под руку. Вот оно осуществилось. Это счастье, счастье и счастье». Шопену в тот момент казалось, что он снова вернулся в детство, в котором мама была теплым лучиком света. Родители и сын годами жили в разных странах. Юстина из Варшавы следила за успехами фрицика. Все у него шло так, как она мечтала. Вот только не было личного счастья. Но тут мать ничего не могла поделать. Сын тщетно пытался создать семью, атмосфера которой хотя бы отдаленно напоминала ту, что царила в отчим доме. В одном из писем Фредерику Юстина просила: «Нет такого счастья на земле, которого я бы тебе не пожелала. Не беспокойся о нас, береги свое здоровье, оно важнее всего. От души обнимаю тебя, бесконечно привязанная мать». Шопен, для которого разлука с родными была причиной вечных тревог, жил этими письмами из дома. И в своих посланиях он, 39-летний мужчина, как в детстве, называл отца папочкой, а маму – мамусей. Люди, знавшие Фредерика близко, вспоминали, что по-настоящему счастлив и спокоен он бывал только когда находился рядом с матерью. Это прекрасно понимала и Жорж Санд, возлюбленная Шопена. Она говорила: «Мать была единственной женщиной, которую он действительно любил».
0: Семейные истории.

0: проверять себя, проверять, что мои отношения с Богом развиваются в правильном направлении, как убедиться, что я не сбился с курса и моя религиозная жизнь соответствует духу Евангелия. Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «И попроси един от них законоучитель, искушая его и глаголя».
2: И один из них законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
1: «Неже смея кто от того дня, попросите его к тому».
0: Законник подходит ко Христу с вопросом, который в иудейской среде был предметом постоянных споров. Какая заповедь самая главная? Известно, что иудейские книжники насчитывали в Торе 613 заповедей. Они делились на 248 повелений и 365 запретов. Чтобы как-то ориентироваться в этом море предписаний, они разделяли их на большие и меньшие. Однако какого-либо консенсуса о том, какая именно заповедь является самой главной, не было. Представители одной школы считали, что главное – это ритуальная сторона закона. Для них религиозная жизнь в первую очередь определялась правильным исполнением обрядов. Однако они не могли прийти к единому мнению о том, какой именно обряд важнее – жертвоприношение, почитание субботы, а может быть, обрезание? Представители другой школы отдавали приоритет нравственным нормам. Но и здесь также были свои разногласия. Кто-то говорил о любви к Богу, кто-то к человеку. Кто-то под любовью к человеку понимал нравственные максимы, кто-то – исполнение религиозного ритуала. Именно в этот запутанный и многовековой спор законник и пытался втянуть Спасителя. Если бы Христос выбрал одну из существующих точек зрения, он неизбежно вступил бы в конфликт с приверженцами других. Это дало бы его противникам повод для обвинений. Однако Господь выходит за рамки спора. Он не просто связывает заповедь о любви к Богу и человеку, но указывает, что любые споры о правилах и предписаниях теряют смысл, если в их основе нет этой любви. В полноте логика Спасителя становится очевидна во второй части прозвучавшего евангельского отрывка. Здесь Христос задает фарисеям вопрос: почему царь Давид называют Мессию, который должен быть его потомком, своим Господом? Если бы у фарисеев был духовный опыт, в основе которого лежит любовь к Богу и человеку, ответ был бы для них очевиден. Однако такого опыта нет, а потому они в недоумении молчат. И это делает очевидной мысль Спасителя. Если нет деятельной любви к Богу и ближнему, то человек теряет внутреннюю ясность. Даже если он владеет глубокими религиозными и богословскими познаниями, его суждения о природе отношений между человеком и Богом, между человеком и человеком, да и просто о жизни, будут всегда плоскими, одномерными, духовно близорукими. Урок, который преподал Спаситель иудейским законникам, актуален и для нас. Бывает, что мы воспринимаем свое христианство в первую очередь как набор дисциплинарных правил. Неудивительно, что такая жизнь превращается в бесконечный список обязательств, который утомляет и не дает радости. Внутри себя мы недоумеваем, где же та полнота жизни, о которой говорит Евангелие? Что еще я должен исполнить, чтобы ощутить присутствие Бога? Какие еще строгие ограничения на себя наложить? В каких еще грехах покаяться? Христос же предлагает нам взглянуть на веру в Бога под иным углом. Подлинная религиозная жизнь основывая

строится на деятельной любви и служении. Если они являются средоточием и сердцевиной нашей ежедневной работы, то все остальные заповеди и предписания обретают свое место и наполняются смыслом. На сердце у нас становится ясно, и даже строгая церковная дисциплина перестает тяготить и приносит нашей душе глубокое удовлетворение».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Иногда, сидя на веранде в соломенном кресле-качалке в ясный осенний полдень, ловишь взором несущуюся в воздухе тончайшую паутинку с путешествующим на ней отважным паучком, которого порыв ветра вырвал из уютного домотканного жилища. Где же закончится это рискованное путешествие и чем оно обернется для воздухоплавателя? Ведь вокруг столько пернатых, охочих до подобной снеди. В отличие от паучков и птиц, человек – подлинный венец творения, состоит под особым попечением Небесного Отца. И мы рождены летать, а не ползать, но летать на крыльях Духа, вне времени и пространства, всегда устремляясь в молитвах к невечернему свету, Христу Спасителю, поправшему смерть воскресением».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Одиннадцатого сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие – мученическую смерть великого пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Полное название праздника – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святого заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы, который в то время правил в Галилее. Великий пророк обличал грехи и злодеяния царя и его окружения. Но Ирод боялся казнить Иоанна Крестителя. Он страшился народного гнева, ведь люди любили святого. Однако жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Соломию обманом заставить царя убить узника. На пиру Соломия танцевала для Ирода. Танец так ему понравился, что он поклялся исполнить любое ее желание. Соломия попросила голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую смерть. Ключарь Владимирского собора города Ставрополя иерей Даниил Поваляев объяснил, почему такое событие в христианском мире почитается как праздник.
3: Конечно, для простого человека может возникнуть вопрос, в чем здесь праздник. Если просто и поверхностно, то, конечно, праздник в том, что воинство небесное пополнилось еще одним своим воином. Если более широко, хотелось бы сказать о том, что его жизнь, его труды, пророка и предтечи крестителя Спасов Иоанна, что называется «на злобу дня», получает нас силы и крепости. Какой именно? На сегодняшний день очень часто человечество пронизываемо малодушием, как неспособностью человека противостать неправде и злу. Из-за своей трусости, из-за недостатка силы, отчасти именно из-за малодушия, Понтий Пилат не сумел противостать обвинителям Спасителя и сказать слово в защиту Господа нашего Иисуса Христа. Не сумел постоять за правду, не хватило у него этих внутренних сил. И вот пророк Иоанн Предтеча является собой пример невероятного мужества. Мужества и верности до самой своей смерти. Даже под страхом смерти, будучи уже в тюрьме, в заключении, Иоанн Креститель продолжает обличать Ирода. Будучи верным своему слову, будучи верным своему служению, являет для всех нас пример, прежде всего, мужества. В противовес тому малодушию, который, как я уже ранее сказал, порой пронизывает наше общество во всех его плоскостях. Поэтому сегодня я искренне всех хотел бы поздравить с Днем Пророка Предтечи и Крестителя Спасов Иоанна. Хотелось бы напомнить всем нам, кому необходимо молиться и возносить свои мольбы в деле укрепления воли, в желании побороться за правду, за истину, сказать свое веское слово там, где человек своим внутренним чутьем ощущает крепкую потребность в том, что за эту правду нужно постоять. В противном случае свет в этом мире будет угасать. Прежде всего, мы возносим свои молитвы ко Господу и, как Его угоднику, молитвы к святому праведному пророку, предтечею Спасов Иоанну. Да благословит нас всех Господь по молитвам святого подвижника своего. Аминь. С праздником!
2: В этот день положен строгий пост, как выражение скорби о смерти великого Иоанна Крестителя. Согласно церковному уставу, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает основатель сообщества HR, соавтор книги «Ставка на себя», предприниматель Виктория Шафран.
2: Я как человек, выросший на рассказах о военном времени, много раз слышала имя Марии Ковригиной. В нашей семье она занимает особое место не только как соседка, не только как дальняя родственница по линии деда, но и как женщина, которая много привнесла в военные времена для людей Советского Союза. А Мария Дмитриевна лично встречала эшелоны из Ленинграда с голодными, больными, брошенными детьми. Более 33 тысяч детей она приняла лично, не допустила развития инфекций, тифа, помогала в госпиталях. И она, конечно, могла бы уехать на фронт, она очень стремилась это сделать. Стремление сделать жизнь других людей лучше в эти сложные времена, ее доброе сердце и талант организовывать помогли спасти жизни десяткам тысяч людей. Мария Дмитриевна впоследствии стала первым министром здравоохранения Советского Союза женщиной, и ее масштаб личности помогает мне выбирать и мой путь, такой же масштабный, помогать людям быть милосердной, доброй и организованной.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 13 сентября, церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана и епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Святитель Геннадий, патриарх Цареградский, жил в V веке. О его жизни известно из книги «Лук духовный». Среди деяний святителя – созыв поместного собора, чтобы преодолеть ересь Евтихия. На этом соборе была осуждена и запрещена симония – практика посвящения в церковный сан за щедрое вознаграждение. Святитель заботился о том, чтобы вернуть авторитет священству, требовал от тех, кто хотел принять сан, безупречного образования и хорошей репутации. Однажды у живописца, расписывавшего храм, заболела и отсохла рука. Поговаривали, что все случилось из-за того, что он написал не образ Христа, а языческого бога Зевса. Живописец в слезах раскаяния исповедался патриарху Геннадию. Святитель Геннадий помолился о художнике, и рука его исцелилась. Во время патриаршества святителя Геннадия в Константинополе был основан студийский монастырь. Святитель рукоположил во пресвитера преподобного Даниила Столпника. Церковь прославляет святителя Геннадия, патриарха Цареградского, и просит святого: «Святитель Геннадий, моли Бога о нас».

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Во имя Господа. Такой эпиграф предварял многие нотные рукописи австрийского композитора XVIII века Йозефа Гайдна. Еще в юности, будучи певцом хора в соборе святого Стефана в Вене, Гайдн досконально изучил богослужение и в будущем написал множество духовных сочинений. К их числу относятся 14 месс, оратории «Сотворение мира» и 7 последних слов Спасителя на кресте, а также многие другие. Некоторые современники упрекали композитора в том, что в его музыке, не только светской, но и духовной, чересчур много живости, несерьезности. На эти замечания Гайдн отвечал так: «Господь даровал мне радостное сердце, и Он простит, если я этим радостным сердцем буду Его славить». Действительно, всеобъемлющая радость является, пожалуй, главной особенностью гайдновской музыки. В 1765 году композитор создал как будто светское произведение, 30-ю по счету симфонию, то есть крупное многочастное сочинение для симфонического оркестра. Новая симфония несколько отличалась от прочих. Дело в том, что в качестве главной темы первой части была использована старинная мелодия григорианского хорала «Аллилуйя». На интонациях этой мелодии строится вся музыкальная ткань первого раздела. Впоследствии за сочинением закрепилось неофициальное название «Симфония Аллилуйя». Фрагмент первой части симфонии номер 30 Йозефа Гайдна прозвучит в исполнении австрийского инструментального ансамбля старинной музыки «Концентус Мьюзикус Вьен», дирижер Николаус Арнанкур.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Думусчи. Если у человека есть сокровище, он обычно всячески старается его сберечь. Держит в сейфе, устанавливает систему сигнализации. Но что христиане воспринимают как свое главное сокровище? И как стараются его сохранить? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яко Бог реки, из тьмы свету воссияти».
3: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
2: Избыточестве славу Божию.
1: Наверное, у каждого в детстве был тайник, в котором он хранил что-нибудь для себя особенно ценное. Помню, как однажды пожилой человек рассказывал мне, как в раннем детстве, во время войны, он был в эвакуации, и у него было две любимых игрушки – интересный кусок кирпича и стеклянный пузырек. Кажется, большинство современных детей даже не поняли бы, как можно играть подобными вещами. Но у него фантазия была хорошая, и он умудрялся играть такими немудреными предметами. Вещи, которые дети считают сокровищами, с точки зрения взрослых обычно выглядят как безделушки, хотя дети их очень ценят. Смотрит мама на какую-нибудь красивую стекляшку, пружинку, подшипник и выбрасывает, считая мусором. А ребенок потом очень горюет, хотя и сам не может объяснить, для чего ему эти вещи нужны. Впрочем, вырастая, мы часто соглашаемся с родителями, ведь они лучше понимают, что в жизни действительно ценно. Но задумаемся над тем, что мы считаем сокровищем сегодня, будучи взрослыми людьми. Драгоценные камни, золотые украшения, деньги. Попробуем посмотреть на это с точки зрения Бога. Ведь Он, как Творец, знает мир, в котором мы живем, еще лучше. Что Он сказал бы о наших взрослых ценностях? Посчитал бы их настоящим сокровищем? В отрывке из 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит о наших сердцах, которые озарены светом славы Божией, явленной в мир через Иисуса Христа. Эту полноту истины и благодати апостол называет сокровищем и носит не в чем-нибудь, а в собственном сердце, в этом немощном сосуде, состоящем из глины, из праха земного. Мы знаем, что все остальные сокровища тленны, и поэтому выбираем истину Божию. Почему же мы не храним ее под замком, не прячем в самых надежных сейфах? Потому что эта истина не выкопана нами из земли, не украдена из музея. Она открыта нам Творцом и живет в нас не столько нашими усилиями, сколько Его помощью. Обычно человек, который обладает сокровищем, скрывает его и радуется в одиночестве. Он прячется от мира и окружающих людей, так как боится кражи и зависти. Однако верующие поступают со своим сокровищем совершенно иначе. Действуя в мире с Божьей силой, они не прячут истину, которая им открыта, но, напротив, призваны проповедовать спасительную Божию любовь, чтобы в мире перестала торжествовать смерть и восторжествовала жизнь Христова. Живя во временном мире, мы вынуждены беспокоиться в том числе о временных вещах, но они никогда не должны оказываться для нас на первом месте. Сокровища, которые предлагает мир, временны. Их можно попробовать спрятать, но они все равно исчезнут. Божие сокровище вечно, и сохранить его можно только распространяя, открывая его как спасительную истину всем людям.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов, сын священника.
0: Частное мнение.
2: Мы гуляли по маленькой норвежской деревне на острове у океана. Там, где дорог уже почти нет, людей мало, где тишина и покой. Горы вокруг постепенно становились золотыми от заката, а это значило, что пора было продолжить наше автопутешествие. Нужно было двигаться к югу, но дорога по единственному мосту с острова вела в обратном направлении, на северо-восток. Так что мы поехали к парому. Только на нем можно было добраться до нужного места удобно. Встали в очередь и стали ждать, оглядываясь по сторонам в поисках кассы, где можно было бы оплатить проезд. Ее нигде не было видно. Машины просто подъезжали одна за другой и вставали в хвост очереди. Мы спросили у соседей по очереди, как тут вообще платят. И услышали в ответ, что все уже оплатили проезд заранее онлайн. Мы не могли так сделать. Наша банковская карта не работала. Ладно, на крайний случай поедем по суше. Крюк в 6 часов, ну что поделать, думали мы. И все же, не сдаваясь, дождались посадки. Когда прибыл паром, к нам подошел немолодой мужчина-контролер и попросил подтверждение оплаты проезда. «У нас нет, мы только наличными можем». «Наличные не принимаем», — услышали мы в ответ. «Только карта». «Карты у нас нет». Мы уже были готовы разворачиваться, но тут контролер заметил наши иностранные номера и махнул рукой. «Проезжайте». Всю дорогу на палубе, пока за бортом медленно проплывали темные скалы, я думал именно об этом решении. Мы не пытались убедить, упросить. Мы ничем не заслужили этого доброго поступка со стороны контролера. Он просто взял и пропустил, без всякой видимой причины. И оттого было так тепло на душе. Вот так и любовь Бога к нам, спасение, думалось мне, даются даром, неожиданно, не по заслугам. Благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Божий дар, пишет апостол Павел. В рыночной логике это удивительно. Даже в какой-то мере невозможно. Бесплатное же. Оно только в мышеловке. Но если среди людей такие дары бывают, то для Бога тем более возможно. Паром уже подходил к причалу. Огни нового на нашем пути городка дрожали на воде. И мир казался чуточку теплее, чем раньше.
0: Частное мнение.

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет об одном из любимых учеников Сергия Радонежского, преподобном Савве Старожевском. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о русской фантастической литературе начала 20 века. Как в этих произведениях и судьбах их авторов отражались трагические события приближающихся Первой мировой войны и революции.

Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. В Русской Церкви существует традиция чествования соборов святых, которые объединяют память святых отдельных земель. Празднуя собор, мы прославляем святых как сон молитвенников, совместно предстоящих Богу. Сегодня верующие чествуют подвижников, чье служение было связано с Нижегородской землей. Среди них светочи русского монашества, преподобные Макарий Желтоводский, Варнава Ветлужский, Иосаф Печерский, Ефимий Суздальский. В лике святых был прославлен основатель Нижнего Новгорода князь Георгий Всеволодович. С Нижегородской землей связана жизнь благоверного князя Александра Невского в схеме Алексия. Своим благочестием прославилась благоверная княгиня Нижегородская Васса в иночестве Феодора. Среди праведников края преподобный Серафим Саровский, святой Алексий Барсурманский. Особое место в сонме занимают святые Жены Дивеевские, чья святость просияла в знаменитой русской обители. Это основательница монастыря преподобная Александра Дивеевская, сестры Елена и Марфа, прославившиеся подвигом юродства блаженные Пелагея, Параскева, Мария, инокини, исповедовавшие свою веру в годы гонений, преподобные мученицы Марфа и Пелагея Тестовы и другие. В 20 веке сотни нижегородцев пострадали за свою веру. Многие из них, и священнослужители, и миряне, были причислены к лику святых. Мы молимся всем подвижникам и просим их. Все святые в земле нижегородской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Осень в природе – это время созревания плодов, время сбора урожая. И каждый из нас к осени своей жизни должен стать богатым плодами любви к Богу и ближнему. Митрополит Николай Ярушевич. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Тушино. Современный столичный район. Когда-то был небольшой подмосковной деревенькой. В 1609 году там расположил свой военный лагерь Лжедмитрий II, самозванец, который называл себя царевичем Дмитрием, чудом спасшимся сыном Ивана Грозного. Он ни много ни мало претендовал на российский престол. Активную поддержку ему оказывали поляки и литовцы. Этот непростой для российского государства период борьбы за власть историки называют «смутным временем». У «смутного времени» были свои герои. К примеру, всем известен подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. А вот о князе Михаиле Скопине-Шуйском вспоминают куда реже. Между тем, его заслуга в борьбе с польскими интервентами, пожалуй, ничуть не меньше. К моменту трагических событий, связанных с Лжедмитрием II, Михаилу исполнилось всего 22 года. Однако он уже был опытным воеводой, героически проявил себя в подавлении мятежа Ивана Болотникова, который называл себя воеводой Лжедмитрия I. Шведский историк 17 века Юхан Видикинд так описывал Михаила Скопина-Шуйского. Он отличался статным видом, зрелым не по летам умом, воинским искусством и силою духа. Михаил был племянником царя Василия Шуйского. За помощью к доблестному родственнику царь обратился в критический для государства момент. Тушино, в котором закрепился Лжедмитрий II, стало, по сути, альтернативной столицей, со своим царским двором, боярской думой и даже патриархом. Разумеется, все это были самозванцы. Однако хитрыми обещаниями Лжедмитрий привлекал на свою сторону целые города. Обманутые, введенные в заблуждение люди присягали самозванному царю Дмитрию. Среди них были и представители знати, и военные. Вскоре Лжедмитрий накопил внушительные силы. Вот тогда Василию Шуйскому и понадобилась помощь верного человека, князя Скопина-Шуйского. Летом 1608 года князь приехал в Великий Новгород. Там за короткое время Михаил Васильевич сумел собрать 5000 русских воинов, причем не только новгородцев. Весть о том, что князь собирает войско, разнеслась до Соловков и Перми. И это в эпоху, когда не то что интернета, а даже почты в привычном нам понимании не было. Дворяне, посадские люди, крестьяне и казаки становились под знамена Скопина-Шуйского против иноземных захватчиков. Интересно, что спустя 3 года Минин и Пожарский свое ополчение тоже соберут в Новгороде, только другом, Нижнем. Ну, а Михаилу Васильевичу, Скопину-Шуйскому, удалось договориться даже со шведским королем Карлом IX. Тот прислал на помощь ополченцам отряд из 15 тысяч своих вооруженных и обученных солдат. В мае 1609 года войско князя выдвинулось к Москве. Продвигались вперед с тяжелыми боями, но шаг за шагом русские города сбрасывали с себя морок самозванного царя. Ополченцы Скопина-Шуйского вместе со шведами освободили Ржев, Торжок, Старую Руссу, выбили из-под стен Троице-Сергиевой лавры польско-литовские отряды, которые 16 месяцев осаждали древний монастырь. Не выдержав натиска, Лжедмитрий отступил из Тушино в Калугу. Москва освободилась от блокады неприятеля. 12 марта 1610 года под перезвон колоколов ополченцы князя Скопина-Шуйского торжественно въехали в Белокаменную. В Успенском соборе в их честь отслужили торжественный молебен. Но это был еще не конец смутного времени. Впереди Россию ждали еще 3 года борьбы и испытаний. Но князю Михаилу Скопину-Шуйскому удалось укрепить дух русского народа, сплотить его, зажечь в людских сердцах огонь преданности отчизне и так приблизить окончательную победу.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как научиться проверять себя? Проверять, что мои отношения с Богом развиваются в правильном направлении? Как убедиться, что я не сбился с курса и моя религиозная жизнь соответствует духу Евангелия? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И попроси один от них, законоучитель, искушая его и глаголя».
3: И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
2: «Не же смея кто от того дня попросить его к тому».
1: Законник подходит ко Христу с вопросом, который в иудейской среде был предметом постоянных споров. Какая заповедь самая главная? Известно, что иудейские книжники насчитывали в Торе 613 заповедей. Они делились на 248 повелений и 365 запретов. Чтобы как-то ориентироваться в этом море предписаний, они разделяли их на большие и меньшие. Однако какого-либо консенсуса о том, какая именно заповедь является самой главной, не было. Представители одной школы считали, что главное – это ритуальная сторона закона. Для них религиозная жизнь в первую очередь определялась правильным исполнением обрядов. Однако они не могли прийти к единому мнению о том, какой именно обряд важнее – жертвоприношение, почитание субботы, а может быть, обрезание? Представители другой школы отдавали приоритет нравственным нормам. Но и здесь также были свои разногласия. Кто-то говорил о любви к Богу, кто-то к человеку. Кто-то под любовью к человеку понимал нравственные максимы, кто-то – исполнение религиозного ритуала. Именно в этот запутанный и многовековой спор законник и пытался втянуть Спасителя. Если бы Христос выбрал одну из существующих точек зрения, он неизбежно вступил бы в конфликт с приверженцами других. Это дало бы его противникам повод для обвинений. Однако Господь выходит за рамки спора. Он не просто связывает заповедь о любви к Богу и человеку, но указывает, что любые споры о правилах и предписаниях теряют смысл, если в их основе нет этой любви. В полноте логика Спасителя становится очевидна во второй части прозвучавшего евангельского отрывка. Здесь Христос задает фарисеям вопрос: почему царь Давид называют Мессию, который должен быть его потомком, своим Господом? Если бы у фарисеев был духовный опыт, в основе которого лежит любовь к Богу и человеку, ответ был бы для них очевиден. Однако такого опыта нет, а потому они в недоумении молчат. И это делает очевидной мысль Спасителя. Если нет деятельной любви к Богу и ближнему, то человек теряет внутреннюю ясность. Даже если он владеет глубокими религиозными и богословскими познаниями, его суждения о природе отношений между человеком и Богом, между человеком и человеком, да и просто о жизни, будут всегда плоскими, одномерными, духовно близорукими. Урок, который преподал Спаситель иудейским законникам, актуален и для нас. Бывает, что мы воспринимаем свое христианство в первую очередь как набор дисциплинарных правил. Неудивительно, что такая жизнь превращается в бесконечный список обязательств

который утомляет и не дает радости. Внутри себя мы недоумеваем. Где же та полнота жизни, о которой говорит Евангелие? Что еще я должен исполнить, чтобы ощутить присутствие Бога? Какие еще строгие ограничения на себя наложить? В каких еще грехах покаяться? Христос же предлагает нам взглянуть на веру в Бога под иным углом. Подлинная религиозная жизнь основывается на деятельной любви и служении. Если они являются средоточием и сердцевиной нашей ежедневной работы, то все остальные заповеди и предписания обретают свое место и наполняются смыслом. На сердце у нас становится ясно, и даже строгая церковная дисциплина перестает тяготить и приносит нашей душе глубокое удовлетворение.

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Давайте просклоняем по падежам два слова – «сон» и «слон». Они похожи, поэтому, наверное, изменяться должны одинаково. Но вот что получилось. «Сон», «сна», «сну». Но «слон», «слона», «слону». Заметно, что у существительного «слон» буква «о» остается, а у слова «сон» исчезает. Такая исчезающая гласная называется «беглой». Почему же и куда она убегает? Перед нами результат исторического явления в языке – исчезновение или, по-научному, падение кратких гласных в XII-XIII веках. Существовали в языке особые звуки – ер и ерь. Увидеть, как они выглядели на письме, можно, посмотрев на твердые и мягкие знаки. Данные буквы-знаки раньше обозначали полноценные гласные звуки. Они произносились очень кратко. Лингвисты называют их редуцированными, от латинского «редукцию», что значит «возвращение», «уменьшение». «Ер» означал звук, похожий на короткий «о», а «ерь» — на короткий «э». Например, слово «сон» звучало как «сн», а слово «день» — как «день». Со временем эти краткие звуки стали изменяться. Под ударением они превратились в полноценные гласные. «Ер» стал звучать как «о» или «ы», а «ерь» — как «е». «Сон», «день», «отец». А в неударной позиции эти гласные перестали произноситься. Поэтому данное явление отразилось при изменении слова. В слове «сон» звук в корне стоит под ударением, он произносится. А в слове «сна» ударение смещается, и звук в корне убегает. Итак, беглые гласные «о» и «е» появляются в слове при изменении его формы, а затем исчезают, как бы превращаясь в отсутствие звука. Они сбежали из древнерусского языка, где были полноценными редуцированными гласными звуками. Беглые гласные встречаются в разных частях слова. В корнях – лоб – лба, ветер – ветра, пришел – пришла. В суффиксах – замочек – замочка, вишня – вишен – вишенка. В приставках – свить – сорвать, обвить – оборвать. Беглые гласные не убежали навсегда. Они лишь чередуются с так называемым нулевым звуком. Это интересное явление – наследие древнерусского языка, где краткие звуки, выраженные на письме буквами «ер» и «ерь», либо исчезали, либо превращались в современные «о» или «е». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
6: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божией Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божией Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
8: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
8: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
8: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
4: Богословие в красках.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Бразилец Себастьян Сальгадо – всемирно известный фотограф-документалист. Он посетил с командировками 120 стран и удостоен множества наград в области фотожурналистики. На портале «Милосердие» я прочитала о том, что этот человек восстановил у себя на родине погибший лес, посадив больше 2 миллионов деревьев. Сальгадо родился в штате Минас-Жерайс в 1944 году. Окончил экономический факультет университета Сан-Паулу, женился и переехал во Францию. По специальности Себастьян работал недолго. Его увлечение фотографией превратилось в любимую профессию. Более 20 лет Сальгадо по всему миру документировал жизнь людей, попавших в беду, вынужденных заниматься тяжелым трудом или покидать свои дома, спасаясь от войн, голода и преследований. В середине 90-х он оказался свидетелем геноцида в Руанде. После тех страшных событий Себастьян сказал жене, что потерял всякое желание фотографировать. Истощенный морально и физически, он вернулся в Бразилию, на семейное ранчо. Сальгадо надеялся восстановить здоровье на природе, в сказочном Атлантическом лесу. Так называется крупнейший природный заповедник в Южной Америке. Именно там мужчина когда-то научился, по его словам, замечать свет и тени, наблюдая в сезон дождей, как солнечные лучи пробиваются сквозь тучи. Как же он был огорчен, увидев вместо тропического леса полупустыню. За несколько десятилетий местные фермеры вырубили деревья, птицы и звери исчезли. В одном из интервью Себастьян заметил: «Земля была такой же опустошенной, как и я, все было разрушено». Тогда у его жены Лелии Сальгадо родилась идея посадить на этом участке новый лес, и муж ее поддержал. Нам очень захотелось восстановить то, что было создано Творцом, а позже уничтожено людьми, объясняет знаменитый фотограф. Первые семена деревьев супруги посадили в 1998 году, но вскоре поняли – 2 пар рук мало. Они наняли бригаду помощников и продолжили уничтожать сорняки и растить саженцы. Чтобы привлечь внимание общественности, Себастьян и Лелия основали экологическую организацию «Институт земли». И у них нашлись спонсоры, партнеры и волонтеры, а у местных жителей появилась оплачиваемая работа. С тех пор прошло более 20 лет. Сейчас на месте пустынной территории огромный национальный парк, который Сальгадо подарил бразильцам. Во время экскурсии здесь рассказывают про обновленную природную территорию с экзотической флорой и фауной. Судя по фото, изменения действительно колоссальные. И все это благодаря 2 неравнодушным людям – Себастьяну и Лелии. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 13 сентября, церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Священномученик Михаил Косухин родился в 1858 году в Тверской губернии в семье священника. Он окончил семинарию и был рукоположен в сан священника. В 1907 году отец Михаил был назначен в храм села Дымцево Максатихинского уезда и прослужил здесь до своего ареста. До 29 года у священника было небольшое хозяйство, но потом все имущество и дом у Косухина отобрали. Священник к тому времени овдовел, за ним ухаживала его дочь. Он поселился в церковной сторожке и продолжил служить в храме. Прихожане любили его и всегда готовы были прийти на помощь. Тогда председатель сельсовета стал выживать отца Михаила и из сторожки. Так в марте, когда на улице было еще холодно, он велел выставить в сторожке рамы. 150 прихожан после службы отправились к сельсовету с требованием оставить священника в покое. Рамы не вернули, но и отец Михаил не покинул паству. Через год его арестовали и заключили в бежецкую тюрьму. Незадолго перед этим священнику исполнилось 79 лет. Он тяжело болел, передвигался только с помощью дочери. Сотрудники НКВД при аресте подняли его за руки и за ноги и забросили в машину. Отца Михаила обвинили в организации выступления против советской власти и приговорили к расстрелу. Отец Михаил не дождался расстрела. Он скончался в Бежецкой городской больнице. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан.
3: Мы просим священномученика Михаила Косухина, святой мученик Михаил, моли Бога о нас. –

В начале 60-х годов 20 века во всем мире молодежь увлекалась твистом. В Советском Союзе новое музыкальное веяние объявили идеологически вредным, и танцевать по-модному, под ритмичную музыку, можно было только на закрытых вечеринках. А в 1963 году в популярной радиопередаче «С добрым утром» вдруг неожиданно прозвучала твистовая композиция на русском языке. Это была песня «Черный кот» в исполнении Тамары Миансаровой. Такая вольность стала возможной благодаря тому, что первый советский твист написал член Союза композиторов, уважаемый в профессиональном сообществе музыкант Юрий Саульский. Многие коллеги упрекали Юрия Сергеевича за потакание западным вкусом. Но молодежь подхватила песню. Ее ценили не только как танцевальную композицию, но и как притчу. Стихи Михаила Танича про черного кота, гонимого отовсюду за свой окрас, ненавязчиво учили по-доброму и без предубеждений относиться ко всякому живому существу, к любому человеку, не похожему на тебя самого. «Черный кот» много лет украшал отечественный радиоэфир. Особенно ярко песня прозвучала в 1983 году в исполнении Жанны Агузаровой и группы «Браво».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Если у человека есть сокровище, он обычно всячески старается его сберечь. Держит в сейфе, устанавливает систему сигнализации. Но что христиане воспринимают как свое главное сокровище? И как стараются его сохранить? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яко Бог реки, из тьмы свету воссияти».
3: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
2: Избыточествует славу Божию.
1: Наверное, у каждого в детстве был тайник, в котором он хранил что-нибудь для себя особенно ценное. Помню, как однажды пожилой человек рассказывал мне, как в раннем детстве, во время войны, он был в эвакуации, и у него было две любимых игрушки – интересный кусок кирпича и стеклянный пузырек. Кажется, большинство современных детей даже не поняли бы, как можно играть подобными вещами. Но у него фантазия была хорошая, и он умудрялся играть такими немудреными предметами. Вещи, которые дети считают сокровищами, с точки зрения взрослых обычно выглядят как безделушки, хотя дети их очень ценят. Смотрит мама на какую-нибудь красивую стекляшку, пружинку, подшипник и выбрасывает, считая мусором. А ребенок потом очень горюет, хотя и сам не может объяснить, для чего ему эти вещи нужны. Впрочем, вырастая, мы часто соглашаемся с родителями, ведь они лучше понимают, что в жизни действительно ценно. Но задумаемся над тем, что мы считаем сокровищем сегодня, будучи взрослыми людьми. Драгоценные камни, золотые украшения, деньги. Попробуем посмотреть на это с точки зрения Бога. Ведь Он, как Творец, знает мир, в котором мы живем, еще лучше. Что Он сказал бы о наших взрослых ценностях? Посчитал бы их настоящим сокровищем? В отрывке из 2 послания Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит о наших сердцах, которые озарены светом славы Божией, явленной в мир через Иисуса Христа. Эту полноту истины и благодати апостол называет сокровищем и носит не в чем-нибудь, а в собственном сердце, в этом немощном сосуде, состоящем из глины, из праха земного. Мы знаем, что все остальные сокровища тленны, и поэтому выбираем истину Божию. Почему же мы не храним ее под замком, не прячем в самых надежных сейфах? Потому что эта истина не выкопана нами из земли, не украдена из музея. Она открыта нам Творцом и живет в нас не столько нашими усилиями, сколько Его помощью. Обычно человек, который обладает сокровищем, скрывает его и радуется в одиночестве. Он прячется от мира и окружающих людей, так как боится кражи и зависти. Однако верующие поступают со своим сокровищем совершенно иначе. Действуя в мире с Божьей силой, Они не прячут истину, которая им открыта, но, напротив, призваны проповедовать спасительную Божию любовь, чтобы в мире перестала торжествовать смерть и восторжествовала жизнь Христова. Живя во временном мире, мы вынуждены беспокоиться в том числе о временных вещах, но они никогда не должны оказываться для нас на первом месте. Сокровища, которые предлагает мир, временны. Их можно попробовать спрятать, но они все равно исчезнут. Божие сокровище вечно, и сохранить его можно только распространяя, открывая его как спасительную истину всем людям.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: В то субботнее утро погода не радовала. Начались дожди, похолодало. Выходить на улицу совершенно не хотелось. Я не спеша прочитала утренние молитвы, выпила чашку зеленого чая, посмотрела на гору немытой посуды в раковине и решила: сегодня буду делать только то, что не требует от меня усилий. В телефоне висело вчерашнее сообщение от подруги Лены. Если будет время, забеги, хоть на 15 минут. Мне просто хочется поболтать про что-нибудь совсем несерьезное. Я подумала. На этой неделе у Лены сорвалось 3 важных встречи, у машины пробило колесо в дороге, а кот разнес половину квартиры. Еще я вспомнила, как сама в прошлом месяце сидела у нее на кухне и плакала из-за пустяка. А Лена, отложив дела, заварила чай, села рядом и просто слушала, пока я не успокоилась. Я решила тоже пойти выслушать. Собралась быстро. Юбка, кардиган, который подруга связала, потому что переживала, что мне продуют спину. В карман положила плитку шоколада, которую купила себе на потом. До дома Лены 20 минут пешком, если не спешить. По дороге купила в булочной 2 круассана. Один с шоколадом, второй с заварным кремом, как она любит. Дверь Лена открыла в халате. Волосы собраны в небрежный пучок, под глазами темные мешки от недосыпа. Но улыбнулась искренне, будто я принесла не круассан и шоколад, а что-то очень нужное. «Ты серьезно?» – спросила она, забирая пакет. «Ради меня вышла из дома в эту слякоть?» «Ага. Еще ради того, чтобы не мыть посуду», – отшутилась я. Лена рассмеялась, и мне стало тепло на душе. Мы сели на кухне. Я поставила чайник, нашла тарелки, разложила еду. Лена сначала ковыряла круассан, не решаясь, с какой стороны подступиться. Потом откусила, вздохнула и сказала: «Знаешь, иногда самое нужное – это когда кто-то просто приходит и не спрашивает: ну что там у тебя?» Я кивнула. Потом она рассказала подробно про встречи, машину, про кота и про другое. Я слушала, иногда кивала, иногда вставляла: «Да уж, ну и ну, понимаю». Ничего особенного, никаких советов, просто была рядом. Когда собралась уходить, Лена проводила меня до двери, обняла крепко. «Спасибо», — сказала она тихо. «Я сегодня хотя бы поела нормально». И посмеялась. «Это много». Дома я села на диван, вспомнила слова апостола Павла: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Прежде думала, что это про большие трагедии, про то, когда у кого-то горе и нужно быть сильным. А сегодня поняла: радоваться и плакать можно и по мелочам. Радоваться круассану и плакать из-за разбитой котом вазы. Быть рядом – это тоже форма любви. Перед сном написала Лене: «Завтра после работы забегу, если хочешь. Возьму сырники из твоей любимой кофейни. Просто посидим». Она ответила смайликом с сердечком и одним словом: «Хочу». Я поняла: дружба – это когда в пасмурный день вдруг замечаешь, что стало светлее. Даже если день не задался, даже если все валится из рук, одно теплое присутствие способно согреть лучше любого пледа. В этой тишине, в безмолвном понимании рождается особая духовная близость. Будто две души держат друг друга за руку. И этого достаточно, чтобы мир снова стал добрым.
0: Частное мнение. Верим, надеемся.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
2: Сегодня священник Дмитрий Полищук, ресторатор-предприниматель Фирас Новицкий и автор просветительских проектов о православии Алексей Шириков будут размышлять о том, что такое смирение и в чем особенности этой добродетели –

Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Священномученик Мирон Ржепик родился в 1885 году в Волынской губернии в чешской католической семье. Через два года вся семья присоединилась к православию. Мальчик получил духовное образование. Он женился, принял сан и преподавал в семинарии. Советская власть упразднила все духовные учреждения. Семинарию реорганизовали в школу, и отец Мирон стал учить детей иностранным языкам и черчению. В 26-м году он переехал в Сергиев Посад и служил в храмах города. В 30-м отца Михаила арестовали. Через год ему было предъявлено обвинение в том, что он состоял членом филиала контрреволюционной организации, участвовал в нелегальных собраниях в алтаре церкви. Отца Михаила приговорили к 10 годам всеблаги. Долгое время протоиерей жил в бараке с архиепископом Ювеналием Масловским и десятком других священнослужителей. Здесь Ржепика в 37-м застала новая волна гонений на церковь. Свидетели показали, что духовенство устраивает богослужение в бараке. Священник на допросах держался стойко, никого не выдал, вину свою отрицал, хотя и признал, что служил Богу и в лагере. Отца Мирона обвинили в антисоветской работе и приговорили к расстрелу. В 2006 году протоиерея Ржепика причислили к лику святых. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева». Мы прославляем священномученика Мирона Ржепика и сердечно просим его: «Святой мученик Мирон, моли Бога о нас».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сим победиши. Программа о силе веры и крепости духа.
2: В начале 18-го столетия молодой и амбициозный шведский король Карл XII надеялся подчинить российское государство. В 1708 году шведская армия, одна из самых мощных в Европе, вторглась в пределы нашего Отечества, вступила через польские земли на территорию Малороссии. К тому моменту уже 9-й год шла Северная война. Россия сражалась за выход к Балтике и отвоевывала свои территории, которые перешли под контроль Швеции в смутное время, в первой половине 17 века. По замыслу шведского короля, вторжение в Россию должно было сломить русского царя и его армию. Однако результат получился прямо противоположным. Яркое свидетельство тому – одно из величайших сражений в нашей истории – Полтавская битва. Петр I считал победу под городом Полтавой, дарованной Богом. И это понимание было созвучно тому, как воспринимали войну многие русские люди. Как тяжелое испытание, в котором вера помогала сохранить мужество, единство и надежду. Существует предание, что накануне Полтавского сражения по приказу Петра I из харьковского села Коплуновка в войска принесли чудотворную казанскую Коплуновскую икону Божией Матери, и воины вместе с царем горячо молились перед ней. Сам Петр находился на поле боя вместе с войском. Во время сражения он лично участвовал в руководстве войсками и подвергался опасности. Одна из пуль противника пробила его шляпу. Полтавская битва завершилась победой русской армии. Шведское войско потерпело тяжелое поражение и отступило. Полтава нанесла тяжелый удар по могуществу Швеции. Вскоре после победы в Полтавском сражении по инициативе царя была установлена служба благодарственная Пресвятой Троице о победе в Полтавской битве 1709 года. Автором ее текста стал архиепископ Тверской и Кашинский Феофилакт Лопатинский. В тексте богослужения Полтавская победа осмысляется через библейскую историю Давида и Голиафа. Слабый, казалось бы, противник одолевает сильнейшего, уповая на Бога. В благодарственной молитве Господь прославляется как тот, кто даровавый крепость на враги Отечеству нашему, якоже Давиду на Голиафа. Северная война продолжалась еще 12 лет, и Полтава была лишь одним, хотя и очень важным ее сражением. До окончательной победы России предстояли еще долгие годы войны, новые испытания и новые потери. Но в Полтаве русская армия доказала, что укрепленная верой и упованием на Бога способна противостоять одной из сильнейших армий Европы.
1: Сим победиши. Программа о силе веры и крепости духа. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Предприниматель Сергей Иконников.
4: В моей жизни был близкий человек. Это была бабушка моей жены. Звали ее Екатерина. Образец жизни и образец служению православию. Она была абсолютно неграмотная. Она даже не умела расписываться. Она крестики ставила. Но она все молитвы наизусть знала. Она знала все посты, никаких календарей не было. Строго соблюдала все посты. И ее еще заслуга была большая, что у нее муж вернулся с фронта, очень сильно раненый, и уже от ранений там, через несколько месяцев умер. Поэтому она никакой дотации, никакой помощи не получала финансовой, а воспитала 7 человек детей, и все дети у нее были большими людьми. главный инженер завода, командир части, главный экономист большого завода авиационного, дочка была. И вот я с нее хотел бы пример взять. Она была спокойная, очень уверенная в себе, но тихая и простая даже, можно было сказать. Но это те люди, с которых вот можно и писать картины о их смиренность и брать пример. Обязательно мы ездим к ней на могилку, и когда перед могилкой стою, я ее говорю: «Бабушка Катя, спасибо за те слова, за ту жизнь, которая рядышком с тобой жил. Это пример для подражания». Это очень редкие такие люди в те времена были, времена гонений. Прожила она 98 лет, несмотря на все эти ее трудности, мытарства. Рассказывала она и про войну, и не было у нее никакой озлобленности и никакого недовольства чем-то. Вот это смирение и вера в Бога, она для меня очень большим примером служит.
1: Сюжеты.

0: Давайте послушаем.
1: «И попроси един от них, законоучитель, искушая его и глаголя».
2: И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
1: «Не же смея кто от того дня попросить его к тому».
0: Законник подходит ко Христу с вопросом, который в иудейской среде был предметом постоянных споров. Какая заповедь самая главная? Известно, что иудейские книжники насчитывали в Торе 613 заповедей. Они делились на 248 повелений и 365 запретов. Чтобы как-то ориентироваться в этом море предписаний, они разделяли их на большие и меньшие. Однако какого-либо консенсуса о том, какая именно заповедь является самой главной, не было. Представители одной школы считали, что главное – это ритуальная сторона закона. Для них религиозная жизнь в первую очередь определялась правильным исполнением обрядов. Однако они не могли прийти к единому мнению о том, какой именно обряд важнее – жертвоприношение, почитание субботы, а может быть, обрезание? Представители другой школы отдавали приоритет нравственным нормам. Но и здесь также были свои разногласия. Кто-то говорил о любви к Богу, кто-то к человеку. Кто-то под любовью к человеку понимал нравственные максимы, кто-то – исполнение религиозного ритуала. Именно в этот запутанный и многовековой спор законник и пытался втянуть Спасителя. Если бы Христос выбрал одну из существующих точек зрения, он неизбежно вступил бы в конфликт с приверженцами других. Это дало бы его противникам повод для обвинений. Однако Господь выходит за рамки спора. Он не просто связывает заповедь о любви к Богу и человеку, но указывает, что любые споры о правилах и предписаниях теряют смысл, если в их основе нет этой любви. В полноте логика Спасителя становится очевидна во второй части прозвучавшего евангельского отрывка. Здесь Христос задает фарисеям вопрос: почему царь Давид называют Мессию, который должен быть его потомком, своим Господом? Если бы у фарисеев был духовный опыт, в основе которого лежит любовь к Богу и человеку, ответ был бы для них очевиден. Однако такого опыта нет, а потому они в недоумении молчат. И это делает очевидной мысль Спасителя. Если нет деятельной любви к Богу и ближнему, то человек теряет внутреннюю ясность. Даже если он владеет глубокими религиозными и богословскими познаниями, его суждения о природе отношений между человеком и Богом, между человеком и человеком, да и просто о жизни, будут всегда плоскими, одномерными, духовно близорукими. Урок, который преподал Спаситель иудейским законникам, актуален и для нас. Бывает, что мы воспринимаем свое христианство в первую очередь как набор дисциплинарных правил. Неудивительно, что такая жизнь превращается в бесконечный список обязательств, который утомляет и не дает радости. Внутри себя мы недоумеваем: где же та полнота жизни, о которой говорит Евангелие? Что еще я должен исполнить, чтобы ощутить присутствие Бога? Какие еще строгие ограничения на себя наложить? В каких еще грехах покаяться? Христос же предлагает нам взглянуть на веру в Бога под иным углом. Подлинная религиозная жизнь основывается на деятельной любви и служении. Если они являются средоточием и сердцевиной нашей ежедневной работы, то все остальные заповеди и предписания обретают свое место и наполняются смыслом. На сердце у нас становится ясно, и даже строгая церковная дисциплина перестает тяготить

и приносит нашей душе глубокое удовлетворение.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Боголюбова.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Геркулес. По утрам я варю кашу. Варю — это сильно сказано. Обычно завариваю кипятком хлопья быстрого приготовления, жду минуту-другую, и завтрак готов. Муж смотрит на мою еду с недоумением. Ему я готовлю яичницу. А не так давно я узнала, что в моем блюде и правда пользы немного. Настоящую кашу нужно все-таки варить, терпеливо помешивая ложкой 20 минут. И покупать для этого, соответственно, традиционный геркулес. В нем проку больше. Что ж, геркулес так геркулес. Но 20 минут круговых движений ложкой, стоя у плиты, это выше моих сил. Я ставлю таймер и начинаю, нет, не скучать, но раздражаться. Сколько можно полезного сделать в это драгоценное утреннее время? А я... Так было несколько дней. А потом меня пригласили на трапезу после воскресной службы в ближайшем монастыре. Самые простые блюда были необыкновенно вкусными, как это всегда бывает за монастырским столом. Ведь готовят-то с молитвой. И я подумала, если духовник благословил меня молиться Божией Матери определенным образом и на ходу, и во время монотонной работы, главное, чтобы каждый день, то почему я не делаю этого над кастрюлей с хлопьями? Ведь движения ложки однообразные, от молитвы не отвлекут. И действительно, каша стала вариться словно сама собой, а утренние бытовые заботы перестали восприниматься как суета. Ведь дело-то совсем не в каше, не в пользе для тела. Хотя нет, и для тела тоже польза появилась. И однажды муж, видя, с каким аппетитом я поглощаю свой завтрак, попросил: «А можно и мне попробовать твои каши?» И удивился: «Надо же, простой геркулес, а как вкусно!»

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Мария Львова Белова, директор Центра для детей-инвалидов-колясочников в Пензенской области.
2: Я воспитывалась в многодетной семье. Нас четверо, я старшая дочь в семье. И так сложилось, что в 90-е годы мой отец, он музыкант и преподаватель в музыкальном училище, ну, остался практически без средств к существованию. Вот наша семья большая, такая, с маленькими детьми, практически без финансовой какой-либо поддержки. И я помню просто очень четко, когда там я ехала из школы в этом холодном автобусе, понимала, что там дома пшенка и неизвестно даже, есть соль или ее нет, хотя у нас очень верующая семья, и мы всегда верили в то, что Господь не оставит, и что если Он дал детей, значит, Он даст и над детей. И вот наш священник нашего храма, узнав эту ситуацию, молча приехал на машине, привез доверху заполненную машину разными продуктами, овощами, какими-то консервами, мясо даже какое-то было. Но, в общем, вот эта машина, она на самом деле спасла нашу семью. Он молча это все выгрузил и молча уехал. И, наверное, то, чем я сейчас занимаюсь, зачастую отголосок вот того поступка. Потому что, когда ты твердо знаешь, что вот одно такое дело может спасти целую семью от развала, от сиротства, потому что неизвестно, во что бы это могло превратиться, потому что, когда ты находишься в ситуации, что тебе нечем кормить своих детей, это страшная вещь, на мой взгляд. И вот человек просто таким одним единственным делом полностью восстановил ситуацию и сделал, как мне кажется, великое дело, потому что не только сохранил нашу семью на тот период времени, но и научил какой-то вот доброте и искренности всех наших детей. И, собственно, мы сейчас все занимаемся благотворительной деятельностью, все сейчас четверо участвуют там и в волонтерских движениях, и в благотворительных организациях, понимая, что от одного дела может на самом деле очень много измениться в жизни тех или иных людей.

Светлое радио. Сегодня, 13 сентября, церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана и епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Пояс Пресвятой Девы Марии – одна из величайших святынь и сохранившихся реликвий ее земной жизни. Согласно преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицы. В конце своей земной жизни она отдала его апостолу Фоме. После Успения Божией Матери пояс хранился в Иерусалиме у благочестивых христиан. В IV веке Аркадий, сын византийского императора Феодосия Великого, доставил пояс в Константинополь. С середины V века святыня хранилась во Влахернской церкви. В царствование византийского императора Льва Мудрого от пояса исцелилась его жена, императрица Зоя. В знак благодарности Божией Матери императрица вышила весь пояс золотой нитью. Так он приобрел тот вид, который имеет сегодня. С благодарственными гимнами пояс был возвращен в храм. Праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы был учрежден в XII веке. В наши дни святыня разделена на несколько частей. Наиболее крупные фрагменты хранятся в Ватопецком монастыре на Афоне, в Триерском монастыре и в Грузии. Также ковчег с частицей пояса Пречистой Девы находится в Москве, в храме святого пророка Илии в Обыденском переулке. По молитвам к Богородице страждущие и сейчас получают исцеление от святыни. В праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы мы просим Царицу Небесную: «Как богатство, кража неподверженное, пояс Твой почитаемый и вечно блаженное, и как источник благ имеет обитель Ватопецкая и взывает к Тебе, припояшь с благоговением приходящих к Нему силой Его божественной, а силу коварного врага уничтожь, даруя спасение верующим чистое».

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

число самых известных русских вальсов входит произведение, созданное в 1839 году Михаилом Ивановичем Глинкой. Называется оно «Вальс «Фантазия». Уже само название свидетельствует о том, что этот танец несколько отличается от прочих. Во-первых, его масштабы превышают размер обычного бального вальса. Во-вторых, мелодические фразы в этом сочинении несимметричны с точки зрения музыкального метра. Они складываются из трех тактов, то есть трех метрических ячеек, вместо традиционных двух или четырех. Такой прием позволил композитору создать ощущение трепета. Наконец, вальс-фантазия является не просто танцем, а настоящей лирической поэмой о любви. Из дневников и писем Глинки известно, что он адресовал произведение Екатерине Ермолаевне Керн, дочери той самой Анны Керн, которой Александр Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Первоначально вальс-фантазия был написан для фортепиано, что придавало танцу оттенок камерности. Но впоследствии композитор создал оркестровую версию. Именно в таком варианте вальс стал известен широкой публике. Не желая публично открывать сердечные чувства к Екатерине Керн, Глинка в официальном посвящении указал имя другого человека, своего близкого друга Константина Булгакова. Фрагмент вальса «Фантазии» Михаила Ивановича Глинки прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Думусчи. Если у человека есть сокровище, он обычно всячески старается его сберечь, держит в сейфе, устанавливает систему сигнализации. Но что христиане воспринимают как свое главное сокровище? И как стараются его сохранить? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яко Бог греки из тьмы свету воссияти».
3: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
2: Избыточестве славу Божию.
1: Наверное, у каждого в детстве был тайник, в котором он хранил что-нибудь для себя особенно ценное. Помню, как однажды пожилой человек рассказывал мне, как в раннем детстве, во время войны, он был в эвакуации, и у него было две любимых игрушки – интересный кусок кирпича и стеклянный пузырек. Кажется, большинство современных детей даже не поняли бы, как можно играть подобными вещами. Но у него фантазия была хорошая, и он умудрялся играть такими немудреными предметами. Вещи, которые дети считают сокровищами, с точки зрения взрослых обычно выглядят как безделушки, хотя дети их очень ценят. Смотрит мама на какую-нибудь красивую стекляшку, пружинку, подшипник и выбрасывает, считая мусором. А ребенок потом очень горюет, хотя и сам не может объяснить, для чего ему эти вещи нужны. Впрочем, вырастая, мы часто соглашаемся с родителями, ведь они лучше понимают, что в жизни действительно ценно. Но задумаемся над тем, что мы считаем сокровищем сегодня, будучи взрослыми людьми. Драгоценные камни, золотые украшения, деньги. Попробуем посмотреть на это с точки зрения Бога. Ведь Он, как Творец, знает мир, в котором мы живем, еще лучше. Что Он сказал бы о наших взрослых ценностях? Посчитал бы их настоящим сокровищем? В отрывке из 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит о наших сердцах, которые озарены светом славы Божией, явленной в мир через Иисуса Христа. Эту полноту истины и благодати апостол называет сокровищем и носит не в чем-нибудь, а в собственном сердце, в этом немощном сосуде, состоящем из глины, из праха земного. Мы знаем, что все остальные сокровища тленны, и поэтому выбираем истину Божию. Почему же мы не храним ее под замком, не прячем в самых надежных сейфах? Потому что эта истина не выкопана нами из земли, не украдена из музея. Она открыта нам Творцом и живет в нас не столько нашими усилиями, сколько Его помощью. Обычно человек, который обладает сокровищем, скрывает его и радуется в одиночестве. Он прячется от мира и окружающих людей, так как боится кражи и зависти. Однако верующие поступают со своим сокровищем совершенно иначе. Действуя в мире с Божьей силой, Они не прячут истину, которая им открыта, но, напротив, призваны проповедовать спасительную Божию любовь, чтобы в мире перестала торжествовать смерть и восторжествовала жизнь Христова. Живя во временном мире, мы вынуждены беспокоиться в том числе о временных вещах, но они никогда не должны оказываться для нас на первом месте. Сокровища, которые предлагает мир, временны. Их можно попробовать спрятать, но они все равно исчезнут. Божие сокровище вечно, и сохранить его можно только распространяя, открывая его как спасительную истину всем людям.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елизавета Бернас. Певчая, регент, блогер.
0: Частное мнение.
2: Есть на всеночном бдении песнопение, которое меня очень трогает. Оно поется в самом начале службы. Это предначинательный псалом, который рассказывает о творении мира. И каждый раз, когда пою «На горах станут воды, посреди гор пройдут воды, дивны дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил Еси», восторгаюсь. Как прекрасен мир, созданный Творцом! Величественные горы, океаны с огромным количеством обитателей, самых замысловатых форм и цветов, звезды. Звезды особенно потрясают. В нашей семье есть традиция, связанная со звездами. В городе ночью много огней, звезды плохо видны. Но когда мы выезжаем на природу, выходим вечером туда, где небо не закрывают кроны деревьев, и ищем в ночном небе ключ, бабушкин ключ. Так мы называем созвездие, предание о котором у нас передается из поколения в поколение. Эта история началась примерно в 1915 году, когда моя прабабушка Ксения была совсем девочкой. Ее друзья, ребята из соседнего поселка, однажды вечером повели ее смотреть на звезды и показали созвездие под названием «Ключ». Звезды так расположены, что правда виден ключ, которым мы открываем дверь. Совсем юные ребята не знали тогда о других созвездиях, и ключ восхищал их своей красотой. Прошло время, и прабабушка повела за руку свою дочку, мою бабушку, любоваться созвездием ключ. Еще много лет спустя моя бабушка рассказала о созвездии моей маме, мама – мне. Мы выяснили, что это на самом деле созвездие Орион, но в нашей семье его так и называют ключом. Давно уже нет моей прабабушки, нет уже этих ребят, а мы смотрим на звезды и благодарим тех ребят, которые подарили нашей семье такую красивую традицию — любоваться звездами. Ведь когда смотришь на эту красоту, восхищаешься творением Божьим, Его величием. Каждый раз, когда я пою предначинательный псалом, я думаю о том, как силен и добр к нам Господь, создавший такую невероятную вселенную.
0: Частное мнение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана и епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, жил в III веке в Карфагене. Он родился в семье богатого сенатора-язычника, получил прекрасное образование. Киприан стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии. Он часто выступал в судах как ходатай и защитник по делам своих сограждан. Наследство знаменитый ритор тратил на роскошные пиры, но они не могли заглушить в нем жажды истины. И тут Киприан заинтересовался христианством. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда достичь обещанного Спасителем возрождения. В 46 лет Киприан принял крещение, а до этого раздал все имение. Уже через год его рукоположили в священники, а еще через несколько лет вся община избрала его епископом Карфагенским. Киприан прославился благочестием, милосердием и мудростью. Когда император Декий объявил о гонениях на христиан, Киприану удалось скрыться. Перед отъездом он разделил церковное имущество между всеми священниками для оказания помощи нуждающимся. Главной поддержкой стали его послания к священникам и пастве. Епископ Киприан вернулся в город, чтобы быть рядом со своими единоверцами. Его схватили по приказу нового императора Валериана. Киприан мужественно встретил смертный приговор и сказал «Благодарение Богу!». Весь народ в один голос воскликнул «И мы хотим умереть с ним!».
1: Святитель Дмитрий Ростовский говорил «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святого мученика Киприана и епископа Карфагенского и просит «Священномученик Киприан, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Мы всегда ощущали наш брак как исполнение Божьего замысла. В нашей любви были как бы не наши, а дарованные нам красота и чистота, писала на закате дней Милица Зернова, вспоминая счастливые годы, прожитые со своим мужем, знаменитым богословом Николаем Зерновым. Будущие супруги познакомились на первом съезде русского студенческого христианского движения в словацком городе Прешеве в октябре 1923 года. Николай Зернов жил в Белграде, Милица Лаврова – в Париже. Они организовали в своих странах христианские студенческие кружки. В первый день съезда Николай встречал в фойе парижскую делегацию и сразу же обратил внимание на Милицу. Его поразило ее яркое, очень русское лицо с большими лучистыми глазами. Уже на следующий день молодые люди вместе гуляли в парке и так увлеклись разговором, что пропустили интересный доклад и библейский кружок. После съезда Николай и Милица встретились в Праге. Они бродили по городу, любуясь его архитектурой. «Нам было хорошо вдвоем. Мы радовались, что узнали друг друга и стали друзьями», – вспоминал Николай Зернов. В 1925 году Николай окончил богословский факультет Белградского университета и переехал в Париж, чтобы читать лекции в Свято-Сергиевском институте. Теперь молодые люди могли видеться часто. В октябре 1926 года члены парижских христианских кружков собрались на однодневную конференцию в пригороде французской столицы. Протоиерей Сергий Булгаков отслужил литургию на лоне природы, потом были доклады. После конференции, когда все студенты отправились к железнодорожной станции, Николай и Милица шли вместе, держась за руки. Именно тогда они признались друг другу в своих чувствах. Спустя год, 14 октября, молодые люди обвенчались в храме Сергия Радонежского в Париже. В конце 1920-х годов Николай получил предложение пройти стажировку в Оксфорде, чтобы получить степень доктора философии. Милица не могла поехать вместе с супругом, поскольку еще не закончила медицинский факультет Парижского университета. Однако она всей душой поддержала Николая. «Мне будет тяжело от тебя вдалеке, но от такого предложения нельзя отказываться», – говорила Милица. В 1932 году супруги одновременно защитили диссертации, и вскоре Милица смогла присоединиться к Николаю в Англии. Супруги поселились в Лондоне. В жизни Зерновых было много разлук. Николай полгода преподавал в Оксфорде и часто надолго уезжал читать лекции за границу. А Милицу, которая очень скоро стала известным стоматологом, держала в Лондоне врачебная практика. Но на отношениях супругов долгие расставания не сказывались. Это был замечательно дружный и счастливый брак, в котором супруги принимают все надежды и идеалы друг друга, вспоминал друг Зерновых митрополит Каллист Уэр. Особенно объединила Николая и Милицу забота о христианских студенческих общинах Англии. Они создали несколько центров в Лондоне и Оксфорде, в которых молодые юноши и девушки разных национальностей и вероисповеданий могли учиться понимать и уважать друг друга, участвуя в общей жизни. У Зерновых не было детей, но их родительская любовь проявлялась в заботе и внимании к окружающей их молодежи. Супруги прожили вместе больше 50 лет. Философ Александр Пятигорский вспоминает, как за день до смерти Николая Михайловича навестил его в Оксфорде. Прощаясь, Зернов сказал: «Мы ведь уже не увидимся. Саша, завтра меня не станет». Милица, она не отходила от кровати мужа, возмутилась, но Николай Михайлович, посмотрев на нее, сказал: «Не плачь обо мне, дорогая, ведь мы прожили с тобой абсолютно счастливую жизнь».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как научиться проверять себя? Проверять, что мои отношения с Богом развиваются в правильном направлении? Как убедиться, что я не сбился с курса и моя религиозная жизнь соответствует духу Евангелия? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И попроси один от них законоучитель, искушая его и глаголя».
3: «И один из них закон...»

0: Вдохновению называет его Господом, когда говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
1: Неже смея кто от того дня, а попросите его к тому.
2: Законник подходит ко Христу с вопросом, который в иудейской среде был предметом постоянных споров. Какая заповедь самая главная? Известно, что иудейские книжники насчитывали в Торе 613 заповедей. Они делились на 248 повелений и 365 запретов. Чтобы как-то ориентироваться в этом море предписаний, они разделяли их на большие и меньшие. Однако какого-либо консенсуса о том, какая именно заповедь является самой главной, не было. Представители одной школы считали, что главное – это ритуальная сторона закона. Для них религиозная жизнь в первую очередь определялась правильным исполнением обрядов. Однако они не могли прийти к единому мнению о том, какой именно обряд важнее – жертвоприношение, почитание субботы, а может быть обрезание? Представители другой школы отдавали приоритет нравственным нормам. Но и здесь также были свои разногласия. Кто-то говорил о любви к Богу, кто-то к человеку. Кто-то под любовью к человеку понимал нравственные максимы, кто-то – исполнение религиозного ритуала. Именно в этот запутанный и многовековой спор законник и пытался втянуть Спасителя. Если бы Христос выбрал одну из существующих точек зрения, он неизбежно вступил бы в конфликт с приверженцами других. Это дало бы его противникам повод для обвинений. Однако Господь выходит за рамки спора. Он не просто связывает заповедь о любви к Богу и человеку, но указывает, что любые споры о правилах и предписаниях теряют смысл, если в их основе нет этой любви. В полноте логика Спасителя становится очевидна во второй части прозвучавшего евангельского отрывка. Здесь Христос задает фарисеям вопрос: почему царь Давид называют Мессию, который должен быть его потомком, своим Господом? Если бы у фарисеев был духовный опыт, в основе которого лежит любовь к Богу и человеку, ответ был бы для них очевиден. Однако такого опыта нет, а потому они в недоумении молчат. И это делает очевидной мысль Спасителя. Если нет деятельной любви к Богу и ближнему, то человек теряет внутреннюю ясность. Даже если он владеет глубокими религиозными и богословскими познаниями, его суждения о природе отношений между человеком и Богом, между человеком и человеком, да и просто о жизни, будут всегда плоскими, одномерными, духовно близорукими. Урок, который преподал Спаситель иудейским законникам, актуален и для нас. Бывает, что мы воспринимаем свое христианство в первую очередь как набор дисциплинарных правил. Неудивительно, что такая жизнь превращается в бесконечный список обязательств, который утомляет и не дает радости. Внутри себя мы недоумеваем, где же та полнота жизни, о которой говорит Евангелие? Что еще я должен исполнить, чтобы ощутить присутствие Бога? Какие еще строгие ограничения на себя наложить? В каких еще грехах покаяться? Христос же предлагает нам взглянуть на веру в Бога под иным углом. Подлинная религиозная жизнь основывается на деятельной любви и служении. Если они являются средоточием и сердцевиной нашей ежедневной работы, то все остальные заповеди и предписания обретают свое место и наполняются смыслом. На сердце у нас становится ясно, и даже строгая церковная дисциплина перестает тяготить и приносит нашей душе глубокое удовлетворение.

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Иногда, сидя на веранде в соломенном кресле-качалке в ясный осенний полдень, ловишь взором несущуюся в воздухе тончайшую паутинку с путешествующим на ней отважным паучком, которого порыв ветра вырвал из уютного домотканного жилища. Где же закончится это рискованное путешествие и чем оно обернется для воздухоплавателя? Ведь вокруг столько пернатых, охочих до подобной снеди. В отличие от паучков и птиц, человек – подлинный венец творения, состоит под особым попечением Небесного Отца. И мы рождены летать, а не ползать, но летать на крыльях Духа, вне времени и пространства, всегда устремляясь в молитвах к невечернему свету, Христу Спасителю, поправшему смерть воскресением.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы. Производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения, истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Страдающая детским церебральным параличом китаянка Хэй Юань из провинции Айхой смогла написать книгу, печатая на клавиатуре ногой. Чего ей это стоило, рассказала на своем сайте издание Daily Mail. Когда Хэй Юань родилась, врачи сказали, что у нее нет шансов остаться в живых, но девочка выжила. Болезнь не затронула интеллект китаянки. В детстве она приложила неимоверные усилия, чтобы научиться говорить. Произносила одно слово по 1000 раз, добиваясь чистого произношения. А в подростковом возрасте освоила грамоту, глядя по телевизору программы с субтитрами. Видя целеустремленность дочери, родители купили для нее простенький компьютер. Управляться с ним Хэй Юань оказалось непросто, ведь единственная часть тела, которой она владеет, это левая нога. Ее девушка и тренировала. В результате научилась довольно бегло печатать и смогла осуществить свою мечту – написать фантастический роман. В этом произведении герои противостоят войнам, болезням и прочим бедам, от которых страдает человечество. И в конце добро побеждает зло. Хэй Юань уверена, что иначе и быть не может. Меня поразил ответ, который мужественная писательница дала на вопрос журналистов Daily Mail. Не обижается ли она на свою болезнь? Девушка ответила: «Что вы, я благодарна своему недугу, ведь он научил меня упорству, терпению и сосредоточенности, а значит, сделал богаче. Как же хорошо видеть благо в любых обстоятельствах и сохранять бодрое расположение духа. Надеюсь, китаянка Хэй Юань будет нам помогать в этом своим примером». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио Вера. Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Святитель Геннадий, патриарх Цареградский, жил в V веке. О его жизни известно из книги «Лук духовный». Среди деяний святителя – созыв поместного собора, чтобы преодолеть ересь Евтихия. На этом соборе была осуждена и запрещена симония – практика посвящения в церковный сан за щедрое вознаграждение. Святитель заботился о том, чтобы вернуть авторитет священству, требовал от тех, кто хотел принять сан, безупречного образования и хорошей репутации. Однажды у живописца, расписывавшего храм, заболела и отсохла рука. Поговаривали, что все случилось из-за того, что он написал не образ Христа, а языческого бога Зевса. Живописец в слезах раскаяния исповедался патриарху Геннадию. Святитель Геннадий помолился о художнике, и рука его исцелилась. Во время патриаршества святителя Геннадия в Константинополе был основан студийский монастырь. Святитель рукоположил во пресвитера преподобного Даниила Столпника. Церковь прославляет святителя Геннадия, патриарха Цареградского, и просит святого: «Святитель Геннадий, моли Бога о нас».

1990 году Александр Барыкин и его группа «Карнавал» выпустили альбом под названием «Эй, смотри». Посмотреть, а точнее послушать, там действительно было что. Ценители творчества Барыкина до сих пор считают этот альбом одним из самых интересных в истории группы. Его бесспорным украшением стала проникновенная баллада «Как жаль». Александр посвятил ее своей супруге. Музыкант рассказывал о том, как родилась эта песня. «Я лежал в больнице после операции на щитовидной железе. Было больно, и чтобы отвлечься, старался думать о чем-то хорошем. Думал о жене Гале и постепенно написал эти стихи, а потом и песню», — вспоминал Барыкин. Это был редкий случай, когда он сочинил одновременно и музыку, и текст. Историю появления хита сегодня знают немногие, а вот трогательную песню о том, как хочется, чтобы любимый и близкий человек оказался рядом, помнят и узнают.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Думусчи. Если у человека есть сокровище, он обычно всячески старается его сберечь, держит в сейфе, устанавливает систему сигнализации. Но что христиане воспринимают как свое главное сокровище? И как стараются его сохранить? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яко Бог реки, из тьмы свету воссияти».
3: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
2: Избыточестве славу Божию.
1: Наверное, у каждого в детстве был тайник, в котором он хранил что-нибудь для себя особенно ценное. Помню, как однажды пожилой человек рассказывал мне, как в раннем детстве, во время войны, он был в эвакуации, и у него было две любимых игрушки – интересный кусок кирпича и стеклянный пузырек. Кажется, большинство современных детей даже не поняли бы, как можно играть подобными вещами. Но у него фантазия была хорошая, и он умудрялся играть такими немудреными предметами. Вещи, которые дети считают сокровищами, с точки зрения взрослых обычно выглядят как безделушки, хотя дети их очень ценят. Смотрит мама на какую-нибудь красивую стекляшку, пружинку, подшипник и выбрасывает, считая мусором. А ребенок потом очень горюет, хотя и сам не может объяснить, для чего ему эти вещи нужны. Впрочем, вырастая, мы часто соглашаемся с родителями, ведь они лучше понимают, что в жизни действительно ценно. Но задумаемся над тем, что мы считаем сокровищем сегодня, будучи взрослыми людьми. Драгоценные камни, золотые украшения, деньги. Попробуем посмотреть на это с точки зрения Бога. Ведь Он, как Творец, знает мир, в котором мы живем, еще лучше. Что Он сказал бы о наших взрослых ценностях? Посчитал бы их настоящим сокровищем? В отрывке из 2 послания Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит о наших сердцах, которые озарены светом славы Божией, явленной в мир через Иисуса Христа. Эту полноту истины и благодати апостол называет сокровищем и носит не в чем-нибудь, а в собственном сердце, в этом немощном сосуде, состоящем из глины, из праха земного. Мы знаем, что все остальные сокровища тленны, и поэтому выбираем истину Божию. Почему же мы не храним ее под замком, не прячем в самых надежных сейфах? Потому что эта истина не выкопана нами из земли, не украдена из музея. Она открыта нам Творцом и живет в нас не столько нашими усилиями, сколько Его помощью. Обычно человек, который обладает сокровищем, скрывает его и радуется в одиночестве. Он прячется от мира и окружающих людей, так как боится кражи и зависти. Однако верующие поступают со своим сокровищем совершенно иначе. Действуя в мире с Божьей силой, Они не прячут истину, которая им открыта, но, напротив, призваны проповедовать спасительную Божию любовь, чтобы в мире перестала торжествовать смерть и восторжествовала жизнь Христова. Живя во временном мире, мы вынуждены беспокоиться в том числе о временных вещах, но они никогда не должны оказываться для нас на первом месте. Сокровища, которые предлагает мир, временны. Их можно попробовать спрятать, но они все равно исчезнут. Божие сокровище вечно, и сохранить его можно только распространяя, открывая его как спасительную истину всем людям.
0: Апостольские чтения.

0: стараемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: За все то время, что я преподаю английский язык на курсах, мне довольно редко попадались по-настоящему сложные ученики. Встречались те, кому по той или иной причине тяжело давалась учеба. Кто-то требовал индивидуального подхода, кто-то был просто слабо мотивирован. И вот совсем недавно в одну из моих групп пришел довольно сложный ученик. Мальчик неполных 9 лет, из спального района Москвы, активный пользователь социальных сетей, явный лидер в компании. Нет, учился он хорошо и уроков не срывал, но с ним было сложно взаимодействовать, общаться. Казалось, ему настолько важно было чувствовать себя самым главным, что и меня, преподавателя, он воспринимал как часть собственной свиты. Это выражалось в бесконечных спорах во время урока, в желании выполнять задания не так, как положено, а нарочито небрежно, лишь бы по-своему. Например, у нас на занятии рекомендуется говорить на английском. Мы стараемся максимально исключить русский язык. И все учащиеся, освоив необходимый набор английских фраз, довольно легко с этой задачей справлялись. А он нет, не хотел. Особенно нравилось мальчику перебивать меня во время объяснения нового материала и заявлять непременно по-русски. А вот нас в школе учат по-другому. Я изо всех сил старалась держать его резкие и демонстративные проявления в рамках дозволенного. Но внутри росло и росло возмущение, грозившее в любой момент вырваться наружу ярким пламенем гнева. Со всем этим грузом на душе я пошла на духовную беседу к священнику. «Батюшка наш знает меня уже больше 15 лет. Я ничего не утаила от него. Так, мол, и так. Сил нет терпеть. Вот какой строптивый ученик мне попался. Никого не уважает. Везде норовит вставить свое суждение. Обидно. Еле-еле себя сдерживаю, чтоб окончательно не разозлиться и не накричать. А ты, — отвечает батюшка, — каждый раз, когда почувствуешь раздражение, знаешь, о чем думай?» «О чем?» — спросила я. «А ты думай, что для Господа, возможно, такой же нерадивый и трудный ребенок – ты». «А ведь так оно и есть», – подумала я. «Разве не пытаюсь я каждый раз своими действиями доказать Богу, что знаю лучше Него, как правильно жить? Разве не бывает так, что поступаю хоть и в ущерб себе, зато по-своему? Разве не спорю я с волей Божьей даже тогда, когда понимаю, что она единственно верная? Конечно, я тот еще строптивый ребенок, но Господь – гениальный педагог. У него невыполнимых педагогических задач не бывает. В лице того мальчика с курсов он просто послал мне зеркало, а заодно и тренажер для самого важного педагогического навыка – терпения. После беседы с батюшкой действительно стало легче справляться с моим внутренним гневом на непростого подопечного. В критический момент я мысленно делала паузу и вспоминала непослушную и строптивую девочку, себя, а после уроков молилась. Не все с моим учеником проходило гладко, но раздражаться на него я стала заметно меньше. Так прошло 9 учебных месяцев. Учебный год подошел к концу. Итоговый тест мой сложный и многотрудный ученик написал почти на отлично. Это был один из лучших результатов в группе.
0: Частное мнение.

0: «Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Сегодня, 13 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана и епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. В Русской Церкви существует традиция чествования соборов святых, которые объединяют память святых отдельных земель. Празднуя собор, мы прославляем святых как сон молитвенников, совместно предстоящих Богу. Сегодня верующие чествуют подвижников, чье служение было связано с Нижегородской землей. Среди них светочи русского монашества, преподобные Макарий Желтоводский, Варнава Ветлужский, Иосаф Печерский, Ефимий Суздальский. В лике святых был прославлен основатель Нижнего Новгорода князь Георгий Всеволодович. С Нижегородской землей связана жизнь благоверного князя Александра Невского в схеме Алексия. Своим благочестием прославилась благоверная княгиня Нижегородская Васса в иночестве Феодора. Среди праведников края преподобный Серафим Саровский, святой Алексей Барсурманский. Особое место в сонме занимают святые Жены Дивеевские, чья святость просияла в знаменитой русской обители. Это основательница монастыря преподобная Александра Дивеевская, сестры Елена и Марфа, прославившиеся подвигом юродства блаженные Пелагея, Параскева, Мария, инокини, исповедовавшие свою веру в годы гонений, преподобные мученицы Марфа и Пелагея Тестовы и другие. В 20 веке сотни нижегородцев пострадали за свою веру. Многие из них, и священнослужители, и миряне, были причислены к лику святых. Мы молимся всем подвижникам и просим их. Все святые в земле нижегородской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Монета – это история, которую можно подержать в руке. Первые монеты для торговли появились еще до Рождества Христова в древнем государстве Лидия. Менялись эпохи, уходили в прошлое целые империи, возникали новые государства, и у всех были свои монеты разного размера с различными изображениями и номиналом. Профессиональному историку стоит лишь взглянуть на обозначение и датировку той или иной монеты, чтобы понять, в какой стране она появилась и свидетельницей каких событий стала. Одной из самых известных монет Средневековья был Матопан, или, как его еще называли, Гросса. Он появился в конце XII века в Венецианской республике, когда ее возглавлял Энрико Дандолла. В тот период набиравшая торговую мощь Венецианская республика конкурировала за право экономического первенства с Византийской империей. Новые монеты были предназначены не только для внутренней, но и для внешней торговли. Они на 98% состояли из чистого серебра и весили чуть больше 2 граммов. Внешне они напоминали знакомые европейским и восточным купцам византийские монеты. На одной из ее сторон была изображена фигура сидящего на троне Христа, а на обратной – отчеканен покровитель Венеции апостол Марк, вручающий знамя дожу главе республики. По самому краю Матопан обрамлял объемный узор, который выполнял не только декоративную функцию. Он был нужен в целях безопасности. Если бы кто-то срезал с монеты немного серебра, это сразу стало бы заметно. Этимология слова «матопан» доподлинно неизвестна. Согласно одному из предположений, название было связано с изображением на монете и в переводе с арабского обозначало «сидящий Христос». По другой версии, свое название монета получила от мыса Матопан на острове Морея, который в результате 4-го крестового похода некоторое время принадлежал Венеции. Ряд исследователей предполагает, что монета была введена в обращение именно в период 4-го крестового похода в 1204 году, когда европейские рыцари разорили столицу Византийской империи Константинополь. Активное участие в организации деятельности похода принимали и венецианцы, которым ослабление Византийской империи было только на руку. После разграбления Константинополя большая часть сокровищ была перевезена в Венецию. Эти события укрепили экономическое и политическое положение Венецианской республики, а Матопан получил широкое распространение в международной торговле. Позднее монеты, подобные венецианской, начали выпускать и за пределами республики. Например, по образцу Матопана был отчеканен первый сербский динар короля Стефана Уроша II, который правил Сербией в конце XIII – начале XIV века. Этот сюжет даже запечатлел в своей поэме «Божественная комедия» итальянский поэт Данте Алигьери в строках: «И не украсят царственного сана норвежец, португалец или серб, завистник венецейского чекана». Исследователи считают, что под сербом, завистником венецейского чекана, Данте имел в виду именно Стефана Уроша II, выпустившего свою монету по венецианскому образцу. Благодаря произведению Данте мы можем увидеть, как небольшая серебряная монета оказалась не только важной валютой в международной торговле, но и культурно-историческим наследием, показывающим тесную связь между государствами в те далекие времена. А еще рассказать о том, что каждая деталь в истории имеет значение.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как научиться проверять себя? Проверять, что мои отношения с Богом развиваются в правильном направлении? Как убедиться, что я не сбился с курса и моя религиозная жизнь соответствует духу Евангелия? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И попроси един от них, законоучитель, искушая его и глаголя».
3: И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему:

среде был предметом постоянных споров. Какая заповедь самая главная? Известно, что иудейские книжники насчитывали в Торе 613 заповедей. Они делились на 248 повелений и 365 запретов. Чтобы как-то ориентироваться, в этом море предписаний они разделяли их на большие и меньшие. Однако какого-либо консенсуса о том, какая именно заповедь является самой главной, не было. Представители одной школы считали, что главное – это ритуальная сторона закона. Для них религиозная жизнь в первую очередь определялась правильным исполнением обрядов. Однако они не могли прийти к единому мнению о том, какой именно обряд важнее – жертвоприношение, почитание субботы, а может быть обрезание? Представители другой школы отдавали приоритет нравственным нормам. Но и здесь также были свои разногласия. Кто-то говорил о любви к Богу, кто-то к человеку, кто-то под любовью к человеку понимал нравственные максимы, кто-то – исполнение религиозного ритуала. И именно в этот запутанный и многовековой спор законник и пытался втянуть Спасителя. Если бы Христос выбрал одну из существующих точек зрения, он неизбежно вступил бы в конфликт с приверженцами других. Это дало бы его противникам повод для обвинений. Однако Господь выходит за рамки спора. Он не просто связывает заповедь о любви к Богу и человеку, но указывает, что любые споры о правилах и предписаниях теряют смысл, если в их основе нет этой любви. В полноте логика Спасителя становится очевидна во второй части прозвучавшего евангельского отрывка. Здесь Христос задает фарисеям вопрос: почему царь Давид называют Мессию, который должен быть его потомком, своим Господом? Если бы у фарисеев был духовный опыт, в основе которого лежит любовь к Богу и человеку, ответ был бы для них очевиден. Однако такого опыта нет, а потому они в недоумении молчат. И это делает очевидной мысль Спасителя. Если нет деятельной любви к Богу и ближнему, то человек теряет внутреннюю ясность. Даже если он владеет глубокими религиозными и богословскими познаниями, его суждения о природе отношений между человеком и Богом, между человеком и человеком, да и просто о жизни, будут всегда плоскими, одномерными, духовно близорукими. Урок, который преподал Спаситель иудейским законникам, актуален и для нас. Бывает, что мы воспринимаем свое христианство в первую очередь как набор дисциплинарных правил. Неудивительно, что такая жизнь превращается в бесконечный список обязательств, который утомляет и не дает радости. Внутри себя мы недоумеваем, где же та полнота жизни, о которой говорит Евангелие? Что еще я должен исполнить, чтобы ощутить присутствие Бога? Какие еще строгие ограничения на себя наложить? В каких еще грехах покаяться? Христос же предлагает нам взглянуть на веру в Бога под иным углом. Подлинная религиозная жизнь основывается на деятельной любви и служении. Если они являются средоточием и сердцевиной нашей ежедневной работы, то все остальные заповеди и предписания обретают свое место и наполняются смыслом. На сердце у нас становится ясно, и даже строгая церковная дисциплина перестает тяготить и приносит нашей душе глубокое удовлетворение.

0: Мягкая осенняя тишина дарит поэтам вдохновение. Именно в тишине приходят к людям самые важные и точные слова. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Повесив медный нос, кран изливает душу. Растроганный всерьез, ушат развесил уши. Стоит, разинув рот, понуро и убито, и горько слезы льет на каменные плиты. В данном шуточном стихотворении современный писатель Феликс Кривин использует такие важные элементы языка, как фразеологизмы. Это словосочетания, в которых смысл нельзя вывести из значения отдельных слов. То есть воспринимается не каждый элемент, а целиком весь оборот. Например, «бежать, сломя голову» значит «бежать быстро». Получается, в выражении «сломя голову» мы не рассматриваем каждое слово отдельно и не считаем, что голову кто-то сломил, а воспринимаем фразу целиком, в ее общем значении. Фразеологизмы возникают в языке разными путями. Одни пришли из жизненных наблюдений. Например, выражение «топорная работа» раньше не имело негативной окраски, а означало, что изделие сделано с помощью топора. Другие имеют источником исторические реалии. «Прорубить окно в Европу», «Мамаева нашествие». Также устойчивые выражения заимствуются из литературы. «Собака на сене» из басен древнегреческого сказителя Эзопа. «Властитель дум» из поэзии Пушкина. «На деревню дедушки» из рассказа Чехова. Многие фразеологизмы пришли из Библии. «Краеугольный камень», «манна небесная», «нести крест», «Ноев ковчег». Зачем же нужны эти элементы в языке? Во-первых, устойчивые выражения, или, как их называют, идиомы, позволяют выражать сложные идеи в компактной форме. Во-вторых, делают речь эмоционально насыщенной. Ведь мы не всегда готовы воспользоваться нейтральной лексикой, когда нас переполняют чувства. Есть разница в выражениях «он работает хорошо» и «он работает с огоньком». Можно сказать «дело не стоит усилий», а можно «игра не стоит свеч». К тому же употребление фразеологизмов показывает наш кругозор, начитанность и наслушанность, владение родным языком, знание национального колорита. С вами говорила по душам Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». Одиннадцатого сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие – мученическую смерть великого пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Полное название праздника – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святого заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы, который в то время правил в Галилее. Великий пророк обличал грехи и злодеяния царя и его окружения. Но Ирод боялся казнить Иоанна Крестителя. Он страшился народного гнева, ведь люди любили святого. Однако жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Соломию обманом заставить царя убить узника. На пиру Соломия танцевала для Ирода. Танец так ему понравился, что он поклялся исполнить любое ее желание. Соломия попросила голову Иоанна, предтечи, на блюде. Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую смерть. Ключарь Владимирского собора города Ставрополя иерей Даниил Поваляев объяснил, почему такое событие в христианском мире почитается как праздник.
6: Конечно, для простого человека может возникнуть вопрос, в чем здесь праздник? Если просто и поверхностно, то, конечно, праздник в том, что воинство небесное пополнилось еще одним своим воином. Если более широко, хотелось бы сказать о том, что его жизнь, его труды, пророка и предтечи крестителя Спасов Иоанна, что называется «на злобу дня», получает нас силы и крепости. Какой именно? На сегодняшний день очень часто человечество пронизываемо малодушием, как неспособностью человека противостать неправде и злу. Из-за своей трусости, из-за недостатка силы, отчасти именно из-за малодушия, Понтий Пилат не сумел противостать обвинителям Спасителя и сказать слово в защиту Господа нашего Иисуса Христа. Не сумел постоять за правду, не хватило у него этих внутренних сил. И вот пророк Иоанн Предтеча является собой пример невероятного мужества. Мужества и верности до самой своей смерти. Даже под страхом смерти, будучи уже в тюрьме, в заключении, Иоанн Креститель продолжает обличать Ирода. Будучи верным своему слову, будучи верным своему служению, являет для всех нас пример, прежде всего, мужества. В противовес тому малодушию, который, как я уже ранее сказал, порой пронизывает наше общество во всех его плоскостях. Поэтому сегодня я искренне всех хотел бы поздравить с Днем Пророка Предтечи и Крестителя Спасов Иоанна. Хотелось бы напомнить всем нам, кому необходимо молиться и возносить свои мольбы в деле укрепления воли, в желании побороться за правду, за истину, сказать свое веское слово там, где человек своим внутренним чутьем ощущает крепкую потребность в том, что за эту правду нужно постоять. В противном случае свет в этом мире будет угасать. Прежде всего, мы возносим свои молитвы ко Господу и, как его угоднику, молитвы к святому праведному пророку, предтечею Спасов Иоанну. Да благословит нас всех Господь по молитвам святого подвижника своего. Аминь. С праздником!
5: В этот день положен строгий пост, как выражение скорби о смерти великого Иоанна Крестителя. Согласно церковному уставу, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин.
2: Я бы хотел рассказать о своем друге, сейчас уже покойном рабе Божьем Георгии. Я не знал о его смерти, его вдова нашла меня, восстановила телефон как раз к сороковинам. Мы собрались небольшой группой родственников уже, и вот священник из последнего храма, который он построил. И шел дождь, панихида закончилась. Я смотрю, батюшка ничего не будет говорить, а можно я скажу слово? И я начинаю говорить о том, что Георгий очень много помогал больным детям в 90-е годы. Он отправлял их за свои средства в Германию. Германию или в Израиль делать операции, которые тогда не делали в России. Оплачивал проезд, питание, лекарства, гостиницу, родственнику. Держал на проводе все проблемы. И если, как всегда бывает, возникали новые траты, вплоть до возвращения и реабилитационного периода, он все это оплачивал. Я об этом рассказываю, и вдова его смотрит, мне говорит: отец Федор, я об этом не знала. Как это? Когда это было? Потом начинает говорить его мама. И говорит: а я вот была в таком-то подмосковном монастыре, а он похож очень на маму. Говорит, ко мне присматривается какой-то пожилой монах. Странно на меня глядит. Потом говорит: а вы случайно не родственница вот такого-то? Я говорю: родственница. Ой, вы знаете, а он нам вот котельную сделал. А он нам колокола оплатил. Все остальные говорят: а мы не знали об этом. Водитель начинает говорить: вы знаете, вот у меня друг есть футболист, который получил тяжелейшую травму и должен был быть полностью парализованным лежачим человеком. И была возможность оплатить ему лечение в Германии. Оплатил, и он теперь хотя бы верхняя часть у него работает, он в коляске ездит. Все остальные говорят: а мы не знали. И так вот все, понимаете, начинают рассказывать. И вот удивительные слова Христа о том, что пусть одна рука твоя не знает, что делает другая, когда ты даешь милостыню, то есть твори ее только ради Бога, вот в этом человеке полностью воплотилось. То есть было существенная трата денег, которые он мог израсходовать на себя и на семью, и тайно образующие он тратил это на дела милосердия.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Священномученик Михаил Косухин родился в 1858 году в Тверской губернии в семье священника. Он окончил семинарию и был рукоположен в сан священника. В 1907 году отец Михаил был назначен в храм села Дымцево Максатихинского уезда и прослужил здесь до своего ареста. До 29 года у священника было небольшое хозяйство, но потом все имущество и дом у Косухина отобрали. Священник к тому времени овдовел, за ним ухаживала его дочь. Он поселился в церковной сторожке и продолжил служить в храме. Прихожане любили его и всегда готовы были прийти на помощь. Тогда председатель сельсовета стал выживать отца Михаила и из сторожки. Так в марте, когда на улице было еще холодно, он велел выставить в сторожке рамы. 150 прихожан после службы отправились к сельсовету с требованием оставить священника в покое. Рамы не вернули, но и отец Михаил не покинул паству. Через год его арестовали и заключили в бежецкую тюрьму. Незадолго перед этим священнику исполнилось 79 лет. Он тяжело болел, передвигался только с помощью дочери. Сотрудники НКВД при аресте подняли его за руки и за ноги и забросили в машину. Отца Михаила обвинили в организации выступления против советской власти и приговорили к расстрелу. Отец Михаил не дождался расстрела. Он скончался в Бежецкой городской больнице. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан.
0: Мы просим священномученика Михаила Косухина. Святой мученик Михаил, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Немецкий композитор Иоганнес Брамс творил в эпоху романтизма, когда деятели искусства создавали новые формы или пытались изменить существующие традиции. Например, современник Брамса Ференц Лист придумал жанр симфонической поэмы, а Рихард Вагнер переосмыслил оперу, соединив в ней самые разные искусства и придав большую значимость сценическому тексту. Брамс оставался консерватором. Он писал по классическим законам, следуя заветам давно ушедших мастеров. Такой уж он был человек. Старомодный и педантичный, а еще очень требовательный к себе. И все же в творчестве Брамса ясно чувствуется оригинальность мышления. Взять, к примеру, его Третью симфонию, созданную в 1883 году. Внешне это сочинение не противоречит канонам жанра, ведь в нем есть традиционные четыре части в соответствующих музыкальных формах, только вот характер у них необычный. На месте третьего раздела композиторы прошлого обычно помещали скерцо, то есть достаточно оживленный и даже шутливый эпизод, а Брамс написал третью часть в стиле лирического романса. Одна из особенностей музыки Брамса заключается в том, что музыкант, как никто другой, умел создавать в звуках смешанные настроения. Его радостные эпизоды часто содержат оттенок печали, а в драматических фрагментах нередко присутствует и свет. Так и в романсе из Третьей симфонии переплетаются мажорные и минорные интонации. Брамс будто говорит своему слушателю: «В жизни есть и грусть, и радость, но и то, и другое – это Божьи дары, и их сочетание может быть по-настоящему прекрасным». Фрагмент третьей части Третьей симфонии Иоганнеса Брамса прозвучит в исполнении Венского филармонического оркестра. Дирижер Карл Бем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Если у человека есть сокровище, он обычно всячески старается его сберечь, держит в сейфе, устанавливает систему сигнализации. Но что христиане воспринимают как свое главное сокровище? И как стараются его сохранить? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яко Бог реки, из тьмы свету воссияти».
3: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
2: Избыточестве славу Божию.
1: Наверное, у каждого в детстве был тайник, в котором он хранил что-нибудь для себя особенно ценное. Помню, как однажды пожилой человек рассказывал мне, как в раннем детстве, во время войны, он был в эвакуации, и у него было две любимых игрушки – интересный кусок кирпича и стеклянный пузырек. Кажется, большинство современных детей даже не поняли бы, как можно играть подобными вещами. Но у него фантазия была хорошая, и он умудрялся играть такими немудреными предметами. Вещи, которые дети считают сокровищами, с точки зрения взрослых обычно выглядят как безделушки, хотя дети их очень ценят. Смотрит мама на какую-нибудь красивую стекляшку, пружинку, подшипник и выбрасывает, считая мусором. А ребенок потом очень горюет, хотя и сам не может объяснить, для чего ему эти вещи нужны. Впрочем, вырастая, мы часто соглашаемся с родителями, ведь они лучше понимают, что в жизни действительно ценно. Но задумаемся над тем, что мы считаем сокровищем сегодня, будучи взрослыми людьми. Драгоценные камни, золотые украшения, деньги. Попробуем посмотреть на это с точки зрения Бога. Ведь Он, как Творец, знает мир, в котором мы живем, еще лучше. Что Он сказал бы о наших взрослых ценностях? Посчитал бы их настоящим сокровищем? В отрывке из 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит о наших сердцах, которые озарены светом славы Божией, явленной в мир через Иисуса Христа. Эту полноту истины и благодати апостол называет сокровищем и носит не в чем-нибудь, а в собственном сердце, в этом немощном сосуде, состоящем из глины, из праха земного. Мы знаем, что все остальные сокровища тленны, и поэтому выбираем истину Божию. Почему же мы не храним ее под замком, не прячем в самых надежных сейфах? Потому что эта истина не выкопана нами из земли, не украдена из музея. Она открыта нам Творцом и живет в нас не столько нашими усилиями, сколько Его помощью. Обычно человек, который обладает сокровищем, скрывает его и радуется в одиночестве. Он прячется от мира и окружающих людей, так как боится кражи и зависти. Однако верующие поступают со своим сокровищем совершенно иначе. Действуя в мире с Божьей силой, они не прячут истину, которая им открыта, но, напротив, призваны проповедовать спасительную Божию любовь, чтобы в мире перестала торжествовать смерть и восторжествовала жизнь Христова. Живя во временном мире, мы вынуждены беспокоиться в том числе о временных вещах, но они никогда не должны оказываться для нас на первом месте. Сокровища, которые предлагает мир, временны. Их можно попробовать спрятать, но они все равно исчезнут. Божие сокровище вечно, и сохранить его можно только распространяя, открывая его как спасительную истину всем людям.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: В этой машине мы ехали с одноклассницей, тоже Наташей, а за рулем был Наташин дедушка. Он вез нас с какого-то общегородского детского мероприятия. Вернее, вез внучку, а меня просто решил подкинуть до дома по пути. Автомобилей в моем родном Хабаровске было тогда немного, а уж на «Черной Волге» проехаться высшим шиком считалось. Я первоклассница, понимала это отлично. И мне было важно, чтобы Наташин дедушка подвез меня к самому подъезду. Я представляла, как легко выпорхну из лакированного авто, и меня непременно увидят и Вика, и Инка, и Сашка с пятого этажа. Все ребята, с кем бегала вечерами во дворе. А я пойду такая спокойная, как ни в чем не бывало. «Вот здесь поверните, пожалуйста», — говорю дедушке. «Вон он, мой дом, виден уже». Но водитель останавливает машину. «Выходи, и так добежишь». Эпизод этот запомнился, потому что был первым в цепи подобных. Шанс подтщеславиться, такой, казалось бы, явный, уходил из-под носа. Терялась моя тетрадка с конкурсной работой, выполненная лучше всех, а когда находилась, уж было поздно. В Москву на Олимпиаду по литературе летела другая девочка. Или вот еще случай. Нужно было приветствовать делегацию членов правительства, встречать их в аэропорту. И мне, пятикласснице английской спецшколы, дают учить какие-то рифмованные строки. Но накануне в ночь я сваливаюсь с температурой. Или вот городская выставка рисунков. От нашей школы туда отправляются 10 работ, из которых половина мои. И мой рисунок занимает первое место. Я помню, на фоне рассветного солнца олененок с матерью, силуэты. А в уголке фамилия совсем не моя, а моей одноклассницы. Так сделали для имитации массовости участников. И потому поздравляли и награждали другую девочку. А я махнула рукой. Ну и ладно. Главное, рисунок хороший, его высоко оценили и все увидели. И ура! Так повторялось все детство. И я смутно ощущала, это неспроста. Кто-то отводит меня от чего-то опасного. В голове сформулировалось «не полезно». Конечно, разве полезна слава мирская, дешевая? Хотя, ну какая там слава, победа на городском конкурсе в небольшом дальневосточном городе? Или 5 метров пешком на глазах соседей, от «Черной Волги» до подъезда? Что за масштаб глупости? Но для Бога совсем не глупости. Что может произойти в душе ребенка? И, видимо, если бы я в детстве привыкла отражаться в большом зеркале людских восторгов, то испортилась бы внутренне непоправимо. Кстати, еще случай. В школе узнали, что я пишу стихи, и мама одноклассницы, тележурналист, сделала передачу с моим участием. Мне было 8 лет. Когда у экрана собралась вся семья, я убежала в другую комнату реветь. Очень уж не понравилось мне щекастое существо с большим бантом и тонким голосом. Неужели это я? Наутро все меня поздравляли и в школе, и во дворе, а я не знала, куда себя деть от стыда и хотела, чтобы все поскорее забыли эту программу. После детства прошло много лет. Я сменила несколько городов, не понаслышке узнала, что есть провалы и успехи, а главное поняла – жить надо перед Богом. Именно с Ним отношения наиважнейшие. Если это получается, то не зависишь уже глубинно, внутренне от людских мнений. Хулу и похвалу приемлешь равнодушно, то есть обретаешь свободу. А она только со Христом возможна. И бережет он от соблазнов мира неокрепшие души, чтобы иную радость дать. Меня высадили тогда из «Черной Волги» за полквартала от дома. И я набрела на черемуху. И долго играла ее цветами, разглядывала и нюхала, а потом собрала миниатюрный букетик, принесла домой, маме. И радовалась не самой себе, а возможности подарить цветы. Порадовать маму красотой – это принципиальная разница. «Стоп! Черная Волга!» – говорю я себе иногда и сейчас в разных ситуациях. «Не надо, Господи! Охрани, убереги! Я и так добегу я пешочком, лишь бы к тебе!»
0: Частное мнение.
3: Вот и кончилось лето.
4: И мы идем в школу.
3: Но как перестроиться на учебный лад?
5: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
6: Мы знаем!
3: Надо превратить их в приключения.
4: В формате аудиоурока.
3: А для этого предлагаем вместе с нами
5: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
4: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
4: отправиться в захватывающее путешествие
6: в страну знаний.
5: Заходите на наш сайт,
4: набрав в любой поисковой системе слова «школу с Верой и Фомой».
5: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
6: Давайте учиться вместе!
1: Возрастное ограничение 6+.
0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Священномученик Мирон Ржепик родился в 1885 году в Волынской губернии в чешской католической семье. Через два года вся семья присоединилась к православию. Мальчик получил духовное образование. Он женился, принял сан и преподавал в семинарии. Советская власть упразднила все духовные учреждения. Семинарию реорганизовали в школу, и отец Мирон стал учить детей иностранным языкам и черчению. В 26-м году он переехал в Сергиев Посад и служил в храмах города. В 30-м отца Михаила арестовали. Через год ему было предъявлено обвинение в том, что он состоял членом филиала контрреволюционной организации, участвовал в нелегальных собраниях в алтаре церкви. Отца Михаила приговорили к 10 годам всеблаги. Долгое время протоиерей жил в бараке с архиепископом Ювеналием Масловским и десятком других священнослужителей. Здесь Ржепика в 37-м застала новая волна гонений на церковь. Свидетели показали, что духовенство устраивает богослужение в бараке. Священник на допросах держался стойко, никого не выдал, вину свою отрицал, хотя и признал, что служил Богу и в лагере. Отца Мирона обвинили в антисоветской работе и приговорили к расстрелу. В 2006 году протоиерея Ржепика причислили к лику святых. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева». Мы прославляем священномученика Мирона Ржепика и сердечно просим его: «Святой мученик Мирон, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В мемуарах знаменитого врача Николая Ивановича Пирогова есть весьма любопытный эпизод. Когда будущему доктору еще не исполнилось 10 лет, заболел его старший брат. Беднягу мучили приступы ревматизма. Пятеро медиков по очереди осматривали его, назначали лечение, но так и не смогли ничем помочь. И тогда к больному пригласили Ефрема Осиповича Мухина. Доктор медицины, профессор медико-хирургической академии, главный врач Московской Голицынской больницы. В конце 18-го, середине 19 века он был светилом отечественной медицины. Однако званиями и учеными степенями не кичился. Он откликался на зов каждого, кто к нему обращался. Неважно, откуда этот зов исходил – из роскошного дворца или бедной лачуги. Вот и к старшему сыну мелкого чиновника Пирогова он поспешил тотчас. С больным был внимателен и чуток. Осматривая, старался подбодрить и успокоить, а уходя, ласково потрепал по голове младшего Пирогова – Николая. На мальчика произвело сильнейшее впечатление даже не то, что после визита Мухина брату быстро полегчало, а то, как участливо и неравнодушно держал себя доктор. Его искренняя доброта и желание помочь. Все постороннее исчезало для него. Оставался только больной с его жалобами и страданиями, вспоминал Пирогов. Именно тогда Николай решил, что обязательно станет врачом, таким же, как Ефрем Осипович. Мухин сам с детства мечтал лечить людей. Но там, где он родился, в маленьком селе Зарожное Чугуевского уезда Харьковской губернии, на докторов, конечно, не учили. В Харьковском коллегиуме, гимназии с пансионом, Ефрем изучал естественные науки. А первой медицинской школой для него стала русско-турецкая война 1787-1789 годов. На фронте Мухин был санитаром. Отличился самоотверженно, спасая раненых при штурме Очакова. И был награжден медалью за храбрость. И только в 1795-м уже 30-летний Ефрем Осипович стал вольнослушателем Московского университета. Опыт и знания, приобретенные на войне, оказались настолько солидными, что очень скоро со студенческой скамьи Мухин переместился на кафедру. Он экстерном сдал экзамены за полный курс обучения, преподавал, вел научную работу и при этом имел весьма обширную практику. У Мухина лечились первые люди империи, такие как граф Алексей Орлов-Чесменский или грузинская царица Мария Георгиевна. И в то же время его пациентом мог стать крестьянин или рабочий, совершенно бесплатно. К примеру, первую в истории отечественной медицины успешную нейрохирургическую операцию Ефрем Осипович провел строителю, которого привезли к нему из Донского монастыря. Штукатурщику по имени Григорий упал на голову тяжелый кирпич и проломил череп. Товарищи уже готовились хоронить беднягу. А Мухин всего за полчаса извлек из глубокой раны осколки раздробленной кости. И в тот же день больной пришел в себя, а уже через неделю поднялся на ноги. Ефрем Осипович был пионером вакцинации от оспы. В 1801 году он сделал пациенту первую прививку от этой болезни. А спустя 15 лет Мухин стал автором первого учебника по анатомии, написанного на русском языке. Доктор хотел, чтобы российская медицина не слепо равнялась на Запад, а развивалась самостоятельно. Именно Мухин придумал русскую медицинскую терминологию. А еще он остался в истории как щедрый благотворитель. Открыл аптеку для бедных. Опекал детей, осиротевших после войны 1812 года. Содержал на свои средства бедных талантливых студентов. В 1831 году Ефрем Мухин построил Троицкий храм в селе под Вязьмой на Смоленщине, где приобрел имение. Там он поселился, выйдя на пенсию. На последней своей лекции перед студентами Московского университета Ефрем Осипович напутствовал их трудиться на благо людей и во славу Отечества, как всю жизнь делал он сам.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Предприниматель Сергей Иконников.
4: В моей жизни был близкий человек. Это была бабушка моей жены. Звали ее Екатерина. Образец жизни и образец служению православия. Она была абсолютно неграмотная. Она даже не умела расписываться. Она крестики ставила. Но она все молитвы наизусть знала. Она знала все посты, никаких календарей не было. Строго соблюдала все посты. И ее еще заслуга была большая, что у нее муж вернулся с фронта, очень сильно раненый, и уже от ранений там, через несколько месяцев умер. Поэтому она никакой дотации, никакой помощи не получала финансовой, а воспитала 7 человек детей, и все дети у нее были большими людьми. И главный инженер завода, и командир части, и главный экономист большого завода авиационного, дочка была. И вот я с нее хотел бы пример взять. Она была спокойная, очень уверенная в себе, но тихая. И простая даже, можно было сказать. Но это те люди, с которых вот можно и писать картины о их смиренности, и брать пример. Обязательно мы ездим к ней на могилку, и когда перед могилкой стою, я ее говорю: «Бабушка Катя, спасибо за те слова, за ту жизнь, которую я рядышком с тобой жил. Это пример для подражания». Это очень редкие такие люди в те времена были, времена гонений. Прожила она 98 лет, несмотря на все эти трудности и мытарства. Рассказывала она и про войну, и не было у нее никакой озлобленности и никакого недовольства чем-то. Вот это смирение и вера в Бога, она для меня очень большим примером служит.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 1926 год. Село Дивеево. После ужина мы пошли с мамой в детскую, освещенную большой лампадой у образа Казанской Божьей Матери. Тепло от жарко натопленной печи разливалось по комнате вместе с теплым светом, малиновым и трепещущим, освещающим лик Богоматери, потолок из темно-янтарных досок и бревенчатые стены такого же цвета. «Вечерние молитвы», — читала мама. Поставив нас впереди себя, она всегда клала свои милые руки нам на плечи и тихим голосом начинала молитву Святому Духу, Царю Небесный. Мерно, тихо и проникновенно читала она дальше. «Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица». Всегда слушая эти слова, я воображал себе и словно видел перед собой эти двери милосердия. Они были вроде царских врат в соборе, золотые, резные. Вот они открываются. Медленно и тихо из них выходит милосердие. Оно идет к нам, протягивает свои руки, обнимает ими и нас, и наш дом, и сад. И я знаю, что это милосердие никто иной, как Матерь Божия с короной на голове, вся в сиянии, вся сотканная из любви и несущая всем свое милосердие, которое избавляет от бед, и что в ней спасение рода христианского.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Девушка, простите, вы не в курсе? В этом сквере, кажется, бесплатный Wi-Fi должен быть. Ну, что-то не получается у меня подключиться.
2: Давайте посмотрю. У вас просто вот здесь, в настройках, галочку нужно убрать. Вот, все работает, пожалуйста.
1: Спасибо вам огромное. Удивительный парадокс. Есть вещи, в которых юные разбираются лучше зрелых.
2: Ну, многое все-таки по-прежнему достигается только опытом. А я вот сижу и не могу решиться. Отправить деньги в фонд помощи тем, кто лишился дома. С одной стороны, понимаю, что надо, а с другой сомнения грызут. Решат ли что-нибудь мои жалкие 500 рублей? Больше-то я не могу. Как вы думаете, стоит переводить?
1: Ну, что я вам могу ответить? Блажен, кто заботится о бедняке. Господь спасет его в день беды. Господь сохранит его, даст ему жизнь и счастье пошлет на земле.
2: Удивительные какие слова. Получается, что заниматься благотворительностью выгодно? Вроде бы как вкладываешь средства в страховку от несчастного случая, так?
1: Наверное, если совершая добрые дела, рассчитывать на награду, то можно и обмануться в расчетах. Блаженство в бескорыстном милосердии. Но одно можно сказать определенно. Милостыня важна не только для того, кто ее принимает, но и для того, кто подает.
2: А как это?
1: У того, кто нуждается, своя дорога. Если ему не поможете вы, поможет кто-то другой. Каждый нуждающийся на нашем пути – это возможность проявить себя, стать причастным добру, если хотите, причастным Богу. Эта причастность и станет защитой в трудную минуту.
2: Мудро. А это из Библии была цитата?
1: Да. Это одна из книг Ветхого Завета – Псалтырь. Если точнее, 40-й псалом царя Давида.
2: Но, наверное, это был добрый царь. Он много помогал бедным?
1: Давид действительно был милостивым человеком. Но этот псалом он написал в то время, когда сам нуждался в помощи и поддержке, поскольку был тяжело болен. Он доподлинно знает, как отрадно бедствующему встретить сострадание – и желает всякому доброму человеку того, в чем остро нуждается сам. Господь да поможет ему на одре болезни его. Не будет ложи его ложем страданий.
2: Ну, у Давида, наверное, было много сочувствующих. Он же все-таки царь.
1: А вот и нет. Он заболел как раз в то время, когда сын Авессалом готовил против него восстание. И большинство приближенных встали на сторону мятежника, поскольку считали, что он окажется сильнее в противостоянии с отцом. Вот как Давид описывает их поведение. «Враги мои злобно толкуют про меня. Когда ж умрет он, чтобы исчезла и память о нем? Приходят меня посетить и лгут, в сердце злобу копят, выйдут, разом разгласят. Друг с другом шепчутся про меня, их мысли злобой полны. Сатанинская напасть настигла его. Он слег, и ему не встать».
2: Но самые близкие не могли так себя вести. Был же у Давида хороший друг.
1: Даже самые близкие друзья отворачивались от немощного правителя. Это усугубляло его несчастье, делало его положение особенно трагичным. Когда царь узнал, что его предал советник Ахитофел, то испытал настоящее потрясение. «Даже тот, кто был мне другом, кому я доверял, кто ел мой хлеб, и тот готов растоптать меня».
2: Я даже не представляю, что бы я делал в такой ситуации.
1: Давид в трудных обстоятельствах горячо молился Богу. И в этом случае он тоже взывает. «Но ты, Господи, помилуй меня, и воздвигни меня, и я покараю их, и познаю, что угоден я тебе, если враг мой не восторжествует надо мной. А меня за незлобие принял ты и утвердил меня пред собою навеки».
2: Интересно. Давид обещает покарать своих противников. И тут же говорит о своем незлобии. Нет ли здесь противоречия?
1: Действительно, обещание кары звучит в духе Ветхого Завета, во времена которого было приемлемым воздавать око за око. Однако не стоит забывать, что Давид царь, правитель государства, и он мог карать тех, кто посягнул на него, как помазанника Божия, без всякой злобы в сердце.
2: И как? Покарал?
1: Сына своего Давид слишком любил, чтобы даже думать о каком-то возмездии ему, пусть даже справедливом. Он запретил своим военно-начальникам убивать Авессалома, а когда это все-таки произошло, то горько плакал о нем.
2: Ну а этого Ахитофела-то царь наказал?
1: Ну, этого не потребовалось. Ахитофел дал Авессалому совет, как можно скорее настигнуть покинувшего город отца и сразу же убить его. Однако мятежный сын послушал Хусия, который, будучи верным слугой Давида и желая оттянуть время, чтобы тот успел скрыться, посоветовал собирать войско не торопясь. Это спасло псалмопевца. А Ахитофел, когда узнал об этом, удавился. А, кстати, о том, был ли Давид мстительным. Известно, что сын Ахитофела Елиам впоследствии служил у Давида в качестве наиболее приближенных гвардейцев.
2: Слушайте, ну так это же напоминает историю про Иуду, который предал Христа.
1: Все правильно. Считается, что Ахитофел явил собой прообраз Иуды Искариота, который тоже, как мы знаем из Евангелия, повесился, совершив предательство. А Давид – это прообраз своего потомка, Бога-человека Христа, царя Вселенной, обнищавшего ради нашего спасения. Именно поэтому 40-й псалом называют мессианским, пророческим.
2: Христос обнищал ради нас. Значит, подавая кому-то милостыню, мы как будто и ему подаем. А знаете, я решила, перевожу деньги.
1: Царь Давид на это наверняка ответил бы финальными словами 40-го псалма. «Благословен Господь Бог Израилев вовеки! Да будет так, да будет!»
3: Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит

0: Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Пояс Пресвятой Девы Марии – одна из величайших святынь и сохранившихся реликвий ее земной жизни. Согласно преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти самой Богородицы. В конце своей земной жизни она отдала его апостолу Фоме. После Успения Божией Матери пояс хранился в Иерусалиме у благочестивых христиан. В IV веке Аркадий, сын византийского императора Феодосия Великого, доставил пояс в Константинополь. С середины V века святыня хранилась во Влахернской церкви. В царствование византийского императора Льва Мудрого от пояса исцелилась его жена, императрица Зоя. В знак благодарности Божией Матери императрица вышила весь пояс золотой нитью. Так он приобрел тот вид, который имеет сегодня. С благодарственными гимнами пояс был возвращен в храм. Праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы был учрежден в XII веке. В наши дни святыня разделена на несколько частей. Наиболее крупные фрагменты хранятся в Ватопецком монастыре на Афоне, в Триерском монастыре и в Грузии. Также ковчег с частицей пояса Пречистой Девы находится в Москве, в храме святого пророка Илии в Обыденском переулке. По молитвам к Богородице страждущие и сейчас получают исцеление от святыни. В праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы мы просим Царицу Небесную. Как богатство, кража неподверженное, пояс твой почитаемый и вечно блаженное, и как источник благ имеет обитель Ватопецкая и взывает к тебе. Припаяшь с благоговением приходящих к нему силой его божественной, а силу коварного врага уничтожь, даруя спасение верующим чистое.
1: Радио «Вера».

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня священник Дмитрий Полищук, ресторатор-предприниматель Фирас Новицкий и автор просветительских проектов о православии Алексей Шириков будут размышлять о том, что такое смирение и в чем особенности этой добродетели.
0: Свидание с шедевром.
2: Здравствуй, Олечка. Как славно, что ты зашла сегодня ко мне в Третьяковскую галерею.
3: Привет, Маргарита. Я внука навещала в больнице, тут совсем рядом на Большой Полянке. Решила заодно к тебе заглянуть, а то давненько не была.
2: Как он себя чувствует? Поправляется?
3: Слава богу, потихоньку. Перелом был сложный, но парень молодец, не унывает. Радуется даже. И чему только? Солнышко вышло из-за туч. Птица села на подоконник. Сам мне рассказывал сегодня.
2: Оля, твой внук большой молодец. Уметь радоваться простым вещам – это важно. Способность видеть светлое помогает, дает надежду, утешение и душевные силы. Больше тебе скажу. Такая радость – это благодарение Бога за саму жизнь, дарованную им.
3: Да-да, ведь, кажется, еще апостол Павел говорил: «Всегда радуйтесь». «За все благодарите».
2: Верно. Это его слова из первого послания к фессалоникийцам. Кстати, многие живописцы пытались так или иначе выразить в своих произведениях этот апостольский призыв. Показать его проявление в разных обстоятельствах жизни.
3: Да? А кто, например?
2: Да вот, не надо ей далеко ходить. Взгляни. Справа от нас картина художника Алексея Корзухина. Она называется «Возвращение из города». Написано в 1870 году.
3: Секундочку, Маргарита. Сейчас надену очки, чтобы получше рассмотреть. Крестьянская изба. Тесная, полутемная, бедная обстановка. На лавке у стола сидит мужчина. Кажется, он раздает гостинцы. Девушка-подросток в красном сарафане, видимо, уже получила подарок – синюю ленту. Она с интересом и радостью ее разглядывает. Рядом стоит девочка помладше. Мужчина протягивает ей связку сушек. Видимо, он отец девочек.
2: Об этом нетрудно догадаться. Он смотрит на детей с такой любовью и, кажется, говорит что-то ласковое. На дощатом полу избы сидит еще один ребенок, совсем маленький. Тоже ждет гостинца. Слева в углу пожилая женщина наливает воду в самовар. Очевидно, это бабушка. Сейчас семья будет пить чай.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Вера устами детей.
6: Рассуждаем о самом важном.
7: Кто такие апостолы?
8: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
9: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
10: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом. Иисуса Христа предал апостол Иуда. А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
11: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
12: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
13: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
14: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
9: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
15: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
7: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радио «Вера». Литературный навигатор.
16: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. У сотрудницы Ялтинского литературного музея Анны Николаевны Гаранкиной есть сокровище, которое она трепетно хранит с самого детства. Это не золото и не бриллианты, а всего лишь старая пластмассовая обезьянка. Но эту игрушку пятилетней Анечке подарил святитель Лука Крымский, знаменитый хирург и архиепископ, прославленный Русской Православной Церковью в лике святых. Своими воспоминаниями о встречах со святителем Лукой Анна Николаевна делится с читателями на страницах книги «Живое предание XX века» о святых и подвижниках нашего времени. Кроме ее рассказов, в книге есть еще 8 увлекательных, наполненных яркими деталями историй о необыкновенных людях, тех, кого с полной уверенностью можно назвать современными праведниками. Обычно при этом слове возникают ассоциации с древними старцами-пустынниками или фигурами первых веков христианства. Но святые и праведники, о которых идет речь в этой книге, жили среди нас совсем недавно. Собранные в книге рассказы тех, кому довелось с ними общаться, быть свидетелями их жизни, дают и нам с вами возможность ближе узнать этих удивительных людей. Священник Владимир Волгин рассказывает о своих встречах с архимандритом Иоанном Крестьянкиным и буквально в нескольких словах рисует перед читателем светлый, излучающий добро и бесконечную любовь, портрет этого знаменитого старца, к которому даже в нелегкие для церкви советские годы, вопреки запретам властей, съезжались за советом люди со всего Союза. А митрополит Лимассольский Афанасий вспоминает о Паисии Святогорце и эмоционально, с юмором рассказывает живые, увлекательные истории о святом Афонском старце, не только свидетелям, но и участникам которых часто бывал и сам. Шотландка Стелла Робинсон, ставшая православной монахиней и игуменьей русской Гефсиманской обители в Иерусалиме. Преподобный Гавриил Ургибадзе, в советские годы проповедовавший в тбилисских пивных. Мать Мария Скопцова, активная участница антифашистского движения сопротивления во Франции. Всех этих разных людей объединяло одно – преданность Богу и любовь к людям. А эти духовные сокровища способны преобразить жизнь человека независимо от того, какая эпоха на дворе. Живое предание 20 века – неоспоримое тому свидетельство. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване из Барнаула недавно исполнилось 18 лет. Он занимается легкой атлетикой, входит в состав молодежной сборной России по спорту слепых и слабовидящих и регулярно побеждает на соревнованиях. У Вани редкое генетическое заболевание, которое постепенно лишает его зрения. О проблемах со здоровьем Вани стало известно, когда ему было 6 лет. Во время обследования перед школой врачи обратили внимание, что мальчик плохо видит. После этого были годы лечения в Барнауле, Новосибирске, Москве и, наконец, постановка редкого диагноза. Сейчас Ваня посещает школу для слепых и слабовидящих детей. Он хорошо учится, побеждает в олимпиадах, играет на аккордеоне. А после окончания 9 класса юноша получил приглашение на всероссийский выпускной в Кремле. Но особое место в его жизни занимает спорт. Ваня выступает в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров и показывает отличные результаты. После школы Ваня мечтает поступить в педагогический университет на спортивное направление. Но чтобы двигаться к этой цели, ему нужна помощь. Из-за болезни Ване трудно читать, и подготовка к экзаменам превращается в ежедневное испытание. Помочь молодому человеку может специальный видеоувеличитель. Он позволит Ване продолжать обучение без помощи окружающих. Приобрести его самостоятельно семья Вани не может, поэтому поддерживает ее фонд «Люди-маяки». Он открыл сбор на видеоувеличитель для молодого человека. Чтобы болезнь не забрала у Вани возможность учиться и идти к своей мечте, поддержите его на сайте фонда «Люди-маяки». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: апреля 1997 года в северной части Донецка, неподалеку от аэропорта, началось строительство нового храма. Вскоре просторную каменную церковь осветили в честь Иверской иконы Божией Матери. Список этого образа, написанный монахами Святой горы Афон, стал главной здешней святыней. В 2000 году Иверский храм был приписан к женской монашеской обители Николая Чудотворца, расположенной в селе Никольское Донецкой области. А спустя еще год подворье стало самостоятельным монастырем. Сестры немало потрудились, чтобы наладить хозяйство. Рядом с храмом построили двухэтажное здание, в котором разместилась библиотека, трапезная и монашеские кельи. Территорию обители благоустроили, летом она утопала в цветах. В 2014 году поблизости от Иверского монастыря начались боевые действия. Храм серьезно пострадал во время бомбардировки аэропорта. Насельницы были эвакуированы, но вскоре вернулись. Разобрали завалы, залатали пробоины в церковных стенах, возобновили богослужение. И стали молиться о том, чтобы на Донецкой земле наступил долгожданный мир.
1: Радио «Вера» в Донецке можно слушать на частоте 102,6 FM.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Если у человека есть сокровище, он обычно всячески старается его сберечь. Держит в сейфе, устанавливает систему сигнализации. Но что христиане воспринимают как свое главное сокровище? И как стараются его сохранить? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яко Бог реки, из тьмы свету воссияти».
3: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
2: Избыточестве славу Божию.
1: Наверное, у каждого в детстве был тайник, в котором он хранил что-нибудь для себя особенно ценное. Помню, как однажды пожилой человек рассказывал мне, как в раннем детстве, во время войны, он был в эвакуации, и у него было две любимых игрушки – интересный кусок кирпича и стеклянный пузырек. Кажется, большинство современных детей даже не поняли бы, как можно играть подобными вещами. Но у него фантазия была хорошая, и он умудрялся играть такими немудреными предметами. Вещи, которые дети считают сокровищами, с точки зрения взрослых обычно выглядят как безделушки, хотя дети их очень ценят. Смотрит мама на какую-нибудь красивую стекляшку, пружинку, подшипник и выбрасывает, считая мусором. А ребенок потом очень горюет, хотя и сам не может объяснить, для чего ему эти вещи нужны. Впрочем, вырастая, мы часто соглашаемся с родителями, ведь они лучше понимают, что в жизни действительно ценно. Но задумаемся над тем, что мы считаем сокровищем сегодня, будучи взрослыми людьми. Драгоценные камни, золотые украшения, деньги. Попробуем посмотреть на это с точки зрения Бога. Ведь Он, как Творец, знает мир, в котором мы живем, еще лучше. Что Он сказал бы о наших взрослых ценностях? Посчитал бы их настоящим сокровищем? В отрывке из 2 послания к Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит о наших сердцах, которые озарены светом славы Божией, явленной в мир через Иисуса Христа. Эту полноту истины и благодати апостол называет сокровищем и носит не в чем-нибудь, а в собственном сердце, в этом немощном сосуде, состоящем из глины, из праха земного. Мы знаем, что все остальные сокровища тленны, и поэтому выбираем истину Божию. Почему же мы не храним ее под замком, не прячем в самых надежных сейфах? Потому что эта истина не выкопана нами из земли, не украдена из музея. Она открыта нам Творцом и живет в нас не столько нашими усилиями, сколько Его помощью. Обычно человек, который обладает сокровищем, скрывает его и радуется в одиночестве. Он прячется от мира и окружающих людей, так как боится кражи и зависти. Однако верующие поступают со своим сокровищем совершенно иначе. Действуя в мире с Божьей силой, они не прячут истину, которая им открыта, но, напротив, призваны проповедовать спасительную Божию любовь, чтобы в мире перестала торжествовать смерть и восторжествовала жизнь Христова. Живя во временном мире, мы вынуждены беспокоиться, в том числе о временных вещах. Но они никогда не должны оказываться для нас на первом месте. Сокровища, которые предлагает мир, временны. Их можно попробовать спрятать, но они все равно исчезнут. Божие сокровище вечно, и сохранить его можно только распространяя, открывая его как спасительную истину всем людям.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

Радио «Вера». Светлое радио. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле. Духовная радость твоя. Викентий Вересаев.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса

0: пример. Полученный мною из России полный русский перевод «Водою и духом» и письмо переводчицы киевлянки. Одна молодая женщина-доктор. «Я столько жила с вашими книгами, что мне трудно поверить, что я вас вижу живьем». Да, конечно, приятно. Но не только. Ибо свидетельства эти приходят. Я заметил всегда в минуты или периоды сомнений, ужаса от того, что жизнь почти прошла, и ничего не сделано. Растрачено время.
1: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Вот уже более 1000 лет в небольшом

немецком городке Прюме хранится христианская святыня, способная опровергнуть доводы любого, кто сомневается в правдивости евангельского повествования о жизни Христа. Святыня, о которой идет речь, сандалия Иисуса Христа, подлинность которой не ставится под сомнение даже критически настроенными учеными. Как же так получилось, что великая святыня оказалась в таком маленьком городке, о существовании которого даже не все немцы знают? Да, и еще один вопрос. В Прюме хранится одна сандалия, но, как известно, обувь обычно изготавливается парами. Так где же вторая сандалия Христа? Обо всем по порядку. Для начала необходимо понять, о чем в принципе идет речь. Если вы в данный момент пытаетесь представить себе сандалии Христа в том виде, как выглядят современные сандалии, то вы делаете большую ошибку. На Востоке под сандалиями во времена Спасителя было принято понимать не открытую обувь с ремешками, которые удерживают подошву, а закрытые кожаные тапочки с чуть вздернутым носом. В случае с сандалиями Христа речь идет об обуви именно такой формы. Причем христианам удалось сохранить не повседневные, а праздничные сандалии Спасителя. Христос был схвачен и казнен после Тайной Вечери, трапезы в честь еврейской Пасхи. Поэтому в момент ареста он носил праздничную одежду и расшитые праздничные сандалии. После смерти Спасителя его ученики выкупили у римских воинов его одежду, обувь в том числе. Действительно, сандалии Христа когда-то было две. Первоначально обе хранились в Иерусалиме. Впоследствии они были по какой-то причине разделены и увезены в разные географические регионы. Одна сандалия до 974 года находилась в сирийском городе Габаоне, который был завоеван византийским императором Иоанном I Цимисхием. Сандалия Иисуса Христа после этого торжественно была перенесена в Константинополь и передана на хранение в храм Богородицы во Влахернах. В 1204 году, во время разграбления столицы Византийской империи крестоносцами, сандалия была похищена, и дальнейшая судьба неизвестна. Другая сандалия еще в древности оказалась в Риме. О ее подлинности говорят древние историки. В 476 году западная часть Римской империи была окончательно завоевана варварами, которые организовали на ее территории свои королевства. Римскому епископу, который тогда еще состоял в общении с православием, пришлось вести активную христианскую проповедь среди варварских народов. Эта деятельность принесла свои плоды. Многие варварские правители приняли христианство. Один из них, король франков Пипин, прозванный за небольшой рост коротким, особенно стремился помогать римской церкви и защищать ее от язычников. Решив отблагодарить Пипина за помощь, римский папа Захария в 752 году подарил ему сандалию Христа. Святыня была принята королем франков и помещена на хранение в монастырь Сан-Сальваторе в столице франкского королевства Прюме. С тех пор сандалия Христа более не меняла своего месторасположения. В течение веков на поклонение святыни сюда приезжали сотни тысяч католиков. У сандалии Христа усердно молились потомки Пипина, представители династии каролингов. В наши дни Прюм, к сожалению, уже не так привлекателен для западных европейцев. Большую часть паломников, которые сюда приезжают, составляют православные христиане, которым святыня, в отличие от местных католиков, по-прежнему дорога. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о великой христианской святыне, сандалии Иисуса Христа и месте ее нахождения.

0: Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, жил в III веке в Карфагене. Он родился в семье богатого сенатора-язычника, получил прекрасное образование. Киприан стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии. Он часто выступал в судах как ходатай и защитник по делам своих сограждан. Наследство знаменитый ритор тратил на роскошные пиры, но они не могли заглушить в нем жажды истины. И тут Киприан заинтересовался христианством. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда достичь обещанного Спасителем возрождения. В 46 лет Киприан принял крещение, а до этого раздал все имение. Уже через год его рукоположили в священники, а еще через несколько лет вся община избрала его епископом Карфагенским. Киприан прославился благочестием, милосердием и мудростью. Когда император Декий объявил о гонениях на христиан, Киприану удалось скрыться. Перед отъездом он разделил церковное имущество между всеми священниками для оказания помощи нуждающимся. Главной поддержкой стали его послания к священникам и пастве. Епископ Киприан вернулся в город, чтобы быть рядом со своими единоверцами. Его схватили по приказу нового императора Валериана. Киприан мужественно встретил смертный приговор и сказал «Благодарение Богу!». Весь народ в один голос воскликнул «И мы хотим умереть с ним!».
1: Святитель Дмитрий Ростовский говорил «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святого мученика Киприана, епископа Карфагенского, и просит: «Священномученик Киприан, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютно и безусловно, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа «Истоки» на радио «Вера».
0: Святые в литературе.
5: Первый христианский мученик Стефан, обличая фарисеев, цитирует слова ветхозаветного пророка Амоса. Чем же оказались так близки христианам проповеди пророка, жившего за сотни лет до рождения Христа? Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о пророке Амосе и стихотворении Семена Фруга «Пророк-пастух». Место действия – Вифиль, город древнего Израиля. Время действия – 8 век до Рождества Христова. Пророк Амос жил во времена, когда еврейский народ был разделен на два царства – иудейское и израильское. Он был простым пастухом в городе Фекое вблизи Вифлеема в Иудее. Однажды Амос услышал повеление Божие идти в Северное Израильское царство и возвестить впавшего в идолопоклонство израильскому народу приближение суда Господня. Пророк пришел в город Вифиль, где царь Иеровоам поставил возле своего дворца идола в виде золотого тельца. В стихотворении Семена Фруга «Пророк-пастух» хорошо передан эмоциональный накал проповеди Амоса, который обратился к народу с гневными обличениями.
6: «Он вышел, полон дум свободных, он встал на торжищах народных, и с высоты сионских скал пророка голос прозвучал: дорогу, глашатую правды великой, свободы, простора, словам пастуха. Воззрите, ослепшие в зависти дикой, внемлите, питомцы греха. В отверстых устах моих буря клокочет, кто бури Господней внимать не захочет. В словах моих гнев Саваофа гремит, и кто же под громом его устоит?»
5: Пророк Амос обличал идолопоклонство израильтян, призывал проявлять милосердие к беднякам. Он говорил о том, что человечность и справедливость для Бога важнее, чем формальное принесение жертв и исполнение обрядов. Эти слова пророка актуальны и поныне. Местный священник Амосия прогнал пророка из Вифиля, и тогда Амос стал записывать свои видения и пророчества. Читая книгу пророка Амоса в Ветхом Завете, можно бесконечно удивляться его дару проповедника. Речи Амоса звучат как стихи, и в поэтическом переложении Семена Фруга тексты из Ветхого Завета легко узнаваемы.
6: «Господь возглаголит: о горе вам, горе! Не слышите ль гром в небесах? Внемлите ж, противны мне праздники ваши! Мне слышится в гимнах проклятие и стон, слезами страдальцев наполнены чаши, и кровью невинных ваш хлеб обогрен».
5: Имя русского и еврейского литератора Семена Григорьевича Фруга было хорошо известно в дореволюционной России. Поэт и публицист, писавший на идише и на русском языке, для многих своих стихотворений он черпал темы из Библии. Таково и его стихотворение «Пророк-пастух», где поэт, рассказывая о ветхозаветном пророке Амосе, призывает современников зорче вглядеться в будущее. В этом стихотворении, написанном накануне революции в России, и впрямь есть что-то пророческое. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом».
1: Это 8 стих 6 главы Ветхозаветной книги пророка Михея. После грехопадения Адама и Евы Господь многократно обращался к людям, прося их о покаянии и нравственной жизни. Пророк Михей начал свое служение около 778 года до Рождества Христова и почти 50 лет призывал еврейский народ услышать откровение, которое возвестил ему сам Господь. Видя, что проповедь не находит отклика у соотечественников, пророк недоумевал, почему они, зная, что есть добро, продолжают пребывать во зле. И снова напоминал: надо поступать справедливо, быть милосердным к людям и всегда помнить о Боге.
0: Цитата дня.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В современной культуре царскую власть понимают и преподносят чаще всего как внешнее доминирование. Однако христианское понимание царского достоинства парадоксально. Оно заключается не в том, чтобы возвышаться над другими, а в способности нести ответственность за тот малый участок бытия, который доверен человеку Творцом. Эта мысль раскрывается на страницах сказки английского писателя 20-го столетия Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». Герои повести, братья и сестры Певенси, попадают в волшебную страну Нарнию, созданную львом Асланом. Здесь они преодолевают ряд испытаний. Эдмунд сражается с эгоизмом, Питер – с черствостью и самоуверенностью, Сьюзен и Люси – со страхом. Научившись владеть собой, герои становятся королями и королевами Нарнии. Этот сюжет глубоко символичен. Задача каждого христианина – воцариться над собственной душой, научиться царствовать над своими страстями. Святитель Василий Великий, подвижник и богослов 4-го столетия, писал: «Кто владеет страстями, тот царь, потому что победа над страстью доставляет нам венец». Повесть «Лев, колдунья и платяной шкаф» завершается коронацией героев, принимающих на себя ответственность за Нарнию. Так и каждому из нас Господь вручает ответственность за малый участок мироздания – собственную душу.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться проверять себя? Проверять, что мои отношения с Богом развиваются в правильном направлении? Как убедиться, что я не сбился с курса и моя религиозная жизнь соответствует духу Евангелия? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «И попроси един от них законоучитель, искушая его и глаголя».
3: И один из них законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
2: «Не же смея кто от того дня попросить его к тому».
1: Законник подходит ко Христу с вопросом, который в иудейской среде был предметом постоянных споров. Какая заповедь самая главная? Известно, что иудейские книжники насчитывали в Торе 613 заповедей. Они делились на 248 повелений и 365 запретов. Чтобы как-то ориентироваться в этом море предписаний, они разделяли их на большие и меньшие. Однако какого-либо консенсуса о том, какая именно заповедь является самой главной, не было. Представители одной школы считали, что главное – это ритуальная сторона закона. Для них религиозная жизнь в первую очередь определялась правильным исполнением обрядов. Однако они не могли прийти к единому мнению о том, какой именно обряд важнее – жертвоприношение, почитание субботы, а может быть, обрезание? Представители другой школы отдавали приоритет нравственным нормам. Но и здесь также были свои разногласия. Кто-то говорил о любви к Богу, кто-то к человеку. Кто-то под любовью к человеку понимал нравственные максимы. Кто-то – исполнение религиозного ритуала. И именно в этот запутанный и многовековой спор законник и пытался втянуть Спасителя. Если бы Христос выбрал одну из существующих точек зрения, он неизбежно вступил бы в конфликт с приверженцами других. Это дало бы его противникам повод для обвинений. Однако Господь выходит за рамки спора. Он не просто связывает заповедь о любви к Богу и человеку, но указывает, что любые споры о правилах и предписаниях теряют смысл, если в их основе нет этой любви. В полноте логика Спасителя становится очевидна во второй части прозвучавшего евангельского отрывка. Здесь Христос задает фарисеям вопрос: почему царь Давид называют Мессию, который должен быть его потомком, своим Господом? Если бы у фарисеев был духовный опыт, в основе которого лежит любовь к Богу и человеку, ответ был бы для них очевиден. Однако такого опыта нет, а потому они в недоумении молчат. И это делает очевидной мысль Спасителя. Если нет деятельной любви к Богу и ближнему, то человек теряет внутреннюю ясность. Даже если он владеет глубокими религиозными и богословскими познаниями, его суждения о природе отношений между человеком и Богом между человеком и человеком, да и просто о жизни, будут всегда плоскими, одномерными, духовно близорукими. Урок, который преподал Спаситель иудейским законникам, актуален и для нас. Бывает, что мы воспринимаем свое христианство в первую очередь как набор дисциплинарных правил. Неудивительно, что такая жизнь превращается в бесконечный список обязательств, который утомляет и не дает радости. Внутри себя мы недоумеваем, где же та полнота жизни, о которой говорит Евангелие? Что еще я должен исполнить, чтобы ощутить присутствие Бога? Какие еще строгие ограничения на себя наложить? В каких еще грехах покаяться? Христос же предлагает нам взглянуть на веру в Бога под иным углом. Подлинная религиозная жизнь основывается на деятельной любви и служении. Если они являются средоточием и сердцевиной нашей ежедневной работы, то все остальные заповеди и предписания обретают свое место и наполняются смыслом. На сердце у нас становится ясно, и даже строгая церковная дисциплина перестает тяготить и приносит нашей душе глубокое удовлетворение.
0: Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шел 1948 год. Второй год гражданской войны в Греции. Правительственная армия воевала с мятежниками-коммунистами. Повсюду шли ожесточенные кровопролитные бои. Батальон правительственных войск, в котором служил радистом молодой Арсений, держал оборону у города Навпакта. Сражение шло уже больше суток. Силы противника явно превосходили, и батальон был вынужден отступать. Покинув свои окопы, солдаты короткими перебежками под огнем неприятеля перемещались в сторону лагеря. У Арсения на спине был тяжелый рюкзак с радиоустановкой. Рядом шел второй радист по имени Пантелис с такой же ношей за плечами. Внезапно в нескольких метрах от них разорвалась граната. Солдаты по команде «Ложись!» упали на землю. А когда поднялись, чтобы вновь продолжить путь, Арсений заметил, что Пантелиса рядом нет. Обернувшись, Арсений увидел друга, лежащим на земле. Он упал, задетый осколком. Арсений в один момент сбросил с себя тяжелый рюкзак и под градом пуль кинулся к товарищу. «Эй, сумасшедший, не делай этого!» — кричали вслед Арсению сослуживцы. «Пантелис пропал, и ты тоже хочешь!» Но Арсений, казалось, их не слышал. Он только повторял про себя: «Господи, спаси и сохрани!» Пантелис оказался без сознания. Арсений поднял его, вместе с радиоустановкой взвалил себе на спину и побежал обратно. Когда Пантелис пришел в себя, первым, что он услышал, были слова командира. «Видать, крепко вас с Арсением Господь любит, раз из такой передряги помог живыми выйти». Удивленный Пантелис ничего не понимал, и солдаты в подробностях рассказали ему о том, что случилось во время отступления. Прошли годы. Война закончилась. Арсений демобилизовался и отправился на святую гору Афон, где стал монахом с новым именем Паисий. Иногда к нему приезжали старые фронтовые товарищи, и они вместе вспоминали былые годы. Но всякий раз, когда старцу Паисию Святогорцу напоминали об истории с Пантелисом и называли героем, он протестовал и заявлял, что никакого геройства не было, просто как христианин он не мог поступить иначе. И говорил: «Ничто другое так не привлекает милость Божию, как жертвенность. Чем больше человек отвергается себя, тем больше о нем печется Господь. Только жертвенность дает высшую радость. С тем, в ком есть великодушие, благородство души и способность к самопожертвованию, пребывает Господь».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь — веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Светлое радио. Невозможно ни умолить, ни увеличить. И невозможно исследовать дивных дел Господа. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: 1936 года. Государственный человек вырабатывает в себе на человека приблизительно такой же взгляд, какой сотнями миллионов лет выработался у человека в отношении дерева. Живое существо – дерево. Человек не чувствует как живое – дерево и дерево. Так государственный человек смотрит на какого-то среднего человека, как на неживого. Человек и человек.
1: Голоса времени.
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал –

0: Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет. Выше.

0: И пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Радио.

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Самая первая молитва в моей жизни была молитва «Отче наш». Я не помню, как и при каких обстоятельствах я с ней познакомилась, сколько мне было лет, но помню, как запечаталось в сознании слово «Отче», такое еще тогда незнакомое, созвучное со словами «Отец», «Отчество». Своего отца в детстве я видела редко. Он был военным и очень часто уезжал в командировки. Родители были для меня, как, наверное, и для каждого на свете ребенка, всем миром. Они давали мне пищу, успокаивали меня, если было больно или страшно, защищали от опасностей. Я всегда чувствовала их поддержку и любовь. Этих двух ангелов-хранителей, маму и папу, дал мне Господь, наш Небесный Отец, безусловно любящий нас, ищущий нас, если теряемся, дающий все, что необходимо для жизни. Именно Он дал нам молитву «Отче наш». Об этом рассказывают два апостола-евангелиста – Лука и Матфей. Вот как о молитве написано в Евангелии от Матфея. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть на церковно-славянском языке звучит так. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». В этих строчках молитвы выражена ее суть. Господь не просто владыка всего мира и строгий судья. Он наш родной Отец, тот, кто любит каждого из нас как единственного ребенка. Давайте послушаем, как звучит первая часть молитвы.

Во второй части молитвословия заключены просьбы, самые простые и естественные, чтобы Господь давал нам пищу и все нужное для жизни, защищал от зла, прощал наши грехи. Вот как звучит второй фрагмент молитвы на церковнославянском языке. «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, то есть на сегодня, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Послушаем второй фрагмент молитвы.

Молитвословие «Отче наш» часто звучит во время богослужений. Важный момент исполнения молитвы – на литургии перед причастием. Ее поют всем приходом, соборно, торжественно, а слова простые и незатейливые, будто ребенок обращается к маме или папе. Искренне, с открытым сердцем, с абсолютной верой в то, что они услышат его и помогут, что они очень любят его. Давайте послушаем молитву «Отче наш» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. Святитель Геннадий, патриарх Цареградский, жил в V веке. О его жизни известно из книги «Лук духовный». Среди деяний святителя – созыв поместного собора, чтобы преодолеть ересь Евтихия. На этом соборе была осуждена и запрещена симония – практика посвящения в церковный сан за щедрое вознаграждение. Святитель заботился о том, чтобы вернуть авторитет священству, требовал от тех, кто хотел принять сан, безупречного образования и хорошей репутации. Однажды у живописца, расписывавшего храм, заболела и отсохла рука. Поговаривали, что все случилось из-за того, что он написал не образ Христа, а языческого бога Зевса. Живописец в слезах раскаяния исповедался патриарху Геннадию. Святитель Геннадий помолился о художнике, и рука его исцелилась. Во время патриаршества святителя Геннадия в Константинополе был основан студийский монастырь. Святитель рукоположил во пресвитера преподобного Даниила Столпника. Церковь прославляет святителя Геннадия, патриарха Цареградского, и просит святого: «Святитель Геннадий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Одиннадцатого сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие – мученическую смерть великого пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Полное название праздника – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святого заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы, который в то время правил в Галилее. Великий пророк обличал грехи и злодеяния царя и его окружения. Но Ирод боялся казнить Иоанна Крестителя. Он страшился народного гнева, ведь люди любили святого. Однако жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Соломию обманом заставить царя убить узника. На пиру Соломия танцевала для Ирода. Танец так ему понравился, что он поклялся исполнить любое ее желание. Соломия попросила голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую смерть. Ключарь Владимирского собора города Ставрополя иерей Даниил Поваляев объяснил, почему такое событие в христианском мире почитается как праздник.
4: Конечно, для простого человека может возникнуть вопрос, в чем здесь праздник? Если просто и поверхностно, то, конечно, праздник в том, что воинство небесное пополнилось еще одним своим воином. Если более широко, хотелось бы сказать о том, что его жизнь, его труды, пророка и предтечи крестителя Спасов Иоанна, что называется «на злобу дня», получает нас силы и крепости. Какой именно? На сегодняшний день очень часто человечество пронизываемо малодушием, как неспособностью человека противостать неправде и злу. Из-за своей трусости, из-за недостатка силы, отчасти именно из-за малодушия, Понтий Пилат не сумел противостать обвинителям Спасителя и сказать слово в защиту Господа нашего Иисуса Христа. Не сумел постоять за правду, не хватило у него этих внутренних сил. И вот пророк Иоанн Предтеча является собой пример невероятного мужества. Мужества и верности до самой своей смерти. Даже под страхом смерти, будучи уже в тюрьме, в заключении, Иоанн Креститель продолжает обличать Ирода. Будучи верным своему слову, будучи верным своему служению, являет для всех нас пример, прежде всего, мужества. В противовес тому малодушию, который, как я уже ранее сказал, порой пронизывает наше общество во всех его плоскостях. Поэтому сегодня я искренне всех хотел бы поздравить с Днем Пророка Предтечи и Крестителя Спасов Иоанна. Хотелось бы напомнить всем нам, кому необходимо молиться и возносить свои мольбы в деле укрепления воли, в желании побороться за правду, за истину, сказать свое веское слово там, где человек своим внутренним чутьем ощущает крепкую потребность в том, что за эту правду нужно постоять. В противном случае свет в этом мире будет угасать. Прежде всего, мы возносим свои молитвы ко Господу и, как Его угоднику, молитвы к святому праведному пророку, предтечею Спасов Иоанну. Да благословит нас всех Господь по молитвам святого подвижника своего. Аминь. С праздником!
3: В этот день положен строгий пост, как выражение скорби о смерти великого Иоанна Крестителя. Согласно церковному уставу, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Годы собор держат закрытым, чтобы сохранить от перепадов температуры и, значит, от разрушения.
7: Но на картине храм не выглядит заброшенным, пустым. Он живой. Может быть, весеннее небо с бегущими облаками придает зданию жизни?
6: О, это очень тонкое замечание. Взгляните. Полотно разделено на две равные части по горизонтали. Внизу склады сельпо, то есть сельско-потребительского общества. Торг с его суетой и заботами – это земное. А верхняя половина картины – белокаменная церковь на фоне бескрайней синевы.
7: И это небесное?
6: Да. Чистое, светлое, духовное. Важная, главенствующая часть человеческой жизни –
7: картина «Проповедь». Пожалуй, в 1964 году, в разгар атеизма, невозможно было ярче выразить призыв задуматься о вечном, подняться над суетой. Интересно, у Владимира Стожарова это нечаянно получилось?
6: Не думаю, что художник ставил перед собой цель кого-то призвать. Он просто всегда был предельно правдив в своем творчестве.
7: И при этом имел высокий уровень мастерства.
6: Безусловно. Талант Владимира Стожарова всегда стоял на двух столпах. Это любовь к родине и невероятное трудолюбие. Уроженец Москвы, он открыл для себя русский север и каждый год отправлялся на этюды в Костромскую, Псковскую, Новгородскую области. Писал в любую погоду, жадно, неустанно, самозабвенно, словно песни пел. Светлые, радостные.
7: Псалмы.
6: Хорошее сравнение. Вот и картина «Каргополь. Склады сельпо», несмотря на свое будничное название, сродни библейскому псалму. Купола старинной церкви купаются в небесной сине, осеняя немудреный человеческий быт. Что это, как не хвала Господу?
8: Картину Владимира Стожарова «Каргополь. Склады сельпо» можно увидеть в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова.
5: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Некоторые люди оправдывают свои неприглядные поступки особенностями своего характера и совершенно не хотят работать над собой. А между тем святые отцы считали, что к естественным недостаткам своего характера нужно относиться очень внимательно и стараться исправиться. Хочу поделиться с вами словами преподобного Никодима Святогорца. «Недостатки характера, хотя и не зависят от произвола, делают, однако ж, человека повинным суду, когда кто, видя, как они мешают делу духовной жизни, не заботится не только совершенно их уничтожить, но и вложить безвредные пределы, когда это возможно, с помощью благодати Божией при должном к себе внимании и ревности. Таковы, например, нелюдимость, вспыльчивость, впечатлительность и вследствие того нерассуждающая быстрота в словах, движениях и делах, суровость и ворчливость. Все такие несовершенства и немощи естественные следует исправлять».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Поехать куда-нибудь всей семьей всегда замечательно. А если это не просто путешествие, а паломническая поездка, то, пожалуй, замечательно вдвойне. Именно в такую отправилась однажды семья Филофеевых. Папа, мама и дети. Лиза, Вера, Леша, Сережа и Паша. Все они – герои увлекательной и познавательной книги для детей и взрослых «Я отправляюсь в паломничество». Издание выполнено в формате Виммельбуха, то есть книги с насыщенной визуальной составляющей. Если говорить проще, это развивающий комикс с крупными яркими детализированными иллюстрациями. Нарисовала их художница Анна Озерская, а текст для книги о путешествии большой дружной семьи к русским святыням написала детский автор Татьяна Капиткевич. Маршрут впечатляет. Херсонес Таврический, Троица Сергиева Лавра, Дивеевская обитель, Соловецкий, Псково-Печерский и Московский Сретенский монастыри. О каждой из святынь нас ждет рассказ с погружением в историю и интересными подробностями. К примеру, мы прочитаем о том, как в Херсонесе, современном Севастополе, останавливались в IX веке святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. Они посетили город на пути в Хазарские земли, куда направлялись с проповедью Евангелия. Узнаем историю Свято-Владимирского монастыря, построенного в середине XIX века среди руин древнего города. Побываем в том месте, где принял святое крещение князь Владимир, креститель Руси. Посетим вместе с семейством Филофеевых и Новый Херсонес – уникальный современный православный комплекс. В конце каждой главы книги «Я отправляюсь в паломничество» кто-нибудь из членов семьи делится своими впечатлениями от увиденного. Например, один из сыновей, Сережа, с благоговением рассказывает о личных вещах преподобного Сергия Радонежского, которые увидел в Троице Сергиевой Лавре. Это деревянная чаша и блюдо-дискос, с которыми преподобный совершал литургию. Его посох – священническое облачение из грубой домотканной материи и простые кожаные башмаки. А после рассказа о каждом из мест, где побывали герои книги, читатели ждут задания на закрепление прочитанного. Их наверняка с интересом захотят выполнить не только дети, но и взрослые. Так что чтение объединит всю семью и станет путешествием, в которое авторы книги «Я отправляюсь в паломничество» советуют взять с собой хорошее настроение, готовность узнавать новое и, конечно, молитву. И можно трогаться в путь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Дмитрий Мережковский. Отрывок из романа «Юлиан Отступник». Юлиан хотел открыть глаза и не мог. Звонкие капли по-прежнему падали, как тяжелые редкие слезы, и ветер шумел. Перед солнечным восходом Юлиан уснул крепким, спокойным сном. Он проснулся поздно, бодрый и веселый, когда голубое небо сияло в решетчатом высоком окне спальни. Утром был урок катехизиса.
1: Слово «катехизис» в переводе с греческого «поучение», «наставление». С апостольских времен этим словом обозначается первоначальное учение о вере, необходимое каждому христианину. С XVI века катехизисом стали называть книгу, учебное пособие, в котором в форме вопросов и ответов излагаются основы христианской веры. В катехизисе разъясняются религиозные принципы, понятия и термины. Содержатся основные молитвы, заповеди, поучения. Обучением основам православной веры называется катехизацией.

0: Заводоуковск – город в Тюменской области. Он стоит на берегах реки Большой Уг, в 100 километрах к юго-востоку от областного центра. В 1744 году купец из уральского города Верхотурье Максим Походяшин поставил здесь винокуренный завод. Вокруг предприятия образовалось село Заводоуковское. Его жители построили деревянную церковь во имя святителя Николая. Селение успешно развивалось как центр торговли благодаря выгодному положению на Сибирском тракте. В 1844 году купцы Колмаковы основали здесь Заводоуковское торгово-промышленное предприятие. При нем действовали мукомольное, салотопенное, пряничное, крахмально-паточное производство. Сельчане жили в достатке. В 1885 году они сообща поставили каменный храм взамен обветшавшего деревянного и освятили его в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Эту церковь разрушили безбожники в советское время. Во второй половине 20 века место, где она стояла, застроили домами. Село к этому времени получило статус города с названием Заводоуковск. В 1992 году здесь была зарегистрирована православная община, а в 2005 в Заводоуковске открылся новый каменный храм во имя Георгия Победоносца.
1: Радио «Вера» в Заводоуковске можно слушать на частоте 103.3 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 13 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Если у человека есть сокровище, он обычно всячески старается его сберечь. Держит в сейфе, устанавливает систему сигнализации. Но что христиане воспринимают как свое главное сокровище? И как стараются его сохранить? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Яко Бог реки, из тьмы свету воссияти».
3: Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.
2: Избыточествует славу Божию.
1: Наверное, у каждого в детстве был тайник, в котором он хранил что-нибудь для себя особенно ценное. Помню, как однажды пожилой человек рассказывал мне, как в раннем детстве, во время войны, он был в эвакуации, и у него было две любимых игрушки – интересный кусок кирпича и стеклянный пузырек. Кажется, большинство современных детей даже не поняли бы, как можно играть подобными вещами. Но у него фантазия была хорошая, и он умудрялся играть такими немудреными предметами. Вещи, которые дети считают сокровищами, с точки зрения взрослых обычно выглядят как безделушки, хотя дети их очень ценят. Смотрит мама на какую-нибудь красивую стекляшку, пружинку, подшипник и выбрасывает, считая мусором. А ребенок потом очень горюет, хотя и сам не может объяснить, для чего ему эти вещи нужны. Впрочем, вырастая, мы часто соглашаемся с родителями, ведь они лучше понимают, что в жизни действительно ценно. Но задумаемся над тем, что мы считаем сокровищем сегодня, будучи взрослыми людьми. Драгоценные камни, золотые украшения, деньги – попробуем посмотреть на это с точки зрения Бога. Ведь Он, как Творец, знает мир, в котором мы живем, еще лучше. Что Он сказал бы о наших взрослых ценностях? Посчитал бы их настоящим сокровищем? В отрывке из 2 послания Коринфянам, который мы сейчас услышали, апостол Павел говорит о наших сердцах, которые озарены светом славы Божией, явленной в мир через Иисуса Христа. Эту полноту истины и благодати апостол называет сокровищем и носит не в чем-нибудь, а в собственном сердце, в этом немощном сосуде, состоящем из глины, из праха земного. Мы знаем, что все остальные сокровища тленны, и поэтому выбираем истину Божию. Почему же мы не храним ее под замком, не прячем в самых надежных сейфах? Потому что эта истина не выкопана нами из земли, не украдена из музея, она открыта нам Творцом и живет в нас не столько нашими усилиями, сколько Его помощью. Обычно человек, который обладает сокровищем, скрывает его и радуется в одиночестве. Он прячется от мира и окружающих людей, так как боится кражи и зависти. Однако верующие поступают со своим сокровищем совершенно иначе. Действуя в мире с Божьей силой, они не прячут истину, которая им открыта, но, напротив, призваны проповедовать спасительную Божию любовь, чтобы в мире перестала торжествовать смерть и восторжествовала жизнь Христова. Живя во временном мире, мы вынуждены беспокоиться, в том числе о временных вещах. Но они никогда не должны оказываться для нас на первом месте. Сокровища, которые предлагает мир, временны. Их можно попробовать спрятать, но они все равно исчезнут. Божие сокровище вечно, и сохранить его можно только распространяя, открывая его как спасительную истину всем людям.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом корабле.

Радио «Вера». Светлое радио. Для Бога мертвых нет. Анна Ахматова.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой. 1917 год. Промысел Божий не ограждает нас от искушений. Мы все должны познавать искушения. Слаба и ненадежна жизнь, в которой их нет. Но, позволяя нам подвергнуться искушению, Бог не желает, чтобы мы совершили грех. Искушение — это не грех. Когда Бог попускает нам подвергнуться искушениям, это означает, что мы должны их преодолеть и сделаться сильнее.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен», учит премудрый Соломон в своих притчах. Свидетельством того, что мед был знаком древним евреям, встречаются и на других страницах Ветхого Завета. Однако до недавнего времени не было ответа на вопрос, собирали иудеи дикий мед или разводили домашних пчел. Лишь в 2007 году во время раскопок древнего поселения Тель-Рехов в Иорданской долине археологи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили пасеку, возраст которой около 3000 лет. Руководитель экспедиции профессор Амихай Мазар подчеркнул, что найденные предметы – уникальное доказательство существования развитого пчеловодства на Святой Земле в библейские времена.
2: На руинах древнего города Тель-Рехов было обнаружено 30 цилиндрических емкостей,

0: Высотой около 80 сантиметров и диаметром порядка 40 сантиметров. Емкости были сделаны из смеси необожженной глины и соломы. Специалисты идентифицировали эти конструкции как рукотворные ульи. Радиоуглеродный анализ показал, что они были изготовлены на рубеже X и IX веков до Рождества Христова. Если свериться с библейской историографией, это соответствует эпохе правления таких царей, как Давид и Соломон. С одной стороны каждого цилиндра находилась крышка, дающая возможность пчеловодам добраться до сот с медом, а с другой — лоток для пчел. Ульи были выстроены в три ряда и располагались во дворе крупного архитектурного комплекса. По оценкам специалистов, всего на территории древней пасеки находилось больше сотни ульев. Они могли приносить полтонны меда ежегодно.
1: Палестину называют землей, где течет молоко и мед. Вот что читаем мы в книге «Исход». «И сказал Господь Моисею, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его. Я иду избавить его от руки египтян и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Исследователи давно пытались ответить на вопрос, можно ли такое определение земли обетованной понимать буквально – или это только яркий символ сладкой безбедной жизни? С молоком все было более-менее ясно. Иудеи испокон века занимались животноводством. Этому есть немало доказательств. А вот на вопрос о пчеловодстве в Древнем Израиле однозначного ответа не было. Хотя слово «мед» в Ветхом Завете употребляется многократно, но при этом ни разу в священном тексте не говорится о разведении пчел. Этот факт позволил ученым предполагать, что в Библии упоминается не пчелиный мед, а нектар из плодов финиковой пальмы и иных сладких фруктов. Экспедиция профессора Амихая Мазара убедительно опровергла это заблуждение, доказав, что во времена первых царей Израиля иудеи активно занимались пчеловодством.
0: Внутри древних ульев были обнаружены частицы воска и фрагменты пчелиных тел. Структурный анализ этих останков показал, что древнюю пасеку населяла разновидность пчел, характерная для более холодного и влажного климата, чем палестинский. Энтомологи сделали вывод, что израильские пчеловоды X века до нашей эры занимались импортом пчелиных семей из Анатолии, государство, которое находилось на территории современной Турции. То есть производство меда в Палестине в то время выходило далеко за рамки нужд отдельной семьи.
1: За свои открытия профессор Амихай Мазар был удостоен престижной премии Израиля, а также благодарности от всех, кто стремится понимать священное писание.

0: Сегодня, 13 сентября, Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а также священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, собор Нижегородских святых, священномученика Михаила Косухина, священномученика Мирона Ржепика. В русской церкви существует традиция чествования соборов святых, которые объединяют память святых отдельных земель. Празднуя собор, мы прославляем святых как сон молитвенников, совместно предстоящих Богу. Сегодня верующие чествуют подвижников, чье служение было связано с Нижегородской землей. Среди них светочи русского монашества, преподобные Макарий Желтоводский, Варнава Ветлужский, Иосаф Печерский, Ефимий Суздальский. В лике святых был прославлен основатель Нижнего Новгорода князь Георгий Всеволодович. С Нижегородской землей связана жизнь благоверного князя Александра Невского в схеме Алексея. Своим благочестием прославилась благоверная княгиня Нижегородская Васса в иночестве Феодора. Среди праведников края преподобный Серафим Саровский, святой Алексей Барсурманский. Особое место в сонме занимают святые Жены Дивеевские, чья святость просияла в знаменитой русской обители. Это основательница монастыря преподобная Александра Дивеевская, сестры Елена и Марфа, прославившиеся подвигом юродства блаженные Пелагея, Параскева, Мария, инокини, исповедовавшие свою веру в годы гонений, преподобные мученицы Марфа и Пелагея Тестовы и другие. В 20 веке сотни нижегородцев пострадали за свою веру. Многие из них, и священнослужители, и миряне, были причислены к лику святых. Мы молимся всем подвижникам и просим их. Все святые в земле Нижегородской просиявшие, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
2: Сегодня священник Дмитрий Полищук, ресторатор-предприниматель Фирас Новицкий и автор просветительских проектов о православии Алексей Шириков будут размышлять о том, что такое смирение и в чем особенности этой добродетели –

0: Страницы летописи. История жизни святых Петра и Февронии передавалась из уст в уста и со временем, приобретя сказочные черты, превратилась в легенду. 13 век. В городе Муроме правит князь Павел. К его супруге повадился прилетать коварный змей и искушать ее. Женщина не могла противостоять его колдовским чарам, но нашла в себе силы во всем признаться мужу. Павел посоветовал ей спросить змея, что принесет ему смерть. Убежденный льстивыми речами княгини, змей признался, что погибнет от Петрова плеча, от Агрикова меча. Петром звали младшего брата князя. Смелый и отважный, он без колебаний согласился помочь Павлу. Вскоре, в одной из церквей, куда Петр зашел помолиться, в видении ему явился отрок и указал место за алтарем, где был спрятан Агриков меч. Как и было предсказано, Петр сразил змея этим таинственным оружием. Только ядовитая змеиная кровь, брызнув из смертельной раны во все стороны, попала и на князя. От нее тело Петра покрылось струпьями и язвами. Князь тяжело заболел, и никто из лекарей не мог излечить его. Петр отправил слуг на поиски более искусных врачевателей. Один из отроков заехал в далекую деревню, наугад зашел в чью-то избу и застал там за работой девушку. Это была Феврония, дочь древолаза Бортника, известная своим даром прозорливости и целительства. Поговорив со слугой, девушка велела: «Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров. Награды никакой от него не требую. Только вот к нему слово мое. Если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его». Петр дал обещание жениться на Февронии. Князя привезли к дому девушки. Ходить сам он уже не мог. Феврония зачерпнула обычной хлебной закваски и подула на нее, а затем велела князю вымыться в бане и смазать закваской все струпья, кроме одного. Такое необычное лечение мудрая девушка назначила не случайно. Петр, выполнив указания Февронии, на другое утро полностью выздоровел и уехал в Муром. Гордость не позволила князю взять жены простолюдинку, но за лукавство и высокомерие его быстро настигла кара. Струп, оставшийся несмазанным, вдруг воспалился, и болезнь снова распространилась на все тело. Князь вернулся к Февронии и был вынужден смиренно просить у Бортниковой дочери прощения. Феврония увидела, что раскаяние его искреннее, и согласилась помочь во второй раз. Исцелившись, князь увез Февронию в Муром и женился на ней. Когда умер старший брат Павел, Петр стал муромским правителем. Бояре уважали князя, а вот их жены не взлюбили Февронию. Боярыни стали подговаривать мужей избавиться от княгини. Наветами и оговорами извести ее не удалось. И тогда бояре собрались и пришли к Февронии.
1: «Госпожа княгиня Феврония, обращается к тебе весь город и бояре. Дай нам, кого мы у тебя попросим».
2: «Возьмите, кого просите».
3: «Мы, госпожа, все хотим, чтобы князь Петр властвовал над нами. А жены наши не хотят, чтобы ты господствовала над нами. Возьми богатство, сколько тебе нужно, и уходи, куда пожелаешь».
2: «Обещала я вам, что чего не попросите, получите. Теперь я вам говорю, обещайте мне дать, кого я попрошу у вас».
1: «Что не назовешь, то сразу беспрекословно получишь».
2: «Ничего иного не прошу, только супруга моего, князя Петра».
3: «Если он сам так захочет, ни слова тебе не скажем».
0: Вопреки ожиданиям бояр, Петр не пожелал разлучаться с женой и отправился вместе с ней в изгнание. Они сели в лодку и отплыли по Оке. Мудрая Феврония поддерживала и подбадривала мужа, уверяя его, что все будет хорошо, и Бог не оставит их своей милостью. Уже на другой день догнали супругов посла из Мурома. Они стали умолять Петра вернуться на престол. Оказывается, как только чета покинула Муром, Бояре переругались из-за власти. Начались волнения и беспорядки. Жители поняли, что любовь и благочестие Петра и Февронии приносили благодать не только самим супругам, но и всему городу. Петр и Феврония, не держа ни на кого зла, вернулись в Муром и правили и впредь мудро и справедливо. Состарившись, они решили принять монашество. Под именами Давид и Ефросиния супруги разошлись по обителям. Они дали друг другу слово умереть в один день, чтобы всегда быть вместе. Похоронить себя завещали в одном гробу, разделенном тонкой перегородкой. Скончались супруги 8 июля 1228 года. В один и тот же час каждый в своей келье. Люди решили, что хоронить их вместе будет нечестиво. Тела положили в отдельные гробы и разнесли по разным храмам для прощания. Однако на другой день Петр и Феврония чудесным образом оказались вместе, в своем общем гробу. Это случилось и при повторной попытке разлучить супругов после смерти. Не посмев нарушить волю Петра и Февронии в третий раз, люди похоронили их вдвоем около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. И с тех пор, когда хотят подчеркнуть, насколько крепким был чей-то брак, говорят, они жили долго и счастливо и умерли в один день. В настоящее время мощи святых Петра и Февронии находятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Петр и Феврония помогают обрести настоящую любовь, создать семью, а бездетным ранее людям наконец-то стать родителями. В монастыре даже ведут книгу, в которую записывают случаи чудесного исцеления.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Человеку, который живет без Христа, все кажется трудным и непонятным. Архимандрит Амфилохий Макрис.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Может ли счастье быть легкодостижимым? Может ли трудная жизнь быть счастливой? Эти вопросы ставятся в повести Кэтрин Паттерсон «Великолепная Гилли Хопкинс», написанной в 1976 году. 11-летняя Гилли попадает в очередную приемную семью к пожилой добросердечной женщине по имени Троттер. Гилли не желает никому верить, ей нужна только ее собственная мама. Та оставила дочь сразу после рождения, но Гилли надеется, что однажды мама заберет ее. Однако, незаметно для себя, девочка со временем привязывается к опекунше. Проходит несколько месяцев, и органы опеки заставляют Гилли оставить Троттер и уехать к внезапно объявившейся бабушке. Чуть позже на девочку обрушивается еще один удар. Появляется долгожданная мать, и Гилли наконец понимает: она никогда не была нужна своей матери, и сейчас не нужна. Девочка звонит Троттер, чтобы сказать, как все плохо. А в ответ Троттер говорит, казалось бы, неожиданные вещи. Например, что нельзя ждать от жизни одного хорошего. «Но если жизнь такая плохая, — спрашивает Гилли, — почему же ты такая счастливая?» «Разве я сказала плохая?» — отвечает Троттер. «Я сказала трудная. Когда хорошо сделаешь трудное дело, вот и радуешься». Троттер живет именно так. На протяжении всей повести она хорошо делает трудные дела. Обогревает Гилли, заботится еще об одной сироте, опекает слепого старика-соседа. И все это она делает смело, открытым сердцем, творчески. Философия Троттер удивительно близка словам митрополита Суржского Антония, богослова XX века. «Готовы ли мы, — спрашивает он, — жить не просто в надежде на то, что с нами произойдет что-то хорошее, на то, что кто-то что-то для нас сделает, но быть готовым сделать для других все, что только можно сделать?» Утвердительный ответ на вопрос владыки Антония, пожалуй, и есть ключ к счастью. Троттер его нашла для себя и, что не менее важно, сумела передать его Гилли.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете
5: у нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroifoma.ru.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как научиться проверять себя? Проверять, что мои отношения с Богом развиваются в правильном направлении? Как убедиться, что я не сбился с курса и моя религиозная жизнь соответствует духу Евангелия? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 22 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «И попроси един от них законоучитель, искушая его и глаголя».
10: И один из них законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
9: «Не же смея кто от того дня попросить его к тому».
8: Законник подходит ко Христу с вопросом, который в иудейской среде был предметом постоянных споров. Какая заповедь самая главная? Известно, что иудейские книжники насчитывали в Торе 613 заповедей. Они делились на 248 повелений и 365 запретов. Чтобы как-то ориентироваться в этом море предписаний, они разделяли их на большие и меньшие. Однако какого-либо консенсуса о том, какая именно заповедь является самой главной, не было. Представители одной школы считали, что главное – это ритуальная сторона закона. Для них религиозная жизнь в первую очередь определялась правильным исполнением обрядов. Однако они не могли прийти к единому мнению о том, какой именно обряд важнее – жертвоприношение, почитание субботы, а может быть, обрезание? Представители другой школы отдавали приоритет нравственным нормам. Но и здесь также были свои разногласия. Кто-то говорил о любви к Богу, кто-то к человеку, кто-то под любовью к человеку понимал нравственные максимы, кто-то – исполнение религиозного ритуала. И именно в этот запутанный и многовековой спор законник и пытался втянуть Спасителя. Если бы Христос выбрал одну из существующих точек зрения, он неизбежно вступил бы в конфликт с приверженцами других. Это дало бы его противникам повод для обвинений. Однако Господь выходит за рамки спора. Он не просто связывает заповедь о любви к Богу и человеку, но указывает, что любые споры о правилах и предписаниях теряют смысл, если в их основе нет этой любви. В полноте логика Спасителя становится очевидна во второй части прозвучавшего евангельского отрывка. Здесь Христос задает фарисеям вопрос: почему царь Давид называют Мессию, который должен быть его потомком, своим Господом? Если бы у фарисеев был духовный опыт, в основе которого лежит любовь к Богу и человеку, ответ был бы для них очевиден. Однако такого опыта нет, а потому они в недоумении молчат. И это делает очевидной мысль Спасителя. Если нет деятельной любви к Богу и ближнему, то человек теряет внутреннюю ясность. Даже если он владеет глубокими религиозными и богословскими познаниями, его суждения о природе отношений между человеком и Богом, между человеком и человеком, да и просто о жизни, будут всегда плоскими, одномерными, духовно близорукими. Урок, который преподал Спаситель иудейским законникам, актуален и для нас. Бывает, что мы воспринимаем свое христианство в первую очередь как набор дисциплинарных правил. Неудивительно, что такая жизнь превращается в бесконечный список обязательств, который утомляет и не дает радости. Внутри себя мы недоумеваем, где же та полнота жизни, о которой говорит Евангелие? Что еще я должен исполнить, чтобы ощутить присутствие Бога? Какие еще строгие ограничения на себя наложить? В каких еще грехах покаяться? Христос же предлагает нам взглянуть на веру в Бога под иным углом. Подлинная религиозная жизнь основывается на деятельной любви и служении. Если они являются средоточием и сердцевиной нашей ежедневной работы, то все остальные заповеди и предписания обретают свое место и наполняются смыслом. На сердце у нас становится ясно, и даже строгая церковная дисциплина перестает тяготить и приносит нашей душе глубокое удовлетворение.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Под Нижним Новгородом. Дарование и мастерство Никиты оценил царь Алексей Михайлович Романов. Государь принял провинциального художника на службу в оружейную палату. Павловец писал святые образы, а также выполнял другие работы. Известно, что он принимал участие в реставрации иконостаса Успенского собора Московского Кремля. Среди икон, которые создал Никита Павловец, вертоград заключенный занимает особое место. На создание образа художника вдохновили строки из библейской «Песни песней». «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник. Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами». В святоотеческих толкованиях ветхозаветного текста образы невесты и сада связываются с Богородицей. Она родила Спасителя, не утратив при этом девства. Христос пришел через Пречистую Деву в мир, не потревожив заключенного вертограда ее чистоты. Эту глубокую богословскую мысль Никита Павловец точно отобразил на иконе. Образ Вертоград заключенный до революции 1917 года находился в домашнем иконостасе князя Сергея Щербатова. После большевистского переворота древняя икона стала собственностью государства. Сейчас ее можно увидеть в Третьяковской галерее в Москве.
2: Небесная заступница. Икона Богородицы Вертоград заключенный в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

Радио «Вера». Светлое радио. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна Богослова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний педагога Сергея Волкова о духовнике Троицы Сергиевой Лавры и иеромонахе Ипполите Яковлеве. Осень 1905 года. Когда я, поступив на первый курс, услышал об иеромонахе Ипполите от своих студентов-монахов, то полюбопытствовал, в какой академии он обучался. Мне сказали, что у него только семинарское образование. Я очень удивился, как духовником не только студентов, но и профессоров может быть монах-простец, и сообщил свое недоумение своим друзьям. Они познакомили меня с монастырским старчеством, о котором я читал в романе Достоевского «Братья Карамазовы», будучи еще наивным гимназистом, и потому не сумел не только оценить, но даже маломальски понять его. «Вот погодите», — говорили мне монахи, — «побываете у него на исповеди, и тогда поймете». Вскоре я исповедовался отцу Ипполиту, рассказал ему обо всем, что меня волновало и смущало в новой обстановке, и вышел от него успокоенный, с ясной душой. Тут я понял, что кроме обычного богословского подхода к религиозным вопросам, ко всей религиозной жизни, есть особый духовный подход, несравненно высший и благодатный. Отец Ипполит так ласково расспросил меня о всех моих треволнениях, так глубоко понял все и так просто и благостно разрешил все мои недоумения, что я был просто поражен. Чувствовалась в его словах высшая мудрость человека, руководящая не только разумом, но и сердцем, и тою силою, которую иначе и не назовешь.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Марья Дмитриевна, вы потеряли что-то? Могу я вам помочь?
2: Да сережку обронила, Андрей Борисович. Жемчужинку в скромной оправе. Куда она подевалась?
1: Да вот же она под стол закатилась. Фух, должен заметить, удивительной красоты и перламутр.
2: О, спасибо, коллега.
1: А я ведь тоже жемчужину потерял. Представляете, какое совпадение?
2: Запонку жемчужную или булавку?
1: Да нет. 83-й псалом называется «Жемчужный псалтыри». Я точно помню, что у меня он должен был быть в переводе академика Сергея Аверинцева, а я не могу отыскать. И интернет, как назло, сегодня в университете отключили, ремонтируют что-то.
2: «Жемчужина псалтыри»? Как удивительно. И чем же этот псалом заслужил такой титул?
1: Своей красотой, безусловно. Про него говорят, что он светится мягким светом, как драгоценный жемчуг.
2: Андрей Борисович, а прочитайте хоть несколько строчек. Так хочется послушать.
1: С огромным удовольствием, Мария Дмитриевна. Вот, например, блистательный перевод Российского библейского общества. «Как желанны жилища твои, Господи!

0: Господь воинств, как я жажду войти в двор храма Господня. Мои сердце и плоть поют, ликуя перед Богом живым.
1: Постойте, постойте, Андрей Борисович. А почему Господь воинств? Ведь Творец Вселенной, Он и для светских людей Бог, не только для военных.
0: А это перевод с еврейского одного из имен Бога. Саваоф буквально означает «Господь воинств». Это слово, очень часто встречающееся в Ветхом Завете и два раза в Новом, представляет Творца Вселенной как начальника ангельского воинства, стоящего на страже Божьих законов, или, попросту говоря, добра. Можно перевести Саваоф и как «Господь сил».
1: А под силами здесь кто или что имеется в виду?
0: Считается, что силы – это определенный чин в ангельской иерархии. Впрочем, если подразумевать здесь просто мощь небесного воинства, то, думаю, ошибки в этом не будет. Кстати, русская писательница Евгения Берукова, работая над 83-м псалмом, перевела Саваоф именно как «Господь сил». Вот послушайте. «Сколь желанны мне обители твои, Господи, сил! Тоскует и томится душа моя, стремясь во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом».
1: О, мне так больше по сердцу.
0: Наверное, этот перевод более эмоциональный, и поэтому легче для женского восприятия. Лаконичная жажду в первом варианте здесь разложена на проникновенное «тоскует и томится душа моя». А, вот и перевод Сергея Сергеевича Аверинцева нашелся. Он как раз интересен тем, что здесь приведено еще одно из имен Создателя – Адонай, который переводится как «Господь мой» и употребляется чаще всего как обращение к Богу. «Как желанны обители твои, Адонай, Господи сил! Истаивает душа моя, алчит покоя дворов твоих, ликует во мне сердце мое, торжествует плоть моя в радости о Боге живом».
1: Андрей Борисович, а что же там дальше в псалме?
0: Давайте почитаем. «Нашла птица себе жилище, ласточка, гнездо для птенцов. У алтарей твоих, Господь воинств, Царь мой и Бог. Блаженны живущие в доме твоем, они вечно будут тебя восхвалять».
1: Андрей Борисович, а ведь действительно, птицы часто селятся под крышами храмов. И когда окна открыты и с улицы доносится их щебет, то кажется, будто они в богослужении участвуют. Значит, и в Древнем Израиле так было.
0: Ну, об Иерусалимском храме мы здесь говорить не можем, поскольку он был построен при царе Соломоне, а 83-й псалом написан во время царствования Давида. Эту песнь создал некто из сынов Кореевых, талантливых поэтов и музыкантов, разделявших все невзгоды и радости своего правителя. Давид, как известно, вынужден был бежать из Иерусалима от своего сына Авессалома, который поднял против отца восстание. И в скитаниях царя больше всего печалили не голод и непостоянная смертельная опасность, а невозможность помолиться в скинии. Это походный храм-шатер, в котором хранилась главная иудейская святыня – Ковчег Завета. Это состояние Давида и передали образно сыны Кореевы, рассказав в псалме, как он завидует птицам, обитающим рядом со скинией.
1: Но все-таки Давид – счастливый человек. Ведь гораздо лучше стремиться в храм, пусть даже не имея возможности пойти туда, чем иметь все условия, чтобы сходить в церковь и не воспользоваться ими. Вот как я, например. Как посыпались на меня разные неурядицы, так я и сникла. Вместо того, чтобы пойти помолиться, в уныние впала. Ой, жалею себя, да плачу.
0: Псалмопевец Мария Дмитриевна тоже говорит о том, что это настоящее блаженство. Или иначе, о счастье. Помнить о Боге, тянуться к Нему всей душой. «Блажен, кто черпает силу в тебе, у кого в сердце путь паломника, кто, идя долиной плача, делает ее долиной родников, и дождь покрывает ее озерами. Они идут, обретая силы, они предстанут пред Богом на Сионе. Но вы себя сверх мира не уничижайте. Сокрушение о том, что ведешь себя не так, как хотелось бы, уже может стать началом пути паломника.
1: Невероятной глубины стихи. Сделать долину плача долиной родников. Эти слова действительно вдохновляют в паломничество отправиться. Если не в дальнее, то хотя бы в церквушку, что у меня напротив дома стоит. Ведь правильно автор псалма сказал: «Путь паломника в сердце».
0: А вот вам напутственная молитва царя Давида в изложении сынов Кореевых. Она укрепит вас свершить задуманное. «Господи Божий сил, услышь молитву мою, внемли Божий Иаковлев, защитник наш, возри Боже, обрати взор на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи иных дней. Предпочту я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах грешников. Ибо милость и истину любит Господь, дарует Бог благодать и славу. Господь не лишит своих благ живущих в незлобии. Господи Боже сил, блажен человек, уповающий на Тебя».
2: Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя.

Сегодня, 13 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: вера. Свидание с шедевром.
1: Никитушка, дорогой, как славно, что ты приехал.
2: Рад вас навестить, Маргарита Константиновна.
1: С дороги, наверное, голодный. У меня все готово. Садись скорее за стол, пока не остыло.
2: Маргарита Константиновна, я проголодаться не успел. Ехал из Петербурга на скоростном поезде всего-то около 4 часов в пути. Но все такое ароматное, что не откажусь.
1: Давай-ка тарелку, я тебе салат положу. Рыбу попробуй обязательно. И хлеб бери, он рядом с тобой.
2: Спасибо, Маргарита Константиновна, но хлеба пока что-то не хочется. Итак, столько вкусного.
1: Ах, Никитушка, наверное, это хорошо, что сегодня и без хлеба голодным не останешься. И в то же время хлеб — это ведь гораздо больше, чем просто изделие из муки. Я тетку свою вспомнила, Евдокию, твою прабабушку. Она девчонкой Великую Отечественную войну, ленинградскую блокаду пережила.
2: Я прабабушку, к сожалению, не застал.
1: А я хорошо ее помню. В середине 80-х она в Москву приезжала. Я как раз институт закончила. Мы с ней пошли в Третьяковку на Крымском валу. Галерея тогда только-только открылась. Там проходила выставка «40 лет победы над фашизмом». Тетя долго стояла возле работы скульптора Дмитрия Шаховского «Хлеб».
2: Маргарита Константиновна, а она сейчас экспонируется? Я бы тоже хотел ее увидеть.
1: Конечно. Пойдем с тобой завтра и посмотрим.
2: Договорились. А пока вот я ее на сайте Третьяковской галереи открыл.
1: Верно, Никитушка. Это она. Работа 1967 года. В композиции 3 человеческие фигуры из светлого дерева соединены как бы в одно целое. 2 детей, мальчик и девочка, ждут, пока их мать разделит маленький кусочек хлеба, нарежет его на тонкие ломтики.
2: Пронзительная работа.
1: Скульптор Дмитрий Михайлович Шаховской умел вкладывать в простые сюжеты духовную глубину. Это отмечали и зрители, и критики. Может быть, потому что с детства воспитывался в атмосфере духовности и веры. Отец художника был православным священником.
2: Семья скульптора, наверное, как и моя прабабушка, пережила блокаду?
1: Нет, Никита. Дмитрий Шаховской всю жизнь прожил в Москве. Великую Отечественную он встретил 13-летним пареньком. В столице тогда было тяжело. Враг стоял на самых подступах. В Москве, как и в Ленинграде, с первых дней войны хлеб стали выдавать по карточкам. Люди часами стояли в очереди за заветным кусочком. Отменили хлебные карточки только в 1947 году, спустя 2 года после победы.
2: Цену скудного военного пайка он знал хорошо.
1: Дмитрий Михайлович говорил, что отразил в скульптуре воспоминания о ценности военного хлеба. О том, как по-особенному звучали в те годы строки молитвы «Отче наш», которую его мать читала над маленькой краюшкой. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». И память о самой матери. Мария Дмитриевна Шаховская, историк, писательница и переводчица, скончалась в военном 1942-м от туберкулеза.
2: Художника воспитывал отец?
1: Увы, его тоже уже не было в живых. Отца скульптора, священника Михаила Шика, расстреляли в 1937-м на Бутовском полигоне. Между прочим, Дмитрий Михайлович Шаховской в 2000-х годах участвовал в создании храма во имя мучеников и исповедников российских в Бутово.
2: Мне кажется, и скульптура «Хлеб» наполнена жертвенностью. Мать делит кусочек между сыном и дочерью, отрывая от себя.
1: Да, Никитушка, матери в войну отдавали последние крохи детям. Об этом тоже напоминает нам скульптор Дмитрий Шаховской. В своей работе он говорит о хлебе как об одной из основ жизни, благословении, данном человеку Богом.
2: Маргарита Константиновна, теперь я это понял. И благодаря Дмитрию Шаховскому и его скульптуре «Хлеб» всем сердцем почувствовал.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Иногда на исповедь приходят люди и толком не знают, что сказать. Вместо того, чтобы каяться в грехах, рассказывают о своих заслугах. Дескать, живу честно, никого не обижаю. Это значит, что человек еще даже не приступил к покаянию, не понял его смысла, не может трезво оценивать свое духовное состояние. Почему так бывает? Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Не наследовал я покаяния, потому что еще не вижу греха моего. Я не вижу греха моего, потому что еще работаю греху. Не может увидеть греха своего, наслаждающийся грехом, дозволяющий себе вкушение его, хотя бы одними помышлениями и сочувствием сердца».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В богоборческие советские годы, когда большинство храмов стояли закрытыми, а верующих преследовали, родилось уникальное литературное явление – православный самиздат. Журналы, газеты, брошюры, а порой и книги печатались и распространялись подпольно. На их страницах были выдержки из творений святых отцов, проповеди, православная публицистика, назидательные истории и многое другое. Одним из наиболее известных авторов православного самиздата была Лидия Сергеевна Запарина, духовное чадо митрополита Вениамина Федченкова. Она получила от него благословение на литературную деятельность и стала записывать свидетельства об удивительных случаях Божьего промысла в своей жизни и жизни других людей, друзей, знакомых. Литературно редактировала, не изменяя смысла, перепечатывала на машинке в нескольких сотнях экземпляров, вручную переплетала и раздавала. Это была ее проповедь Христа в безбожные годы. Но настали другие времена, и теперь истории, записанные когда-то Лидией Запариной, можно без труда найти на полках книжных магазинов. Они собраны под обложкой книги «Непридуманные рассказы о том, как Бог помогает людям». Простые и искренние эти свидетельства говорят о том, что Господь всегда приходит на помощь. Герои умеют разглядеть Его руку, протянутую в трудную минуту. Например, в истории под названием «Просфора» женщина вспоминает случай из своего детства. Семья ее жила бедно, и девочкой она часто оставалась голодной. Однажды в храме возле мощей преподобной Ефросинии Московской она стала просить святую, чтобы та помогла ей не чувствовать голода. В ту же минуту девочку кто-то окликнул. Это была монахиня. Она протягивала ребенку просфору. Девочка с благоговением съела священный хлеб, и голод отступил. Герой рассказа в военные годы, мужчина по имени Юрий Павлович, руководил эвакуационной операцией во время Великой Отечественной войны. Ему поручили перевезти из города детей перед возможным наступлением немцев. По пути над грузовиком стали кружить вражеские истребители, поэтому решили ехать с выключенными фарами, хоть было уже и темно. Сумерки быстро сгустились, и водитель вел машину практически на ощупь. Вдруг в какой-то момент прямо перед автомобилем возникла фигура женщины в светлой одежде. Грузовик резко затормозил, Юрий Павлович с водителем вышли узнать, в чем дело, но никого не обнаружили. Зато увидели, что машина стоит буквально в нескольких метрах от обрыва. Рассказчик решил, что сама Матерь Божья явилась им тогда, чтобы уберечь детей от гибели. Современники Лидии Запариной отмечали, что она обладала даром слова, записывала рассказы чистым и ясным слогом высокой литературы, при этом не привносила в них ни капли вымысла. Как сама она часто говорила, «Жизнь – самая большая выдумщица». Книга «Непридуманные рассказы о том, как Бог помогает людям» – свидетельство того, как тихо и незаметно происходят порой настоящие чудеса. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом и вложена данная частица, то есть получается частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия, и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге, чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским, Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости и первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы, и там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 103,2 FM.
2: Вот и закончилось лето.
3: Наступило начало учебного года.
4: И мы идем в школу.
2: Но как перестроиться на учебный лад?
3: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
4: Очень просто.
2: Надо превратить их в приключения.
4: В формате аудиоурока.
3: Присоединяйтесь к нам.
4: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
3: С его верным псом Алтаем.
2: И нашим друзьям Вере и Фоме.
4: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
5: В страну знаний.
3: А для этого заходите на наш сайт.
4: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
3: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
5: Давайте учиться вместе!
6: Возрастное ограничение 6+. Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет об одном из любимых учеников Сергия Радонежского, преподобном Савве Сторожевском. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Музафаров. Поговорим о русской фантастической литературе начала 20 века. Как в этих произведениях и судьбах их авторов отражались трагические события приближающихся Первой мировой войны и революции.
0: Ларец слов.
7: Суета-сует, все суета, читаем мы в книге Экклесиаста. По преданию, автором этой книги, человеком, скрывающимся за псевдонимом Экклесиаст, является царь Соломон. Прозвучавшая фраза давно стала крылатой. Впрочем, произнося ее и укоряя суету, мы редко задумываемся, а откуда взялось слово «суета». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «суе» и производное от него понятие «суеслов». Между славянским языком и санскритом имеются довольно крепкие связи. Слово «суе» является тому подтверждением. На русский язык «суе» переводится как «зря», «напрасно». Но это церковнославянское значение, более ранний, старославянский смысл «суе» – «пустой», «тщетный». Фактически, такое значение является копированием санскрита. В древнеиндийском «шунам» – это «пустота». Родственное ему прилагательное «шуньяс» означает «пустой». Таким образом, «суе» несет смысловой оттенок бессмысленности какого-то поступка, например, произнесенного слова. В церковнославянском языке «суе» часто комбинируется с иными словами. Хорошим примером такого сочетания является понятие «суеслов». Как вы уже, наверное, догадались, суесловом наши предки называли человека, произносящего слова зря, напрасно, иными словами, болтуна. К сожалению, иногда в истории звание суеслова давалось напрасно. Например, суесловом назвали апостола Павла мудрецы Афин, не пожелавшие слушать его проповедь. «Что оба хочет, суесловивый сей, глаголите». Итак, запомним, что церковнославянское слово «суе» переводится на русский язык как «зря напрасно». Образованное от «суе» понятие «суеслов» означает «болтун», «празднослов».
0: Ларец слов.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В 30 километрах к югу от города Тамбов, в Знаменском районе, есть неприметное на первый взгляд село Сухотинка. Болото, озеро, лес и петляющая среди лугов речушка Нару-Тамбов. Когда-то на ее берегу стояло имение помещиков Сухотиных, мужа и жены. С их именами неразрывно связано сердце Сухотинки и одна из наиболее известных святынь всей Тамбовщины – Богородица Знаменский женский монастырь. Петр Гаврилович Сухотин получил имение в награду за проявленную доблесть при взятии Очакова во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов. В Сухотинке он поселился вместе с молодой женой Варварой Александровной. 30 лет прожили они здесь душа в душу. Но однажды обоих внезапно одолела тяжелая болезнь. Тогда супруги в одну и ту же ночь во сне увидели икону Пресвятой Богородицы Знамения. Пробудившись, Сухотины отслужили молебен перед этим образом и получили исцеление. После этого чудесного случая они дали Божией Матери обет устроить в своем имении иноческую обитель. Женский монастырь, построенный на землях и на средства Сухотиных, был освящен и открыт в 1822 году. Первой настоятельницей Богородицы Знаменской обители стала игуменья Досифея Кудрявцева, духовная дочь преподобного Серафима Саровского. Старец Серафим лично благословил ее на этот труд. Без малого столетия монастырь процветал, и в него стекались паломники со всей России. А потом к власти пришли большевики. Сразу после 1917 года Сухотинская Знаменская обитель была закрыта. Большую часть зданий, включая несколько храмов, снесли. На территории монастыря разместили детскую колонию, потом психоневрологический диспансер. Возрождение Богородицы Знаменского монастыря началось в 2003 году и продолжается до сих пор. Полностью восстановлена белокаменная церковь Иверской иконы Божией Матери. Обнаружен фундамент главного монастырского храма, утраченного в советские годы Знаменского собора. В будущем его планируется отстроить заново. А пока Сухотинский Богородице-Знаменский монастырь встречает гостей чуть тронутыми временем, но сохранившимися монастырскими стенами из красного кирпича. Золотой ангел на башенке, построенный уже в наши дни, склоняет голову, приветствуя каждого, кто приехал сюда помолиться и прикоснуться к истории славной обители.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты, и для чего Бог весь ты жил, и ненавидел, и любил. И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца. Иван Суриков.

Радио «Вера». Светлое радио. Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает. Генри Дэвид Торо.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем Федора Тютчева супруге Эрнестине. 13 сентября 1846 года. Овстук. Я пишу тебе в кабинете отца, в той самой комнате, где он скончался. Рядом его спальня, в которую он уже больше не войдет. Позади меня стоит угловой диван. На него он лег, чтобы больше уже не встать. В первое мгновение по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы открылся зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший. Старинный садик, 4 больших липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея, шагов во 100 длиною и казавшаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, все это помещается на участке в несколько квадратных сажен. Словом, я испытал в течение нескольких мгновений то, что тысячи подобных мне испытывали при таких же обстоятельствах, что вслед за мною испытает еще немало других и что в конечном счете имеет ценность только для самого переживающего и только до тех пор, покуда он находится под этим обаянием.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. В православной церкви есть святыни, которые появились непосредственно в христианскую эпоху, а есть такие, которые почитаются еще с ветхозаветных времен, то есть начиная с исторического периода до рождения Иисуса Христа. Многие подобные реликвии находятся в Палестине и одинаково признаются и христианами, и иудеями. Например, в городе Хевроне находится пещера праотцев, в которой похоронены ветхозаветные святые праотцы Авраам, Исаак и Иаков, а также их жены. Почтить гробницы приходят сюда христиане, иудеи и мусульмане. Пещера в Хевроне – святыня с непререкаемым статусом. Впрочем, есть ветхозаветные реликвии, история которых не совсем ясна и даже покрыта тайной. К таковым относится прежде всего Ковчег Завета, главная святыня народа израильского и яркий символ его истории. Ковчегом Завета принято называть деревянный ларец, обильно украшенный золотом изнутри и снаружи, в котором находились каменные скрижали с 10 заповедями, данные Богом через Моисея. Чудесным образом расцветший посох пророка Аарона, а также блюдо с манной, небесной пищей, которой питались евреи во время путешествия в пустыне. Ковчег Завета долгое время находился в храме Соломона, главном храме Израиля в центре Иерусалима. По свидетельству Священного Писания, Ковчег Завета обладал чудесными свойствами, и человек, в зависимости от своего внутреннего состояния, мог через прикосновение к ковчегу получить или исцеление, или погибнуть. В VI веке до Рождества Христова Иерусалим пал под ударом войска вавилонского царя Навуходоносора. Вавилонине разграбили столицу Израиля, храм Соломона в том числе, но Ковчега Завета не нашли. Величайшая святыня Ветхого Завета исчезла, но, как кажется, не бесследно. Как утверждают эфиопские христиане, именно их страна стала местом, где Ковчег Завета был спрятан и тем самым избежал уничтожения. Ветхозаветная святыня якобы до сих пор находится в городе Аксум на севере Эфиопии и размещена в особой часовне рядом с собором Святейшей Девы Марии Сиона. К сожалению, эфиопская церковь, хотя и именует себя православной, начиная с V века не состоит в общении с православными церквами из-за искажения основ веры. Тем не менее, эфиопское христианство имеет древнюю историю и очень самобытные традиции. С точки зрения эфиопских христиан, Ковчег Завета попал в их страну не случайно. Согласно местному преданию, перенесение святыни в Эфиопию организовал сын израильского царя Соломона и царицы Савской Македы Менелик, который то ли с согласия своего отца, то ли без него перенес Ковчег Завета в упомянутый уже город

Аксум. В доказательство связи своего народа с царем Соломоном эфиопы приводят то, что на протяжении веков их страной управляла так называемая Соломонова династия, последним представителем которой был свергнутый в 1974 году император Хайле Селасие. Ковчег Завета настолько бдительно охраняется эфиопской церковью, что своими глазами его в течение истории видели немногие люди. Право взглянуть на ковчег имеется только у главы эфиопской церкви. Другим членам церкви остается лишь созерцать копию ковчега, который выносят на всеобщее обозрение по большим праздникам. Поэтому сказать точно, действительно ли Великая Ветхозаветная Святыня хранится в Эфиопии или нет, является делом проблематичным. Однако хочется верить, что по воле Божией эфиопам удалось ее сберечь. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Ковчеге Завета и месте его возможного нахождения в Эфиопии.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Во все времена святые были и есть для писателей и поэтов источником творческого вдохновения. Образ святых, живших несколько веков назад, зачастую помогает автору глубже осмыслить современные события и найти ответы на трудные, казалось бы, неразрешимые вопросы. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Григории Двоеслове и стихотворении Максимилиана Волошина «Преосуществление». Место действия – Рим. Время действия – 6 век нашей эры.
2: В глухую ночь 6 века, когда был мир и Рим простерт перед лицом германских орд, и год теснил и грабил грека, и грудь земли и мрамор плит гудели топотом копыт, и лишь монах, писавший акты остготских королей, следил с высот оснеженной Саракты, как на равнине средь могил бродил огонь и клубы дыма, и конницы взметали прах на желтых тибрских берегах.
1: Стихотворение «Преосуществление» Максимилиан Волошин написал в Коктебеле 17 января 1918 года, когда многим стало ясно – Российская империя пала, так же, как некогда могущественный и казавшийся незыблемым Рим. В стихотворении Волошина встречаются два неназванных по имени действующих лица. Монах, писавший акты королей, готский историк VI века Иордан. Это он с горы Саракта неподалеку от Рима наблюдает, как войска остготов под предводительством Татилы грабят вечный город, который оказался невечен. Второй герой назван просто Папа. Это святитель Григорий I Великий. Римский папа, или, как его называют, святитель Григорий Двоеслов. Григорий был еще ребенком, когда остготы под предводительством Татилы ворвались в Рим и увели из города множество пленных. Улицы и площади Рима стали безлюдны. Среди разоренных домов, разбитых статуй, покрытых копотью триумфальных арок, бродили голодные собаки, ослы, изгнанные из императорских парков павлины.
2: И 40 дней был Рим безлюден. Лишь зверь бродил средь улиц, чуден был вечный град. Ни огонь сгладать, ни варвар стены разобрать его чертогов не успели. Он был велик и пуст, и дик, как первозданный материк. В молчанье вещем цепенели, столпившись, как безумный бред, его камней нагромождения — все вековые отложения завоеваний и побед.
1: Максимилиан Волошин писал о Риме VI века, а перед глазами у него были разоренные Петербург и Москва после большевистского переворота. И вовсе не случайно в этом стихотворении возникает величественная фигура святителя Григория Двоеслова, Папы Римского. Григорий из знатной римской фамилии Аницыев в молодые годы принял монашество, устроив в своем роскошном доме в центре Рима монастырь апостола Андрея Первозванного. Он и думать не думал, что его изберут епископом Рима, римским папой. И в какое время? Рим находился под натиском варваров. В городе не работали сенат, суды. Многие государственные мужи давно в спешке покинули свои мраморные дворцы. Римский папа Григорий I фактически стал негласным правителем Рима и делал все возможное, чтобы хоть как-то облегчить жизнь сограждан. Кормил из церковной казны тысячи нищих, даже распоряжался войсками, охранявшими крепостные стены. От своего имени выплачивал врагам дань и заключал перемирие. Римский папа Григорий I был рядом со своими соотечественниками во время страшного наводнения Тибра, эпидемии бубонной чумы и осады стен войском вандалов. В одной своей проповеди в соборе святого Петра, многие из них были записаны и сохранились 6 века, святитель сказал, что принял на свое попечение церковь, когда она стала похожа на ветхое судно с пострадавшей обшивкой. Кажется, в него повсюду проникает вода, и все предвещает близкое крушение, но...
2: И в этот безысходный час, когда последний свет погас на дне молчания и забвения, и древний Рим исчез во мгле, свершалось преосуществление всемирной власти на земле.
1: О каком же таком преосуществлении пишет Максимилиан Волошин? В поэтической форме он, по сути, передает мысль, которую немецкий историк Фердинанд Григоровиус выразил в книге «История города Рима в средние века». Здание древнего и еще недавно самого могущественного на земле государства рухнуло, но оказалось, что под его руинами есть твердый фундамент, который стал новым основанием для всей жизни Европы – церковь. Вот оно, то самое преосуществление, которое Максимилиан Волошин предугадывает и для Российской империи, пережившей ужас революции.
2: Орлиная разжалась лапа, и выпал мир, и принял папа, державу и престол воздвиг, и новый Рим процвел, велик и необъятен, как стихия. Так семя, дабы прорасти, должно истлеть. Истлей, Россия, и царством духа расцвети.
1: По преданию, свою самую известную книгу «Собеседование. Диалоги о жизни и чудесах италийских отцов» папа Григорий I написал в страшные дни, когда Рим осаждало войско вандалов под предводительством короля Агилульфа. Собеседование написано в форме диалога, который папа Григорий ведет со своим собеседником, диаконом Петром. Поэтому в Древней Руси автора этой книги, папу Григория I, стали называть двоесловом, то есть ведущим диалог, или Григорием-собеседником. Рим осаждают варвары, а Григорий Двоеслов пишет книгу о святых чудотворцах Италии. Он желает укрепить веру соотечественников и напомнить, что все в мире делается по воле Бога. В России идет гражданская война и устанавливается новая безбожная власть, и Максимилиан Волошин пишет стихотворение «Преосуществление». Поэт всем напоминает о великой вере и мужестве святителя Григория Двоеслова. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «На то Божии дождики, чтобы отмываться и светлеть ликом более прежнего».
1: Это метафора из книги «Без выбора», сборника мемуаров писателя Леонида Ивановича Бородина, автора романов «Расставание» и «Божеполье», повестей «Ловушка для Адама», «Третья правда» и «Царица смуты». В 1965 году Бородин вступил в антикоммунистическую организацию, ставившую своей целью христианизацию политики, экономики и культуры, за что был осужден советским судом. 10 лет провел в тюрьмах и лагерях. Находясь в заключении, начал писать. Испытания, выпадавшие на его жизненном пути, писатель воспринимал как повод, чтобы стать чище.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Есть ли в мире такой ресурс, который не истощается от того, что его отдают, а напротив, умножается? Этот вопрос ставится в рассказе Николая Семеновича Лескова «Неразменный рубль». Маленькому герою рассказа снится, что он получил на Рождество чудесный подарок – неразменный рубль. На него можно купить что угодно и получить монету обратно, но с одним условием – покупать только нужные и полезные вещи. Маленький герой идет с рублем на ярмарку. Там он покупает подарки для всех, кого видит. Детям – игрушки, девушкам – платки, другу – гармошку. И все идет хорошо, пока мальчик не сталкивается с искушением. Высокий сухой человек уговаривает героя купить жилет со стеклянными пуговицами. После этой покупки рубль исчезает. Почему? Герой потратил его на ненужную вещь, которая не принесет никому радости. Лесковский «Неразменный рубль» — это метафора духовной жизни. Любовь, раздаваемая, не уменьшается, но растет и умножается, писал святитель Иоанн Златоуст, богослов и подвижник 4-го столетия. Герой рассказа «Неразменный рубль», проснувшись, понял: пока мы копим любовь лишь для себя, наша душа пребывает в тесноте и холоде эгоизма. Но стоит нам решиться отдать тепло, и источник любви внутри нас становится неиссякаемым.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Одиннадцатого сентября православные христиане вспоминают новозаветное событие – мученическую смерть великого пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Полное название праздника – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святого заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы, который в то время правил в Галилее. Великий пророк обличал грехи и злодеяния царя и его окружения. Но Ирод боялся казнить Иоанна Крестителя. Он страшился народного гнева, ведь люди любили святого. Однако жена его брата Иродиада, с которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Соломию обманом заставить царя убить узника. На пиру Соломия танцевала для Ирода. Танец так ему понравился, что он поклялся исполнить любое ее желание. Соломия попросила голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую смерть. Ключарь Владимирского собора города Ставрополя иерей Даниил Поваляев объяснил, почему такое событие в христианском мире почитается как праздник.
5: Конечно, для простого человека может возникнуть вопрос, в чем здесь праздник? Если просто и поверхностно, то, конечно, праздник в том, что воинство небесное пополнилось еще одним своим воином. Если более широко, хотелось бы сказать о том, что его жизнь, его труды пророка и предтечи крестителя Спасов Иоанна, что называется «на злобу дня», получает нас силе и крепости. Какой именно? На сегодняшний день очень часто человечество пронизываемо малодушием, как неспособностью человека противостать неправде и злу. Из-за своей трусости, из-за недостатка силы, отчасти именно из-за малодушия, Понтий Пилат не сумел противостать обвинителям Спасителя и сказать слово в защиту Господа нашего Иисуса Христа. Не сумел постоять за правду, не хватило у него этих внутренних сил. И вот пророк Иоанн Предтеча является собой пример невероятного мужества. Мужества и верности до самой своей смерти. Даже под страхом смерти, будучи уже в тюрьме, в заключении, Иоанн Креститель продолжает обличать Ирода. Будучи верным своему слову, будучи верным своему служению, являет для всех нас пример, прежде всего, мужества. В противовес тому малодушию, который, как я уже ранее сказал, порой пронизывает наше общество во всех его плоскостях. Поэтому сегодня я искренне всех хотел бы поздравить с Днем Пророка Предтечи и Крестителя Спасов Иоанна. Хотелось бы напомнить всем нам, кому необходимо молиться и возносить свои мольбы в деле укрепления воли, в желании побороться за правду, за истину, сказать свое веское слово там, где человек своим внутренним чутьем ощущает крепкую потребность в том, что за эту правду нужно постоять. В противном случае свет в этом мире будет угасать. Прежде всего, мы возносим свои молитвы ко Господу и, как Его угоднику, молитвы к святому праведному пророку, предтечею Спасов Иоанну. Да благословит нас всех Господь по молитвам святого подвижника своего. Аминь. С праздником!
4: В этот день положен строгий пост, как выражение скорби о смерти великого Иоанна Крестителя. Согласно церковному уставу, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
6: Сегодня священник Дмитрий Полищук, ресторатор, предприниматель Фирас Новицкий и автор просветительских проектов о православии Алексей Шириков будут размышлять о том, что такое смирение и в чем особенности этой добродетели.
7: Источник.
8: Мам, кажется, я уже спрашивала, но забыла. А вот на этой фотографии кто этот мужчина справа?
9: А, это родной дядя твоей бабушки, Леонид.
8: Красивый.
9: Да. У него очень интересная жизнь. А вот расспроси бабушку. К счастью, ему не пришлось выпить чашу страданий до дна, как многим другим нашим родным во время войны.
8: Выпить чашу до дна? Впечатляющий образ.
10: Да, образ впечатляющий и емкий. К нему очень часто обращаются в литературе и в средствах массовой информации и используют его для характеристики не самых счастливых моментов в жизни. Давайте разбираться. Обратимся к нашему первоисточнику – Библии. Образ чаши встречается и в Ветхом, и в Новом Завете. В Ветхом Завете в книге пророка Исаии мы читаем: «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения». Так обращается Господь к еврейскому народу и призывает жителей Иерусалима возродиться к новой жизни, отвратясь от греха. под чашей гнева Божьего, которую город испил до конца, понимается чаша бедствий и страданий, попущенные Богом за нравственные преступления его жителей для их вразумления. Израильское общество представлялось пророку Исаии больным телом, которое требует лечения, и Иерусалим принимает свое наказание исцеления в полной мере. В утешение пророк говорит, что те же страдания постигнут и их врагов, которые заслуживают наказания не менее. «Подам ее», то есть чашу, «в руки мучителям твоим». В Новом Завете о чаше страданий говорит Иисус Христос в Гефсиманском саду перед тем, как пойти на вольные страдания и смерть на кресте. Упоминание моления о чаше присутствует у всех евангелистов, кроме Иоанна Богослова, Матфея, Марка и Луки. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя», молился Спаситель, зная о том, какая чаша ему уготована. Это цитата из Евангелия от апостола Матфея, а апостол Лука в своем Евангелии дополняет повествование деталью. У Спасителя во время молитвы выступил кровавый пот. В наше время выражение «выпить чашу до дна» означает испытать несчастье и страдания в полной мере. Также оно встречается в форме «испить чашу до дна», «выпить горькую чашу до дна» с теми же значениями – достойно перенести все тяготы жизни в настоящем или будущем.
0: Первоисточник.

0: слушаете радио «Вера». Пространстве. Путешествуем со смыслом. На севере Пермского края, в 360 километрах от столицы региона, на высоком берегу реки Камы стоит село Пянтек. В письменных источниках оно упоминается с 1579 года. Однако, по всей вероятности, появилось здесь еще раньше. В Пянтеке находится церковь Смоленской иконы Божией Матери, которая считается древнейшим деревянным храмом Урала. Ее постройка, по некоторым источникам, датируется 1500 годом. Церковь попала в список самых труднодоступных достопримечательностей нашей страны. От основной трассы до села 36 километров через лес, по грунтовой дороге, местами и вовсе переходящие в бездорожье. И все-таки люди едут в Пянтек, чтобы увидеть уникальный смоленский храм, который местные жители называют еще и Богородицким. Архитектура этой маленькой деревянной церкви весьма необычна. И для русского храмового зодчества совсем нетипична. Высокий шестигранный двухэтажный бревенчатый сруб. К нему прирублен алтарный выступ. Увенчана церковь пологой крышей с маленьким куполом посередине. Своим обликом храм напоминает крепостную дозорную башню. Возможно, так оно и было на самом деле. По летописным источникам в 15 столетии здесь располагалась первая русская крепость на Верхней Каме – деревянный Анфаловский городок. Следов его современным архитекторам обнаружить не удалось. Однако некоторые ученые предполагают, что Смоленская Богородицкая церковь в Пянтеке и есть часть Анфаловского городка – угловая башня крепости, перестроенная в XVI веке под храм. Так или иначе, храм существует здесь уже 4 с лишним столетия. Еще в конце XIX века он был действующим. В 1898 году в Пянтеке побывал известный археолог Николай Новокрещеных. Он вкратце описал интерьер Смоленского Богородицкого храма. Деревянные царские врата перед алтарем, по бокам большие иконы, вырезанные из дерева ангелы. В советские годы царские врата и образа были переданы краеведческому музею города Чердынь Пермского края, а фигуры ангелов попали в Пермскую художественную галерею. Это единственное дошедшее до нас свидетельство о внутреннем убранстве Смоленского храма. Сейчас внутри пусто. Что же касается внешнего облика, то сохранился рисунок 19-го столетия, на котором церковь увенчана высокой конусообразной шатровой крышей. Впоследствии она оказалась утрачена. Вероятно, это произошло в советские годы, когда храм был закрыт. Церковь сильно обветшала. По этой причине богослужения там пока не совершаются, требуется серьезная реставрация. Но помолиться у стен храма можно и сегодня. Потрясающе красивый в своей простоте, стоит он на высоком берегу Камы в окружении стройных березок и как будто радостно приветствует каждого, кто добрался в далекий Пянтек, чтобы его увидеть».
1: Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: О, тот воистину блажен, кто этой осенью прелестной не замкнут улицею тесной, не заслонен громадой стен. Блажен, кто в эти дни не слышит докучных шумов городских. Здесь Божий мир теперь так тих, здесь воздух листья чуть колышет. Алексей Жемчужников.

0: Вера. Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Традиционно в воскресенье мы собираемся в этой студии, чтобы поговорить о тех вопросах, которые подняли в утреннем эфире авторы программы «Частное мнение». Она у нас по утрам выходит, четырехминутные размышления о чем-то важном разных людей. И сегодня тема у нас будет на базе такого размышления про смирение. Ну вот просто про смирение. Как научиться смиряться? Мы с разных сторон посмотрим на это, казалось бы, уже много раз обсужденное понятие. Надеюсь, мы что-то новое сегодня скажем. Надеюсь на нашу искренность разговора. А говорить об этом будем мы. Священник Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Сергиево-Посадской епархии. Добрый вечер, отец Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: А также наши гости. Фирас Новицкий, ресторатор, предприниматель. Фирас, привет.
3: Здравствуйте.
1: И автор, собственно, частного мнения, которое ложится в основу разговора, Алексей Шириков, теолог, автор просветительских проектов о православии. Лёша, привет.
4: Добрый вечер.
1: Давайте начнем по традиции. Как всегда, мы послушаем частное мнение, потом его обсудим.
5: Никто не может устремиться к вечности, если не увидит в глазах хоть одного человека сияние вечной жизни, писал митрополит Антоний Сурожский. И это сияние мне было показано через митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, ипподиаконом которого я был около 5 лет. Двумя историями об этом человеке я бы хотел поделиться. Первую мне рассказал отец, много лет трудившийся с владыкой. Как-то раз в епархии поссорились 2 священника. Владыка пригласил их к себе, чтобы помирить, но ничего не получалось. Ссора продолжалась уже в присутствии митрополита. Тогда владыка Евлогий сделал перед ними земной поклон со словами: «Простите меня, братья, видимо, я плохо за вас молился». Ссора прекратилась, священники помирились. Вторая история произошла спустя много лет во время моего обучения в Москве. Мне нужно было передать книги одному из бывших послушников митрополита Евлогия, на тот момент уже пожилому архимандриту. Он принял меня как дорогого гостя, напоил меня чаем и рассказал, как, трудясь с владыкой, допустил большую и серьезную ошибку, за что получил выговор. Он вспоминал: «Иду я на следующий день после этого и думаю, как же мне быть? Все, теперь не будет мне доверия». А владыка со мной, как ни в чем не бывало, начал общаться. И еще с таким теплом на меня смотрит. И вот тут-то я понял. Это он не меня ведь ругал, а мой грех. А меня-то он любит. И с таким теплом и простотой были сказаны эти слова, что у меня до сих пор наворачиваются слезы на глаза при воспоминании об этом простом, но таком важном открытии. «Бог прост и препрост», — любил говорить митрополит Евлогий. И в своей жизни он старался уподобляться Богу.
0: Частное мнение.
1: А, ну вот, Бог прост и в простоте, как бы и смирение. Лёш, вот ты пришел с каким посылом? С какой стороны ты хочешь рассмотреть это, в общем-то, всем, казалось бы, понятное и непостижимое понятие? Вот так вот, тавтология.
4: Да, ну вообще... Тема смирения, она такая необъятная, что действительно, наверное, можно про нее много передач снять. И мне хотелось бы посмотреть на смирение в разрезе как раз того, это некоторое самоуничижение, это отсутствие собственного «я» полное, или все-таки смирение не противоречит тому, что человек может... условно и похвалить себя, и видеть что-то хорошее в себе. Опять же, отталкиваясь от передачи, которую мы послушали, вот если посмотреть здесь на то, что сделал владыка Евлогий, то как будто бы он взял на себя то, за что он напрямую, скажем так, не отвечал. Да? Он же мог не говорить о том, что я плохо за вас молился. Это же в первую очередь была причина в тех, кто ссорился, что они ссорятся.
1: Ну, казалось бы.
4: Да. А он говорит: я плохо за вас молился, делает земной поклон, проявляет таким образом смирение и меняет что-то в лучшую сторону. И вот мне интересно эту границу обсудить, наверное, между тем, когда смирение, вот такое смирение состояние, уничтожающее в человеке
1: я-самость,
4: ведет к разрушению, а когда, наоборот, к созиданию.
1: Да, вот я тоже сейчас саккумулирую несколько вопросов, да, которые слышала от людей на эту тему или рассуждений на эту тему. В частности, вопрос был, а как же вот кто положит душу свою за други своя, и это правильно, а что же тогда остается от моего «я»? Я вот с точки зрения женской много историй слышала от девочек, от жен, которые полностью растворялись в муже, полностью слушались, полностью менялись, и какое-то вот абсолютно личностное внутреннее исчезало, было раздавлено, затоптано, и уже человек себя не помнил. Вот, такие мы полярные точки вам обозначили, отец Дмитрий.
2: Да.
1: Где середина золотая?
2: Прекрасно порассуждать на эту тему, учитывая, что это качество является ключевым для каждого христианина, по крайней мере, православного, и то, к чему мы стремимся, лично у меня нет. Поэтому я не только пришел сам что-то сказать, но и послушать умных людей. А вообще, если более глобально посмотреть на сегодняшнюю тему, спасибо вам, что вы ее затронули. Действительно, прекрасный пример. И Владыка Евлогий в моем детстве вот сыграл тоже как-то такую важную тоже роль. Я помню, как-то в Владимирском соборе, в Успенском соборе города Владимира, просто студентом я пришел туда на службу, и он отправил и подиакона меня

0: и смирен сердцем.
1: И при этом его «я» далеко не исчезает никуда.
0: Это вообще не обсуждается, иначе он не Бог.
1: Да.
0: Да.
1: Да.
0: Он Поэтому царь. Да. Он Бог, и он говорит о смирении. Это всемогущее существо, простая и нераздельная Троица, которая является при этом олицетворением всего смирения, которое возможно в этом мире. Мы даже себе представить не можем, насколько Бог смиренен, что он становится... Вот сам факт, его надо освежать, мне кажется, и в душе, и в сердце, в голове нашей, он становится тварью. Разве это не высшее проявление совершенно сверхвообразимого смирения? Творец становится тварью. Вот недавно буквально на исповеди пришел молодой человек, и мы с ним что-то так редко бывает, что молодые люди о чем-то думают серьезным, но вот он пришел с серьезными вопросами, в ГИТИСе учится. Вот. И вот он, я ему говорю, слушай, ну вот пойми, кто такой Христос. Он говорит, ну а в чем разница-то? Бог один, знаете, вот это современная тенденция, все лепить из одного материала. Так вот, я говорю, разница в том, что, представь себе, Пушкина и Евгения Онегина, кто кого создал и кто величественнее. Может ли Пушкин создать еще подобных Евгению Онегину? Ну, конечно, и Гринёв, и других создавал, мало ли, какие бывают персонажи. Но не Евгений Онегин создал Пушкина. Вот Пушкин есть во всем произведении, от первой буквы до последней точки. И Бог есть во всем мире, во всем создании, от начала и до конца, альфа и омега. И этот Бог становится творением необъяснимым образом для того, чтобы это творение спасти. И вот это и есть настоящее смирение, когда ты обладаешь всем и этим не пользуешься, потому что, вися на кресте, он мог просто, даже не произнося ни одного слова, не только прекратить свои мучения, но и создать новых людей. Вот прямо из здесь стоящих их превратить в пыль, а родились бы новые люди. И он этого не делает. Вот для меня Христос и является абсолютным воплощением смирения. Это сила, совершенно невообразимая, потому что это Бог, которая смиряет себя, или по-гречески говорит «кеносис», очень красивое слово, чтобы стать тварью ради меня, последнего человека. Вот это мощь.
1: Да. Я так даже забыла про все детские вопросы, которые мне сегодня предстояло ретранслировать. Я, наверное, их вспомню. Я знаю, что не так давно и не первый раз, Фирас, у тебя была ситуация, когда надо было смириться с потерями в бизнесе, например. Да? Как ты это все для себя решаешь? Я просто помню тот вечер, когда мы с тобой накануне разговаривали, и все пришли как бы поддержать, закрывалось твое кафе, а ты как бы поддержал всех нас. И как-то мы так посидели весело, с шутками, поговорили, и меня, честно говоря, потрясло тогда твоя реакция.
2: Ну, дело в том, что я самый смиренный из всех смиренных.
1: Да, мы уже поняли, поэтому мы тебя пригласили.
2: Да, поэтому я здесь и присутствую. Вот батюшка, конечно, все сказал, тут даже сказать нечего. Вот, но в конкретной ситуации, когда вот она происходила, я понимал, что изменить-то ты ничего не можешь. Если ты ничего не можешь изменить, ты либо нервничаешь, либо смиряешься. Здесь другого не дано. Ну, это мое мнение. Может быть, я, батюшка, ошибаюсь, там, не знаю. Но стараюсь принимать то, что приходит спокойно. Когда ты в спокойствии, тогда оно как-то легче все это на душу ложится. Вот. Ну и, конечно, в молитве. То есть, если ты, ну, если я не молюсь, у меня это проблема. Это проблема. То есть, ну, когда мне сказали, что мы закрываем, а мы кучу души туда вложили, кучу денег.
1: Там проходили православные встречи твоего брата Виталия Заболотного. Да. Это было дорого не только потому, что это кафе.
2: Конечно, конечно, да. Там батюшек было очень много, столько друзей. У нас столько было там людей, которые поженились. Детей поражали там в нашем этом проекте. Там, это, ну, уже прям такая дружная получилась семья. И когда нам объявили, что мы должны оттуда уйти, вот, конечно, была тревога. Реально была тревога, но она недолгая была. Потому что, ну,

0: все меняется. Все меняется. И я понимаю, что когда со мной Христос, вообще ничего не страшно.
1: Ну, ты это понимаешь или ты это чувствуешь? Потому что сказать, как правильно, наверное, мы все, прочитав уже на количество святых отцов, наверное, мы все можем сказать, как правильно, как это сделать, как это прожить, как это принять.
0: Опыт. Только через свой личный опыт. Можно очень много прочитать книг, бесконечно читать Евангелие, а потом просто вляпаться.
1: Ну, можно.
0: Вот. Вот я с батюшкой хожу периодически там в тюрьмы, и я прихожу когда туда к ребятам, да, там я вижу вот такой сильный, здоровый, весь такой вот, мощь такая в нем. А когда он поговорит с батюшкой, он плачет. Вот. Внешность может быть очень обманчива. Вот. Но когда ты со Христом, когда ты ему доверяешь, тогда ты понимаешь, что это так надо. Ну, просто ты это принял, и все. И вариантов других у тебя нет.
1: Что ты чувствуешь в этот момент?
0: Ой, не знаю, по-разному. И, ну, разные были ситуации. У меня была ситуация, как-то вот так, ну, поругались с человеком. Даже было, я там ночь не спал. Ночь не спал, так переживал. Там жена говорит, ну что-то, я говорю, слушай, так переживаю. А молитва не идет в этот момент. Я не мог молиться. Я духовнику позвонил, он говорит, молись. Я говорю, а я не могу. А он говорит, а ты учись. Я говорю, а ты учи. А он говорит, так я же тебя учу. Я говорю, так она не идет. Вот у нас разговор такой. Я говорю, ну, и вот я пытаюсь, она не идет. Я думаю об этом человеке. А перед этим, конечно, у меня, ну, так как я еще и не гордый человек, я думал, что я могу стоять в храме и думать только о молитве.
1: Ну да, мы поэтому тебя и позвали.
0: Спасибо.
2: Это вторая причина.
1: Да. Это вторая причина, да.
0: И я, когда стоял в храме, я думал не о молитве, я думал об этом человеке. Вот. Но как-то оно потихонечку, и вот мы потом помирились. И мы общаемся, и мы дружим. И вот, слава Богу, все стало на свое место. Но я доверил Богу эту ситуацию.
1: То есть у тебя все-таки получилось уйти в молитву в храме тогда?
0: Ну,
1: или потом?
0: Вряд ли оно получилось. Может быть, я так думаю, что оно
1: духовник
0: получилось.
1: Духовник помолился.
0: Скорее всего, очень много людей. Я так очень чересчур общительный и всех просил. Угу. Вот. Ну и, конечно, молитва батюшек – это очень важная молитва. Жены молитва очень важна, когда близкие люди за тебя молятся. Близкие, вот твоя половинка тоже молится. Но это как-то вот, и вот тогда ты выходишь из этих ситуаций. Не знаю, батюшка, как-то так вот у меня получилось.
1: Ты знаешь, очень многие люди как бы этот момент не отслеживают, что нужна молитва. Что вот у меня не получается смиряться, и не получается смиряться. И обычно просто забываем молиться. Ты говоришь о том, что молитва не идет. Отец Дмитрий, почему может не идти молитва в момент, когда ты не смиряешься, обижаешься, вот это вот все, не принимаешь обстоятельства? Как может такое быть?
2: А как оно может идти вообще?
1: Ага.
2: Ну, мы из двигателя убрали топливо, коленвал, а потом удивляемся, что он не заводится и не тянет за собой автомобиль. Нет, это все взаимосвязанные вещи.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений» на волнах радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, а также наши гости – священник Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Сергиево-Посадской епархии, а также Фирас Новицкий, ресторатор, предприниматель, и Алексей Шириков, теолог, автор просветительских проектов о православии. Говорим мы сегодня о смирении, и говорили мы сегодня о том, что в самой первой части, что не едет автомобиль, в частности, наша попытка смиряться, если нет молитвы. Лёш, мы в правильном русле сейчас двигаемся? Того, что ты хотел исследовать?
4: Я, присоединяясь к тренду самооценки, скажу, что я отказываюсь судить, в правильном русле или не в правильном, смиренный.
1: Все сегодня очень смиренные в студии конкретно, да, сейчас.
2: Мы подготовились.
4: Да. Ну, у нас палитра дополнилась, да? Есть несмиренные, есть самые смиренные, а есть...
1: Давайте я буду несмиренной сегодня.
4: Но, на самом деле, я слушал и думал о том, что мне очень нравится как раз то, в какую сторону идет разговор, потому что это откликается и моему собственному опыту. Я помню, что раньше я, когда, подростком еще читал про смирение, такой думал, Что это такое вообще? Ну, зачем это? Я понимаю, там, любовь. Ну, вот, когда ты любишь, это приятно, это хорошо. А когда ты смиряешься, что это? Я вообще не мог даже понять этого слова. Ну, и вот для меня когда-то открытием стало как раз происхождение этого слова, что смирение происходит от слова «мера». И мне кажется, что как раз вот то, что вы говорили, это буквально про это. Вот вы говорили про свой ресторанный проект, да, ресторанный бизнес. И ваша мера в том, что вы не можете повлиять, закроется или этот ресторан, или не закроется. И вот если вы эту меру осознаете, то наступает спокойствие. И то, что говорилось про Бога, мне кажется, тоже очень откликается вот этому определению слова «смирение», как я его нашел для себя, да, этимологическому такому происхождению. Бог действительно может все что угодно и будет несмиренно сказать, что он, если бы он про себя сказал, а я ничего не могу. Ну, это просто будет неправда, и, наверное, мы, как христиане, тоже не должны в этом смысле пытаться принизить какие-то свои умения, говорить, что, ой, я вот на самом деле ничего не умею, я не умею там вышивать бисером, если
1: да не,
4: я
1: не
4: хорошо.
1: Не так, Леша, ты знаешь, как говорится, да я-то что, это ж все Господь сделал.
4: Да.
1: Вот я вообще вот. Ничто,
4: и
1: а при этом не верится в
4: и
1: это.
4: Мне кажется, что да, это как раз не про смирение, потому что если смирение – это понимание своей меры, понимание правды о себе, то я могу сказать, да, я могу, но в то же время, я понимаю, что если бы не учителя, а если бы не в крайнем счете Бог, который все это создал, то я бы ничего не мог. И вот эта вот трезвая оценка, она как раз, ну, мне кажется, про то, о чем говорили до этого.
1: Мне очень сложно найти эту меру. Давайте я сегодня буду такая прям неправильная, саккумулирую все вопросы от неправильных и расскажу про свое непонимание, например, смирения, когда я воцерковлялась. У меня есть такая проблемка. Я очень горжусь тем, что хорошо вожу машину. Господи, прости меня, пусть это... Пожалуйста, чтобы я ездила нормально, и ты меня берег. Вот это как бы пришло не сразу, такое понимание. И меня очень хорошо утешил духовник. Не утешил, а вразумил. Я говорю, вот как мне быть, что я горжусь? Уже сейчас, наверное, можно это рассказать, что я вот так хорошо вожу машину, что я вот в школу спортивного вождения закончила, что вот у меня вот, ну вот дано. Вот. Я говорю, как вот мне вот так вот не гордиться, что я лучше других? Он мне так спокойно говорит, слушай, ну обычно люди же доезжают до дома, а все по городу ездят особо. Большинство-то не бьется, значит, все хорошо водят. Меня как-то так это хорошо отрезвило. Но, тем не менее, вопрос остался. Вот если разбирать на этом примере, да, как быть с тем, что, ну, возможно, действительно, вот я сегодня несмиренная, я вожу лучше других. Говорить, что да ну что вы, просто Господь ведет, хотя Господь ведет, потому что на секунду что-то ты, да не то, что ты отвлечешься, в любой момент может все что угодно произойти. И ездишь только с Богом, конечно, это пришло с опытом. Но тем не менее, вот Леша тоже на эту тему часто рассуждает. Mm-hmm. Говорить, что я тут ни при чем, это правильно, что я вот, да ну что я, это все Господь, да вот я смиряюсь с тем, что я хуже всех, я грешнее всех, я вообще ничто, собственно, я раб негодный, кстати, да, раб негодный, это Господь в Евангелии приводит. Как вот в этом, во всем вот в жонглировании правильно себя ощутить, чтобы это не было ложью? Ах, да нет, ну что я, а внутри-то это самое, оно цветет, мое я.
2: Ну вот вы правильный термин употребили, глагол «жонглировать». Мы не в цирке, мы не пытаемся кого-то впечатлить какими-то своими духовными или псевдодуховными достижениями. Ну, кроме того, никто не отменял такое понятие, как лжесмирение.
1: Да-да-да.
2: И это всегда очень удобно, вы знаете, особенно в храме. И с лжесмирением можно по спине человеку дать, который вперед тебя к причастию пошел. И с лжесмирением, например, я вам расскажу, вы только потом никому не рассказывайте.
1: Нет, по секрету можно, здесь сегодня.
2: Да, как можно батюшку посмирять на исповеди. Лайфхак для начинающего исповедника. Приходишь на исповедь, это пример как раз лжесмирения, и расскажешь, батюшка, вы знаете, я вас так осуждала. Это же, вы понимаете, грех осуждения. Вот осуждала за это, за это, за это, и за это, за это. И человек все твои грехи, которые ему видятся, перечисляет, но при этом говорит, батюшка, каюсь в осуждении священника.
1: Это
2: очень хитрая форма. Очень хитрая форма такая. Да, и это как раз вот человек маскирует под смирение хамство. Ты должен смиряться, ты первый раз в храм зашел, вот смиряйся, я тебя, так сказать, поставлю на место, половую тряпочкой пройдусь по твоей милой шейке, а ты не знаешь, ты вот не в театр же пришла, вот смиряйся. Вот. Вот это такая тоже болезнь, особенно плохо, если это не просто болезнь детства, знаете, вот, ну, ветрянка, у кого не было ветрянки, да, лучше переболеть в детстве, в общем, чем в беременность, например. А тем не менее, а у некоторых это затягивается период, и есть целые приходы с такими вот прихожанами, с позволения сказать. И вот очень важно, чтобы и у священника этого не было, не был бы этим заражен. Лжесмирением. Определяется это качество, мы говорим о качестве души, определяется вот оно тем, как ты реагируешь на обстоятельства твоей жизни. Вот. Очень, в кавычках, смиренный человек может быть очень гневливым при этом. То есть что-то пошло не по нему. Очень легко пройти, это лжесмирение или нет. Ну вот, прикинуться дурачком, простите, что вы сказали, повторите, а вот так и сделать наоборот. Угу. И дальше вспыхивает у человека гнев, и он называет это гнев праведным. Еще один термин. Еще один термин вводится в некий оборот церковный. И сразу понятно, что смирением там и не пахнет. И в своей душе, если ты думаешь, что ты смирение, то тебя Господь обязательно поставит в такую ситуацию, когда твое, в кавычках, смирение покажет себя зверем, который вырвался из твоей клетки. Ну, поэтому, конечно, все мы учимся и спасаемся друг с помощью друга. И друг об друга точимся. Зубки наши стачиваем и стараемся, конечно, следовать закону Божию.
1: Вот я все пытаюсь понять, какой же первый шаг сделать, когда вот, ты попадаешь в такую ситуацию, когда тебя накрывает и гнев, и досада, и полное несмирение. И вот то, что рассказал Фирас, очень хорошая ситуация. Угу. Вы говорите, машина не поедет без топлива, без молитвы. А молиться не получается, потому что ты сейчас в гневе, в обиде, в досаде, в ярости, там еще в чем-то. В этот момент что надо делать?
2: Надо говорить: «Господи, помилуй». И причем все святые говорят, неважно, в каком-то состоянии всегда имя Божие призывать. А очистить твое сердце может Бог. И даже в самом безумном состоянии твоей жизни Господь может прийти и помочь. Никогда не надо забывать призывать имя Божие. И сначала это будет, может быть, формально. И некоторые говорят, вот, я читаю псалтирь по-славянски, ничего не понимаю. Ну, во-первых, можно и по-русски прочитать, ну, или по-гречески. Кто знает иврит, и по-еврейски. А во-вторых, бесы-то знают все языки. В любом случае чтение псалтирь гораздо полезнее любого другого занятия. То есть, и в этом смысле молитва – это самое лучшее занятие, которым ты можешь заниматься в своей жизни. И, опять-таки, вернемся в практическую плоскость. Мы не скроем, есть некие проблемы с топливом. Я же не просто так про топливо вспомнил.
1: Да.
2: Мы, и вы про руль вспомнили.
1: И мы смиряемся.
2: И вот многие злятся. Понимаете, вот стоишь в пробке в ожидании очереди на АЗС. И для христианина это повод помолиться. Это и есть тоже проявление смирения. Господи, я понял, я вечером сегодня, наверное, уже не успею помолиться, зато сейчас включил, сейчас есть все гаджеты необходимые, и читаешь, и слушаешь молитвенное правило. Как прекрасно можно провести время, не то что его теряя, а наоборот приобретая себе что-то новое качество.
1: Вы знаете, я хочу бросить один конкретный такой кейс, как сейчас говорят, тоже на конкретный пример. Ну, надеюсь, меня никто не осудит. Это такой вопрос от моей знакомой. Вот ситуация. Девушка замужем. Она смиряется перед всем, что просит ее делать муж, в какой бы форме он это ни делал. Она пытается меняться и становиться такой, как, собственно, он хочет. Когда она спросила про какие-то свои недовольства у духовника, не духовника, у священника на исповеди, тот сказал: муж во образ Христа. К Христу претензии есть? Нет. Вот и смиряйся. И спустя какое-то время у нее началась депрессия, Фирас сейчас скажет, что это уныние, но человек, правда, потерял себя и вообще не понимала, собственно, что дальше делать, потому что муж все равно был недоволен, что бы она ни делала. И вот это вот как бы так и сомкнутые два понятия «муж равно Бог», да, там воля мужа равно воле Божьей, привело к тому, что она вообще забыла, кто она, чего она хочет. Просто полная апатия в жизни, просто ничего не хочется, уже ничего не нужно. Вот вопрос, где ошибка? Она же смирялась.
4: Но мне кажется, что раз уж мы вспоминали Христа, который пример смирения, и подражать мы в первую очередь все призваны ему, не мужу, а Христу, то переложим эту ситуацию на Христа. Вот Христос пришел и начинает выполнять все, что хотят от него люди. Будет это хорошо или не будет?
1: Люди не поставлены Богом над ним, понимаешь? Муж как бы во главу жены.
4: Ну, это тоже, в общем-то, необязательная часть нашей веры в плане того, что муж во главу поставлен. А все-таки, если мы даже ранние послания апостола Павла читаем, мы там видим, что он говорит: «Подражайте мне, как я Христу». То есть он не призывает, да, подражайте мужу, как он подражает мне, как я подражаю Христу. Он прямую здесь цепочку проводит. И я вот, опираясь на эту цепочку, как раз предлагаю размышлять вот в этом ключе и представить себе, что Христос начинает делать все, что хотят от него люди. А что будет? Во-первых, ну, самого Евангелия не будет. Будет какой-то цирк чудес тоже, да, где изобилие хлеба, изобилие всего, и все подрались за то, чтобы владеть Христом.
1: Я тебе найду, что ответить, парировать на эту тему. Через небольшую паузу я напомню, что в эфире клуб частных мнений на волнах радио «Вера». В студии наши дорогие гости. Священник Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Сергиево-Посадской епархии, а также Фирас Новицкий, ресторатор, предприниматель, и Алексей Шириков, теолог, автор просветительских проектов о православии, который предложил эту тему. Я Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера». Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем светлого радио.
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио Вера. Вместе творим добро.
7: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
8: Ежедневно, утром, на радио «Вера».
3: Частных мнений на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Продолжаем нашу дискуссию в клубе частных мнений. Мы – это наши гости. Священник Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Сергиево-Посадской епархии, а также Фирас Новицкий, ресторатор, предприниматель, и Алексей Шириков, теолог, автор просветительских проектов о православии. Я Наталья Лангамер. Я все-таки парирую тебе, Леш. И вот вопрос, да, и к Фирасу, и к батюшке. Вот как бы вы это объяснили? Где разница? Я сейчас хочу очень искренне поговорить об этом, да, не номинально, как должно быть, а как оно происходит. Владыка Василий Родзянко, когда когда жил в России, не было возможности у него окормляться у какого-то архиерея. И тогда ему благословили слушать людей, то есть слушаться людей. И буквально вот бабушка на улице подошла, поехали сейчас мне квартиру там осветим. Он собрался и поехал. А вот ты сейчас говорил про то, что если слушаться людей бы стал Христос, то что бы было? Вот тогда объясните мне, мужи уважаемые, где же разница? Вот владыка должен был слушать людей, которым говорят, слушаться людей, да? Так вот, слушаясь людей, можно прийти не туда. А можно прийти туда, куда нужно? Как? Вот расскажите, отец Дмитрий, как вы себе это видите?
2: Слушать надо прежде всего Бога. Искать прежде всего Его воли. Если тебя благословили слушать людей, значит, в этом воля Божия. А если, например, точку запятой ставим и возвращаемся к вашему примеру. А если, например, этот муж мусульманин, почему она должна его слушаться, а он ей запрещает в церковь детей водить? Вот. И апостол Павел тоже по этому поводу говорит про неверующих супругов. Советует вообще, конечно, оставаться в браке. Вот. Но мы знаем и церковные каноны, которые гласят, если идет насилие со стороны мужа, она может оставить этого мужа и, так сказать, оставаться вне брака. Поэтому не всякого мужа надо слушать.
1: И не во всем.
2: И уж тем более не во всем, конечно. Понимаете, дурная голова ногам покоя не дает. Бывает ведь и такое. И если мы говорим про семью, образ семьи, то это единый целый организм. И вот муж – это голова. А вот, дорогие коллеги, вот вы попадетесь в эту ловушку или нет? А жена – это кто?
1: Все посмотрели на Ферраса.
2: Да. Как вы считаете?
1: Ты опытный в семейной жизни.
2: Вот вы скажите, а жена – это кто с точки зрения христианства сейчас? Я вот так, как задумал Бог.
9: Ну, это
2: как
9: же
2: вы думаете?
9: Одно целое.
2: Так, если муж – это голова, то жена?
9: Она не шея.
2: Я понимаю, вы ушли.
9: Нет, вы понимаете...
2: Тогда кто? Какую функцию она выполняет?
9: Она друг? Она помощница?
1: Не относительно головы, если мы в образ идём.
2: Относительно тела?
1: Да, относительно тела.
2: Единого?
9: Я думаю, что это сердце.
2: Блестяще.
9: Других вариантов нет.
2: Аплодирую.
9: Только сердце.
2: Именно так.
9: Женщина только сердце.
2: Вот именно так. И вот бывает так, что у человека проблемы с головой. Да. А иногда бывают сердечные недостаточности.
1: И вот, вы это имели в виду сердце, да?
2: Конечно, это сердце.
1: Я думала,
2: жена
1: –
2: это сердце.
1: Сердце.
2: В одном теле. А ручки и ножки – это исполнительный орган, это деточки. Mm. Вот. И, конечно, когда бывает сердечная недостаточность, у нас ножки отекают, немеют, и ручки – то же самое. Вот такой пример мы можем взять, и поэтому, конечно, не всегда и не во всем и не всякого мужа, да, можно слушать. Тем более, что мы все носители вот этого поломанного гена божественного, понимаете? Вот когда Бог давал мужа Еве, ведь он был совершенный муж, да? Настолько, насколько может быть совершенно тварь. Uh-huh. Вот Адам был главой своей жены, но сейчас-то мы все с поврежденной природой, и, конечно, ошибаемся. И священник может ошибаться. Это переложить, если на церковную жизнь, может ли духовник ошибиться? Может, к сожалению. И многие, вот доверяясь полностью, вот в светской особенно жизни, в мирской жизни, духовнику иногда приходит к печальным результатам. Вот, вот этот фактор того, что человек errare humanum est, да, свойственно нам ошибаться, вот он должен всегда быть в голове и поверять решение необходимо с помощью молитвы и опыта своей духовной жизни. Вот будьте мудры, как змеи, подразумевается, не просто, Господь сказал, просто как голуби, да, наивные такие дети, не только. Мы еще мудрость должны проявить. Вот это очень важно сочетать, чтобы не наломать дров в нашей жизни. И, конечно, женщина так устроена Богом, что она в браке может сделать так, что муж всегда будет делать то, что она хочет. Это второй, дорогие радиослушатели, вам от батюшки лайфхак.
1: Только никому не говорите.
2: Только, пожалуйста, женщина, оставьте это в секрете. У женщины ее сила в ее слабости.
1: Да, я вот как раз про слабость. Можно еще вопрос, который тоже изначально я там проговорила по поводу положит душу свою за друга, не положит душу за други свои, это понятно, а потеряет душу свою. Вот когда мы уничижаемся и меняемся, и отказываемся от многих своих ветхих привычек, как понять, где эти наносные наросты на камушке, а где та сердцевина, которую не надо унижать, не надо трогать, не надо уничтожать и надо беречь? Вот это касается и духовника, и мужа для женщины, да? В какой момент, если он не требует там идти в мечеть, условно, да, а если он просто пытается как смирять, смиренным можешь ты не быть, но ближнего смирить обязан. Вот если он пытается смирять, да, или духовник дает какие-то послушания, бремена неудобоносимые, где понять, что вот как понять, где та сердцевина, которую уже вот, ну, Божья искра, да, вот это вот подлинное что-то человеческое, что не надо ломать в себе? Вот как вы думаете?
4: Новые вопросы задаете. Тут думать нужно больше часа.
1: Думаю, мы не в тишине будем думать. Мужи, пожалуйста, скажите, как вот вы бы ответили на этот вопрос? Есть все-таки в человеке то, что ломать не надо, уничижая себя?
2: Есть. Ему не надо ломать себя, потому что он есть любимое творение Божие. Ломать надо то, что принадлежит греху.
1: Да. Как это отличить одно от другого?
2: Для этого у нас есть в церкви все необходимые средства. Это церковные таинства и, конечно, Священное Писание. Ну и молитва, о которой мы сегодня говорили, тоже. Вот. А потом Радио Вера существует.
1: Да, это очень важно. Это на самом деле, когда слушают люди Радио Вера, простите, я немножко о себе, о таком главном, любимом, дорогом, что действительно, слушая Радио Вера, и когда ты в машине его слушаешь постоянно на этой волне, ты в другом состоянии находишься. Ну, скажите.
9: Да. Мы часто слушаем Радио Вера.
4: И нам оно очень нравится. Я тоже в Москве слушаю. Во Владимире его нет, к сожалению.
1: О, скоро будет, надеюсь. Вот, поэтому все-таки про самоуничижение. У кого был такой опыт, когда пытались вот себя смирить до конца, а потом поняли, что что-то не то делаем? У тебя такое было?
9: Ну, вообще...
1: Как у самого смиренного человека?
9: Конечно.
1: Так.
9: Не, конечно, самого смиренного. Но... Просто очень важно, вот в семейной жизни, вот, любовь, да, там, вот я 35 лет живу, да, со своей супругой, у нас любовь. Что такое любовь? Да, там вот батюшка Дмитрий Смирнов когда-то сказал, что любовь измеряется в литрах.
2: Литрах крови. Крови.
9: Да, угу. И других вариантов нет. Просто других вариантов нет. И вот у меня была такая ситуация, я сидел однажды, работал в компьютере, а жена проходит и говорит, полы помоешь? Конечно. 5 минут. Ну, прошло там 10-15, она говорит, полы помоешь? 5 минут. Ну, проходит еще какое-то время, она говорит, ну, ты полы будешь мыть? Ну, тут, конечно, я же смиренный, я смирился. Угу. Ну, хлопнул дверь и ушел. А куда идти православному?
1: В храм.
9: Ну, конечно, я на Оптинское подворье, туда приехал, зашел в храм, идет отец Мехельсидек, говорит, о, как хорошо, что ты пришел.
1: Полы помоешь?
9: Подходит ко мне женщина и говорит, полы помоешь?
1: Все правда?
9: А я ей говорю, ну, конечно, а тебя как зовут-то? Она говорит, Ирина, ну я, конечно,
1: как
9: мою
1: супругу.
9: Ирина, ну, конечно, кто еще? Но она мне перед этим говорит, ты иди помолись, а у нас Федорская икона Божьей Матери, она очень старинная, батюшка дарил там больше 100 лет. Он говорит, как раз вот это есть у тебя проблема там в семейных отношениях, и сразу иди молись. Она мне говорит, там Федорская икона, иди молись. Я думаю, что договорились, что-то все. И я иду молиться, батюшка Мехельсидек проходит и говорит, молись, молись. Потом полы помоешь еще. Значит, помолился, полы помыл, приехал домой, помыл полы. Все. Я понял, Господь все выстраивает так, как нужно человеку. Вот. ему нужно закрыть свою вот эту гордыню, ну, у меня ее не просто много, она прет из всех щелей. Вот, пожалуйста, получи. Вот, запомни это, Фирас, дорогой, самый смиренный, и распишись. Вот. Теперь не надо мне говорить, что мне делать.
1: Угу.
9: Иди и делай. И не надо тебе говорить. Вообще, я вообще считаю, что в семейной жизни нет мужской там работы, женской работы там. Ты видишь мусор, пошел выкинул. Там видишь полы грязные, взял, помыл. Ну, ну так вот, потому что у нас женщина, она как лошадь у русских. Я наблюдал, как вот женщины идут вечером, сумки несут, да, там. И я не видел никогда мужчину, чтобы вот он нес сумки. Понимаете, я не видел, но я вижу женщин. Вот, как это такой сосуд хрупкий несет такие сумки?
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Мы продолжаем уже последняя четверть нашего разговора, нашего смиренного разговора о смирении сегодня. Мы обсуждаем эту тему вместе со священником Дмитрием Полевщуком, председателем епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Сергиево-Посадской епархии, а также с ресторатором, предпринимателем Фирасом Новицким и Алексеем Шириковым, теологом, автором просветительских проектов о православии. Лёш, я смотрю, ты тут хотел что-то добавить, когда Фирас говорил о том, почему и как женщины несут тяжелые сумки, со смирением несут тяжелые сумки, да. Вот, что ты хотел возразить?
4: Я возразить хотел не Фирасу, я хотел добавить по поводу тех слов, на которые ты опиралась, когда говорила про вот эту сложность развлечения, положить душу свою, да, и сохранить в то же время себя. Но я подумал, что ведь цитату-то, если целиком вспомнить, там положит душу свою меня ради Евангелия.
1: Да.
4: Не ради мужа. Не ради детей даже, да, не ради родителей.
1: А служить ближним разве это не исполнение Евангелия?
4: Если это на первом месте, то уже нет. А если это способ служения Богу, да, то это уже другое. Ну, если Бог будет на первом месте, все будет на своем, вот это известная всем цитата. И мне кажется, что вот это вот ключевое, когда на первое место выходит что-то земное, оно неизбежно тебя поглощает, завоевывает и разрушает. А если на первом месте остается Христос, Христос и Евангелие, то что это, да, на более понятном языке? Мне кажется, это постоянное стремление к небу, постоянное стремление к чему-то, что мы не можем схватить, поймать, описать. И в таком случае, действительно, да, если мы свою жизнь посвящаем этому, то она становится куда богаче, она становится куда интереснее, куда разнообразнее, свежее и внутреннее жить интереснее. А если, соответственно, мы пытаемся свою жизнь, душу свою сохранить в земном понимании, тогда мы ее теряем.
1: То есть и душу это... как привычки какие-то и радости земные.
4: Да, да, жизнь, вот эту земную жизнь. И мне кажется, что вот эти слова, они про это, и в таком случае они вполне себе вписываются в тот разговор о смирении. Мы действительно кладем свою жизнь на поиск Бога, на стремление к Богу. И в это... вписываем все остальное, о чем говорили.
1: Ой, ты знаешь, я можно поделюсь одним открытием своим последних времен, хотела сказать, последних дней. Как понять, что ты куда-то двигаешься в сторону Бога? Вот бывает так, знаете, вычитаешь правила перед причащением, и вот думаешь, ну вот я достаточно готова, вот сейчас вот уже, вот я все правильно же сделала, правила вычитала, на исповедь сходила. И вот я иду после причастия и думаю, критерий-то только один. Ты чувствуешь, что ты сейчас ближе, что ты сохранишь Христом или нет? И тогда вот пропадает это самолюбование, что я все сделала правильно. Критерии оценки, то, о чем ты говоришь, наверное, Лёш, да, я попала, нет, приближение к Богу.
4: Ну, во многом, наверное, да, я бы единственное не сводил к чувству именно, а скорее
2: да,
4: к тому, что...
2: Опасная тема.
4: Да, тут вообще критерия нет. Мы причащаемся, и, потому что мы стремимся. И вот если я стремился, и я действительно хочу быть с Богом, то вот, собственно, и основное, ради чего все это было сделано. И тут уже потребность судить тоже действительно отпадает, потому что стремление, оно может задействовать, условно, один ресурс, а может 10 ресурсов. Но все равно это стремление. Бог и намерение целует, и это очень важная здесь фраза.
1: Перед чем не надо смиряться? Есть такое?
2: Да,
1: я
2: конечно.
1: Сегодня вас прям обстреливаю.
2: Никогда, знаете, человек не должен быть толерантен к греху. Толерантность – это медицинское понятие, как мы знаем. И многие считают, что это есть такая форма смирения. Это неправда. Человек до последнего должен греху сопротивляться. Прежде всего, в себе. А это очень сложно. Во-первых, его надо распознать. А для этого мне дана моя жена. А жене дан муж. А еще всем нам двоим даны наши дети. И вот никто не знает тебя, как они. Даже собственные родители тебя так не знают, как твоя жена, как твой муж и как твои дети. И мы как-то обычно, знаете, священники, так, птицы высокого полета, мы там, значит, прихожанам учим. Вот мы там, а кто будет нас смирять? Вот ты приходишь домой, и вот то, что вы сказали, Ферасовна, вот тебе авоська. И пошел в ближайший магазин, понял? А я там план строю. Так, вот это дома есть нечего. И вот ты понимаешь, что Господь тебе дал жену для смирения. Но совсем не в том качестве, как некоторые думают, что вот она должна тебя точить, пилить. Нет, она тебя заземляет. Она не дает тебе улететь. И вот это очень важно, что каждый человек, когда ты ухаживаешь за больным родителем, или ты там, медицинская сестра, неважно кто, или там менеджер, ты всегда должен понимать, что те, кто рядом с тобой, они здесь не просто так собрались, а ради твоего смирения.
4: Еще исповедники могут посмирять, которые ваши грехи называют.
2: О, да. Прихожане тоже могут посмирять. Но так как от прихожан можно отградиться собственной дверью, да, квартирой, вот, все-таки частная собственность еще в стране не отменена, вот, в квартиру они не зайдут, то, а уж внутри, то там тебя быстро считают. И вот все твое смирение и попытка кого-то там учить разбивается о вечернее правило. Потому что ты же всеночную послужил, ты кучу людей поисповедал, ты пришел невесть во сколько, прости, Господи, не емший и все остальное, и тебе подбегает 5-летний ребенок с молитвословом в руках. А у тебя появилось, вот уже давным-давно, пока ты шел или ехал, в голове лукавая мысль, но я же всеночную послужил, что мне сейчас вечернее правило-то читать? И вот это и есть, на самом деле, тоже смирение. Ты понимаешь, что вот тебя поставили на место. Ты кто такой? Ты хотел убежать от молитвы? А вот тебе Бог послал для смирения твою 5-летнюю девочку, которая говорит, пап, давай помолимся, и зажигает свечку, лампадку, и что ты ей скажешь?
1: Знаете, я, наверное, еще один пример приведу, кто нас может смирять. Вот, ну, из своей практики, да, кажется, что такие, ну, я такая вся вот правильно. Вообще, я на радио Вера работаю еще. Вот. Угу. А потом вдруг ты сталкиваешься с какой-то несправедливостью, не знаю, службы доставки или курьера, да, и кажется, что это какая-то другая жизнь. Тут же надо, ну, отстоять, типа, там тухлую рыбу тебе привезли, нужно отстоять свои права. Вот, кстати, очень прагматичный такой конкретный пример надо. Практический. Угу. А, надо. Вопрос, что ты при этом чувствуешь, угу. И как ты разговариваешь с людьми.
2: Конечно.
1: Вот. И эти люди тоже нам для смирения, хотя нам кажется, что ну, там, это просто там привозят, увозят, там что-то обслуживают, услуги предоставляют. Нет. Вот как раз от этих людей тоже получаешь уроки смирения, и надо по-человечески себя, с каждым по-христиански себя повести.
2: И в этом смысле очень правильно вы тему затронули. Ведь многие считают, что если произошла несправедливость в каком-то юридическом вопросе, что вот мы, христиане, не имеем права обращаться в соответствующие органы правопорядка. Это неправда. Всегда вспоминайте апостола Павла. Как он в Риме-то оказался-то в итоге?
1: Да.
2: Он требовал над собой законного суда. И благодаря этому несколько лет прожил в Риме и проповедовал там. И, может быть, бы и не было так распространено христианство. Вспомните, как однажды их с другим его спутником незаконно посадили в тюрьму, а потом по-тихому так, знаете, ой, мы тут ошиблись, мы не знаем, что вы римские граждане. Тихо, выходите. Да. А нет, родненькие, вы уж пожалуйста. То есть это на самом деле тоже для нас пример, что тем, что есть на земле, христианин пользуется во всей полноте. И Христос исполнял все то, что было и в законе, и не только между иудеями и Христом, и в римском законе, в конце концов, он родился в Римской империи.
1: Да.
2: Вот, поэтому вот это тоже не надо сбрасывать со счетов, что да, мы живем в этом мире, и мне недавно привели, простите, что я столько перетянул на себя внимание, пример, как христианин может быть, для меня это тоже открытие, вы же поделились открытием, я тоже, как христианин может быть взаимодействовать с этим миром. А вот все мы с вами соборуемся как минимум раз в год и видим, у нас в храме красивый такой вот сосуд с маслом, да, вот оливковое масло, оно такого красивого вот цвета, и в него священник добавляет вино. И вино с маслом, сколько ни смешивай, никогда не смешается. Вот христианин – это вино в масле. То есть он сам по себе, но при этом он контактирует, взаимодействует, но остается при этом самим собой, сохраняя свою личность.
4: Вот эта тема, да, про то, что не нужно смиряться с несправедливостью, которая происходит вокруг тебя, ну, собственно, с грехом, как вы сказали. Это тоже такая безграничная тема, потому что вот буквально недавно был свидетелем того, как группа людей наблюдает несправедливость, которая происходит, но говорит, ну, нужно смириться. Вот, ну, с другим человеком, не с ними происходит несправедливость. Они могут что-то сделать. Но нет, ну, нужно смириться. Нужно просто принять. Я думаю, ну, это вообще не про смирение. Это про то, что вы не хотите ничего делать просто здесь. И закрываетесь смирением. А это, мне кажется, тоже очень распространенная такая беда наша.
1: Да, мы смирением прикрываемся. Но вот, возвращаясь к началу программы, в конце, я хочу дополнить слова отца Дмитрия Смирнова про смирение. Я процитирую его дословно, хоть это, может быть, не совсем для эфира слова. Я просто живу рядом с храмом, где он проповедовал и служил, и мне довелось часто слышать его проповеди после литургии. Вот он говорит, приходит там ко мне женщина, говорит, батюшка, я такая дура, я вот это сделала. И смотрит, говорит, на меня. Я ей говорю, ну ты дура. Она говорит, а почему меня оскорбляете? Вот как бы и вся наша вот это вот, все наше смирение, оно и вылезает. То есть мы все-таки его должны мониторить, как мы реагируем на какие-то стрессовые ситуации в жизни, да, что из нас, какие кракозябры из нас вылезают.
2: По плодам их узнаете их.
9: Но мне кажется, что вот еще смиряться, не смиряться, мне кажется, нужно тогда, когда веру твою ругают. Вот. Ну, там, не с агрессией так вот, да, там, ну, разные ситуации бывают. Но мне кажется, что если, ну, как наши новомученики, да, они со смирением их расстреливали, они смирением еще благословляли, да, своих мучителей. Вот. Но, тем не менее, они отстаивали свою веру, вот, и они не смирялись. Вот, я не знаю, батюшка, может быть, я...
2: Вы абсолютно правы. Многие так считают, что вот если... Вот это такое лжесмирение, да, что вот якобы мы не можем ничего возразить. Сколько всякого мусора и гадости выливают на церковь, на конкретного священника.
9: Бошка, можно я перебью вас, простите?
2: И вот никогда не услышишь голос хоть какого-то заступника. И если... Да, вы меня перебьете, но да, мне надо сказать одну фразу, которая по моему великому несмирению родилась в моем смиренном уме. Так вот, чтобы быть смиренным, надо иметь огромное мужество.
1: Перебивай.
2: Да.
9: У меня был случай, мы сидели однажды в компании, и, ну, мне не о чем сейчас разговаривать, ну, о чем разговаривать, как только о Боге можно разговаривать. Ну, по-другому, ну, там, 5 минут о машинах поговоришь, 3 минуты о бензине, а о политике я вообще не разговариваю. Ну, и вот, и у нас была такая ситуация, что начали на батюшек. Вот. И я встал и сказал, что я могу что-то на батюшку сказать. Вот, батюшка, я могу на вас посмотреть, потому что вы мой.
1: А вы по самосмирению, ну, да, примете.
9: Вы мой, нет, вы мой, он мой родной. А чужой не может на него ничего сказать. И я ему сказал, вы не имеете права на батюшку что-то говорить. Если ты проходишь столько лет, сколько я, в храм, ну, тогда может быть. Но если ты его не знаешь. Вот просто батюшек надо всех защищать. Вот, и если кто-то на них открывает рот, ему надо закрывать его.
2: Именно поэтому мы можем с вами согласиться, вспоминая Пушкина. Да? Мне мама, вот не поверьте, Царство Небесное не давала, филфак МГУНа закончила, читать, значит, сказку о попе и работнике у балде. Неблагочестиво это было. Я потом понял, почему. Почему Пушкин имеет право смеяться, высмеивать недостатки и другие наши классики. Именно о том, о чем вы сказали, дает ответ. Потому что они внутри. Потому что они часть этого. Мы можем сами над собой посмотреть. Чего смеетесь над собой, смеетесь? Вот они смеялись. Они не отделяли папа от себя. Это было одно целое, одно единое государство, одна церковь. И сейчас вы абсолютно верно заметили. Люди внешние позволяют себе то, что не позволят в присутствии, например, мусульман.
1: Да.
2: Да, почему? Да. Почему про муллу мы никогда не слышим, ни о никакой хулы? Ну, потому что из спортзала выйдешь 16 человек, и тебе объяснят,
1: почему,
2: вот, почему у тебя одна печень и вообще две почки. Где
9: Бачка,
2: находится?
9: Ну, нам не нужно 16, я один пойду, и вот Алёша с Лёшей мы разберемся.
1: Я просто вот дополняю рассказ. Знаете, по законам драматургии мы начали с того, что Фераса кафе закрылось, да, но я хочу объяснить, почему он внутри, да, потому что Ферас сейчас руководит всем хозяйством Николы Грешского монастыря. Там и трапезные, что там входит в твои еще.
9: Я уже там не руковожу.
1: Ты уже не руководишь?
9: Да,
1: что ты там делаешь?
9: Да, по смирению.
1: А что ты делаешь?
9: Вот, сейчас уже я там не работаю.
1: Так.
9: Да, так получилось, что да, там, вот, сейчас я там не нахожусь. Вот, но там
1: Но
9: было...
1: принял со смирением.
9: С любовью?
1: Угу.
9: Да. Ну, по-другому как? Опять говорю, если ты там не находишься, а я же все равно приезжаю к отцу Мефодию, и к отцу Серафиму, и к отцу Рафаилу. Я их могу, я их всех люблю. Я, кстати, когда туда первый раз попал, я никак не мог так. Я взял веник, я начал там это делать, там убирать, там здесь ходить. А они все молчат. Думаю, что же они молчат? А что же меня никто не хвалит? Я же тут такую деятельность развел. А потом я понял, а где послушание? А где то смирение? А его просто нет. Вот, и, конечно, когда ты попадаешь в такую среду, там, где вот монахи, это очень много дает понимания. Очень много дает понимания. Нужно окунуться и увидеть, вот, открыть сердце свое, и, вот, и молитве тоже открыть сердце. По-другому оно не работает.
1: Настолько это трудно принять. Я первый раз приехала на исповедь именно в Николу-Грешский монастырь. И я приехала и рассказала батюшке, как я, сколько я всего преодолела, чтобы приехать. И жду. Ну, как бы, что он скажет, молодец, а он не говорит. Это вот было, наверное, мое первое такое столкновение с тем, что нужно перед чем-то смириться, и совсем не так это в лоне церкви. Кстати, наверное, других-то можно и похвалить, если перед тобой так человек выступает. Или как? Или смиряем других тоже?
4: Я уверен, что можно. Главное напомнить, что ты молодец, но не забывай воздать слава Богу за это.
1: Да. Ну вот наш час и, собственно, прошел. Спасибо вам большое за искренность, за такие интересные примеры. Да, Лёш, спасибо тебе большое за тему. Ты еще хочешь что-то сказать в финале?
4: Я хочу сказать только, что мы долго обсуждали, как эту тему завернуть. А мне кажется, вот в процессе родилось очень хорошее сопоставление смирения и лжесмирения.
1: Да.
4: Про это и говорили.
1: Да, спасибо. Ну, как всегда, я называю клуб частных мнений витаминным салатом. Каждый что-то свое, наверное, услышит и найдет. Вот мы надеемся на это. Мы старались, а мы — это священник Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Сергиево-Посадской епархии, а также Ферас Новицкий, ресторатор, предприниматель, и Алексей Шириков, теолог, автор просветительских проектов о православии, который, собственно, эту тему предложил. Я напомню, что программу нашу можно не только слушать, можно посмотреть, что происходит в студии, а для этого нужно будет открыть группу нашу во ВКонтакте или сайт radiovera.ru. Клуб частных мнений будет снова в эфире в воскресенье 18:00 через неделю. А мы сегодня с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания.
4: До свидания.
2: До свидания.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
10: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра». А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы всегда в это время здесь собираемся, чтобы напомнить вам, что «Лавра» – это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. В этих программах мы всегда стараемся говорить с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Как всегда напоминаю, что цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сегодня у нас в гостях с радостью представляю, с особенной радостью представляю романаха Ивана Мерзлякова, преподавателя факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии.
2: Здравствуйте.
1: Отче, здравствуйте. И по доброй сложившейся традиции отец Симеон начинает нашу программу с цитаты, кого мы сегодня будем слушать и вникать в чьи слова, отец Симеон.
3: Николай Костомаров, вот историк наш, пишет следующее. После смерти Сергия один из любимых учеников его, Савва, бывший несколько лет преемником Сергия на игуменстве в Троицком монастыре, вышел оттуда и основал свой собственный монастырь на горе Сторожа в Звенигородском уезде, который сделался одним из уважаемых на Руси монастырей под именем монастыря Саввы Сторожевского, пишет Николай Костомаров. Отец Иоанн, ну вот мы в своих передачах уже говорили об учениках преподобного Сергия, о ближайших учениках, о том, кто был с ним в Троицком монастыре, о преподобном Никоне Радонежском и многих других. Но вот сегодня дошла очередь и до преподобного Саввы, который действительно он был одним из любимых учеников.
2: Да, он был одним из любимых и близких учеников, и, как его называют, одним из первых по времени. И говорить об особой любви, доверии к этому человеку со стороны преподобного Сергия мы можем на основании, что в житии преподобного Сергия, которое было написано, мы с вами говорили об этом, преподобным Епифанием Премудрым, потом было переработано Пахомием Логофетом, и в житии самого Саввы Сторожевского есть четкое указание на то, что он был духовником братьев и самого преподобного Сергия Радонежского. Соответственно, это был человек, который по своим качествам, по своей внутренней духовной красоте, по своим способностям был удостоен такой чести и принимать исповедь у самого святого игумена, преподобного Сергия.
3: А как ученик может быть духовником старца своего?
2: Потому что, ну, видимо, у преподобного Сергия мы с вами видим, что он не в городской среде, рядом нет таких еще крупных монастырских центров, и поэтому, конечно, преподобный Сергий должен был исповедоваться у кого-то. Старец Митрофан был первым его духовником, который его постригал в монашество, но старец Митрофан представился Господу, когда преподобный Сергий был еще, так сказать, по сегодняшним меркам, в молодых летах. Поэтому, конечно, нужен был человек, которому он мог бы поисповедаться и просто поговорить. И вот таким был преподобный Савва, будущий первоустроитель, игумен монастыря на горе Сторожа под Звенигородом.
1: Вот как раз про этот монастырь хорошо поговорить. Там удивительная история основания. Если я не ошибаюсь, князь Юрий Дмитриевич попросил преподобного Савву основать монастырь именно в этом месте. Да, с чем это связано, отец Иоанн?
2: Ну, начнем, что вот уже отец Симеон, он же, ссылаясь на историка Костомарова, действительно, мы с вами знаем из других исторических источников, преподобный Савва был преемником Сергия по игуменству, потому что старец Никон ушел в затвор в скором времени после того, как по завещанию Сергия был игуменом. Савва, как уже человек опытный, уважаемый братья и князьями и богомольцами, был избран в преемнике Никону и был 6 лет примерно игуменом. В это время никогда не прерывалась его связь с его духовным сыном, князем Юрием Дмитриевичем, князем Звенигородского удела. Мы с вами видим эту связь по историческим источникам между семьей Дмитрия Донского и Саввы на протяжении всего времени. То есть Савва вхож в семью великого князя Дмитрия. Савва с самого рождения князя Юрия общается с этим подрастающим наследником великокняжеским. Савва был духовным

0: там скажем, ориентировался именно на литовские позиции. Поэтому князь Юрий Звенигородский призывает к себе в наставнике, в своего духовника и человека, которого он был, они близки были по духу, они были идейно близки, они были близки своими целями и задачами. И вот в 1390-е годы, к концу 1390-х годов, Савва Стражевский приходит и основывает монастырь. Мы об этом узнаем с вами из его жития, написанным игуменом Варлама Хутынского монастыря, известным нашим русским агиографом Маркелом Безбородым. И вот Маркел Безбородый – это известный агиограф средневековья нашего русского, середины 16-го столетия, человек, который выполнял заказы митрополита Макария Московского. В связи с обширной канонизацией русских святых он написал житие Саввы и говорит о том, что Савва пришел, полюбил это место, воспринял эту гору и с ее девственными лесами и рощами и красивейшим, конечно, панорамой Москвы-реки как рай, и рай на земле там и соделал, насадив виноградник Христов и воспитав множество монахов.
1: Очень Маркел Безбородый еще и замечательный гимнограф, хочу добавить, да, он потрясающую совершенно службу написал, не только жития, но и службу.
0: Так вот он и службу написал тоже преподобным в Саве Стражевском, да, да, потому что было такое условие митрополита Макария и вообще собора, который канонизировал в 1547 и 49 годах святых, пишется житие, пишется обязательно служба. Поэтому Маркел и здесь потрудился.
1: Да. А откуда Савва вообще родом был?
0: Неизвестно нам никаких данных, об этом уже пишет сам Маркел. Что мы не знаем, откуда он пришел, мы не знаем ни года его жизни. Единственная точная дата, которая хоть и то некоторым даже оспаривалась, но хоть более-менее вероятно, это дата его представления отшествия в Царствие Небесное 16 декабря по новому стилю 1407 года. Все остальные даты, в первую очередь ранней жизни, нам вообще ничего не известно. Но так как мы с вами видим, он был духовником преподобного Сергия Радонежского и все братья, юнца, молодого человека, пусть даже 40 лет могли и не избрать. Поэтому где-то на момент смерти, как и это авторы 19 века, например, архиепископ Леонид Краснопевков, и авторы начала 20-го столетия, и ныне 21 века ссылаются на то, что к концу где-то жизни преподобного Сергия Савве, скорее всего, было уже где-то под 60 лет. Ну, в принципе, по косвенным каким-то источникам это можно действительно примерно так и понять, что он был в 1320-х где-то годов рождения. Соответственно, прожил он где-то около 80 лет. Есть также можно по различным витиеватым косвенным свидетельствам, что не может быть, конечно, достоверным историческим знанием, потому что не имеет исторических источников, сказать, что у него есть в его судьбе, в его ранней жизни смоленский след. То есть, что он был из пределов смоленских, потому что мы видим в окружении Саввы Стражевского людей, связанных со Смоленской землей. Симпатия преподобного Саввы Стражевского Смоленской земле. По его именно благословению князь Юрий Звенигородский женился на княгине Смоленской, дочери князя Смоленского. Поэтому можно говорить об этом.
2: Отец Иоанн, ну, когда читаешь житие преподобного Саввы, особенно после основания Савино Стражевского монастыря, возникают, конечно, сами собой ассоциации с жизнью преподобного Сергия, потому что он также ушел в Звенигород и один там какое-то время жил в больших трудностях, таскал воду, а кто бывал в Савино Стражевском монастыре, тот помнит, что источник, он находится, и вот ручей вот этот, он находится сильно внизу. То есть он прям под горой находится, и чтобы воду поднять в монастырь, нужно прямо было преодолевать себя физически очень сильно. И еще у меня возникла ассоциация такая, когда я прочитала, что Юрий Дмитриевич брал у него благословение на войну с булгарами. Также мы вспоминаем, как князь Дмитрий брал благословение у преподобного Сергия на Куликовскую битву, и тут же сразу, конечно, возникает некая параллель.
0: Вот вы прямо сейчас точки такие указали, которые указывают все исследователи при изучении литературного наследия Маркела Безбородова. Потому что Маркел Безбородый пишет, кстати, вот очень честно пишет в предисловии к житию преподобного Саввы Стражевского, что мы не знаем ничего о преподобном Савве. До середины XVI века ни одного житийного источника по нему написано не было. Его почитание в Звенигороде, если и было, то не выходило за пределы Звенигорода. Никаких данных нет, поэтому он просто в середине XVI века пособирал предания какие-то, он так об этом и пишет, и взял что-то из жития преподобного Сергия, какие-то аналогии взял из жизни преподобного Никона Радонежского, который был написан неизвестным автором, и получил житие преподобного Саввы Стражевского. Но то, что Савва благословлял, как вы сейчас сказали, поход на Волж,

0: русскую Булгарию князя Юрия Звенигородского. Это действительно, скорее всего, было так, потому что это 1395 год. В это время Сав еще настоятель Троица Сергиева монастыря, игумен, первые как раз годы после отшествия преподобного Сергия. Но при этом связь с Юрием была всегда. И связь была также, еще был и архиерей такой, митрополит Звенигородский Даниил. Он был бывший смоленский владыка. И вот с этим архиереем у Саввы тоже были взаимодействия. Поэтому в благословении было, поход этот был, и на те средства, которые в результате военной добычи князь Юрий Звенигородский получил, он смог построить на месте деревянной Богородицы Рождественской церкви белокаменный Богородицы Рождественский собор монастыря, который мы с вами восторгаемся до сегодняшнего дня, как самый ранний до нас дошедший архитектурное наше достояние в московском регионе. Ранний образец, образчик такой раннемосковского зодчества.
1: Лавра. Духовное сердце России.
2: Программа «Лавра» на Радио Вера, в студии Романах Иоанн Берзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, Кира Лаврентьева. Отец Иоанн, интереснейшая история. И, конечно, когда сейчас видишь великолепие Савино-Старожевского монастыря со всеми этими красивейшими красками, с этой лепниной, с этой архитектурой, и так он расположен прекрасно, совершенно удивительно, и там очень уютно внутри. Кстати, дорогие наши слушатели, если вам не доводилось на Звенигородчине побывать, вы обязательно приезжайте и посетите Савино-Старожевский монастырь. Знаю отзывы людей после того, как они помолились у мощей преподобного Саввы, что действительно вот он очень такой участливый, живой святой. Вот как мы про преподобного Сергия говорим, вот Савва, он по характеру другой, простите вот за такое вот такое вот смелое суждение, оно не совсем мне принадлежит, просто так вот как слышу от людей. Ну и в жизни, естественно, он же был другой по характеру, все же люди разные, но тоже очень живой, участливый, и обитель у него такая гостеприимная, прекрасно совершенно. Вот вы рассказываете, отец Иоанн, а я как будто бы по обители хожу.
3: Вот интересно, как преподобный Сергий уже предназначал при своей жизни своего ученика Савву в какую-то обитель, или он не предполагал, или нет у нас данных таких?
0: У нас есть свидетельства, о которых спорят, начиная с 19 столетия. Это потому что в житии преподобного Сергия, уже в редакции агиографа Пахомия Логофета, есть упоминание о том, что были две обители, основанные недалеко за пределами Троицы Сергиевой Лавры, на территории современной Московской области, которые были основаны преподобным Сергием с согласия князя Дмитрия Донского в честь победы на Куликовом поле, а именно это Дубинская обитель на реке Дубинка и Стромынская обитель. И вот в обеих этих обителях, которые были при жизни Сергия основаны, упоминаются, что игумены там были по имени Савва. Вот это породило такую гипотезу, что Савва еще при жизни Сергия покидал Троицу Сергиеву обитель ради того, чтобы устраивать жизнь вот в этих двух местах, которые сейчас локализованы. Они примерно известны, где эти обители могли быть. Но здесь сразу встает вопрос о том, как человек, который всегда был духовником, нет никаких сведений о том, что он был как-то отстранен от этой должности, или кто-то его место заместил. Как человек, духовник Троицы Сергиевой обители, самого преподобного Сергия, уходил около где-то 40-50 километров от Троицы Сергиевой лавры, должен был там жить, устраивать там жизнь монастырскую, соответственно, быть тоже этим отцом для братьев им собранной, и при этом быть духовником еще большего монастыря, как это Троицкая обитель на Маковце. Поэтому это породило много вариантов, но все-таки вот уже к нашему и в советское время, в 20 веке, и в 21 столетии считают, что это просто так же с легкой руки Маркила Безбородова. Он просто посмотрел на Пахомия Логофета, взял оттуда и сказал, что вот этот был тот самый Савва. Но исторических сведений о том... Знаете, если бы... Есть еще один как бы мнение. Если бы Савва действительно был настоятелем хоть одного из этих маленьких монастырей, построенных в честь победы на Куликовом поле, они бы не превратились в такие захудалые и захолустные уже в первые века своего существования. Потому что все те места, к которым были относился преподобный Сергий и его ученики, и тем более князья, это всегда места, которые были очень развиты, красивы и до наших дней дошли. А здесь два монастырька, которые уже к концу XVI века были уже ничем не примечательны. Поэтому упоминать о том, что именно Савва Старожевский, были такие варианты, и мы должны с вами об этом помнить, знать, кому это интересно. Но то, что это был сам Савва, большой-большой спорный вопрос. А так как вот он всегда был в обители, духовником, мы с вами видим, и потом игуменом в течение 6 лет на Маковце.
2: Отец Иоанн, а что-то известно про устроение самого преподобного Саввы? Потому что про преподобного Сергия мы так или иначе как-то что-то знаем. А вот Савва, он такой загадочный, довольно святой, и мало о нем информации, о его родителях неизвестно ничего, я так понимаю, о его происхождении.
0: Вообще ничего.
2: А уж тем более о его характере и как бы, да, в способе взаимодействия с паствой, уж тем более мы ничего не знаем. Знаем только то, что люди очень к нему тянутся. Хотели принять постриг именно из его рук. Вот это вот мы знаем. Но это, конечно, недостаточно. Может быть, вы обладаете какими-то секретами?
0: Ну, вот я не думаю, что я обладаю большими секретами, чем игумен Маркел Безбородов. Вот, но он пишет просто, да, он пишет как, в общем о географическом жанре, потому что было благочестивых родителей. Правда, упоминает, что они скорее могли быть такими состоятельными. Почему-то именно вот на это Маркел делает акцент. Благочестивые... Там был очень спокойным ребенком, и, кстати, еще в юные годы пришел в обитель преподобного Сергия. Откуда пришел? Никаких указаний. О том, а говорить о каких-то чертах его характера мы с вами можем, исходя из того, из его круга общения. Угу. Потому что, ну, всегда мы, волей-неволей, мы общаемся с теми... Мы со многими людьми, но больше всего мы с вами по себе, это каждый из нас знает, общаемся с теми людьми, которые нам близки по духу, у которых у нас есть точки соприкосновения. Пусть не во всем одинаковых людей не может быть, но есть общие интересы, есть какое-то общее пожелание и устремление. И вот мы видим, что все, и на протяжении его жизни, последняя часть его жизни заключительная, рядом с ним князь Юрий Звенигородский. А князь Юрий Дмитриевич мы знаем больше, чем о преподобном Савве. Поэтому, исходя из этого, можно как-то... Может быть, это не совсем научно, конечно, это не совсем исторично, но с личности князя Юрия перейти к личности преподобного Саввы. Юрий Звенигородский устремленный, молодой князь, который в 17 лет наследовал удел Звенигородский. Решил просто сделать это красивейшим центром Московской Руси. Хотя в то время понятие Московской Руси еще не существовало. Он свой удел так полюбил, что ради него был готов на все. При этом всегда был рядом старший брат Москва, старший брат Василий, который перетягивал на себя. Есть свидетельство о том, что братья жили недружно, потому что во всех своих грамотах, во всех своих завещаниях Василий упорно, Василий I Дмитриевич, обходит личность брата Юрия. Хотя в завещании Дмитрия Донского указано: «После Василия наследовать великий княжеский престол сыну моему Юрию». И Василий это знал. И третейским таким судьей у нее была мать, княгиня Ефросинья Московская, преподобная жена князя Дмитрия Донского. Пока была жива мать, братья еще более-менее уживались. Матери не стало в тот же год, что и Савва Старожевского, в 1407 году братья начали враждовать. Потом эта война вышла между их сыновьями, известные Шемячичи и Василий II, которого Шемячичи ослепили, своего двоюродного брата. То есть у них постоянно противостояние, и вот рядом с таким импульсивным, энергичной личностью князя Юрия Звенигородского не могло быть какого-то такого вот серого, невзрачного, не располагающего к себе и не умеющего сказать твердое слово человека. Именно таким был рядом с ним преподобный Савва. И в то же время, если бы Юрий совсем был бы из ряда вон выходящей личностью, Савва к нему бы не перешел на сторожа. Также князь Юрий Звенигородский, мы с вами видим его, что характеризует, это всегда любовь к монастырям и к духовникам. Он всегда хотел быть под чьим-то руководством. Когда Савва представился, так забегу наперед, в 1407 году мы имеем исторический документ, письмо, послание князя Юрия Звенигородского преподобному Кириллу Белозерскому. И Юрий Звенигородский пишет мне: «Старче, если ты сам ко мне не можешь прийти, мы берем там такой смысл, благослови, я приду к тебе для духовного наставления и руководства вместе с княгиней своей Анастасией». На что Кирилл, то есть он ищет руководство такого маститого старца, как Кирилл Белозерский. На что ему Кирилл Белозерский отвечает, что «нет, я не могу тебя принять, иначе мне придется вообще уйти из своего монастыря». Почему? Не только из-за смирения Кирилла, а из-за того, что младший брат Юрия Звенигородского, Андрей Можайский, был духовным сыном преподобного Кирилла Белозерского. К чему все это говорю? К тому, что Юрий – это человек очень яркий, импульсивный, и у него было очень много неприятелей, в том числе даже среди своей семьи. Это был человек очень творческий. Это человек, который из Звенигорода сделал прекрасный уголок Московской Руси. Москва была не настолько в это время замечательна и привлекательна, как в это время был Звенигород. Это был И у него были завистники, и те, кто ему, вот, так скажем, не очень доброжелательно относился, поэтому с Юрием Звенигородским даже боялись, немножко побаивались общаться, побаивались княжеской, бывало даже и опалы. Еще я скажу, что Звенигород был очень богатым городом. Бояре Звенигородские платили дань в Орду больше, чем москвичи, дмитровцы, можайцы и так далее. Если, например, Москва платила около 200 серебряных гривен, то в это время звенигородские бояре платили 270. Поэтому на Звенигород всегда смотрели как на что-то интересное, лакомый кусочек, но при этом с таким неприкрытой завистью. И вот рядом с этим человеком, который хотел сделать много всего хорошего, яркого, замечательного, должен был человек, который бы его поддерживал. Потому что Юрий, такие сильные личности, как Юрий, оказываются часто в изоляции. И поэтому вот мы по Саве можем судить, что это был человек, который умел его поддержать, но в то же время не лебезил, в то же время не заигрывал, потому что уважение и авторитет были даже через 100 с лишним лет после его смерти, все это привело к его канонизации. Если бы человек какой-то такой низкого пошиба, то о нем бы забыли. О нем бы забыли, и никак бы он совершенно в историю бы нашу не вошел. И да и не мог он быть таковым. Преподобный Сергий не мог бы исповедоваться у человека очень маленького и незначительного.
3: Очень замечательно, что вы упомянули преподобного Кирилла Белозерского. Мы обязательно о нем сделаем отдельную тоже передачу, может быть, в ближайшее время. Но вот, возвращаясь к Звенигороду, действительно, вот есть же история с работой там преподобного Андрея Рублева. Правда, сейчас, конечно, это оспаривается.
0: Оспаривается.
3: Звенигородский чин, но тем не менее, даже если это не был Андрей Рублев, но это же совершенно удивительное творение, да, это шедевр.
0: Шедевр.
3: Да, то есть это как-то связано с деятельностью преподобного Савы, или мы не можем?
0: Ну вот более поздние исследователи жизни преподобного Савы и князя Юрия Звенигородского говорят о том, что это не могло пройти мимо преподобного Савы. Если мы говорим все-таки об Андрее Рублеве, будем говорить о нем, что это как бы его работа, да, как гипотеза, что это его работа, и этот вариант нельзя совсем списывать со счетов, несмотря на вот то, что уже с 2017 года пишутся сотрудниками Третьяковской галереи работы о том, что это не Андрей Рублев, с 22 года это заявляется более твердо, что это уже не Андрей Рублев, но, повторюсь, сотрудниками, вот научным сотрудниками Третьяковской галереи. Андрей Рублев расписывал храм Успения Пресвятой Богородицы на городке, это был Кремлевский собор, то есть одна гора с монастырем, другая гора с Кремлем и с храмом, и с собором Успения Пресвятой Богородицы, слава Богу, и Успенский собор, и Богородица Рождественская сохранились. А Андрей Рублев расписывал это в начале 15-го столетия, то есть когда уже собор был Богородицы Рождественской построен, Успенский нужно было расписать, в это время Савва жив. В это время Савва уже престарелый, но он есть. И чтобы без него князь Юрий Звенигородский что-то предпринял, это просто не представляется возможным. Поэтому был, если это Андрей Рублев, то это тем более школа преподобного Сергия, хотя бы косвенно. Савва Стражевский тем более имеет к этому отношение. Если это не преподобный Рублев, как говорят сотрудники Третьяковской галереи, что это вот кто-то из византийских мастеров, из такой поздней Византии, что это вот, ну, как бы не стиль, не совсем стиль преподобного Андрея, все равно это не могло пройти без благословения преподобного Саввы. Мы не видим ни одного события из жизни Юрия Звенигородского до 1407 года, которым бы предпринял бы без благословения преподобного Саввы, своего духовного отца.
2: Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Лавра. Духовное сердце России.
4: Литература – это совесть общества. Его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на Радио Вера. Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 13 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на Радио Вера с 10 до 11 вечера. Лавра. Духовное сердце России.
2: Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. И в студии сегодня иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства в Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семён Томочинский и Кира Лаврентьева. Отец Иоанн, насколько известно, во время польско-литовской интервенции монастырь был полностью разрушен, там практически не осталось камня на камне, но, к счастью, его восстановили Михаил Федорович и патриарх Филарет, да, общая известный факт, но там они его не просто восстановили, там какие-то есть совершенно удивительные чудеса, связанные с их молитвами преподобного Сави. Если можно, отец Иоанн, буквально несколько слов.
0: Здесь можно больше даже сделать акцент на царя Алексея Михайловича.
2: Да, да, это уже следующий такой этап, да?
0: Да, потому что если был первый этап действительно восстановления, многие обители восстанавливались, даже менее значительные, то вот уже при Алексее Михайловиче просто рассвет Савино-Стражевского монастыря, и вот тот архитектурный ансамбль, который сейчас созерцается, человек, подъезжающий, подходящий в Богородице Рождественской обители, это, конечно, заслуга царя Алексея Михайловича. Действительно, есть чудесная история. Это спасение царя Алексея Михайловича во время охоты, во время зимней охоты, как повествует предание. Был медведь-шатун, который уже вот прям была неминуемая смерть царю Алексею Михайловичу грозила, но в это время появился старец из лесной чащи, и зверь ушел, а царь Алексей Михайлович остался жив. В то время он еще не знал подробно о Саве Стражевском, практически как бы, ну, слышал, что и все. Но он не молился ему еще, у него не было духовного опыта общения с этим святым, и он приезжает в обитель, видит икону преподобного Савы и говорит, это тот самый старец. Все, с тех пор начинается царское богомолие в Богородице Рождественскую обитель. Обитель украшается по периметру стен. Все, кто были, бывали, или посмотрите просто в интернете, строятся с одной стороны царицыны палаты, одноэтажные, с другой стороны строятся двухэтажные покои царя. Это очень красивый, мощный комплекс на спуске этого холма. Строятся стены крепостные, толщина которых до 3 метров, высота до 9 метров. Строятся домовые храмы при этих корпусах. Например, Троицкая церковь, Сергиевская церковь, трапезная палата. И в этом сам царь, видите, он устраивает себе дом.
2: Да.
0: Но, представляете, это не просто вот приехать помолиться. Он строит свой дом, он строит царицыны палаты. Это домашний обитель. И туда он ездит и очень часто. И даже маленького Петра он с собой берет, когда у него уже от второго брака родился сын, будущий император Петр I. И в этой обители он принимал высоких гостей. Например, в путешествии, описанном Павлом Алепским, да, во время путешествия его отца, патриарха Антиохийского Макария III, царь Алексей Михайлович принимал несколько дней эту высокую делегацию именно в Савино-Стражевской обители. Произносит такие слова в разговоре с архидиаконом Павлом, что тот последний записал. Горевал царь Алексей Михайлович, что болезнь унесла около 100 монахов из обители Богородицы Рождественской. Вот их было около 400, а сейчас осталось чуть более 250. Вот Господь меня скорбь мне такую послал, что моих монахов меня забрали. Это интересно. Царь Алексей Михайлович говорит, моих монахов. То есть он действительно это воспринимал как свою домашнюю молельню, это как его домашнюю обитель, и в его личной царской резнице насчитывалось около 160 икон с изображением преподобного Савы Стражевского. То есть настолько он его полюбил, настолько он вошел в его жизнь. И в это уже время, именно в 17 столетии, появляются иконы, что преподобный Савва Стражевский, как покровитель, видимо, государственности воспринимается уже московской, и икона Савва Стражевского вместе со святителем Гурием Казанским. То есть это показывает о том, что Савва – хранитель рубежей московских, потому что Гурий Казанский первый, архиерей Казанского края при Иване Грозном, Савва Стражевский, тот, кто благословил Юрия Звенигородского еще задолго до царя Ивана Грозного, но тот уже разгромил Казань еще в конце XIV века, как бы предвещая, что в XVI это вообще ничего не будет. То есть вот Савва воспринимается именно так с середины XVII века, а уже в конце XIX века, в начале XX, великий князь Сергей Александрович Романов со своей супругой, великой княгиней Елизаветой Федоровной, передает в дар подсвечник с высокой подставкой для лампады, в которой было написано «Старцу Савве, богомольцу за Бога избранных царей». Вот так вот.
3: А есть еще какая-то удивительная история из Первой Отечественной войны 1812 года, да, связанная с французским военачальником. Да. Это достоверная, да,
0: история? Это история, которая известна была в России уже в 19 столетии. Это история, которая до сих пор сохраняется среди потомков героя этой истории.
3: Можете рассказать?
0: Это пасынок Наполеона Бонапарта, ну, по-нашему, Евгений, да, если его так, в принципе, в России всегда называли, Евгений Багарне. И он вместе с 20-тысячным войском, когда его отчим в Москве, он с 20-тысячным войском подходит в окрестности Звенигорода, и дальше, что вот разорить окрестности, в принципе, его солдаты этим французы занимались, и он, вот до сих пор только семейное предание расходится, то ли в поле, то еще на подходе к монастырю, в окрестностях монастыря, то ли прямо самой вот там вот в корпусе, в братском, в монастыре, он первая ночь, надо переночевать, он уснул, и потом даже у них тоже семейное предание, это расходится в этом роде. То ли он явно, то ли во сне увидел, как старец какой-то в монашеских русских одеяниях, как он сам там описывал, входит к нему вот в эту комнатку, и его так аккуратненько, спокойно, видите, вот характер преподобного Саввы, без грома, без молнии, не стучит посохом, там, игуменским же злом, а спокойно, что тебе надо уйти, только из пределов русских, и тебе необходимо ни в коем случае не разоряй монастырь, не причиняй вреда монашествующим, не разоряйте монастырь и собора, тогда ты останешься жив, и тогда даже ранен никогда не будешь. И еще более, и потомки твои послужат России. И вот удивительно, но Евгений действительно опечатывает Богородицкий Рождественский собор, выставляет охрану, чтобы не разорили храм вместе с его святынями, ничего действительно не пострадало, мощи Саввы и его серебряная рака, подаренная царем Алексеем Михайловичем, остались на месте, и отступают. Монастырь остался цел. Потом, это было в 1812 году, и вот в 1846 году, простите, 1839, это его сын, герцог Максимилиан, который был зятем императора Николая I, мужем его дочери, приехал, были события на Бородинском поле ради, ну, хотя не круглые даты, но сегодня не были, 39-й год, и он начал спрашивать, а как мне добраться до Савино-Сарожевского монастыря? Удивились, говорят, зачем иностранцу в Савино-Сарожевском, католику тем более. А он говорит, у меня есть своя история. И когда он все это рассказал, все были удивлены, вот именно с 1839 года эта история стала известна в России, а потомки этого рода до сих пор ее хранят, и вот уже наши в 2000-е годы представилась монахиня Екатерина, которая проживала в Сергиевском монастыре под Парижем, она была представительницей этого рода, и она сохранила эту историю, тоже ее всем рассказывала. Поэтому, да, это действительно есть, действительно, генерал Евгений сохранился, хотя все маршалы Наполеона погибли, кто-то погиб, кого-то потом расстреляли при новой власти во Франции. Это единственный человек, который умер своей смерти от, ну, сегодняшним языком, естественно, от инсульта, правда, будучи молодым. Ему было чуть за 40 в Мюнхене, в Германии, у своего тестя, где он жил. Поэтому слова преподобного Саввы действительно исполнились, так как зять Николая I, сын Евгения, остался в России, и их потомки жили в России вплоть до революции 17-го года, до переезда в Европу. Поэтому это действительно такой дивный святой, который слышит, видит, охраняет свою обитель, охраняет наши рубежи, начиная с самого конца XIV века. Почему я это говорю? Так как Савино-Сарожевский монастырь в конце XIV века, и вообще Звенигород, это граница с Литвой. Литовские земли туда поступали, ну и до сегодняшнего дня. И во время Великой Отечественной войны от Звенигорода был фронт 3 километра от монастыря. Ни один снаряд вражеский, ни одного повреждения в монастыре не было. Именно вот, вот эти 3 километра так фашисты пройти не смогли, и Звенигород не пострадал, и монастырь также. Поэтому он наш покровитель и защитник.
3: Ну, молодец этот Евгений Ижен, который послушался все-таки, так не всегда бывало.
0: Не побоявшись гнева Наполеона.
2: Ну, да, такой смелый. Смелый малый.
3: Конечно, да, Наполеон бы это точно не поддержал такую идею. А во время Великой Отечественной войны, наверное, вряд ли такие известные случаи, да?
0: Во время Великой Отечественной войны, да, мы только вот видим, что сам факт, да, плод его молитв, преподобного Саввы заступничества, монастырь не разорен, монастырь не пострадал, хотя колокольня была, звонит все-таки же довольно-таки ориентированная, позолоченные маковки были, правда, их в цвет маскировки, но мы знаем, что там буквально в несколько десятков километров Новый Иерусалим,
3: Да.
0: Истра была снесена, Ново-Иерусалимский монастырь был снесен. Вся эта вот ротонда главного храма Ново-Иерусалимского монастыря, ее просто стерли с лица земли. А здесь Савино-Старожевская обитель полностью цела. Кстати говоря, исследователи указывают на то, что не случайно патриарх Никон именно рядом, недалеко от Савино-Старожевского монастыря, основал свой монастырь Ново-Иерусалимский, так как было понимание в сознании средневекового паломника 17 века, что Савино-Старожевский монастырь, само название Звенигород, это что-то такое райское, это что-то такое,
2: да,
0: такое звенящее, это что-то такое журчащее, искрящееся, это свет, это звук. Это все потом породило очень много мистицизма, когда это стало модно в России в конце 19-го, начале 20 века, и образом небесного Иерусалима, как его называли, небесного града Звенигорода, восхищались наши известные мистики, эзотерики, такие как Николай Рерих и ему подобные. Писали поэмы, например, Лев Мэй, конечно, мы не будем относить его к эзотерикам, но как-то они вот восхищались этим. Пушкин был тоже очень под большим, Александр Сергеевич, под большим таким восторгом от Звенигорода, потому что его детство, некоторые моменты его детства связаны с поместьем Захарова, это недалеко, недалеко от Звенигорода, и он даже является одним из авторов того же такого, редакции жития Савы Стражевского в середине 19 века, сам Александр Сергеевич Пушкин. Он им восхищался.
3: Но Звенигородом трудно не восхищаться, конечно. Вот интересно, а есть ли сведения о том, сколько примерно монахов было вот при Саве? Потому что пришел он, получается, вообще один, да, в пустое место. Вот как, интересно, вообще это происходило? Как к нему собирались монахи? Там же никто не объявлял там, да, в интернет-сообществах, так сказать, что вот, приходите, кто хочет, там всякие плюшки будем раздавать. Да. Там,
0: открывается, да, монастырский университет.
2: И программа на Радио Вера тоже.
3: Как вообще это все?
0: Знаете, ни одного количественного показателя. Если у преподобного Сергия, который жил раньше, у которого как бы хоть какие-то есть сведения, мы знаем, то здесь мы только знаем по актам, что князь Юрий Звенигородский в дар передавал монастырю. Где бортни были, пчеловодство, где земли, где какие села, никаких численных показателей. Скорее всего, этого было немало. Но те же исследователи, и вот к нашему современнику вернемся, Ковалев Константин Петрович, указывают на то, что после смерти князя Юрия Звенигородского, который хоть несколько месяцев, но побывал все-таки великим князем московским в 1434 году, было противостояние Звенигорода и Москвы. Поэтому в летописях, которые начали уже при митрополитике Приане, пресвятителе нашем московском, очень сильно изменяться в угоду московским князьям, князь Юрий Звенигородский вообще в них практически не упоминается. То есть его просто вымарывали потихонечку, его память хотели искусственно затереть. Славу Звенигородского боярства, которое ни из одного княжества Московской Руси столько не пострадало бояр на Куликовом поле, как из Звенигорода. То есть это были очень знатные патриоты. Вот все вот это уходило просто вот куда-то в небытие, и вот только Москва, Москва, Москва. Я вам скажу даже так, что князь Василий Первый Дмитриевич, он даже поход на Волжскую Болгарию потом приписал себе. Точнее, те авторы, которые еще при его жизни писали наши новые русские летописи. Поэтому мы в учебниках по истории мы с вами не увидим акцента на Юрия Звенигородского. Будет Василий Первый Дмитриевич. Поэтому говорить о том, что какие-то данные могли сохраниться о Звенигородской обители, и даже о количественных показателях, это было просто невозможно. Это все умалилось. Здесь нельзя говорить о каком-то прям совсем заговоре против Звенигорода, что-то они такие хорошие, их все так не любили и завидовали. Но история, к сожалению, да, иногда нам приводит такие примеры, когда надо конкурентов, особенно какой-то правящей какой-то вот такой линии, ну, как-то немножко отодвинуть в тень. И вот Юрий Звенигородский, он всегда был вторым братом, и он все-таки должен был уйти в тень, и он это сделал. А потом его дети так себя неприлично и некрасиво повели, что, к сожалению, отец, память об отце пострадала из-за действий детей, и тем более никаких данных нет. Монастырь сильно горел. В XVI веке все было сожжено и сгоревшее. Мало кто переписывал источники Савино-Старожевского монастыря. И видите его, когда канонизация? 1547 год. Это уже прошло 140 лет со дня его представления. За это время даже что и было, никто не обращал внимания и пришло в негодность.
3: Ну, это митрополит Макарий, конечно.
0: Он много потрудился.
3: И же и преподобный Никон Радонежский.
0: Да, он тоже и преподобный Никон.
3: В это время и многие другие. Стефан Пермский, если не ошибаюсь.
0: Да.
3: То есть там вообще десятки.
0: То есть уходит преподобный Сергий, и он уходит, потом уходят князья московские, которые его помнили в мир иной, и все. И уже это становится преданием и не жизнью, и даже никто их канонизации не задумывался. Поэтому, но если Лавра всегда была такой обителю на виду, и поэтому там переписывали источники, снимали копии и так далее, описи имущества проводили, то в Савино-Стражевском мосте, видимо, такого дела производства особо не наблюдалось. Мы не знаем, что, какие качественные, количественные показатели там были. Но, видимо, обитель была немалая.
1: Лавра. Духовное сердце России.
2: Программа «Лавра» на Радио Вера продолжается. И сегодня у нас в студии романах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. И у микрофонов Эркем Андрей Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Вавриентьева.
3: Отче, а какие-то остались ли от преподобного Саввы письменное какое-то наследие или какие-то, может быть, заповеди какие-то, может быть, вот как мы от преподобного Сергия знаем, устные какие-то, да, поучения, вот что-то подобное есть?
0: К сожалению, мы не располагаем таким историческим материалом, литературным нашим достоянием, так как вот очень, к сожалению, ограниченное количество о нем самом информации. А даже если он что-то и писал, то он мог бы писать. Его адресаты, потенциальные его адресаты, они жили рядом с ним, они сейчас с ним общались, видимо, не было нужды писать. Если, например, Кирилл Белозерский пишет князю Андрею Можайскому, Андрею Дмитриевичу, это младший брат Юрия Звенигородского, ну, правильно, разделяя все-таки расстояние, где Вологодско-Белозерский край и где Можайск, то здесь своему духовный сын вот рядом, в соседняя гора, Кремль Звенигородский, духовная дочь, мама князя Юрия Звенигородского в Москве, то есть они иногда могли встречаться, она могла приезжать. То есть адресатов таких нет. Мы не видим у него большой плеяды учеников. Мы вообще этих учеников рядом с ним не видим. Но по все-таки хронологии игуменов монастыря мы видим, что после него снова игумен Савва, но уже не о каком-то каком-то особом подвижничестве или какое-то почитание этого второго Саввы, Савва второго, мы не видим, и никогда этот вопрос не поднимался. То есть он был действительно таким вот человеком, учителем и наставником князя. Это был духовник великокняжеской семьи, это был духовник многих монахов, но какой-то школы монашеской он рядом с собой не создал, потому что после завершения постройки Богородицы Рождественского собора он остается не в монастыре, а он уходит в скит, в пещерку, и там живет в созерцании. То есть это действительно вот такой исихаст, преемник каких-то вот таких традиций, которые, может быть, при Сергии только начинались, вот Савва явил их в своей жизни. Вот именно такой уединенный аскет, который не оставил после себя ни литературного наследия, ни учеников, которые могли бы его дело продолжать.
3: Ну и про устав, наверное, тоже ничего не особо неизвестно, потому что мы его тоже обсуждали в одной из передач, как все было сложно, даже если преподобный Сергий встретил вообще ожесточенное сопротивление среди братьев в введении общежительного устава, я думаю, что и другим игуменам было еще труднее.
0: Тут, наверное, был, видимо, такой подход, что учитесь на моем примере, потому что это человек, который действительно мог бы иметь отношение к такому замечательным постройкам, самой такой идеи. Посмотрите, это же две ветви власти. Вот государственная на одной горе, светская, вот здесь духовная. И причем князь Юрий Звенигородский отдает предпочтение духовной власти, потому что в одной из своих грамот князь Юрий пишет, что все те земли, все те крестьяне, которые относились к Савино-Стражевской обители, они были во всем подвластны монастырским властям, именно игумену Савве, говорит, и кто будет после него, кроме дел убийства. То есть уже дела, именно преступления убийства рассматривались светской властью. Если кто-то из крестьян монастырских, все остальное было только в ведении монастырской власти, и даже эти крестьяне полностью освобождались от пошлин и любых налогов. То есть это вот такой симбиоз, который мог бы действительно дать, если бы история, она не терпит сослагательного наклонения, но если бы Юрий Звенигородский действительно был бы все-таки великим князем, а, например, не более слабый его брат Василий I, который все в сторону Литвы смотрел, своего тестя, литовского великого князя, то, возможно, как-то немножко русло русской истории пошло по-другому. Но, как Господь судил, так и произошло. Князь Юрий Звенигородский все-таки остается больше в тени, хотя именно это первый человек, который начал чеканить даже свою монету с изображением Георгия Победоносца, попирающего змея.
2: Ого.
0: Да, в честь своего небесного покровителя, да, Георгия, он вставил в этот, потому что змей — это Волжская Булгария ассоциировалась в понимании, то есть это дракон, который по преданию там обитал в окрестностях современной Казани, известная Зелантова гора, там до сих пор есть Зелантьев монастырь в городе Казань. И что вот он, Юрий, сходил туда, победил этого дракона, который беспокоил пределы Московской Руси, и вот он, Георгий, на коне. Так Василий I и это у брата все равно забрал, и еще Юрий Звенигородский... И последние годы своей жизни Василий I начинает чеканить монету в Москве с таким же изображением.
3: Бренд, да, украли.
0: То есть это бренд. То есть Юрий Звенигородский — это был законодатель моды, если хотите. Юрий Звенигородский — это был человек, который опережал свое время. Он строит лучшие здания, которые можно было в то время в Подмосковье построить. Он приглашает лучших мастеров, Андрея Рублева и же с ним, и даже, может быть, тех, кого мы по именам не знаем, кого вот сейчас научные сотрудники Третьяковки говорят, что это не Андрей Рублев, кто там другой этот Звенигородский чин написал. А рядышком, вот так за ним, рядом с ним, даже не за ним, а рядышком с ним, по правую сторону от него, всегда личность тайная, малоизвестная, преподобного Савва Стражевского, который сумел вот этого воина, этого богатыря духа, этого богатыря физического Юрия Звенигородского воодушевить на такое высокое, замечательное, тонкое, что в этом человеке и воин был, и в то же время знаток, тонкая натура понимания культуры. То есть Юрий Звенигородский — такой вот культуролог без образования, а Савва Стражевский — идейный, духовный вдохновитель всех этих процессов. Поэтому говорить о том, что именно, даже, знаете, тот же вот Константин Петрович, исследователь жизни преподобного Саввы, он говорит о том, что мы можем даже, говорит, с натяжкой, конечно, но не раннее московское зодчество, а звенигородское зодчество. То есть именно в Звенигород стал законодателем моды в архитектуре, который потом пошло по лицу московским, и Спас Андроников монастырь, и Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. То есть это не Москва, это именно Звенигород. Поэтому к Звенигороду всегда относились как к выскочке, как тот, который может затмить славу Москвы. Поэтому как только Юрия не стало, потом его сыновья повели себя неприлично, все это вот ушло из источника в аморал.
3: В общем, такой Лоренцо Медичи, такой Флоренция подмосковная.
0: А так и говорили некоторые же в начале 20 века. Флоренция. Флоренция, вот он, передовой человек своей эпохи, покровитель искусств, человек, который и в седле может пойти победу одержать, и который может искусство поднять. Но, к сожалению, оказался непонятым Юрий Звенигородский. Вот это трагедия великих людей, которые живут не в свое время и оказаться непонятыми. И вот дай бог, чтобы потомки достойно оценили личность и Юрия Звенигородского, и Саввы Стражевского. Кстати, сейчас, слава богу, личность преподобного Саввы Стражевского в лавре все больше вспоминается, потому что тоже о Савве никогда в лавре мало когда говорилось. Да. Не было никакого такого сильного, да, почитания преподобного Саввы. И вот сейчас даже иконы его отдельной никогда не было.
3: Вот сейчас рядом
0: с мощами преподобного, да, вот Никона, я к этому и говорю. Вот этим летом икона в полный рост преподобного Саввы Стражевского с частицей мощей. Да. Здесь Никон, здесь Сава, здесь Сергий, а здесь вот мощи Никон. То есть вот они, первые плеяды, вот они, первые игумены в Никоновском храме, Троице-Сергиевой лавры. Пожалуйста, дорогие паломники, приезжайте, помолитесь и в лавре, и в обители Савы.
2: Отец Иоанн, вот слушая вас, понимаю, что, конечно, такое противостояние, которое испытывал на себе Юрий Дмитриевич, и такое шествие против ветра возможно только при помощи благодати Божией. Потому что, ну, это же просто нереально. Это столько нововведений, это столько хороших, в хорошем смысле, революции, таких позитивных изменений и в сторону архитектуры, и в сторону живописного искусства, иконописного искусства. Ну, все, что вы сейчас нам перечисляли. Ну, и войны, не будем забывать, он же Булгар-то победил в итоге, после того, как взял благословение у преподобного Саввы на эту битву.
0: И не только Булгар, но он еще вернул, если Василий I Московский отдал Смоленск литовскому князю, своему тестю, то Юрий Звенигородский, наоборот, пусть не открыто, потому что у них был договор между двумя братьями, один не мешает другому, у них хоть письменно все было записано, но где-то косвенно, все равно своими воинами, солдатиками звенигородскими он помогал вернуть Смоленск, и Смоленск потом на 3 года вернулся опять к тестью князя Юрия Звенигородского, князю Святославу Юрьевичу. Только потом Святослав Юрьевич сам виноват. Он потом пожил в Ташке, убил там известную княгиню Леонию, княгиню в Ташке, которая пожила, потому что она не ответила на его притязание, и потом умер в бегах. То есть ну, тут во всем он действительно был хороший Юрий Звенигородский, но, к сожалению, не понят.
2: Ну, не понят. Главное, чтобы Богом понят, да? Вот мы, да, этим утешаемся.
0: Поэтому он искал, видите, себе духовника.
2: Чтобы мы перед Богом, да, были, да, поняты и, да, правдивы.
3: Ну и мы сейчас, вот видите, в нашей передаче как-то немножко оценили его вклад.
0: Оценили.
2: Оценили еще как. Так, отец, я вот хочу сказать, что вы упорно, и, скорее всего, так и было, продвигаете мысль, что именно Савва его питал. Именно Савва его вот так вот как-то тайно, совершенно вот без какой-то показухи лишней такой, но питал его, это же совершенно очевидно, по его действиям, по его характеру, по его смелости. Понятно, что, скорее всего, свои таланты, но такое противостояние возможно только если благодать Божия в помощь тебе
0: приходит. Я беру на себя вот, да, такую ответственность, да, как бы стоять на этой позиции, на том, что именно Савва, именно до 1407 года все, что лучшее было в Звенигороде, это именно было построено, украшено и достигнуто Юрием Звенигородским, пока с ним был рядом преподобный Савва. Не значит, что потом оставшиеся 27 лет жизни там Юрий Звенигородский скатился куда-то под откос, нет, ни в коем случае, но мы видим, как он был зависим от своего духовного наставника. Умирает Савва, он понимает, что что-то там с ним, видимо, что не хватает ему поддержки, и он пишет тогда преподобному Кириллу письмо. То есть он нуждается в духовной поддержке вот этого сильного человека.
2: Вывод, и ищите духовников, дорогие
0: да,
2: слушатели.
0: Да, действительно, ищите духовников, но не будем забывать и слова святителя Игнатия Кавказского Брянчанина, что уже в 19 веке с ним были проблемы, поэтому с опытными духовниками. Поэтому в первую очередь Священное Писание, творение святых отцов, но если Господь пошлет доброго,
2: слава
0: такого
2: Богу, да,
0: внимательного,
2: молитвенного,
0: чуткого, молитвенного священника, который поможет, поддержит и просто иногда
2: укрепит,
0: воздохнет вместе
2: точно
0: с тобой, и тебе станет от этого
2: точно
0: уже легче намного.
2: Чем больше мы эту программу с отцом Семеном ведем, тем больше, конечно, укрепляемся в мысли, что сам преподобный, его ученики – это какие-то столпы, которые в итоге фундамент образовали российского государства. И он до сих пор держит нас, этот фундамент. Тут есть четкое ощущение, что тут какие-то войны, нестроения, нападки, искушения. Чего только не происходит. И внутри страны, и за ее пределами, и на нас, и внутри нас. И понятно, что враг не дремлет, но вот эти столбы, они как стояли, так и стоят. Вот это, конечно, большую надежду дает
0: нам. Посмотрите, именно эти монастыри, они все в 90-е годы возродились.
2: Вообще.
0: Все вот монастыри учеников преподобного Сергия, они все вот, они живут, они живы.
2: Давайте их еще раз перечислим, хотя бы самое главное для наших слушателей. Для тех, кто-то только что присоединился.
0: Начнем с Москвы и Подмосковья, да? Ну, конечно, обитель Троицкая. Синомаковцы дала жизнь таким обителям, как вот Савино-Стражевская Богородица Рождественская обитель, это город Звенигород. В городе Серпухове Афанасий Высоцкий монастырь, рассадник грамотности и книжного дела в Подмосковье в свое время в лице ученика Сергия Афанасия Серпуховского-старшего, который умер в Константинополе в Студийском монастыре.
2: Там же чудотворная икона
0: «Неупиваемая чаша». Да, мы видим город Можайск. А все-таки тут я, пока мы перечисляем эти монастыри, тут же дам ремарочку такую небольшую. Видите, князь Андрей Можайский, младший брат Юрия Звенигородского, они все нуждались в духовных отцах. И князь Андрей Можайский просто с Вологды из своего княжества Белозерского вызывает Ферапонта Белозерского, и тот поселился в Можайске. Мы его с вами сейчас знаем как Ферапонт Можайский Белозерский. То есть, когда Юрий просит: «Отче Кирилле, прими меня в духовное наставничество», это не что-то там из ряда вон выходящее, это обычное явление, видимо, для сыновей Дмитрия Донского. Быть под руководством опытного старца. Итак, Ферапонтов-Можайский монастырь или Лужицкий монастырь. Это также в Подмосковье Григорий Галутинский монастырь, Коломна. В самой Москве Спас-Андроников монастырь, который связан с именем преподобного Андрея Рублева, Данила Черного и их старцами Саввой и Андроником Московскими, учениками преподобного Сергия. Таки Владимирская земля – это Стефано-Махрический монастырь, Троицкий, собеседник Сергия Стефано-Махрический. Благовещенский Романово-Киржаческий монастырь, та же Владимирская земля. И далее мы с вами идем, если в сторону уже Костромы, то это вот Пахомий-Нерехский, по преданию, монастырь. Это Анастасин Богоявленский монастырь в Костроме, основанный по преданию учеником Сергия, преподобным Никитой Костромским. И это Авраамий-Городецкий монастырь. Авраамий-Городецкий – это один из самых ранних тоже учеников Сергия, основатель трех монастырей на территории Костромской области, но один из них сейчас только действует. Это Покровский Авраамий-Городецкий монастырь. И на замечательном берегу озера. Кстати, галические земли – это владение тоже Юрия Звенигородского. Он был князем Звенигородским и галическим. У него два таких мощных удела было. Но вот обусловил в основном только Звенигород. И Вологодский край, ну, конечно же, это Кирилло-Белозерская обитель. В честь Рождества Престой в честь, да, в честь Успения Престой Богородицы Это Ферапонтов Белозерский монастырь с знаменитыми фресками Дионисия. И, кстати, Дионисий является одним из авторов первых икон преподобного Саввы Стражевского. Есть такое устоявшееся предание, что он написал икону преподобного Саввы, поговорив с теми людьми, которые его помнили. И вот по их словам он написал икону, которая датируется 1430 годом.
3: То есть еще до прославления.
0: До прославления. То есть вот внутри, вот в Звенигороде, видимо, какое-то вот почитание Саввы было, но не выходящее за пределами Звенигорода. В 15 веке этого просто бы не дали сделать какие-то другие силы, а потом уже к концу 15 века это как-то уже и не разрослось. И вот только уже в середине 16 века канонизация общероссийская. То есть вот они такие, да, и, конечно, Дмитрий Вологодский, Прилуцкий монастырь, Вологодская земля. Это такие основные центры. Но, кстати, вот стоит только подчеркнуть, что, видимо, московские монастыри не дают. То есть московские ученики Сергия, оставшиеся в московских пределах, не дают учеников дали. После Никона мы не видим никого, после Саввы никого, после Афанасия никого, после Григория Галутвинского также никого. Но если Андроник еще Савву воспитал, и не более, то Вологодский, Белозерский край, если Бог даст, мы с вами, если будет возможность об этом тоже поговорить, там целые плеяды династии духовной, там интересно. Духовные внуки, правнуки и так далее.
3: Ну, можно сказать, что из Симонова, да, вышел все-таки.
0: Кирилл Белозерский, да, вышел из Симонова монастыря, так же, как Ферапонт Белозерский, да, тоже. А Симонов монастырь, этого монастырь основанный племянником преподобного, да, Сергия, святителем Федором Ростовским.
3: Но он потом уже в Ростове тоже.
0: В Ростове там он и почил, там под сводом, да, мощь святителя Федора Ростовского.
3: Какая-то такая веточка все-таки.
0: Веточка есть такая, да.
3: Выросла.
0: Веточка есть.
2: Огромное спасибо, отец Иоанн. Завершаем программу цитатой священника Павла Фаренского. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательно взором смотреться в основателя, ее признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Дорогие слушатели, в этом часе с нами был романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Он нам любезно и подробно рассказал о жизни преподобного Саввы Старожевского, о Савино-Старожевской обители и, конечно, о князе Юрии Дмитриевиче. Очень подробно, очень интересная программа. Огромное спасибо, отец Иоанн, благодарим вас. И у микрофона были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах Радио Вера.
3: До свидания.
0: До свидания. До свидания.
1: Лавра. Духовное сердце России.
5: Вы слушаете радиоканал Радио Вера. Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы продолжим тему, за которую брались уже неоднократно. Тема, посвященная Российской империи последних десятилетий ее существования. Мы множество раз показывали то, что это не была страна застоя, или, как кто-то иронически высказался, страна заскорузлого лаптя. Это была страна, в которой наука, техника, прогресс и то, что называют крылатой мечтой, взяли верх над тем аграрным застоем, который был несколько раньше. И, в общем, все это породило целую плеяду людей, которые думали о науке, о технике, о развитии всего этого, совершали изобретения, строили корабли, самолеты, электростанции и воспевали труд конструкторов, инженеров, ученых. Всегда старались показать, что образ Российской империи – это образ страны, которая ставит на технику, которая ставит на бурное развитие, которая ставит на образование. Но, естественно, в стране должна была возникнуть, как и по всей Европе того времени, фантастическая литература. Надо сказать, что еще в XIX веке в Российской империи была литература, мистика нравоучительная, аллегорическая, которую сейчас мы называем фантастикой. Ну, например, князь Рюрикович Владимир Федорович Адоевский написал замечательную миниатюру «Городок в табакерке», и она была чудесным образом великолепно экранизирована, мультик в советское время появился. Он же написал «Петербургские письма о будущем». Антоний Погорельский написал мистико-фантастическую вещь знаменитую «Черная курица» или «Подземные жители». Осип Сенковский написал «Путешествие на Медвежий остров», посвященное отдаленному будущему. И, в общем, литературе, которая связана с вот такими пограничными полуфантастическими сюжетами или прямо фантастическими, отдал дань должного даже такой классик, как Валерий Брюсов. Ну, мистика абсолютно для христианина неприемлемая присутствует в его романе «Огненный ангел». А вот фантастика, встреча с пришельцами, вот только подумайте, знаменитый поэт, человек, который, в общем, известен как рафинированный авторитет Серебряного века, делает фантастическую повесть о встрече с могущественными пришельцами «Гора звезды». И вот на этом фоне, в конце концов, появляется не фантастика столоверчения, не фантастика аллегорий, не фантастика сказок о каких-то волшебных силах, а фантастика заклепки на броне и парового двигателя. Фантастика крылатой мечты. И вот сегодня у нас в гостях Александр Азизович Музафаров, наш постоянный гость, который очень хорошо понимает эту тему, понимает тему науки, инженерии, конструкторского дела и литературы, которая вокруг всего этого возникла. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Александр Азизович Музафаров, замечательный историк, исторический публицист. И вот вопрос для него. До какой степени в Российской империи была почва для появления такой литературы? То, что называют литературой высокой, большой литературой, мейнстримом, в эпоху Серебряного века была совершенно иная. Вот не в малой мере не такая. И похоже, то, что появление собственной фантастики должно было в какой-то мере противоречить ходу развитию литературы основного потока.
2: Здесь интересный момент. Надо отметить, что действительно мы видим такое очень противоречивое явление в русском обществе. С одной стороны, вторая половина XIX, начало XX века – это эпоха такого бурного развития русской литературы. Вот у нас появляются писатели, которых мы сейчас называем литературными классиками. Это один момент. Второй момент. В России в этот момент, охваченный вот этим самым научно-техническим прогрессом, очень популярна фантастика. Огромными тиражами выходят романы Жюль Верна, Герберта Уэллса, других зарубежных авторов. И их читают. Есть, естественно, как Лев Толстой читает своим детям Жюль Верна, даже сам рисовал иллюстрации к ним. И, тем не менее, существует такой интересный момент, что вот литература основного потока, да, вот эта вот высокая русская литература, она фантастические темы игнорирует. Вообще она не желает пачкаться в таких вот технических делах, в машинном масле, в угле, в паровозном дыму. У нас почти нет литературы, посвященной технике. Это поразительно. Россия строит самую длинную в мире железную дорогу, Великий Сибирский путь. Россия строит мощный океанский флот. Россия огромными темпами развивает железнодорожное строительство. Да, у нас замечательные паровозы, первые в мире теплоходы, первые в мире танкеры. И об этом ничего нет.
1: Да, первые в мире подводные минные заградители.
2: Да, и об этом, вот об этом техническом прогрессе ничего нет. Но на самом деле все было не так плохо. Если классики русской литературы вот считали низшего достоинства как бы мараться в угле, то не надо забывать, что российская литература, она не сводилась вот исключительно к таким великим фигурам. Было огромное количество писателей, которые формально писателями как бы не считались. Это были инженеры, моряки, офицеры, которые писали небольшие произведения, а порой большие произведения, на те темы, которые большая литература игнорировала. Это военное дело, это военное приключение, это приключенческая литература, это фантастическая литература.
1: Это автомобилисты.
2: Да, совершенно верно. Можешь вспомнить замечательного Андрея Платоновича Нагеля с его замечательными повестями. Да, то есть вот этот пласт такой технической литературы в России был. Его издавали, его печатали. Да, литература большая его как бы не замечала. Вот, ну, вот редкое исключение. Вот был такой писатель Константин Михайлович Станюкович. Вот его заметили, да, его морские

0: жизнь. И появляются вот эти писатели, которые пишут те темы, которые были интересны русскому читателю. И нельзя сказать, что это люди были неталантливыми. Это действительно были талантливые авторы, у которых был прекрасный литературный слог, у которых был прекрасный стиль, у которых были совершенно замечательные инженерные идеи, у которых было еще две черты, которые, может быть, не хватало большой литературе. У них было прекрасное, естественно, научное, как правило, военное образование, и был сложный опыт жизненный, который позволял смотреть на какие-то проблемы даже серьезнее, чем европейским фантастам, у многих из которых такого опыта не было.
1: Это были люди, которые знали, при каких условиях взрывается паровой котел.
0: Да, и не только паровой котел, но, к сожалению, и 8-дюймовый снаряд. Вот. Поэтому это были замечательные люди. Их можно перечислять много, их было достаточно большое количество. Но вот можно вспомнить такого замечательного писателя, как Александр Алексеевич Родных. Он родился в Петербурге в 1671 году, закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета и работал, на первый взгляд, в очень скучном месте. Он работал в страховых компаниях, кем-то вроде бухгалтера. Надо помнить, что компьютеров тогда не было, а страховые расчеты всегда требуют хорошей математики. Но у него было другое увлечение. Он увлекался авиацией, которая тогда только нарождалась. И он начинает писать очерки, сначала исторические, а потом немного историко-фантастические. То есть, например, в книге известного русского мистификатора Сулакадзева был рассказ о полете Нерехца Крикутного на воздушном шаре в 1711 году в Рязани. Родных подошел к этому делу, естественно, говорит, а можно ли было на технологиях 18 века в России построить воздушный шар? Было ли это возможно? И он пишет большой очерк, что да, в принципе, а почему бы и нет?
1: Хотя в будущем, через много лет, будет доказано, что история с Нерехцем Крикутным, она, в общем, построена на ошибочном прочтении источника. Там никакого не было воздухоплавания тогда, в 1711 году, но история звучала романтично.
0: Да. А в 1902 году он пишет фантастический роман, он как бы получился повестью, потому что он вышел неоконченным, и он назывался, у него такое, знаете, забористое название, я прочитаю. «Самокатная подземная дорога между Санкт-Петербургом и Москвой». Фантастический роман пока в трех главах, да и тех неоконченных.
1: Но славная реклама для этого произведения, не то слово.
0: Она включала в себе довольно интересную идею. Надо помнить, что железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой — это всегда была такая вот лучшая дорога России, да, Николаевская.
1: Еще до Царского села была отличная дорога.
0: А это была просто прямая как стрела дорога, по которой ходили самые быстрые экспрессы. Курьерский экспресс приходил с Петербурга в Москву за 8 часов, и по современным меркам неплохой результат. Но Родных предложил интересную дорогу. Он предложил прокопать между Санкт-Петербургом и Москвой мегатуннель, который шел на большой глубине и как бы делал такой хордовый срез земного шара. То есть глубина там туннеля достигала порядка, по-моему, центральной глубине порядка 100 километров, да, то есть он должен был входить в Москву. Вот как взять земной шар и проткнуть его иголкой, так чтобы один конец иголки вошел в Петербург, а в другом вышел из Москвы. А в чем был смысл такой дороги? Дело в том, что в таком туннеле поезд будет ездить сам себе под воздействием силы земного притяжения, ему не нужен локомотив. Он будет двигаться абсолютно бесшумно, быстро и даром.
1: И очень экономично, да.
0: Да, то есть предполагалось, что будет вложено много денег, зато потом получится такая сверхскоростная и, главное, дармовая железная дорога.
1: Ни тебе угля, ни тебе дров.
0: Ни тебе борьбы с заносами, ни тебе снегопадов, которые что-то там заметают. Вот сел, и вжух, и ты через 2 часа в Питере.
1: Ну, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, если убрать там вот его фантазм, касающийся того, что не придется использовать топливо, вообще-то это прообраз метро.
0: Во многом, да, то есть здесь много интересных идей. Кстати, что интересно, знаменитый российский популяризатор физики Яков Перельман разобрал этот проект в своей книге «Занимательная физика», пришел к выводу, что да, работать будет. То есть поезд действительно будет кататься бесплатно между Петербургом и Москвой, и, наверное, не хватит другого, чтобы прорыть такой туннель, вот как-то не очень понятно, как это сделать, но Может быть, в будущем сумеют. Идея-то хорошая.

0: Испытал бы энтузиазм.
1: Да. То есть у ему же были... У него было несколько повестей, посвященных использованию воздушных судов, в том числе в военных целях. В 1915 году он сдает замечательную брошюру «Война в воздухе в былом и сейчас», где начинает первая глава, по-моему, посвящена русским былинам, там, борьбе со Змеем Горынычем, а заканчивается описание вполне реальных боевых аэропланов 1915 года. То есть для него это был такой смысл, как фантастика становится жизнью.
0: Завалить немецкого Змея Горыныча.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. И мы рассказываем вам о литературе «Крылатой мечты», которая на просторах нашей страны появилась до 1917 года. Вот, кстати, стоит отметить, сколько слышал похвальных слов в адрес ранней советской фантастики. Итин, страна Гангури, собственно, Циолковский, Беляев и, наверное, самое известное – это русский классик Алексей Николаевич Толстой, пишущий два великолепных фантастических романа «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита». Собственно, книги на все времена написаны с литературной точки зрения безупречно, с точки зрения фантастической, но они до сих пор, что называется, в формате. И мы ведь должны понять, что для всего этого, для всего того, что там появилось в 20-е, в 30-е, в 40-е годы, была основа. Эта основа появилась еще до октября 1917 года. Эта основа, она занимала в русской литературе определенные, достаточно, в общем, увесистые, ну, не надо так говорить, наверное, лучше сказать, прочное место.
1: И сегодня я хочу рассказать об авторе, чей роман меня лично поразил тем, что автор всерьез полемизирует с топовыми авторами тогдашней западной фантастики, в частности, с Гербертом Уэллсом.
0: Причем там, насколько я понимаю, о ком сейчас начнется разговор, какие-то вещи у них выходят одновременно или почти одновременно. Видно, что где-то идеи Уэллса, нашего писателя, занимают. Он что-то берет, там, например, идея антигравитационного материала из-за путешествия на Луну. А что-то он делает более оригинально, чем Уэллс. Вот там битвы воздушные, в общем, даже получились более красочно. Но я не буду отнимать у вас хлеб, рассказывайте.
1: Итак, я хочу вам рассказать о Владимире Ивановиче Семенове. Жизнь этого человека была весьма интересной и сама по себе тянет на неплохой военно-исторический роман. Родился в 1667 году в Санкт-Петербурге в семье чиновника и делает, в общем, необычный для своей прослойки выбор. Он поступает учиться в морской корпус, учебное заведение, готовившее офицеров для русского флота. Почему необычный? Потому что морской корпус русского флота все-таки был достаточно таким привилегированным учебным заведением, куда старались брать потомственных дворян. И хотя, да, правила разрешали туда поступать не только им, но все-таки это был такой аристократический заповедник.
0: Вопрос, поддержит ли ходатайство. Если поддерживали, то брали. Вот знаменитый флотоводец Михаил Коронатович Бахирев был не из дворян, из обер-офицерских детей. Но его взяли.
1: Взяли, да. Ну и плюс не только поддержит ли ходатайство, но и какие отношения сложатся с товарищами по корпусу. Но Владимир Иванович поступил в корпус, учился отлично, окончил его третьим в своем выпуске. Напомню, гардемарин тогда рейтинговали. Значит, вот первый, второй, там третий, 22-й. Вот он закончил третьим. И после этого он служит на Дальнем Востоке, в эскадре Тихого океана, участвует в полярной экспедиции. На проходе лейтенант Малыгин, он, значит, проходит половину Северного морского пути от Великобритании до устья Енисея. То есть такая очень сложная полярная экспедиция. Вот, по итогам чего он начинает писать книгу, вот, называется она «Забытый путь из Европы в Сибирь», вот, а потом он снова служит на Дальнем Востоке. На что обратим внимание, да, что это человек, который имел очень высокую квалификацию. После морского корпуса он заканчивает Николаевскую морскую академию по классу штурманского дела и гидрографии. Это высококвалифицированный штурман. Это моряк, который, в общем-то, большую часть своей службы проводит в плаваниях и на самом таком сложном флоте тогдашней России, на Тихом океане. Вот. Участвует в подавлении боксерского восстания, где получает свои первые награды.
0: Ну, по-разному это называют. Условно, это, конечно, боксерское восстание. В принципе, это малая русско-китайская война. Да, то есть там боевые действия не были разгоном каких-то безоружных толп. Это была серьезная вооруженная борьба с противником, который, в общем, во многом даже и превосходил.
1: Вот. При этом человек отличался очень большой склонностью не только к морскому делу, но и к языкам. Он, например, был одним из немногих русских офицеров, которые знали не только европейские, но и японские, и китайские языки. В общем, это было редкостью тогда на нашем флоте.
0: Выглядит само по себе почти что фантастически.
1: Да. Вот. Причем японский язык он выучил на спор. То есть он поспорил в какой-то компании с своими коллегами, что он его выучит, он за год его выучил. Вот. Понятно, что это был очень ценный кадр для эскадры Тихого океана. Что интересно, Семенов при своем довольно таком сложном характере поддерживал хорошие отношения и с двумя знаменитыми флотоводцами той эпохи, с адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым и с адмиралом Зиновием Петровичем Рожественским, при том, что оба адмирала друг друга, как бы, мягко говоря, скажем, не любили. А он умудрился быть в хороших отношениях с обоими. Прямо накануне, в декабре 1903 года, он покидает Петербург.
0: Накануне вы имеете в виду начало русско-японской войны.
1: Да, то есть, причем он, как опытный штабной офицер, он понимает, что война может начаться, он напрашивается буквально в Порт-Артур и отправляется туда. Приезжает он буквально через 3 дня после начала боевых действий и становится, значит, офицером эскадры, первой эскадры флота Тихого океана. Командует эсминцем, потом старший офицер крейсера 2-го ранга «Ангара», потом старший офицер крейсера 1-го ранга «Диана». И на «Диане» он принимает участие не только в боевых действиях в Порт-Артуре, но и в генеральном сражении русского и японского флотов в Желтом море, битва при Шатунге 28 августа 1904 года.
0: То есть, иными словами, мы должны смотреть как на настоящего боевого офицера, на этого писателя, потому что речь-то началась о том, что он писатель. Вот посмотрите, это писатель, вокруг которого снаряды рвались неоднократно.
1: Совершенно верно. Причем человек, который вот явно напрашивался на это, потому что вот после сражения при Шатунге Диана прорывается в Сайгон, и корабль в силу повреждений получает приказ разоружиться до конца войны. И, в принципе, Семенов может с чувством выполненного долга, мы храбро дались в Порт-Артуре, мы получили повреждения, мы застряли до конца войны, может спокойно отдыхать. Сайгон, Вьетнам, там тепло, хорошо, нет. Он оставляет корабль, в кратчайший срок пересекает земной шар для того, чтобы приехать в Либау за 3 дня до хода на Дальний Восток второй эскадры Тихого океана. Он попадает на флагманский броненосец князь Суворов, говорит адмиралу Рожественскому, возьмите меня кем угодно, хоть пассажиром, и отправляется на Дальний Восток. Он знает, что из себя представляет японский флот, он знает, в какое пекло он едет, но он проделывает этот сложнейший поход второй Тихоокеанской эскадры.
0: И заканчивает его при Цусиме.
1: В Цусимском сражении, где он ранен и попадает в плен. В плену Семенов не теряет времени, он там еще, находясь в Японии, начинает переводить первое вышедшее на японском языке описание Цусимского сражения. Он понимает, как важно разобраться в причинах катастрофы русского флота, и старается узнать хотя бы то, что можно узнать у врагов. Возвращаясь в Петербург, он пишет знаменитую книгу, она выходит в такой трилогии, называется «Расплата». Там, значит, первая книга называется «Расплата», вторая будет Цусиме, и третья, по-моему, «Память Суворова».
0: Я хотел спросить, до какой степени это его издание получило известность?
1: Колоссальную. Это был бестселлер. В России оно выдержало 6 изданий только при жизни автора, а он умер от последствий ранения в 1910 году. Вот. Оно было тут же переведено на многие европейские языки. Это была книга, из которой Европа и мир узнал русскую точку зрения на русско-японскую войну. Может даже отметить, что знаменитая в советское время книга Алексея Силыча «Новиков по бою Цусима» во многом написано под влиянием «Расплаты». «Расплата» в советское время никогда не издавалась, но видно, что Новиков Прибой иногда заимствует оттуда отдельные сюжеты, отдельные моменты.
0: Мне кажется, он фактуру заимствовал.
1: И фактура в том числе. Да, то есть в этом отношении книги, конечно, связаны между собой. То есть перед нами боевой офицер, участник двух генеральных сражений морских флотов. Это вообще-то редкость в ту эпоху. Полиглот, человек с хорошим литературным талантом, человек, написавший очень хорошую книгу о русско-японской войне, и вот в 1908 году он пишет неожиданно фантастический роман «Царица мира».
0: Ну, мы доберемся до фантастического романа, обсудим его фантастические романы отдельно и долго, а сейчас давайте посмотрим. Прежде всего, ведь это всего ничего до его гибели.
1: Да, к сожалению, он умирает в возрасте 42 лет, 20 апреля 1910 года. И, знаете, такая вот несколько несправедливая вещь. Когда его отдали под суд, ну, как всех попавших в плен при Цусиме офицеров, суд не поверил, что он был ранен. Его, правда, все равно оправдали. За, в общем-то, это оказалось...
0: Оправдали за отсутствием состава преступления.
1: Да. Значит, это оказалось действительно... Суд не поверил зря. Почему? Во-первых, потому что в наше время нам доступна, сохранившись в японских архивах, медицинская карта, как раненого японца заводили. А во-вторых, потому что вот в апреле 1910 года он просто умирает от последствий ранения. У него был неизвлеченный в теле осколок, который сдвинулся и вызвал колоссальное внутреннее кровотечение, от которого автор скончался. То есть это был вот такой храбрый боевой офицер, который до последних дней был еще активным публицистом. Он писал много статей о проблемах русского флота, о его возрождении необходимости, да, и о том, как нам улучшить морское дело в России.
0: Он оставался на службе или в отставку подал?
1: Он ушел в отставку в 1909 году. Как он написал, по состоянию здоровья, ну, судя по всему, в общем, наверное, так оно и было. Вот. Хотя надо отметить, что его позиция после Цусимы тоже была нетипичной в русском обществе. Русское общество требовало наказать виновных за Цусиму, и все шишки полетели в адрес адмирала Рожественского, командующего флотом, типа адмирал за все в ответе.
0: И его офицер в какой-то степени.
1: А Семенов защищал адмирала. То есть он не просто говорил, что вот, мол, Рожественский там, да-да-да-да-да, конечно, этот кровавый сатрап виноват. Нет, он говорил, подождите, а он ли один виноват? У нас много проблем, и не один адмирал Рожественский в этом виновен. Посмотрите, что он сделал, посмотрите, в конце концов, что человек попал в плен с пробитой головой, трижды раненым. То есть, так сказать, где вы видите там какой-то позор в его действиях? Да, то есть он защищал своего адмирала даже, так сказать, вот в самой неудобной ситуации.
0: Даже получив на этом же корабле тяжелое ранение.
1: Да, даже, так сказать, получив тяжелое ранение в бою, в общем-то, спасшись фактически чудом. Вот. То есть в этом плане был человек такого редкого мужества, и не только боевого, но и гражданского, если так можно выразиться.
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем наш с вами разговор для того, чтобы вновь вскоре встретиться в эфире.
2: Исторический час на радио «Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе.
6: Вопросы Веры и Фомы. Каждую субботу.
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
7: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
8: А как по-украински колобок?
7: А арабская баба-яга на чем летает? писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
8: для детей
9: и взрослых.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Сегодня мы с ним ведем разговор о людях и книгах, представляющих литературу крылатой мечты, фантастику, притом научную фантастику, в Российской империи в период непосредственно предстоящей грозным событиям Первой мировой войны и 1917 года. Ну что ж, мы прошли судьбу морского офицера, боевого морского офицера Семенова. У меня остался только один вопрос по его биографии. И после этого, наверное, будет правильно хорошенько поговорить о его фантастических романах. Так вот, собственно, до какого чина дослужился этот человек и до какой должности? Вот кем он был, условно говоря, на Диане, кем он был на эскадренном броненосце Суворов, какое положение занимал во флоте в тот момент, когда понял, что больше служить не может?
1: Значит, он был до Диане в должности старшего офицера, это современно называемый должность старший помощник командира корабля, вот, чин капитан второго ранга. Вот, на Суворове он был членом штаба 2-й эскадры флота Тихого океана. Сначала он был третьим флагманским штурманом, а потом начальником морского отдела штаба. Это, говоря современным языком, начальник группы оперативного планирования штаба.
0: Но это заметная фигура.
1: Да, капитан второго ранга, и при отставке его повысили в чине до капитана первого ранга. То есть он вышел в отставку вот в таком чине. То есть, в общем-то, капитаном настоящим он был. Вот, похоронен в Петербурге на кладбище Александра Невской лавры, прямо с могилы адмирала Рожественского. К сожалению, оба надгробия не уцелели в советское время, хотя сейчас энтузиасты хотят их восстановить.
0: Ну, советское время – это такое советское время. Ну что ж, давайте теперь попробуем на вкус то, что он написал. У меня там был ведь не один фантастический роман, он был плодовит, и даже учитывая то, что жить ему оставалось на копеечку, тем не менее, писал много.
1: Да. В 1908 году выходит первый том его такой вот, его фантастической дилогии. Первый том называется «Царица мира». И это очень интересный роман сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это роман в жанре то, что сейчас бы назвали военная фантастика. Да, потому что Семенов как бы спорит с таким мейнстримом мировой фантастики. Ведь кто герой фантастики там Жюль Верна, Герберта Уэллса, это гениальный изобретатель. Вот он изобретает какую-то гениальную вещь, вот у Жюль Верна какой-нибудь там робур построил свой альбатрос, огромный там вертолет, и летает на нем по миру.
0: Ну, или да. Кейвор открыл свой, да, кейворит, и который помогает летать в космос.
1: Да, и как бы вот все это в руках этого энтузиаста. Семенов, как офицер и человек государственный, говорит, простите, а правительство тут где? Как это так не работает? Такие разработки, имеющие колоссальное значение для, так сказать, военного дела, они непременно будут взяты под контроль. Поэтому в его романе начинается роман с того, что в Англии один морской офицер приходит, значит, соответственно, по-моему, к военному министру и докладывает ему, что ваше превосходительство, я тут провел эксперименты, и я разработал идеальное топливо для аэропланов. Надо отметить, что Семенов увлекался авиацией, и, по его мнению, аэропланы будут играть большую роль, и поэтому он, причем здесь что интересно, вот это, здесь он тоже идет как бы в опережении тогдашнего мейнстрима, тогдашняя авиационная фантастика описывала будущие битвы воздушных флотов, вот, кстати, потом об этом будет писать Герберт Уэллс в своей «Войне в воздухе», что есть огромные дирижабли и маленькие юркие аэропланы. И вот дирижабли это настоящие исполины по или небо, аэропланы, ну, так вот на посылках у них.
0: Но есть еще в этом знаменитом романе Герберта Уэллса маленькие аппаратики Баттериджа и какие-то восточные азиатские аппаратики, на которых воюет в воздухе один стрелок, один человек, нечто даже меньшее, чем аэроплан. Но надо сказать, что Семенов в этом отношении был больше реалистом. Он хотел, чтобы фантастика напоминала то, что будет на самом деле.
1: Да, его самолеты это фактически такие летающие крепости, очень напоминают по описанию летающей крепости времен Второй мировой войны, такие тяжелые бомбардировщики, у которых решена одна проблема. То есть благодаря вот этому гениальному англичанину у них есть фактически вечный двигатель, то есть вечное топливо для двигателей. При этом, что интересно, если это вещество, которое вот англичанин придумал для двигателей как топливо, немного изменить, из него получается идеально особо мощная взрывчатка. То есть мы вообще приближаемся к идее атомной бомбы, которая вот так негласно как бы озвучена. Далее, что у него происходит? А происходит у него очень похоже на то, что мы потом увидим в реальности в 40-е годы. Английское правительство, разобравшись в вот этих представленных бумагах, тут же создает суперзасекреченный проект. В горах Шотландии огромную территорию огораживают колючей проволокой, стоят там на страже полк солдат. И вот в этой закрытой зоне начинается разработка и отработка кораблей будущего воздушного флота.
0: Летучих крепостей.
1: Да. А при этом Семенов тут же вводит еще одну линию, что, естественно, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Шпионы со всех стран мира пытаются туда проникнуть.
0: Я хотел бы высказать надежду на то, что и русский там был какой-нибудь разведчик.
1: Ну вот, да, там они упоминаются, хотя русских он как бы выносит за скобки. То есть Россия там упоминается, там, где ее нельзя упомянуть. А у него возникает немецкая шпионка, такая Мата Хари, которая проникает коварным, амурным образом, значит, к английскому офицеру, и от него постепенно получает информацию. Происходит такая утечка информации, и что делают англичане? Когда узнают, что утечка произошла, они как бы имитируют катастрофу, то есть происходит огромный взрыв, объявляется, что на этой базе, да, разрабатывалось секретное оружие, но все погибло. В реальности никакого взрыва не было. То есть взрыв был, но там никто не пострадал. На самом деле Англия секретно переносит разработки на один какой-то заброшенный остров в Тихом океане, вокруг которого английский флот там собирается в кучку, никого туда не пускает. И там готовится вот этот воздушный флот.
0: Но немецкая Мата Хари, очевидно, проникает и туда.
1: Она узнает, что это, в общем, не так. Но тут ей начинает, тоже только реалистичная деталь, ей начинает не верить собственное начальство.
0: Как же так быть того не может? Да. Неужели англичане движутся так быстро к господству над всем миром?
1: Да. И в итоге дальше происходит интересный момент, что в один такой прекрасный или ужасный день англичане начинают действовать. Вот эти их воздушные корабли вылетают из этого секретного гнезда, появляются над всеми мировыми столицами, а английский король зачитывает ультиматум всем народам. У меня, мол, супероружие, я требую от вас безусловного разоружения и подчинения мне, я сейчас построю тут справедливый мир. Англия будет царица мира. Собственно, отсюда и название. И дальше мы видим очень интересный разворот событий. Семенов, вот здесь тоже такой реализм и фантастики появляется, потому что он говорит, что ну да, в общем, большая часть государств условия ультиматум принимает, а куда деваться? Потому что те, кто пытаются сопротивляться, подвергаются бомбардировкам, от которых нет никакого средства. И на земле устанавливается вот этот вот такой диктат Англии. А дальше он пишет, что происходит как бы интересный момент, что англичане обещают золотой век, вот распустились армии, нет военных расходов, вот все живут под этим игом, то есть игом под властью английского монарха, но никакого золотого века не наступает. Семенов тут же показывает, что в экономике это вызывает сильнейший кризис, потому что там закрываются все военные заводы, множество народа увольняется, там англичане опять же собирают в своем мире деньги на содержание своей воздушной армады, то есть это тоже, в общем, довольно тяжкое бремя, то есть как бы вот обещанный фантастами золотой век, он не наступает.
0: Обещали утопию, а по факту выдали антиутопию.
1: Да. А дальше продолжается интересный момент, который тоже вообще поражает таким гениальным предвидением. Потому что народы мира, они, в общем-то, не собираются жить под этим игом. И там, помимо того, как международный шпион, уже скоординировавший все против Англии, пытаются, значит, вернее, успешно крадут секреты этого оружия, начинаются бунты. И первый против Англии восстает Франция. И дальше происходит следующее, что англичане долго колеблются, а что же им делать-то? Неужели им надо бомбить Францию? Они вроде как не хотели, они думали напугать. Французы посылают их неприличным словом прямо в парламенте. Вот. И Англия начинает действовать. И вот здесь мы видим интереснейшее описание, которое очень нам напомнит то, что будет происходить во время Второй мировой. То есть описывается, как английские вот эти воздушные армады бомбят французские города, превращают их в руины. Мы видели, как это происходило в годы Второй мировой войны, когда авиация немцев и союзников бомбила города, превращая их как бы в каменный век.
0: Сначала немцы бомбили Ковентри, потом англичане с американцами бомбили Магдебург, Дрезден,
1: Гамбург,
0: и так
1: Токио
0: далее.
1: И так далее.
0: Ну, что... я уж не говорю о том, что на нашем фронте происходило с этими воздушными армадами. И, в общем, ну что можно сказать, что Семенов очень хорошо угадал. Дорогие радиослушатели, присмотритесь к этому человеку. Умнейший русский офицер, который предвидел будущее так, как не предвидел его никто. Во время Первой мировой войны аэропланы использовались, конечно, ну, в России еще и в гражданскую войну, но они не сыграли столь значительной, буквально тотальной роли, как у Семенова. И что же, можно было по окончании Первой мировой гражданской войны сказать, ну, преувеличил человек. А потом те, кто когда-то это сказал, году это в 20-м или 21-м, доживают до Второй мировой, говорят совершенно другое. Но как он мог все это предвидеть? Это же невозможно.
1: И вот что интересно, Семенов предвидел не только это, но и то, что такие бомбардировки сами по себе не способны выиграть войну. То есть Англия выбомбила французские города, а вот при попытке оккупации Франции она начинает терпеть большие проблемы, потому что французы сражаются, превращается такая долгая затяжная война. Англия вторгается в Германию, ну и тут, значит, раскрываются как бы карты на стол. Из подземных хранилищ по всему миру вылезают построенные разными странами эскадры воздушных кораблей, потому что технологии все-таки у англичан украли, и вступают с англичанами в бой. И там, говорит, да, теперь пощады англичанам не ждут. Причем выясняется еще интересная особенность, что англичане свои воздушные корабли строили исключительно для бомбежки, а вот немцы и все другие оснастили их пушками, потому что уже готовились драться в воздухе. И происходят воздушные битвы, в которых Англия, естественно, терпит поражение, потому что против нее поднимается весь мир. И фактически, то есть по Семенову в фантастическом мире проходит 3 года, мир возвращается к статус-кво. Но только теперь у всех есть вот это супероружие. Вот. И на этом, собственно, кончается первый роман «Царица мира». Да, говорит, что вот владычество «Царицы мира» кончилось так же быстро, как и началось. Причем там Семенов очень хорошо обыгрывает, используя филологические знания, да, что Англия должна стать у него там не только, по-моему, «Lord of the World», Lord of the Peace, то есть владыкой вселенной.
0: Владыкой мира.
1: Да.
0: Но вот вопрос. Семенов был прикосновенен к планам. Если не к стратегическим, то к тактическим. Человек, который занимал достаточно высокое положение на флоте. И он действительно отличается и от Жюль Верна, и от Герберта Уэллса, и от огромного количества других английских, американских, французских фантастов тем, что он прежде всего планирует с точки зрения государства-правительства. Для него частное лицо – это не так много. Важно, что решено наверху. И ошибки, которые совершаются, тоже совершают не частные лица, а совершают правители и правительство, то есть военно-политическая элита. И в этом смысле Семенов в какой-то степени опережал фантастику своего времени. Понимаете, какая вещь? Это своего рода ноу-хау русского писателя-фантаста. Видеть то, что частная инициатива, при всей ее важности, через несколько десятилетий абсолютно уступит место инициативе государственной. И одиночка должен будет отойти на второй план, в то время как действия чиновников, генералов, всей военной элиты окажутся первостепенными, важнейшими. Понимаете, вот надо было иметь особый склад ума, чтобы до этого додуматься. Так много знал о будущем Семенов, что порой кажется, что он туда заглядывал, слетав на машине времени.
2: Исторический час на радио «Вера».
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк и исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы перебираем страницы истории, литературы, крылатой мечты, то есть фантастики, на творческих полях Российской империи. Ну что ж, вот зашел разговор уже и о втором его романе.
1: Да, второй роман Владимира Ивановича называется «Цари воздуха». Он служит как бы продолжением той же вселенной, своим миром. То есть, возможно, он бы дальше их писал, если бы не скончался, к сожалению, да. И он начинается с очень тесного момента. То есть, там мир через 2 года после падения Англии. И его главные герои – это как раз летчики, умеющие управлять вот этими самыми воздушными кораблями.
0: Не правители, не правительство, да. А офицеры и бойцы.
1: Да. Причем Семенов очень быстро показывает, что подобные вещи оказывают воздействие не только на область вооружения, но и на экономику. И это, по-моему, вообще уникальная вещь в мировой фантастике. Я такого, по крайней мере, больше нигде не встречал в это время, когда он описывает, а как изменится мировая экономика с появлением авиатранспорта, способного перевозить огромное количество коммерческих грузов. То есть я напомню, в эту эпоху самолеты совершали там мегаперелеты длиной в 200 километров, это считалось круто. Да, там Луи Блэри, по-моему, в 11 году, что ли, перелетел Ла-Манш, это считалось, о, он пролетел, он молодец. Если он с собой там взял коробку с бутербродами, ну, он груз перевез, просто вот замечательно. А Семенов описывает коммерческие авиаперевозки, их мир, и здесь очень интересный момент, как он показывает, как изменился мир. Причем отдельные его предвидения, они просто действительно фантастические. То есть его идея, что в песках на берегу Персидского залива появится крупнейшая, так сказать, вот перевалочная площадка, там вот место, где встречаются аппараты всех стран, да, когда глядишь на крупнейший в мире авиахаб Абу-Даби, понимаешь, что вот он просто предвидел это место. То есть он его увидел, что там вот это место, которое, если у нас есть самолеты с большой дальностью полета, где им удобно менять курс, перекладывая груз и так далее, то это вот точка будет идеальной.
0: То когда-нибудь самолет непременно окажется там, хотя бы раз в своей судьбе.
1: Вот, и у него получается вот это вот описание этого замечательного мира. То есть у него очень интересно здесь идет такая, знаете, экономическая фантастика, что тоже достаточно редко было для той эпохи.
0: Да, честно говоря, оно и сейчас достаточно редко.
1: Вот, то есть он пока как изменится мир, там, какие судоходные компании разорятся. У него, кстати, есть гениальное предвидение, что авиация, пассажирская авиация вытесняет морские пассажирские перевозки. То есть это произойдет в реальности в нашем мире в 60-е годы, когда авиалайнеры заставят морские лайнеры перейти на роль круизных судов. А у Семенова это вот происходит на страницах романа. Он говорит, что, ну, перелететь на вот этом суперсамолете из Англии в Америку или из Европы в Америку можно там за 6 часов, они побыстрее, чем наши. Наши все-таки летят часов 11, да, значит, но... И поэтому кто захочет плыть 5 дней на пароходе, да, то есть пароходные компании, говорит, разоряются одна с другим, и это тоже наносит удар по Англии, которая была владычицей морей, но англичане как бы не сдаются, у них есть вот эти вот их... Все-таки они первые поднялись в романе в воздух, поэтому у них тоже есть и свои грузовые компании. Значит, очень интересно, у него ставится вопрос, который в реальности во всем мире будет разрешаться только после Первой мировой войны. Например, а как вообще оформлять пересечение границы самолетом? Да, то есть для того времени эта вещь совершенно необычная.
0: Вот. Люди находятся в границах другого государства. Можно ли у них прямо в воздухе проверить паспорт? Нет.
1: Да.
0: А тогда что?
1: Да, то есть или пользование вот воздушным пространством другого государства. То есть как это вот вообще получается, да? То есть... В реальности эти проблемы впервые будут обсуждаться через 2 года после смерти Семенова на международной конвенции авиаторов в 1912 году, а окончательно они будут решены, принцип открытого неба будет принят только в 1919 году, то есть уже после Первой мировой войны. Но вот Семенов это предвидит в 1909, то есть это вот тоже интереснейший момент. Ну и мы видим, что вывод у него получается достаточно интересный во втором романе, что вот да, появилась чудо-техника, да, изменилось военное дело, да, кардинально изменилась экономика, но да, в целом в мире ничего особо не поменялось. По-прежнему там в конце встречаются 2 героя, которые говорят, ну вот, ну 20 лет назад, ну, было же то же самое. Те же сильные страны, те же страны, которые пытаются их догнать. Да, значит, те же в основном экономические перевозки. Да, появился ряд удобных маршрутов, да, там какие-то регионы стали более связанными, но в целом мир остался тот же.
0: Нет, то есть ничего нового под солнцем.
1: Да, то есть такой очень интересный вывод, который, в общем, тоже говорит нам о многом, что это как бы спор с фантастикой того времени, с фантастикой, наверное, советской, как ни странно, еще до ее появления, которая считала, что какие-то технические изобретения изменят социальные отношения между людьми.
0: Ну, то есть, иными словами, техническим достижением суждено перевернуть мир и перестроить жизнь человеческого общества, притом не в одной какой-то стране, а в целом на планете.
1: Да. А у Семёна говорит, ну да, ну самолеты, ну да, ну вот перевозки, да, бомбардировщики, но ну что-то это поменялось-то. То есть вот он хорошо показывает, например, как там судоходная компания трансформируется в авиационную. Ну, в реальности, кстати, такие попытки были. Там Кунард владел новыми авиакомпанией. Вот. Но, в общем, да, действительно, так оно и будет. То есть для перемен в обществе нужны совершенно другие вещи. И вот у него там появляется такой момент, что вот в этом споре один из его героев возрождает. Но нет, появились вот новые люди, люди воздуха. Вот они-то чем-то отличаются от новых. И вот старый седой там дядечка смотрит на него и говорит, ну, конечно, с одной стороны, да. С другой стороны, вот от моряков вы чем отличаетесь-то? Вот тоже, говорит, были люди моря, и вот, ну, вот вы люди воздуха. Ну, да, конечно, особые люди, я понимаю, вас все ценят, вас все уважают, вы владеете тайным знанием, как управлять этими летающими штуковинами, но, ну, вот, ну, добавился еще один интересный слой, но вот мир-то не меняется подобным образом, что подразумевается, что для того, чтобы мир изменился, нужен, значит, какой-то другой порыв. Кстати, вот что интересно, еще один момент творчества Семенова, который, конечно, будет не безразличен слушателям «Радио Вера». А дело в том, что Семенов в романе не только, как бы так сказать, не только пишет о технике фантастики, но затрагивает и духовную сторону этого процесса. Вот здесь очень интересный момент есть, что там есть такой герой, ну, один из главных героев, еще в «Царице мира» он появляется. Это английский офицер, который как раз нехотя выдает вот этой немецкой шпионке тайны, и который вот один из строителей этого воздушного флота. И вот, что интересно, его богобоязненная сестра отмечает, что он вообще-то кощунствует в отношении религии. Он там ей говорит, что что читать Евангелие, это все апостол Павел исказил христианство. И это сразу такой маркер отрицательного героя. А потом он идет на еще большее кощунство. Он в письмах своей возлюбленной пишет ложные цитаты из Библии, как бы их вставляешь, это у него такой код. И, конечно, этот герой терпит крах и как бы показывает, что, несмотря на то, что английский король прикрывается как бы христианскими мотивами, говорит, вот все будем жить в мире под моим владычеством, я вот король-защитник веры, я понимаю, что нет, защитника веры офицеры не пишут Библию от руки, в смысле не сочиняют ее из своей головы, маскируясь под священное писание. Это интересный момент, который очень хорошо показывает, что Семенов понимал и эту сторону жизни.
0: Ну, в 20 веке разовьется так называемый сциентизм, то есть граничащая с подлинной религией по своим внешним формам вера в то, что Наука решит все. Ученые, инженеры, изобретатели придут к человечеству, угу, щедро, да, поделятся плодами своего творчества. Человечество вздохнет удовлетворенно и обретет полное счастье. Всем даром, никто не уйдет обиженным. Ну и, очевидно, Семенов, человек, которого можно назвать тертый калач, побывал в преддверии большой власти, посмотрел на то, что такое война, и решил, ну, нет, верить в науку не то чтобы рановато, а в целом неправильно.
1: Да, совершенно верно. Он оставался до конца православным христианином, человеком, который вот очень хорошо понимал, что есть вещи, с которыми нельзя шутить, есть вещи, которые нельзя трогать. Если человек это делает, он приступает ту грань, за которой его замыслы уже влекутся чем-то нехорошим, чем-то темным. Да, и, собственно, и его ждет крах. Это тоже очень интересный такой момент.
0: То есть, иными словами, Семенов чуть ли не первым показал пример. Вот вам не просто фантастика, а вот вам фантастика с православной духовной начинкой. Можно ли об этом говорить?
1: В какой-то степени да, потому что у него четко есть вот маркером того, что отрицательный герой является отрицательным героем, является его отношение к религии. Причем не, знаете, не типичное такое богоборческое, а вот такое...
0: Мелкий паксник.
1: Вот фактически да. Вот так вот, как бы, ну, я-то не серьезно, я тут сейчас что-то попишу, сейчас что-то изменю. То есть человек, который относится к религии кощунственно, несерьезно, вот так сказал.
0: Сейчас бы это был человек, который в блоге над Богом хихикает, да?
1: Вот фактически да. А фактически там именно это и происходит, потому что в этих письмах, ну, фактически это насмешка над Священным Писанием, и она добром для героев не заканчивается, которые это творят. То есть в этом отношении у Семенова обе стороны, там и английское, и немецкое, очень хороши, так сказать, в кавычках.
0: Ну, а, кстати, ради интереса, вот во всем этом мировом конфликте какое место занимает Россия? Она-то что-то вывела на воздушные поля сражений?
1: Да. А здесь интересный момент. Семенов как бы выносит Россию в основном за скобки. Он старается о ней не писать, но Петербург, конечно, упоминается как мировая столица. Петербург упоминается как один из главных противников, значит, вот этой вот английской коалиции. Русский воздушный флот, конечно, участвует в этом наступлении на Англию. То есть он, конечно, показывает, что Россия остается одной из ведущих мировых держав. И в этом ее роль достаточно велика. Я думаю, что, конечно, отнесение России в тень было тоже таким специальным, наверное, шагом. Возможно, потому что Семенов очень хотел позиционировать свой роман именно как бы в контексте европейской фантастики. Я вам покажу, вот как, что вы и без нас не справитесь с этой проблемой, вы без нас породите зло, да, и, соответственно, потерпите крах.
0: Ну, а может быть, ему не хотелось зря мозолить глаза, накаляя дурные страсти. То есть вызывать у людей некое специальное отношение. А вот Россия не сможет, или а вот он слишком патриот, или а вот он милитарист, и наша Россия тоже. Наверное, ему хотелось просто абстрагироваться от слишком тесного соотнесения с родной страной.
1: Совершенно верно. Я думаю, что это тоже имело место быть.
0: Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Дорогие радиослушатели, я от вашего имени поблагодарю Александра Азизовича за просветительскую работу, которую он между нами проделал. И хотел бы сказать вот что. Мы ведь тут обсуждали не только и даже не столько тексты, сколько людей. А люди, которые способны были широко, масштабно думать, предвидеть будущее и предвидеть его в динамике, в изменении, в постоянном изменении, это ведь порождение русской цивилизации дореволюционных времен, это ведь дети Российской империи, которая в тот момент сама развивалась с необыкновенной скоростью. И жаль, что ее естественное развитие было прервано варварским способом. Мне остается поблагодарить вас за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания.
1: До свидания.
2: Исторический час на радио «Вера».

Сегодня, 13 сентября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых, когда рождается в ней мудрость Твоя. Огради ее от людей, уведи в вертеп пастушеский. Никто из смертных да не последует за ней, кроме тени одного праведника. В пещеру Вифлеемскую каменную, что никогда не похулит имени Твоего, в ней да сокроется, готовая родить, душа моя. Да останется она среди невинных ягнят и телят, от рождения своего предназначенных в пищу тем, кого они чище. Пусть тихо мерцают над пещерой светила небесные и взирают с трепетом на скромный уголок вселенной, на пещеру богородную. Да отступят цари земные и мудрствующие маловеры, да не приблизятся. Скромные пастухи ягнят и телят, окружив пещеру мою, будут смотреть, как небо отверзается, и петь с ангелами небесными, когда душа моя родит Спасителя моего. Да удалятся все, живущие временными спасителями и сиюминутным спасением. Веди, Господи, светом своим мудрецов восточных, пророков и святых к пещере души моей. Да принесут они три дара, драгоценнейших от человечества восточного. Первый дар – прозорливое знание о Тебе, превосходящее все знания мира. Второй дар – пророческое ожидание Рождества Твоего в чистоте девственной. Пусть постится в пути носитель дара сего, да не помутится зрение его от пищи земной, и не потеряет он из виду звезду путеводную. Третий дар – зрячая любовь к Тебе. Пусть носитель дара сего бодрствует в пути над даром своим, да не приткнется сердце его ни о какой соблазн земной, да не закоснит он на поклонение новорожденному. Поистине, одного из них будет сопровождать вся сила ума моего, вся сила мысли моей, за вторым будет следовать сердце мое со всеми желаниями его. Третьего в трепете будет ожидать душа моя, исполненная любви и благодати. Но путники священные осторожны будут в пути своем, останавливаясь и расспрашивая, верен ли путь, которым идут, и ввергнут в опасность душу мою и первенца ее. Наивны они, словно голуби, о пути расспрашивать будут. Но безгранично милосердие Твое и мудрость Твоя. Столетиями слагаешь Ты на Востоке дары драгоценные и не даешь носителям их впасть в руки разбойников. От предвечности готовишь Ты рождение Сына в душе девственной. Не допустишь Ты убийцу Ирода. От земли рожденного и от земли в Иерусалиме граде коронованного, не очистившегося от зла египетского. Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Урок от старца по мотивам албанской народной сказки.
2: Жил в одном доме старик вместе с тремя своими сыновьями. Дом их стоял возле самого болота, и земля вокруг была топкая, неплодородная. Вот пришло время отцу умирать. Позвал он своих сыновей и говорит: «Слушайте, сыновья, надо вам с этого места переселяться. Болото посылает нам беды и болезни. Постройте себе дом на склоне горы и заживете хорошо. Но прежде чем приступить к делу, посоветуйтесь с мудрым старцем, который живет в лесу». Отец умер, и братья решили, что надо им и впрямь переселяться с болота. Но сначала сходить и посоветоваться со старцем. Вот пришел старший брат к мудрому старцу и спрашивает: «Что нам делать? Скажи, плохо мы сделаем, если с болота уйдем и построим себе дом на склоне горы?» «Плохо», — ответил старец, не оставляя работы, которой был занят. Печальным вернулся старший брат домой. «Да рассказал ли ты ему о наших несчастьях?» — воскликнул средний брат. «Пойду-ка я и сам поговорю со старцем». Средний брат пошел в лес. «Скажи, уважаемый», — обратился он к старцу, — «как нам быть? Возле болота жить больше нет сил. Беды и болезни измучили. Как думаешь, стоит ли нам уйти оттуда? Плохо ли будет, если мы построим дом на склоне горы?»

0: младший сын старца и побежал домой, как на крыльях. Старшие братья даже рты раскрыли от удивления, услышав ответ старца. А потом рассердились. Получается, что старик над ними двоими просто посмеялся. Побежали они все трое в лес разобраться, что к чему. «Я вовсе и не думал ни над кем смеяться», — сказал старец. «Вы спросили меня, плохо ли будет, если мы построим дом на склоне горы? А младший брат сказал так: хорошо ведь будет, если мы построим себе дом на склоне горы. И я ему ответил: очень хорошо будет. Я ответил ему так, потому что он начал с хорошего, а вы с плохого. Разве может работа спориться, если начинать ее со страхом, думая о плохом? Всякое новое дело нужно начинать с доброго помысла». На всю жизнь запомнили братья этот урок от старца и хорошо зажили на новом месте.
1: Пересказки.

Свидетели веры. Шел июль 1973 года, когда архимандрит Харитон Пневматикакис прибыл в Заир, нынешнее Конго, то в числе первых дел посетил греческого консула в городе Лубумбаши, господина Стефана Потамиану. «Геронда, послушай», — сказал консул при встрече, — «тебя здесь не ждет ничего хорошего, только нищета, болезни и войны кругом. Лучше возвращайся в Грецию». «Сын мой», — спокойно ответил отец Харитон, которому тогда было уже 65 лет, — «священники Бога Всевышнего не боятся даже смерти, и к тому же здесь, в Заире, уже есть дорогие нам могилы». Речь шла, конечно, о могиле первого греческого миссионера в Конго, архимандрита Хризостома Папа Сарандополоса. Он умер за полгода до приезда отца Харитона и на протяжении всех лет своего служения в Африке слал письма в Грецию, призывая хоть одного священника на помощь. И вот его призыв был услышан, хотя и после смерти, отцом Харитоном, отцом-основателем миссионерского общества «Первозванный» в греческих патрах. Прибыв в Канангу, центральный пункт православной миссии, отец Харитон прежде всего украсил могилу архимандрита Хризостома и отремонтировал храм во имя святителя Иоанна Златоуста. Начались апостольские труды. Отец Харитон проповедовал, крестил, венчал, помогал африканцам в житейских нуждах,

0: на что жертвовал свою пенсию. Ему содействовал также прибывший сюда в качестве миссионера священник Амфилохий Цукас и несколько греческих женщин, в числе которых была сестра покойного отца Хризостома Ольга. А в 1976 году появились двое первых священников из числа коренных жителей – конголезцев. Всего же за свою жизнь отец Харитон подготовил к принятию священного сана 12 африканцев. Только за первые 5 лет служения греческие миссионеры и его помощники обратили в православие 900 язычников, 626 католиков и 135 протестантов. А к моменту смерти отца Харитона в 1998 году православная община в Конго увеличилась до более чем 30 тысяч человек. С благословения митрополита центральноафриканского Тимофея и с помощью пожертвований из Греции отец Харитон построил церковь во имя святого апостола Андрея и основал знаменитую школу «Свет народам». Это не просто школа, а целый комплекс, включающий учебные аудитории, библиотеку, мастерские, общежитие и гостевой дом. Студентам, число которых достигает 1000 человек, бесплатно выделяется питание и канцелярские принадлежности, что в условиях низкого уровня жизни в Конго очень важно. Учащиеся получают знания как по церковным, так и светским предметам. Архимандрит Харитон Пневматикакис прожил почти 90 лет и оставил непосредственное руководство миссии только из-за болезни за год до смерти. Умер он мирно, причастившись святых христовых тайн. Последние слова великого проповедника выбиты на его могиле. «Христос воскрес! Удар колокола православия по всей Африке! Бейте в колокола православия!» Желая видеть миссию в Конго процветающей, отец Харитон предсказал возведение в Кананге Большого собора. И действительно, в 2004 году был заложен, а в 2012 году достроен и освящен новый храм во имя святого апостола Андрея, самый большой православный собор в Африке. Радостно и величественно растекается звон его колоколов по просторам континента, свидетельствуя о Христе и напоминая о его великом служителе, отце Харитоне.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.

0: Наша программа началась с музыки. Она и только она звучит в короткометражном мультипликационном фильме, о котором пойдет сегодня речь. В нем нет диалогов, его герои не произносят ни одной фразы, но совершают поступки, которые побуждают зрителей задуматься о самых важных в жизни вещах. Сегодня поговорим об анимационной ленте «Потерять и найти». Фрагмент музыкальной темы из нее мы услышали в начале выпуска. Восьмиминутная работа австралийских режиссеров Эндрю Голдсмита и Брэдли Слейба в союзе с художником-мультипликатором Сэмюэлем Льюисом вышла на экраны в 2018 году. Кратко и без слов они сумели рассказать эмоциональную и трогательную историю, кукольную мультипликационную притчу о настоящей любви. Персонажи мультфильма «Потерять и найти» – вязаные крючком лисичка и динозаврик. В интерьере, где происходит действие, угадывается антураж японского суши-кафе. Вероятно, игрушечные герои живут там, чтобы радовать посетителей своим забавным видом. И нет у них никого ближе друг друга. В окна кафе заглядывает раннее утро. Динозаврик открывает глаза и ищет лисичку. Она уже проснулась и принимает водные процедуры на краю маленького декоративного фонтана. Друзья улыбаются друг другу, и в этот самый момент водная струя сбивает лисичку с ног. Она падает в фонтан. Пытается выбраться, но вода уже насквозь пропитала шерсть, из которой она связана, и мягкую набивку. Динозаврик, увидев, что его друг в беде, бросается на помощь. Он прыгает со стола вниз, но цепляется за торчащую шляпку гвоздя. Зеленые нитки, из которых связан динозаврик, начинают распускаться. И чем дальше он бежит, тем сильнее... Что же будет? Неужели динозаврик не сумеет спасти друга и сам погибнет? Раскрывать сюжет полностью, пожалуй, не стоит. Зрители все узнают сами, посмотрев мультипликационный фильм «Потерять и найти». А мне бы хотелось рассказать о некоторых любопытных деталях его создания. Кукольный мультфильм выполнен в технике покадровой анимации. Это когда для эффекта движущегося изображения драматургия каждого кадра выставляется и снимается отдельно. Колоссальная работа и настоящее искусство. Как рассказывал в интервью режиссер Эндрю Голдсмит, сегодня в эпоху компьютерной графики мастерством покадровой анимации владеют и хотят заниматься немногие. И все же единомышленники, профессионалы нашлись. Аниматор Сэмюэл Льюис и второй режиссер Брэдли Слейб поставили на паузу все свои проекты и на целых 2 года присоединились к работе над мультфильмом. Кстати, Слейб выступил еще и в качестве сценариста. Симпатичных игрушечных героев, связанных из ниток, он сделал центральными персонажами притчи о жертвенной любви. Получилась, по словам создателей, художественная метафора, простым языком раскрывающая зрителям глубокую истину. Любопытно, что Брэдли Слейб, по его рассказам, до прихода в мультипликацию, работал в детском саду. Именно там он понял, что дети с помощью сказочных историй прекрасно учатся добру и состраданию. Впрочем, авторы адресуют свой мультфильм «Потерять и найти» не только маленьким, но и взрослым зрителям. А еще лучше смотреть его всей семьей и после просмотра поговорить друг с другом о важных вещах. А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. Как золото проверяется огнем, так вера испытывается жизненными трудностями. Это касается и отдельно взятого человека, и народа в целом. Именно так утверждает Псалом 19, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля».
3: «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое да соделает тучным, да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к тебе».
2: Вонь же аще день призовем тебя.
1: Прозвучавший только что Псалом 19 был составлен царем и пророком Давидом в непростые для него самого и его государства времена. Древний Израиль оказался под угрозой нападения соседнего и очень сильного народа – сиро-аммонитян. Те обладали многочисленной и хорошо экипированной армией. Например, в наличии у неприятеля имелись колесницы, аналог современных танков. У ветхозаветных иудеев военные возможности были значительно скромнее, и армии меньше, и колесниц, похоже, не было. Теперь понятно, почему Псалом наполнен такими тревожными настроениями. Давид имел все основания предполагать, что в случае нападения сиро-аммонитян его ожидает сокрушительное поражение. Те действительно напали, и пророк в преддверии грядущей битвы обращается к Богу с молитвой, написанной им от лица всего народа древнего Израиля. Здесь он просит Господа о помощи и защите. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева». В качестве своего рода основания для надежды на благой исход Давид упоминает великую святыню Ковчег Завета, находившийся в Иерусалиме на горе Сион. «Да пошлет тебе помощь из святилища, и Сиона да подкрепит тебя». В молитве Давида не было никакого корыстного расчета. Его волновала исключительно судьба народа, которым ему выпала участь руководить. Или, как читаем в Псалме, «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». И Давид ощущал духовную поддержку от Господа. В его сердце имелась надежда на то, что, несмотря на все препятствия, победа будет одержана. Давид пишет: «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом, спасающей десницы своей». Пророк предельно честно говорит, что победа может быть достигнута исключительно с Божьей помощью, и она точно по силе превосходит все человеческие военные ресурсы. Или читаем в Псалме: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Завершается Псалом проникновенным призывом: «Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе». В итоге все сложилось хорошо. Бог услышал молитву Давида и древнего Израиля. Войска неприятеля были побеждены, к удивлению даже самих иудеев. Давид же надел на себя корону поверженного сиро-аммонитского царя. И опять же, не от гордости, а как осязаемое, видимое всеми доказательство, что победа всегда приходит к тому, кто стоит не за корысть, а за правду Божию. А еще он так показал: настоящая вера, которая проходит через жизненные испытания, становится только крепче. Обо всем этом важно помнить и нам с вами.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вера. Светлое радио.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. Истоки на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с четырьмя детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы в компании историка, москвоведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Идем наш Митовский проезд. И для этого мы выходим из станции МЦД, станция Шелепиха, по указателю к Шмитовскому проезду. Ну, собственно, вот мы выходим из станции, и Шмитовский проезд, он прямо здесь же.
2: Итак, нашу прогулку мы начнем с географической справки. Геобиографической справки, так будет, наверное, лучше. Шмитовский проезд, название такое старосоветское, революционное. Название проезда напоминает нам о Николае Павловиче Шмите, революционере, видном участнике Первой русской революции, миллионере, владельце мебельного предприятия и мебельного магазина, родственники семьи Морозовых. Его история достаточно интересная, про юношу, который вырос в богатой семье, вдруг неожиданно увлекся левыми идеями, вдруг неожиданно стал миллионером и во время декабрьского восстания 1905 года возглавил боевую дружину своего предприятия, а потом при странных обстоятельствах умер в тюрьме. История Шмита сама по себе достаточно яркая, она очень такая про революцию, про сложные семейные истории. Там дальше есть еще история про то, как его наследство, которое было завещено сестрам, нужно было большевикам как-то выманить, и они провели целую спецоперацию, они там женились на сестрах Шмита, чтобы 300 тысяч рублей получить в распоряжение РСДРП. Это яркая, интересная история, но ты знаешь, как до революции назывался Шмитовский проезд?
1: Как?
2: Шмитовский проезд.
1: Кстати, не сильно он поменялся.
2: Дело в том, что до революции в окрестностях современного Шмитовского проезда была фабрика, принадлежавшая предпринимателю Смиту. Фамилия Смит, родственная Шмиту, тоже значит кузнец. Здесь Ричард Смит на фабрике производил арматуру, котлы и разные другие металлические изделия. Ну, вот так случилось, что после революции в 1920-х годах проезд стал называться Шмитовским проездом. Причем он сначала был Шмидтовский проезд, а уже в 1931 году стал Шмитовский. А в советское время этот проезд был удлинен, в него добавили еще первую Красногвардейскую улицу, и получилась такая длинная-длинная улица, собственно, называющая Шмитовский проезд. Она соединяет окрестности Третьего транспортного кольца и Московской кольцевой железной дороги с Камер-Коллежским валом. Заканчивается она улица 905 года. Улица длинная, этот проезд длинный. На нем много чего интересного. Но начнем мы, наверное, опять же, с географических названий. Я вот как-то задумывался о том, что в Москве очень много дублирующихся названий, да, которые дублируют друг друга. И причем...
1: Ну, даже они скорее похожи.
2: Ну, как похоже. Вот мы идем по Шмитовскому проезду. На первом этапе тут практически ничего интересного нет. Такая застройка достаточно поздняя. Ну, вот выходим. Да, кстати, мы проходим мимо района, который носит такое очень душевное название «Камушки». Название, это с правой стороны от проезда, название «Камушки» относит нас к тем далеким временам, когда вот между проездом и Москвой-рекой, на том берегу Москвы-реки добывали белый камень. Есть мнение, что в этих местах жили вот работники каменоломен, которые добывали здесь белый камень для московских строек, камушки. Ну, двигаемся мы дальше. Никаких интересных архитектурных тут пока нету памятников. Но мы с вами приближаемся к зеленой зоне. Слева и справа от проезда располагаются Красногвардейские пруды. И рядом с ними Красногвардейский бульвар. И вот мы пришли к первому дублирующему названию. В Москве есть метро «Красногвардейская», но Красногвардейского бульвара тут нету. Слева и справа от нас Красногвардейские пруды. Название их, ну, связано, понятно, с Красногвардейским бульваром. Названа эта местность в честь Красной Гвардии. Тут в парке рядом есть даже памятник красногвардейцу. Причем я неоднократно встречал упоминание, что люди принимали его за охотника. Вот тут вдоль достаточно длинного такого вот бульвара располагаются три красногвардейских пруда. Верхний, средний и нижний. Все эти пруды – это часть бассейна реки Студенец. От современного Ваганьковского кладбища, который вот у нас совсем недалеко, вниз к Москве-реке течет ручей Студенец. По большей части он убран в трубу. Ну, вот здесь выходит на поверхность. Три пруда подряд. Очень красивое, приятное место для прогулок и так далее. Тут еще интересный, опять же, историческая или топонимический такой момент. Дальше у нас будет Черногрязская улица. В Москве, как минимум, есть Садовая Черногрязская улица, а еще старое название Царицына, тоже Черная Грязь. Вот. Эта Черногрязская улица, например, нам досталась от тех времен, когда здесь, на Студенце, судя по всему, было достаточно болотисто. Продолжим движение, и мы попадаем с вами в замечательный заповедник конструктивизма, в огромный комплекс, один из самых больших, наверное, жилых комплексов послереволюционной Москвы, в городок Нижняя Пресня. Это огромное пространство, десятки домов. Они, у каждого было свое решение. Тут целый коллектив большой архитекторов работал. Ну, из известных, это, например, архитектор Звездин, автор замечательной школы на Садовнической набережной. Это архитектор Стопран, Освальд Стопран, один из авторов проекта гостиницы «Москва». Архитектор Улинич, архитектор Антонов, Бибиков, Блохин, Волков. Больше десятка домов, построенных в стиле конструктивизм, достаточно длительный период, с 26 по 33 год воздвигался этот большой поселок для рабочих окрестных фабрик, заводов и Трехгорки, и Метизного завода и так далее.
1: То есть надо помнить, что сейчас мы внутри Третьего кольца, а когда-то это была такая рабочая окраина Москвы.
2: Да, причем у нас часто...
1: Хоть ты лопни, хоть ты тресни, мы ребята с Красной Пресни.
2: Да, у нас часто ассоциация с окрестностями, ну, такими далекими, что здесь ничего интересного нет. Но в данном случае, например, огромный квартал, который, к сожалению, пока не имеет статуса памятника, пока вот работа по пропаганде, можно сказать, авангардной архитектуры еще не завершена. Но, тем не менее, огромный район с индивидуальным решением для каждого дома. Они кажутся только, когда приезжаешь мимо на машине, что они похожи, но у каждого есть своя деталь. У кого-то угол специально оформлен, у кого-то переменная этажность. Цветовые решения были очень интересные. Это нас впечатление о конструктивизме часто испорчено советской практикой хозяйственной, когда там ЖЭК закрасит серую краску одинаково. И никаких деталей не видно.
1: Это как Буденновский городок освободили от этой серой краски. Буденновский городок, правда, конечно, далеко отсюда, это большая почтовая улица, но...
2: Время тоже.
1: Время тоже, да.
2: Интересно, что в одном из этих домов в Нижней Пресне, в Студенецком переулке, располагается недавно открытый музей семьи Маяковских. В 1928 году Владимир Владимирович Маяковский для своей семьи, для матери, двух сестер, взял в кооперативе квартиру, и в итоге они там жили много лет и пережили, собственно, Маяковского. Последняя вот сестра Маяковского умерла в 72-м году, и, собственно, она сохранила обстановку в квартире, она же сохранила и выкупила многие мемориальные вещи. Там сейчас располагается один из самых интересных музеев, посвященных Маяковскому, музей-квартира Маяковских, в котором можно увидеть и вещи из его детства, которые были привезены из Грузии, и плакаты, и фотографии, и просто быт квартиры конца 20-х, начала 30-х годов. Интересно, что на основании, как сказать, впечатлений от этой квартиры Маяковский написал даже стихотворение, там, где замечательная ширина «во», высота «во», рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру. Вот, я, пролетарий, объясняться лишний, жил, как мать произвела, родив. И вот мне квартиру дает жилищный мой рабочий кооператив. Во, ширина, высота, во, проветрена, освещена и согрета. Все хорошо, но больше всего мне понравилось это. Это белее лунного света, удобнее, чем земля обетованная. Это, да что говорить об этом, это ванная.
1: Да, да, это очень известная
2: строчка. Но тут нужно понимать, что для огромного количества рабочих вот те квартиры, которые были построены, сделаны в Нижней Пресне, это был просто невообразимый уровень комфорта. Очень даже сложно представить, насколько было лучше жить в таких квартирах, чем в бараках по окрестностям. А в окрестностях было много разных и бараков, и рабочих казарм, но такого уровня комфорта, конечно, не было. Так что это не только реклама советского строительства, но и прям яркое впечатление о том, как действительно рабочему должно было понравиться в таких квартирах. А вот еще интересный момент. Здесь, на Шмитовском проезде, располагается тоже весьма неочевидная достопримечательность. Я бы сказал, если на карте не увидишь, не заметишь никогда, на Шмитовском проезде располагается католический монастырь. Монастырь святого Франциска Ассизского. Он открыт вот в этом здании в 90-х годах 20 века, вот действует до сих пор. Когда идешь мимо, вот не догадаешься, что вот в этом месте может быть францисканская община.
1: Ну, логично еще и потому, что район такой, ну, не совсем здесь. Ну,
2: чуть севернее,
1: чуть севернее, да. И костел, храм непорочного зачатия, и другие тоже такие известные католические места Москвы. А еще когда-то здесь ходил трамвай совсем недавно, и был разворотный круг 23-го трамвая, и люди выходили на его защиту. Ну, в итоге 23-й трамвай в Москве есть, но маршрут его изменен. И даже Аннушка когда-то сюда тоже приходила. Сейчас это сложно себе представить. Аннушка, идущая от Чистопрудного бульвара к Шаболовке, а когда-то она и сюда приходила. Спасибо, мы прогулялись по Шмитовскому проезду с историком, москвоведом Михаилом Хрущевым. Я Алексей Пичугин. Будьте здоровы, любите наш город, любуйтесь им и гуляйте с нами.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

Надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая, глава восьмая. Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, у весьма чистой, светлой и просторной лестницы, и состояла из 6 или 7 комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но, во всяком случае, не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и 2000 рублей жалования. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой, и занята была Ганей и его семейством не более 2 месяцев тому назад, к величайшей неприятности самого Гани, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Ардалионовны, пожелавших, в свою очередь, быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться, как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота — все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякою мелочью безмерно и непропорционально, и если еще соглашался на время уступать и терпеть, то потому только, что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем, самое это изменение, самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую. Такую задачу, предстоявшее разрешение, которое грозило быть хлопотливее и мучительнее всего предыдущего. Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те 3 комнаты, которые назначались в наем для особенно рекомендованных жильцов. Кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась 4-я комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и 13-летний брат Гаврила Ардалионовича, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне, и, главное, ходить и смотреть за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из 3 комнат. В первой направо помещался Фердыщенко, а 3-я налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиную только по утру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из 3-й комнаты, тесной и всегда затворенной. Это была спальня Нины Александровны и Варвары Ардалионовны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось. Ганя только скрипел про себя зубами. Он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шагу у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе. «Где же ваша поклажа?» — спросил он, вводя князя в комнату. «У меня узелок, я его в передней оставил. Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка да Матрёна, так что и я помогаю. Варя над всем надсматривает и сердится. Ганя говорит, вы сегодня из Швейцарии?»
2: «Да».
1: «А хорошо в Швейцарии?»
2: «Очень».
1: «Горы?»
2: «Да».
1: «Я вам сейчас ваши узлы притащу».
2: Вошла Варвара Ардалионовна. «Вам Матрёна сейчас белье постелит. У вас чемодан?»
1: «Нет, узелок. За ним ваш брат пошел. Он в передней».
2: «Никакого там узла нет, кроме этого узелочка. Вы куда положили?» — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату.
1: «Да кроме этого и нет никакого», — возвестил князь, принимая свой узелок.
2: «А я думал, не утащил ли Фердыщенко».
1: «Не ври пустяков», — строго сказала Варя, которая и с князем говорила весьма сухо и только что разве вежливо.
2: «Шер Бабет, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не Птицын». Тебя еще сечь можно, Коля. До того ты еще глуп. За всем, что потребуется, можете обращаться к Матрёне. Обедают в 16:30. Можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешаем. Пойдемте. Решительный характер. Выходя, они столкнулись с Ганей. Отец дома спросил Ганю Колю и на утвердительный ответ Коли пошептал ему что-то на ухо. Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Ардалионовной. «Два слова, князь. Я и забыл вам сказать за этими делами. Некоторая просьба. Сделайте одолжение, если только вам это не в большую натугу будет. Не болтайте ни здесь о том, что у меня с Аглаей сейчас было, ни там о том, что вы здесь найдете. Потому что и здесь тоже безобразие довольно. К черту, впрочем. Хотя сегодня-то, по крайней мере, удержитесь. Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете», — сказал князь с некоторым раздражением на укоры Гани. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже. «Но да уж, я довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу. Еще и то, заметьте, — говорил Ардалионович, — чем же я был давеча связан и почему я не мог упомянуть о портрете? Ведь вы меня не просили». «Фу, какая скверная комната», — заметил Ганя, презрительно осматриваясь. «Темно и окна во двор. Во всех отношениях вы к нам не вовремя. Но да это не мое дело. Не я квартиры содержу». Заглянул Птицын и кликнул Ганю. Тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то, что он еще что-то хотел сказать, но, видимо, мялся и точно стыдился начать. Да и комнату обругал тоже, как будто сконфузившись. Только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, отворилась дверь снова, и выглянула новая фигура. Это был господин лет 30, немалого роста, плечистый, с огромную, курчавую, рыжеватую головой. Лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые, нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие. В целом все это представлялось довольно нахально. Одет он был грязновато. Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшаяся голова секунд 5 оглядывала комнату. Потом дверь стала медленно отворяться, вся фигура обозначилась на пороге. Но гость еще не входил, а с порога продолжал, прищурясь, рассматривать князя. Наконец затворил за собою дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван. «Фердыщенко», — проговорил он, пристально и вопросительно засматривая князю в лицо. «Так что же?» — отвечал князь, почти рассмеявшись. «Жилец», — проговорил опять Фердыщенко, засматривая по-прежнему. «Хотите познакомиться?» «Эх», — проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол. «У вас деньги есть?» — спросил он вдруг, обращаясь к князю. «Немного». «Сколько именно?» 25 рублей. «Покажите-ка». Князь вынул

Намерен. А я не намерен, спасибо. Я здесь от вас направо, первая дверь, видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать. К вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели? Нет. И не слышали? Конечно, нет. Ну так увидите и услышите. Да к тому же он даже у меня просит денег взаймы. А ви, олектор, прощайте. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А? Отчего же нет? Прощайте. И он пошел к дверям. Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью. Но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятное впечатление, отчего он искренне скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входившего господина. Пропустив этого нового и незнакомого князю гостя в комнату, он несколько раз предубедительно подмигнул на него сзади и таким образом все-таки ушел не без апломба. Новый господин был высокого роста, лет 55 или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами, в усах, с большими, довольно выпученными глазами. Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося, износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями. Белье тоже было засаленное, по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой, но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю, не спеша, с приветливой улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей, несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты. «Он», — проговорил он тихо, но торжественно, — «как живой». Слышу, повторяют знакомое и дорогое имя, и припомнил безвозвратное прошлое. «Князь Мышкин?» «Точно так-с». «Генерал Иволгин, отставной и несчастный. Ваше имя и отчество, смею спросить?» «Лев Николаевич». «Так, так. Сын моего друга, можно сказать, товарища детства, Николая Петровича. Моего отца звали Николаем Львовичем». «Львович», — поправился генерал, но не спеша, а с совершенной уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и тоже, взяв князя за руку, посадил подле себя. «Я вас на руках носился». «Неужели?» — спросил князь. «Мой отец уж 20 лет как умер». «Да, 20 лет». 20 лет и 3 месяца. Вместе учились, я прямо в военную, да и отец был в военной, подпоручиком в Васильковском полку. В Беломирском. Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка...» Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания. «Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды», — сказал князь. «Не от простуды, не от простуды, поверьте старику. Я тут был, я и ее хоронил с горя по своем князе, а не от простуды. Да-с, памятна мне и княгиня. Молодость! Из-за нее мы с князем, друзья с детства, чуть не стали взаимными убийцами». Князь начинал слушать с некоторой недоверчивостью. «Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, невестой друга моего. Князь заметил и был фрапирован. Приходит ко мне утром в 7 часу, будет. Одеваюсь с изумлением. Молчание с обеих сторон. Я все понял. Вынимает из кармана 2 пистолета через платок, без свидетелей. К чему свидетели, когда через 5 минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили, растянул платок, стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Вдруг слезы градом у обоих из глаз, дрогнули руки, у обоих разом, ну, тут натурально объятия и взаимная борьба великодушия, князь кричит «твоя», я кричу «твоя», одним словом.

0: Одним словом, вы к нам жить?
1: Да, на некоторое время, быть может, проговорил князь, как бы несколько заикаясь. Князь, мамаша вас к себе просит, крикнул, заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану. «Как истинный друг отца вашего желаю предупредить», — сказал генерал. «Я, вы видите сами, я пострадал по трагической катастрофе, но без суда, без суда. Нина Александровна — женщина редкая. Варвара Ордолеоновна, дочь моя, редкая дочь. По обстоятельствам содержим квартиры. Падение неслыханное. Мне, которому оставалось быть генерал-губернатором, но вам мы рады всегда. А между тем у меня в доме трагедия». Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством. «Приготовляется брак. И брак редкий. Брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена. Но покамест я дышу, она не войдет. Я лягу на пороге, и пусть перешагнет через меня. С Ганей я теперь почти не говорю, избегаю встречаться даже. Я вас предупреждаю нарочно, коли будете жить у нас, все равно и без того станете свидетелем. Но вы сын моего друга, и я вправе надеяться... «Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне в гостиную», — позвала Нина Александровна, сама уже явившаяся у дверей. «Вообрази, друг мой», — вскричал генерал, — «оказывается, я нянчил князя на руках моих». Нина Александровна укорительно глянула на генерала и пытливо на князя, но не сказала ни слова. Князь отправился за нею, но только что они пришли в гостиную и сели, а Нина Александровна только что начала очень торопливо и в полголоса что-то сообщать князю, как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную. Нина Александровна тотчас замолчала и с видимою досадой нагнулась к своему вязанию. Генерал, может быть, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа. «Сын друга моего!» — вскричал он, обращаясь к Нине Александровне. «И так неожиданно! Я давно уже и воображать перестал, но, друг мой, неужели ты не помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его в Твери!» «Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец?» — спросила она князя. «Отец, но он умер. Кажется, не в Твери, а в Елисаветграде», — робко заметил князь генералу. «Я слышал от Павлищева». «В Твери», — подтвердил генерал. «Перед самою смертью состоялся перевод в Тверь. И даже еще пред развитием болезни. Вы были еще слишком малы и не могли упомнить ни перевода, ни путешествия. Павлищев же мог ошибиться, хотя и превосходнейший был человек». «Вы знали и Павлищева?» «Редкий был человек. Но я был личным свидетелем. Я благословлял на смертном одре. Отец мой ведь умер под судом», — заметил князь снова. «Хоть я и никогда не мог узнать, за что именно, он умер в госпитале». «О, это по делу о рядовом Колпакове, и без сомнения князь был бы оправдан». «Так, вы, наверное, знаете?» — спросил князь с особенным любопытством. «Еще бы!» — вскричал генерал. «Суд разошелся, ничего не решив. Дело невозможное, дело даже, можно сказать, таинственное. Умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир. Князь на время назначается исправляющим должность». «Хорошо». «Рядовой Колпаков совершает кражу, сапожный товар у товарища, и пропивает его». «Хорошо». «Князь, и заметьте себе, это было в присутствии фельдфебеля и капрального, распекает Колпакова и грозит ему розгами». «Очень хорошо». «Колпаков идет в казармы, ложится на нары и через четверть часа умирает». «Прекрасно. Но случай неожиданный, почти невозможный. Так или эдак, а Колпакова хоронят. Князь рапортует, и затем Колпакова исключают из списков. Кажется, чего бы лучше. Но ровно через полгода на бригадном смотру рядовой Колпаков, как ни в чем не бывало, оказывается в третьей роте 2-го батальона новоземлянского пехотного полка. Той же бригады и той же дивизии. как?» — вскричал князь вне себя от удивления. «Это не так. Это ошибка», — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоской смотря на него. «Мон Мари, сё тромп».
0: «Но, друг мой, сё тромп — это легко сказать, но разреши-ка сама подобный случай. Все стали в тупик. Я первый сказал бы «кон сё тромп», но, к несчастью, я был свидетелем и участвовал сам в комиссии. Все очные ставки показали, что это тот самый, совершенно тот же самый рядовой Колпаков, который полгода назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным боем. Случай действительно редкий, почти невозможный. Я соглашаюсь, но...»
1: «Папаша, вам обедать накрыли», — возвестила Варвара Ардалионовна, входя в комнату.
0: «А, это прекрасно, превосходно, я таки проголодался. Но случай, можно сказать, даже психологический.
1: Суп опять простынет с нетерпением», — сказала Варя.
0: «Сейчас, сейчас», — бормотал генерал, выходя из комнаты. «И несмотря ни на какие справки», — слышалось еще в коридоре,
1: «вы должны будете много извинить Ардалиону Александровичу, если у нас останетесь», — сказала Нина Александровна князю. «Он, впрочем, вас очень не обеспокоит, он и обедает один. Согласитесь сами, у всякого есть свои недостатки и свои особенные черты. У других, может, еще больше, чем у тех, на которых привыкли пальцами указывать. Об одном буду очень просить. Если мой муж как-нибудь обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. То есть отданное и Ардалиону Александровичу все равно для вас в счет бы пошло. Но я единственно для аккуратности вас прошу. Что это, Варя?» Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настасьи Филипповны. Нина Александровна вздрогнула и сначала как бы с испугом, а потом с подавляющим горьким ощущением рассматривала его некоторое время. Наконец вопросительно поглядела на Варю. «Ему сегодня подарок от нее самой», — сказала Варя. «А вечером у них все решается. Сегодня вечером», — как бы в отчаянии повторила вполголоса Нина Александровна. «Что же, тут сомнений уж более нет никаких, и надежд тоже не остается. Портретом все возвестила». «Да он тебе сам, что ли, показал?» — прибавила она в удивлении. «Вы знаете, что мы уж целый месяц почти ни слова не говорим. Птицын мне про все сказал, а портрет там у стола на полу уж валялся, я подняла». «Князь», — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, — «я хотела вас спросить, для того, собственно, и попросила вас сюда, давно ли вы знаете моего сына? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали». Князь объяснил вкратце о себе, пропустив большую половину. Нина Александровна и Варя выслушали. «Я не выпытываю чего-нибудь о Гавриле Ардалионовиче, вас расспрашивая», — заметила Нина Александровна. «Вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-нибудь, в чем он не может признаться мне сам, того я и сама не хочу разузнавать мимо него. Я к тому, собственно, что давеча, Ганя при вас, и потом, когда вы ушли, на вопрос мой о вас отвечал мне: он все знает, церемониться нечего». «Что же это значит? То есть я хотела бы знать, в какой мере?» Вошли вдруг Ганя и Птицын. Нина Александровна тотчас замолчала. Князь остался на стуле подле нее. А Варя отошла в сторону. Портрет Настасьи Филипповны лежал на самом видном месте, на рабочем столике Нины Александровны, прямо перед нею. Ганя, увидев его, нахмурился, с досадой взял со стола и отбросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты. «Сегодня, Ганя?» — спросила вдруг Нина Александровна. «Что сегодня?» — встрепенулся было Ганя и вдруг набросился на князя. «А, понимаю. Вы уж и тут. Да что у вас, наконец, болезнь-то, что ли, какая? Удержаться не можете? Да ведь поймите же, наконец, ваше сиятельство! Тут я виноват, Ганя, а никто другой», — прервал Птицын. Ганя вопросительно поглядел на него. «Да ведь это лучше же, Ганя. Тем более, что с одной стороны дело покончено», — пробормотал Птицын и, отойдя в сторону, сел у стола, вынул из кармана какую-то бумажку, исписанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. Ганя стоял пасмурно и ждал с беспокойством семейной сцены. Пред князем он и не подумал извиниться. «Если все кончено, то Иван Петрович, разумеется, прав», — сказала Нина Александровна. «Не хмурься, пожалуйста, и не раздражайся, Ганя. Я ни о чем не стану расспрашивать, чего сам не хочешь сказать, и уверяю тебя, что вполне покорилась. Сделай одолжение, не беспокойся». Она проговорила это, не отрываясь от работы, и казалась в самом деле спокойна. Ганя был удивлен, но осторожно молчал и глядел на мать, выжидая, чтобы она высказалась яснее. Домашние сцены уж слишком дорого ему стоили. Нина Александровна заметила эту осторожность и с горькою улыбкой прибавила: «Ты все еще сомневаешься и не веришь мне? Не беспокойся, не будет ни слез, ни просьб, как прежде, с моей стороны, по крайней мере. Все мое желание в том, чтобы ты был счастлив, и ты это знаешь. Я судьбе покорилась, но мое сердце будет всегда с тобой. Останемся ли мы вместе или разойдемся? Разумеется, я отвечаю только за себя. Ты не можешь того же требовать от сестры». «А, опять она!» — вскричал Ганя насмешливо и ненавистно, смотря на сестру. «Маменька, клянусь вам в том опять, в чем уже вам давал слово, никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив. О ком бы ни шла речь, а я настаю на полнейшем к вам уважении, кто бы ни перешел через наш порог». Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать. «Я ничего за себя и не боялась, Ганя, ты знаешь. Я не о себе беспокоилась и промучилась все это время. Говорят, сегодня все у вас кончится». «Что же кончится?» «Сегодня вечером у себя она обещала объявить, согласна или нет», — ответил Ганя. «Мы чуть не 3 недели избегали говорить об этом, и это было лучше. Теперь, когда уже все кончено, я только одно позволю себе спросить. Как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее... Такую... Ну, опытную, что ли?» «Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза?» Необыкновенная раздражительность послышалась вдруг в этом вопросе. Ганя постоял, подумал с минуту и, не скрывая насмешки, проговорил: «Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели. И вот так-то у нас всегда все начиналось и разгоралось. Вы сказали, не будет ни расспросов, ни попреков, а они уже начались. Оставим лучше, право, оставим. По крайней мере, у вас намерение было. Я никогда и ни за что вас не оставлю. Другой от такой сестры убежал бы, по крайней мере. Вон, как она смотрит на меня теперь. Кончим на этом. Я уж так был обрадовался. И почем вы знаете, что я обманываю Настасью Филипповну? А насчет Вари, как ей угодно. И довольна. Ну уж теперь совсем довольна». Ганя разгорячался с каждым словом и без цели шагал по комнате. Такие разговоры тотчас же обращались в больное место у всех членов семейства. «Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда выйду и тоже слово сдержу», — сказала Варя. «Из упрямства!» — вскричал Ганя. «Из упрямства и замуж не выходишь! Что на меня фыркаешь? Мне ведь наплевать, Варвара Ардалионовна. Угодно, хоть сейчас исполняйте ваше намерение. Надоели вы мне уж очень». «Как? Вы решаетесь, наконец, нас оставить, князь?» — закричал он князю, увидав, что тот встает с места. В голосе Гани слышалась уже та степень раздражения, в которой человек почти сам рад этому раздражению, придается ему безо всякого удержу и чуть не с возрастающим наслаждением, до чего бы это ни довело. Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но, увидев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только недоставало той капли, которая переполняет сосуд, повернулся и вышел молча. Несколько минут спустя он услышал по отголоску из гостиной, что разговор с его отсутствием стал еще шумнее и откровеннее. Он прошел через залу в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лестницу, он услышал и заметил, что за дверьми Кто-то старается изо всех сил позвонить в колокольчик. Но в колокольчике должно быть что-то испортилось. Он только чуть-чуть вздрагивал, а звука не было. Князь снял запор, отворил дверь и отступил в изумлении. Весь даже вздрогнул. Пред ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидала. Она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом, и гневливо сказала, сбрасывая с себя шубу: «Если лень колокольчик поправить, так, по крайней мере, в прихожей бы сидел, когда стучаться. Ну, вот теперь шубу уронил. Олух». Шуба действительно лежала на полу. Настасья Филипповна, не дождавшись, пока князь с нее снимет, сбросила ее сама к нему на руки, не глядя, сзади. Но князь не успел принять. «Прогнать тебя надо. Ступай, доложи». Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся, что ничего не выговорил, и с шубой, которую поднял с полу, пошел в гостиную. «Ну вот теперь шуба идет». «Шубу-то зачем несешь? Да ты сумасшедший, что ли?» Князь воротился и глядел на нее, как истукан. Когда она засмеялась, усмехнулся и он, но языком все еще не мог пошевелить. В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был бледен. Теперь вдруг краска залила его лицо. «Да что это за идиот?» — в негодовании вскрикнула, топнув на него ногой, Настасья Филипповна. «Ну куда ты идешь? Ну кого ты будешь докладывать?» «Настасью Филипповну», — пробормотал князь. «Почему ты меня знаешь?» — быстро спросила она его. «Я тебя никогда не видала». «Ступай, докладывай. Что там за крик?» «Бронятся», — ответил князь и пошел в гостиную. Он вошел в довольно решительную минуту. Нина Александровна готова была уже совершенно забыть, что она всему покорилась. Она, впрочем, защищала Варю. Подле Вари стоял и Птицын, уже оставивший свою исписанную карандашом бумажку. Варя сама не робела, да и не робкого десятка была девица. Но грубости брата становились с каждым словом невежливее и нестерпимее. В таких случаях она обыкновенно переставала говорить и только молча, насмешливо смотрела на брата, не сводя с него глаз. Этот маневр, как и знала она, способен был выводить его из последних границ. В эту-то самую минуту князь шагнул в комнату и провозгласил: «Настасья Филипповна!»
2: На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов.
1: Часть первая, глава девятая. Общее молчание воцарилось. Все смотрели на князя, как бы не понимая его и не желая понять. Ганя оцепенел от испуга. Приезд Настасьи Филипповны, и особенно в настоящую минуту, был для всех самую странную и хлопотливую неожиданностью. Уж одно то, что Настасья Филипповна жаловала в первый раз. До сих пор она держала себя до того надменно, что в разговорах с Ганей даже и желания не выражала познакомиться с его родными. А в самое последнее время даже и не упоминала о них совсем, точно их и не было на свете. Ганя хоть отчасти и рад был, что отдалялся такой хлопотливый для него разговор, но все-таки в сердце своем поставил ей эту надменность на счет. Во всяком случае, он ждал от нее скорее насмешек и колкости над своим семейством, а не визита к нему. Он знал, наверное, что ей известно все, что происходит у него дома по поводу его сватовства и каким взглядом смотрят на нее его родные. Визит ее теперь, после подарка портрета и в день своего рождения, в день, в который она обещала решить его судьбу, означал чуть не самое это решение. Недоумение, с которым все смотрели на князя, продолжалось недолго. Настасья Филипповна появилась в дверях гостиной сама и опять, входя в комнату, слегка оттолкнула князя. «Наконец-то удалось войти. Зачем это вы колокольчик привязываете?» — весело проговорила она, подавая руку Гане, бросившемуся к ней со всех ног. «Что это у вас такое опрокинутое лицо? Познакомьте же меня, пожалуйста». Совсем потерявшаяся Ганя отрекомендовала ее сперва Варе, и обе женщины, прежде чем протянули друг другу руки, обменялись странными взглядами. Настасья Филипповна, впрочем, смеялась, и маскировалась веселостью. Но Варя не хотела маскироваться и смотрела мрачно и пристально. Даже и тени улыбки, что уже требовалось простою вежливостью, не показалось в ее лице. Ганя обмер. Упрашивать было уже нечего и некогда, и он бросил на Варю такой угрожающий взгляд, что та поняла по силе этого взгляда, что значила для ее брата эта минута. Тут она, кажется, решилась уступить ему и чуть-чуть улыбнулась Настасье Филипповне. Все они в семействе еще слишком любили друг друга. Несколько поправила дело Нина Александровна, которую Ганя, сбившись окончательно, отрекомендовал после сестры и даже подвел первую к Настасье Филипповне. Но только что Нина Александровна успела было начать о своем особенном удовольствии, как Настасья Филипповна, не дослушав ее, быстро обратилась к Гане и, садясь, без приглашения еще, на маленький диванчик в углу у окна, вскричала: «Где же ваш кабинет? И где жильцы? Ведь вы жильцов содержите?» Ганя ужасно покраснел и заикнулся было что-то ответить, но Настасья Филипповна тотчас прибавила: «Где же тут держать жильцов? У вас и кабинета нет. А выгодно это?» — обратилась она вдруг к Нине Александровне. «Хлопотливо несколько», — отвечала была та. «Разумеется, должна быть выгода. Мы, впрочем, только что...» Но Настасья Филипповна опять уже не слушала. Она глядела на Ганю, смеялась и кричала ему: «Что у вас за лицо? О, боже мой, какое у вас в эту минуту лицо!» Прошло несколько мгновений этого смеха, и лицо Гани действительно очень исказилось. Его столбняк, его комическая, трусливая потерянность вдруг сошла с него. Но он ужасно побледнел. Губы закривились от судороги. Он молча, пристально и дурным взглядом, не отрываясь, смотрел в лицо своей гости, продолжавшей смеяться. Тут был и еще наблюдатель, который тоже еще не избавился от своего чуть не онемения при виде Настасьи Филипповны, но он хоть и стоял столбом на прежнем месте своем в дверях гостиной, однако успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Гани. Этот наблюдатель был князь. Чуть не в испуге, он вдруг машинально ступил вперед. «Выпейте воды», — прошептал он Гане. «И не глядите так». Видно было, что он проговорил это без всякого расчета, без всякого особенного замысла. Так, по первому движению. Но слова его произвели чрезвычайное действие. Казалось, вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя. Он схватил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавистно, как бы не в силах выговорить слово. Произошло всеобщее волнение. Нина Александровна слегка даже вскрикнула. Птицын шагнул вперед в беспокойстве. Коля и Фердыщенко, явившиеся в дверях, остановились в изумлении. Одна Варя по-прежнему смотрела из-под лобья, но внимательно наблюдая. Она не садилась, а стояла сбоку, подле матери, сложив руки на груди. Но Ганя спохватился тотчас же, почти в первую минуту своего движения, и нервно захохотал. Он совершенно опомнился. «Да что вы, князь-доктор, что ли?» — вскричал он, по возможности веселее и простодушнее. «Даже испугал меня. Настасья Филипповна, можно рекомендовать вам? Это предрагоценный субъект, хоть я и сам только с утра знаком». Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя. «Князь? Он князь? Вообразите, а я давеча в прихожей приняла его за лакея и сюда докладывать послала». «Ха-ха-ха! Нет беды, нет беды», — подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться. «Нет беды, сенон и веро». «Да чуть ли еще не бронила вас, князь. Простите, пожалуйста. Фердыщенко, вы-то как здесь в такой час? Я думала, по крайней мере, хоть вас не застану». «Кто? Какой князь? Мышкин?» — переспросила она Ганю, который между тем, все еще держа князя за плечо, успел отрекомендовать его. «Наш жилец», — повторил Ганя. Очевидно, князя представляли как что-то редкое, и пригодившийся всем как выход из фальшивого положения. Чуть не совали к Настасье Филипповне. Князь ясно даже услышал слово «идиот», прошептанное сзади его, кажется, Фердыщенкой, в пояснении Настасье Филипповне. «Скажите, почему же вы не разуверили меня давеча, когда я так ужасно в вас ошиблась?» продолжала Настасья Филипповна, рассматривая князя с ног до головы самым бесцеремонным образом. Она в нетерпении ждала ответа, как бы вполне убежденная, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет не засмеяться. «Я удивился, увидя вас так вдруг», — пробормотал было князь. «А как вы узнали, что это я? Где вы видели меня прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела? И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что вы мне такого остолбеняющего?» «Ну же, ну!» — продолжал гримасничать Фердыщенко. «Да ну же! О, Господи, какие бы я вещей на такой вопрос насказал!» «Да ну же! Пентюха же ты, князь, после этого!» «Да я насказал на вашем месте!» — засмеялся князь Фердыщенко. «Давеча, меня ваш портрет поразил очень», — продолжал он Настасье Филипповне. «Потом я с Хипончиными про вас говорил, а рано утром, еще до въезда в Петербург, на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парфен Рогожин. И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы. А как же вы меня узнали, что это я? По портрету и еще. И еще потому, что такую вас именно и воображал. Я вас тоже будто видел где-то. Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне?»
3: «Ай да, князь!» — закричал Фердыщенко. «Нет, я свое ксенон и веро беру назад. Впрочем, ведь это он все от невинности», — прибавил он с сожалением. Князь проговорил свои несколько фраз голосом неспокойным, прерываясь и часто переводя дух. Все выражало в нем чрезвычайное волнение. Настасья Филипповна смотрела на него с любопытством, но уже не смеялась. В эту самую минуту вдруг громкий, новый голос, послышавшийся из-за толпы, плотно обступивший князя и Настасью Филипповну, так сказать, раздвинул толпу и разделил ее надвое. Перед Настасьей Филипповной стоял сам отец семейства, генерал Иволгин. Он был во фраке и в чистой манишке. Усы его были нафабрены. Этого уже Ганя не мог вынести. Самолюбивой и тщеславной до мнительности, да ипохондрии, искавший во все эти два месяца хоть какой-нибудь точки, на которую мог бы опереться приличнее и выставить себя благороднее, чувствовавший, что еще новичок на избранной дороге и, пожалуй, не выдержит, с отчаяньем решившийся, наконец, у себя дома, где был деспотом на полную наглость, но не смевший решиться на это перед Настасьей Филипповной, сбивавшей его до последней минуты с толку и безжалостно державшей над ним верх, нетерпеливый нищий, по выражению самой Настасьи Филипповны, о чем ему уже было донесено, поклявшийся всеми клятвами больно наверстать ей все это впоследствии, и в то же время ребячески мечтавший иногда про себя свести концы и примирить все противоположности, он должен теперь испить еще эту ужасную чашу и, главное, в такую минуту. Еще одно непредвиденное, но самое страшное истязание для тщеславного человека — мука краски за своих родных. У себя же в доме выпало ему на долю. «Да стоит ли, наконец, этого самовознаграждения?» промелькнуло в это мгновение в голове Гани. В эту самую минуту происходило то,
1: что снилось ему в эти два месяца только по ночам в виде кошмара и леденило его ужасом, сжигало стыдом. Произошла, наконец, семейная встреча его родителя с Настасьей Филипповной. Он иногда, дразня и раздражая себя, пробовал было представить себе генерала во время брачной церемонии, но никогда не способен был докончить мучительную картину и поскорее бросал ее. Может быть, он безмерно преувеличивал беду, но с тщеславными людьми всегда так бывает. В эти два месяца он успел надуматься и решиться и дал себе слово во что бы то ни стало сократить как-нибудь своего родителя, хоть на время, истушевать его, если возможно. Даже из Петербурга, согласно или не согласно, будет на то мать. 10 минут назад, когда входила Настасья Филипповна, он был так поражен, так ошеломлен, что совершенно забыл о возможности появления на сцене Ардалиона Александровича и не сделал никаких распоряжений. И вот генерал тут, пред всеми, да еще торжественно приготовившись и во фраке. И именно в то самое время, когда Настасья Филипповна только случай ищет, что посыпать его и его домашних насмешками. В этом он был убежден. Да и в самом деле, что значит ее теперешний визит, как не это? Сдружиться с его матерью и сестрой или оскорбить их, у него же в доме приехала она? Но потому как расположились обе стороны, сомнений уже и быть не могло. Его мать и сестра сидели в стороне, как оплеванные, а Настасья Филипповна даже и позабыла, кажется, что они в одной с нею комнате. И если так ведет себя, то, конечно, у ней есть своя цель. Фердыщенко подхватил генерала и подвел его. «Ардалион Александрович Иволгин», с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал. «Старый несчастный солдат и отец семейства, счастливого надеждой заключать в себе такую прелестную...» Он не докончил. Фердыщенко быстро подставил ему сзади стул, и генерал, несколько слабый в эту послеобеденную минуту на ногах, так и шлепнулся, или, лучше сказать, упал на стул, но это, впрочем, его не сконфузило. Он уселся прямо против Настасьи Филипповны и с приятной ужимкой, медленно и эффектно, поднес ее пальчики к губам своим. Вообще генерала довольно трудно было сконфузить. Наружность его, кроме некоторого неряшества, все еще была довольно прилична, о чем сам он знал очень хорошо. Ему случалось бывать прежде в очень хорошем обществе, из которого он был исключен окончательно всего только 2-3 года назад. С этого же срока и предался он, слишком уже без удержу, некоторым своим слабостям, но ловкая и приятная манера оставалась в нем и доселе. Настасья Филипповна, казалось, чрезвычайно обрадовалась появлению Ардалиона Александровича, о котором, конечно, знала понаслышке. «Я слышал, что сын мой...» — начал было Ардалион Александрович. «Да, сын ваш. Хороши и вы тоже, папенька-то. Почему вас никогда не видать у меня? Что, вы сами прячетесь или сын вас прячет? Вам-то уж можно приехать ко мне, никого не компрометируя?» «Дети 19 века и их родители...» — начал было опять генерал. «Настасья Филипповна, отпустите, пожалуйста, Ардалиона Александровича на одну минуту. Его спрашивают», — громко сказала Нина Александровна. «Отпустить? Помилуйте, я так много слышала, так давно желала видеть. И какие у него дела? Ведь он в отставке. Вы не оставите меня, генерал, не уйдете?» «Я даю вам слово, что он приедет к вам сам. Но теперь он нуждается в отдыхе».
4: «Ардалион Александрович, говорят, что вы нуждаетесь в отдыхе», — вскрикнула Настасья Филипповна с недовольной и брезгливой гримаской, точно ветреная дурочка, у которой отнимают игрушку. Генерал как раз постарался еще более одурачить свое положение.
1: друг мой», — укорительно произнес он, торжественно обращаясь к жене и положа руку на сердце. «Вы не уйдете отсюда, маменька?» — громко спросила Варя. «Нет, Варя, я досижу до конца». Настасья Филипповна не могла не слышать вопроса и ответа, но веселость ее от того как будто еще увеличилась. Она тотчас же снова засыпала генерала вопросами, и через 5 минут генерал был в самом торжественном настроении и ораторствовал при громком смехе присутствующих. Коля дернул князя за фалду. «Да уведите хоть вы его как-нибудь. Нельзя ли? Пожалуйста». И у бедного мальчика даже слезы негодования горели на глазах. «О, проклятый Ганька!» — прибавил он про себя. «С Иваном Федоровичем Япончиным я действительно бывал в большой дружбе», — разливался генерал на вопросы Настасьи Филипповны. «Я, он и покойный князь Лев Николаевич Мышкин, сына которого я обнял сегодня после 20-летней разлуки, мы были трое неразлучные, так сказать, кавалькада — Атос, Портос и Арамис. Но, увы, один в могиле, сраженный клеветой и пулей, другой перед вами и еще борется с клеветами и пулями». «С пулями!» — вскричала Настасья Филипповна. «Они здесь, в груди моей, а получены под Карсом, и в дурную погоду я их ощущаю. Во всех других отношениях живу философом, хожу, гуляю, играю в моем кафе, как удалившийся отдел буржуа, в шашки и читаю «Индепенданс». Но с нашим Портосом Япончиным после третьегодней истории на железной дороге по поводу болонки покончено мною окончательно». «Болонки? Это что же такое?» — с особенным любопытством спросила Настасья Филипповна. «С болонкой, позвольте, и на железной дороге?» — как бы припоминала она. «О, глупая история, не стоит и повторять. Из-за гувернантки княгини Белоконской, мистрис Шмидт. Но не стоит и повторять». «Да непременно же расскажите», — весело воскликнула Настасья Филипповна. «И я еще не слыхал», — заметил Фердыщенко. «Се дю нуво». «Ардалион Александрович», — раздался опять умоляющий голос Нины Александровны. «Папенька, вас спрашивают», — крикнул Коля. «Глупая история и в двух словах», — начал генерал с самодовольством. 2 года назад, да, без малого, только что последовало открытие новой Эннской железной дороги. Я, и уже в штатском пальто, хлопоча о чрезвычайно важных для меня делах, по сдаче моей службы взял билет в 1-й класс. Вошел, сижу, курю. То есть продолжаю курить, я закурил раньше. Я один в отделении. Курить не запрещается, но и не позволяется. Так, полупозволяется по обыкновению, но и смотря по лицу. Окно спущено. Вдруг перед самым свистком помещаются 2 дамы с болонкой прямо на супротив. Опоздали. Одна пышнейшим образом разодета в светло-голубом, другая скромнее, в шелковом черном, с перелинкой. Не дурны собой, смотрят надменно, говорят по-английски. Я, разумеется, ничего. Курю. То есть я и подумал было, но, однако, продолжаю курить, потому окно отворено в окно. Болонка у светло-голубой барыни на коленках покоится, маленькая, вся в мой кулак, черная, лапки беленькие, даже редкость. Ошейник серебряный, с девизом. Я ничего. Замечаю только, что дамы, кажется, сердятся. За сигару, конечно. Одна в ларнет уставилась, черепаховой. Я опять-таки ничего. Потому ведь ничего же не говорят. Если бы сказали, предупредили, попросили. Ведь есть же, наконец, язык человеческий. А то молчат. Вдруг, и это без малейшего, я вам скажу, предупреждения, то есть без самого малейшего, так-таки совершенно как бы с ума спятила. Светло-голубая, хвать у меня из руки сигарку и за окно. Вагон летит, гляжу как полоумный. Женщина дикая,
4: дикая женщина. Так-таки совершенно из дикого состояния. А, впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная. Слишком даже. Глаза на меня сверкают. Не говоря ни слова, я с необыкновенной вежливостью, с совершеннейшей вежливостью, с утонченнейшей, так сказать, вежливостью, двумя пальцами приближаюсь к баллонке, беру деликатно за шиворот и шварк ее за окошко вслед за сигаркой. Только взвизгнула. Вагон продолжает лететь. «Вы изверг!» — крикнула Настасья Филипповна, хохоча и хлопая в ладошки, как девочка. «Браво, браво!» — кричал Фердыщенко. Усмехнулся и Птицын, которому тоже было чрезвычайно неприятно появление генерала. Даже Коля засмеялся и тоже крикнул «Браво!» «И я прав! Я прав! Трижды прав!» — с жаром продолжал торжествующий генерал. «Потому что если в вагонах сигары запрещены, то собаки и подавно». «Браво, папаша!» — восторженно вскричал Коля. «Великолепно! Я бы непременно, непременно то же бы самое сделал». «Но что же барыня?» — с нетерпением допрашивала Настасья Филипповна. «Она?» «Ну вот тут-то вся неприятность и сидит», — продолжал, нахмурившись, генерал. «Ни слова не говоря». И без малейшего, как есть предупреждение, она «хвать меня по щеке». Дикая женщина, совершенно из дикого состояния. «А вы?» Генерал опустил глаза, поднял брови, поднял плечи, сжал губы, раздвинул руки, помолчал и вдруг промолвил. Увлекся. «И больно?» «Больно? Ей-богу, не больно. Скандал вышел, но не больно. Я только один раз отмахнулся, единственное только, чтобы отмахнуться. Но тут сам сатана и подвертел. Светло-голубая оказалась англичанка, гувернантка или даже какой-то там друг дома у княгини Белоконской, а которая в черном платье та была старшая из княжон Белоконских, старая дева лет 35. А известно, в каких отношениях состоит генеральша Япончина к дому Белоконских. Все княжны в обмороке, слезы, траур по фаворитке Балонке, виск шестерых княжон, виск англичанки. Светопреставление. Ну, конечно, ездил с раскаянием, просил извинения, письмо написал. Не приняли ни меня, ни письма, а с Япончиным раздоры. Исключение, изгнание». «Но дозвольте, как же это?» — спросила вдруг Настасья Филипповна. «Я читала в «Индепенданс», а я постоянно читаю «Индепенданс», точно такую же историю, но решительно точно такую же. Это случилось на одной из прирейнских железных дорог в вагоне с одним французом и англичанкой. Точно так же была вырвана сигара». Точно так же была выкинута за окно баллонка. Наконец, точно так же и кончилось, как у вас. Даже платье светло-голубое. Генерал покраснел ужасно. Коля тоже покраснел и стиснул себе руками голову. Птицын быстро отвернулся. Хохотал по-прежнему один только Фердыщенко. Про Ганю и говорить было нечего. Он все время стоял, выдерживая немую и нестерпимую муку. «Уверяю же вас, — пробормотал генерал, — что и со мной точно тоже случилось». «У папаши действительно была неприятность с мистерис Шмидт, гувернанткой у Белоконских, — вскричал Коля. Я помню». «Как? Точь-в-точь? Одна и та же история на двух концах Европы и точь-в-точь такая же во всех подробностях до светло-голубого платья?» — настаивала безжалостная Настасья Филипповна. — Я вам «Индепенданс Бельж» пришлю.
5: — Но заметьте, — все еще настаивал генерал, — что со мной произошло 2 года раньше.
4: — А, вот разве это? — Настасья Филипповна хохотала, как в истерике. — Папенька, я вас прошу выйти на 2 слова. Дрожащим, измученным голосом проговорил Ганя, машинально схватив отца за плечо. Бесконечная ненависть кипела в его взгляде. В это самое мгновение
1: раздался чрезвычайно громкий удар колокольчика из передней. Таким ударом можно было сорвать колокольчик. Предвозвещался визит необыкновенный. Коля побежал отворять.
2: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Милость Божия буди с вами. В руководствах к очищению страстей, когда они в вас в какой малой мере достаточно сказанного. Но как зашла уж об этом речь, то приложу еще нечто, могущее, однако ж, пригодиться вам не в будущем, а теперь же. Прописанная борьба со страстями есть мысленная. И она действительно, потому что, не дозволяя страстям попитаться чем-либо, тем самым замаривает их. Но есть и деятельная с ними борьба, состоящая в том, чтобы намеренно предпринимать и совершать дела, прямо им противоположные. Например, чтобы подавить скупость, надо начать щедродательность. Против гордости надо избрать уничижительные занятия. Против страсти веселиться, домоседством и подобное. Но правда, что один такой образ действования не прямо приводит к цели, потому что, терпя стеснение совне, страсть может проторгаться внутрь или сама, или уступая место другой. Но когда с этой деятельной борьбой соединяется и внутреннее мысленное, то они вдвоем скоро побивают всякую страсть, против которой направляются. И вот какой я прилагаю вам совет. Потрудитесь найти свою главную страсть и против нее направьте не мысленную только, но и деятельную борьбу. Я не могу определить, что именно у вас главное. Может быть, оно еще не определилось. Но всяко, если станете построже следить за движениями сердца, оно скажется вашему вниманию. Тогда, если вам угодно будет доверить мне, вместе положим, как поскорее управиться с главной вашей немочью. Напомню еще, что есть крутые приемы этой деятельной борьбы со страстями. Обычный у нас мироотречная жизнь в ее отрешенном виде, когда решительно все, оставив и на Господа возложив все упование, вступают в обитель, чтобы жить в послушании безропотном, в пощении строгом, в молитве трудолюбной и трезвении бодренном. Тут ничего не имение своей воли отсечения и себя нежеление скоро вымолачивают из души все страстное. Затем водворяется мирное устроение сердца и чистота сердца, последняя цель мироотречной жизни. Я не гоню вас из мира. Спасетесь и в нем, если будете держать себя в отношении к нему, как несущее в нем. Я только напоминаю об этом как о порядке жизни, приспособленнейшем к делу очищения сердца от страстей. Еще прибавлю, что один из законов божественного о нас промысла есть так устроять жизнь каждого и течение случайности в ней, чтобы он, пользуясь ими разумно, мог наискорейшим и наиудобнейшим образом очистить себя от страстей. Об этом напоминаю вам потому, что когда-то вы спрашивали, зачем разные участи у людей и зачем они изменчивы. И я, кажется, не ответил вам. Так вот, отвечаю зачем. Затем, что так, как устрояет Господь, удобнее людям очищаться от страстей, или затем, что Он хочет сим образом стереть в порошок нашу коляную самость, наш упорный эгоизм, на коих держатся страсти, губящие человека. И еще единое приложу. Страсти бейте и изнутри, и совне, а добрые стороны свои воспитывайте, давая им простор и упражнение. Главное тут – молитва. О ней уже была речь. За нею следует труд доброделания. И об этом была речь, когда вы замышляли о каких-то широких целях жизни. А вместе с сим должны идти душеспасительные чтения и беседы, и исполнение чинов церковных, и подвиги самоумерщвления. Отказывать себе, когда нужно, понемногу в пище, в сне, в увеселениях и во всяких утехах самоугодия, и держать себя в постоянном самопротивлении и самопринуждении. И об этом была речь. Вот и весь курс очищения себя от страстей. Все это у вас уже в ходу. Да, благо поспешит вам Господь. Спешил я довести поскорее до конца речь о борении со страстным, хоть тут никогда нельзя дойти до конца, и оставлял почти без ответа многое из того, о чем вы писали в это время. На иное ответ найдете в прописанном, а на иное отвечать буду теперь. Пишите, что у вас много хлопот по дому. Делайте с усердием все, что вам велят. Это ваш долг. Но хлопотать не хлопочите. Хлопоты, заботы сопровождаются всполошением всего внутреннего. А это вещь недолжная. Разве нельзя все порученное обсудить спокойно, а потом и делать его, нисколько не полошась, с мыслью собранной? В житейском быту, если есть что мешающее духовной жизни, то это совсем не дела и занятия, а это пустая многозаботливость, точащее сердце, между тем дело даже на волос вперед продвинуть не могущее, и эти всполошения, возметающие мысли, подобно вихрю. От этого выходит всегда толкотня, а дело нисколько не спеется. Извольте же различать должное усердие от недолжной заботы и попыхов, и навыкайте все дела делать трезвенно, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Спрашиваете, как быть с пением и игранием на фортепиано и физгармонии? Я прежде играл.

понемногу отберите пьесы с хорошим или даже только сносным содержанием, и их более пойте и играйте, чтобы о других, наконец, забыли совсем заставляющие вас петь и играть. Физгармония очень способна выражать должным образом церковное пение. Достаньте сочинение Турчининова и разучите оттуда, что больше вам понравится. Разучите «Боже, царя храни», «Коль славен наш Господь в Сионе» и подобные. Если вы с полным чувством споете что из этого рода пьес, уверяю вас, что это понравится более, нежели другое что. И тогда будут уже просить вас спеть и сыграть не пустые какие пьески, а именно эти величественные творения. Давно как-то вы поминали, что хвалят ваш голос и пение. Они делают свое дело, а вы делаете свое. Когда хорошо, то и другое, как не хвалить? Но вам не кичиться тем предлежит, а смиряться. Голос-то и вкус к пению откуда у вас? Бог дал. На что же Бог дал? Чесать слух других или на другое что? Ни на что другое, как на то, чтобы вы обращали их во славу Божию. А так ли вы делали? Нет. Вы только себя потешали и других, а о Боге совсем у вас и помина не было. Стало, вы даром Божиим злоупотребляли, иждивая его на пустое. Теперь мысли ваши поворотились на богоугождение. Поворотите же туда и употребление дара Божия. Если есть и пить надо во славу Божию, то тем паче петь и играть. Если вы сыграете и споете что-либо такое, что западет на душу слышащих и заставит их воздохнуть ко Господу или вознестись к Нему со славословием и благодарением, то вы тоже сделаете, что делает хороший проповедник в церкви, и се вам спасительный плод дара. Извольте же употребление его направить на эту сторону. Отберите и светские, и духовные пьесы назидательные, и их только пойте и играйте. Это для других, сами же по себе. Никогда не пойте ничего светского, а все одно духовное. Но опять повторю, не вдруг ломайте, а потихоньку. И вообще, ни в чем не выказывайте особенностей. Будьте со всеми так же приветливы, благодушны и веселы, как и всегда. Только от смеха, смехотворства и всякого пусторечия воздерживайтесь. И без этого можно быть приветливой и веселой и приятной. Никогда ни под каким видом не угрюмничайте. Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались, голову помазывали и причесывали, то разумел именно, чтобы не угрюмничали. Господь да умудрит вас. «Милость Божия будет с вами», — пишите. «Осталась одна и скучаю». Это натуральное чувство. Но мне думается, что ему у вас можно бы и не быть после ваших решений и того, что вам предлагалось сделать вследствие того. Если бы последнее привилось в вас хоть сколько-нибудь, то вы никак не сознали бы себя одинокою, хоть вы и одни. Не сознали бы себя одинокою, потому что сознавали бы, что Господь близ. Близ и ангел-хранитель с вами не мысленно, а действительно. И тогда неуместно было бы чувство одиночества, а, следовательно, и скучание вследствие его. Но я полагаю, что такой набег скуки был у вас моментальный и

0: Алиса. Всегда, однако ж, на будущее время, всякий раз, как придется вам быть одной, выставляйте поскорее убеждение, что Господь с вами и ангел-хранитель, и спешите воспользоваться выпавшими минутами уединения для неразвлеченного пребывания с Господом и сладостной беседы с Ним. Уединение в этом духе сладостно. Желаю вам вкусить когда-нибудь сей сладости, чтобы желать его, как рая на земле. На днях, перелистывая одну книгу, встретил советы отца, графа Спиранского, своей дочери. Тут, между прочим, говорится и о том, как избегать скуки. Вот что советует он. «У всякого, — говорит, — есть круг своих повседневных занятий, которые он отбывает, как оброк какой. Но есть много людей, у которых эти оброчные занятия несложны и недолги. Остается от них много времени, которого, если ничем не наполнить, не избежишь скуки. Во избежание ее вот тебе надежнейшие средства. Устрой так, чтобы у тебя ни одной минуты не было праздной, и все время твое было наполнено соответственными занятиями, чтобы, когда кончая одно дело, становишься свободною, у тебя было уже наготове другое дело, за которое и берись. Какие это дела? Во-первых, эстетические занятия. Музыка, пение, живопись. Но это не насущный хлеб, а конфеты. Во-вторых, какое-нибудь рукоделие, вязание, вышивание и подобное. В-третьих, лучшее средство против скуки – найти вкус в серьезном чтении и изучении предметов, неузнанных еще. И не столько чтение гонит скуку, сколько изучение. Тогда же я принял мысль сообщить вам этот рецепт на всякий случай. Но вот и нужда в нем оказалась. Потрудитесь принять это к сведению, и так устроится. И верно, не будете более испытывать скуки. Я знаю одного человека, который всегда один, сам никуда не выходит и других к себе не принимает. Спрашивают его: «Как тебе не скучно?» Он отвечает: «Мне некогда. Так много дела, что как открою глаза после сна, делаю-делаю и никак не успеваю переделать, пока закрою их». Для вас замечу, что под изучением, о котором говорит отец дочери, разумеется, изучение или целых наук, или каких-либо частей их, неполно пройденных. Этим, очевидно, устраняется всякое чтение пустое пустых книг. Кажется, вы и не охотница до него, и добре. Не отступайте от всего обычая. Читайте больше духовные книги. Это есть область серьезнейших предметов и, главное, самонужнейших. В этой области все ново и никогда не стареется. Чем больше будете узнавать, тем больше будете узревать непознанных еще предметов. И охота узнавать сии предметы, и приноровленность к познанию их бывает только тогда, когда кто делом вступит на путь духовной жизни. С момента, как вы решились угождать Господу, я считаю вас не чуждую сего пути. Извольте же читать и книги о том, и умудряться. Благослови вас, Господи! Кто это навел вас на святого Пимена, что вы желаете знать о нем? Но кто бы ни навел, я очень рад этому. Кто святой Пимен и как он жил, найдете в Четиминеи под 27 августа и еще в книге «Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов». В том и другом месте найдете и множество его наставлений. Он был из простых и неученых. Но опыты духовной жизни и благодать Божия так просветили ум его, что по тонкому и точному знанию законов восхождение к совершенству в духе его следует ставить в числе первых учительных богомудрых отцов. Пока-то вы доберетесь до того, чтобы почитать о нем, я выпишу вам важнейшие пункты из его учения и наставлений применительно к тому, о чем так долго толковал вам. Начало пути Божия, покаяние и плач о грехах. Вот что встречается Осем у святого Пимена. Увидел он женщину, которая сидела на могиле и горько плакала, и сказал: «Если бы явились здесь все удовольствия мира, не освободили бы души ее от скорби. Так должно всегда плакать и нам». В другом пункте тоже обстоятельства рассказано подробнее, и слова святого Пимена приведены в таком виде: «Уверяю тебя, что если человек не умертвит всех вожделений плоти и не будет так плакать, то не может стать едино с Богом. Вся душа и жизнь этой женщины погрузились в скорбь». Покаявшийся и плачущий о грехах своих, естественно, удаляется от зла и творит благо. Зла делом совершать, пока таков, он не станет, но от худых помыслов свободен быть не может. Потому удаление его от зла исключительно почти состоит в борьбе с помыслами. На это вот что есть у святого Пимена. Пришел один брат к Авве Пимену и говорит ему: «Авва, у меня много помыслов, и я от них в опасности». Старец вывел его на воздух и сказал: «Раскрой свою пазуху и не впускай ветра». «Не могу этого сделать», — отвечал брат. «Если сего не можешь сделать», — сказал старец, «то не можешь остановить и прилива помыслов, но твое дело — противостоять им». Противостоять. Но как? Во-первых, внимай себе и трезвись. Так один брат, сказав о себе, что, встречаясь с другими, развлекается и возвращается к себе уже не таким, каким вышел, спрашивал, как ему быть. Старец сказал ему: «Хочешь ли, возвращаясь к себе, находить себя таким, каким вышел? Держи стражу над собою и дома, держи стражу и вне дома». «И вообще, — говаривал Авва Пимен, — всего нужнее для нас трезвенный ум. Как только сторожа за собою заметишь страстное, тотчас молись, и оно отойдет». Спрашивал один брат Авву Пимена о борьбе с восстающими помыслами, и старец ответил ему: «Это дело подобно тому, как если бы у человека с одной стороны был огонь, а с другой — чаша с водою. Когда начнет палить огонь, он берет воды из чаши и гасит огонь. Огонь — это внушение врага, страстные, а вода — усердная молитва к Богу». Чтобы менее страдать от страстных помыслов, надобно удаляться поводов к возбуждению их. «Должно удаляться всего страстного», — говорил Авва Пимен. «Человек, близкий к тому, что может породить страсть, подобен стоящему над глубокой пропастью, и враг человека легко низвергнуть его может в эту пропасть». Но удаляющийся от могущего возбудить страсть подобен стоящему далеко от пропасти. Пусть враг повлечет его, чтобы не зринуть в бездну. Но доколе будет влечь его с принуждением, он воззовет к Богу, и Бог поможет ему. Главное, всячески ухитряйся не уступать помыслам. В поощрение к сему в сказаниях о святом Пимене читаем следующее. Брат спросил его, может ли человек удерживать всегда свои помыслы и ни в одном не уступать врагу? И старец ответил, есть человек, который 10 удерживает, а в одном уступает. Тот же брат спросил о том же Авво Сисоя, и он сказал, действительно, есть человек, который ни в чем не уступает врагу. И еще. Авва Анувий спросил Авву Пимена о нечистых помыслах, рождающихся в сердце человеческом, и о суетных пожеланиях. Авва Пимен ответил ему, «Еда прославится секира без секущего ею. Не подавай им руки, и они ничего не сделают». Что же выйдет из такой неуступчивости? Страсти замрут. Это высказал Авва Пимен Авве Исаии, когда тот спросил его о нечистых помыслах, говоря, «Если сундук с платьем будет оставлен без попечения, то платье со временем истлеет. Так и помыслы, если не будем исполнять их на самом деле, со временем исчезнут или как бы истлеют». Авва Иосиф спросил Авву Пимена о том же, и он сказал, «Если кто положит в кувшин змея и скорпиона и закроет его, то, конечно, гады со временем издохнут. Так и худые помыслы, происходящие от демонов, замрут, если с терпением будем противостоять им и не давать им пищи. Но, удаляясь от зла, таким безжалостным противлением страстным помыслам и пожеланиям, в то же время надо творить благо, насаждая в себе всякую добродетель. Тем и другим скоро очистится сердце. И о насаждении добродетелей много уроков у святого Пимена. Вот главнейшие. Приводит он изречение Аввы Иоанна Колова, который говорил, «Я желаю, хотя в некоторой степени, иметь все добродетели». А далее и свой предлагает о сем урок, говоря, «Когда человек намерен строить дом, то собирает множество материалов и различного рода веществ, чтобы можно было ему поставить дом. Так и мы должны приобрести, хотя в некоторой степени, все добродетели». Но есть добродетели источные и руководительные, на которые потому и надо устремить все свое старание. Их нередко указывает святой Пимен. Вот. Хранение себя, внимание к самому себе и рассудительность – вот три добродетели, руководительницы души. Повергаться пред Богом, смиряться и отвергаться своей воле – вот работные орудия души. В Писании сказано «Аще будут сии, трие мужие, Ное и Даниил и Иов живу астии, во правде своей спасутся, глаголит Господь». Ной изображает собою нестяжательность. Иов – терпение, Даниил – рассудительность. Если сии три добродетели есть в человеке, то Господь обитает в нем. Страх Божий, молитва и благотворение ближнему – вот три основания совершенства. Авва Пимен заставляет мирянина сказать следующее. «Не умею говорить от Писания, а скажу вам притчу». Один человек сказал своему другу, «Я желаю видеть царя, пойдем со мною». Друг отвечал ему, «Пойду с тобою половину дороги». Сказал он и другому: «Пойди, проведи меня к царю». Он сказал: «Доведу тебя до царского дворца». Сказал он и третьему: «Пойдем со мною к царю». «Пойдем», — отвечал третий друг. «Я доведу тебя до дворца, введу в него, скажу о тебе царю и представлю тебя ему». Спросили его: «Что значит эта притча?» Он ответил: «Первый друг есть подвижничество, которое доводит до истинного пути. Второе – чистота, которая достигает до небес. Третий друг – милостыня, которая с дерзновением приводит к самому царю, Богу». Когда таким образом, с одной стороны, не дается уступки страстям, с другой насаждаются добродетели, сердце мало-помалу умягчается, согревается и приемлет в себя божественный огонь, который только береги, и будешь безопасен. Авва Пимен говорит об этом: «Когда горшок снизу подогревается огнем, то ни муха, ни иное какое присмыкающееся не может прикоснуться к нему. Когда же простывает, тогда они садятся на него». То же бывает и с душою. Доколе она пребывает в духовном делании, горение духа к Богу, враг не может поразить ее. Довольно с вас и этих выписок. Сами найдете у святого Аввы и другое, что для вас нужное и ценное. Я только хотел этими выписками возобновить в вашей памяти все, что говорил прежде. Тут весь путь, на который вы вступили. До какого отца не станьте читать, у всякого найдете то же в существе, хотя отлично в изображении и изъяснении. Умудряйтесь. Благослови вас, Господи.
1: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань».
1: Глава 12.
0: Владимир Козичев.
1: Третье искушение в час смерти тщеславием. Третье искушение в час смерти бывает искушение тщеславием и самоценением, внушающими уповать на себя самого и дела свои. Посему, как всегда, так наипаче в час смерти, отнюдь не допускай вниманию своему останавливаться на себе и своем, и вдаваться в довольство собой и делами своими, хотя бы ты преуспевал в добродетелях паче всех святых. Но довольство твое все добудет в Боге, и уповай всецело на одно милосердие Его и страдание Господа Спасителя. Да спасешься, всячески уничижая себя пред очами своими до последнего издыхания своего. И если случится, что тебе придет на ум какое-либо твое доброе дело, помышляй, что это Бог совершил его в тебе и тобой, а не ты, и что оно от Него единого произошло. Прибегай под кровь милосердия Божия, однако же не позволяй себе чаять его, как какого-то воздаяния тебе за многие и великие брани, выдержанные тобой, и победы, одержанные в них. Стой всегда в спасительном страхе, исповедуя искренне, что все твои рвения, усилия и подвиги были бы тщетны и бесплодны, если б Бог не взял их под крыло благоволения своего, не посодействовал им и не действовал в них. На сие милостивое благоволение Божие и теперь возложи все упование свое. Если последуешь этим советам моим, то будь уверен, враги твои в час смерти никакого не будут иметь успеха в нападениях своих на тебя. И откроется тебе свободный путь, коим с радостью придешь ты из юдоли земной в небесный Иерусалим, вожделенное Отечество твое». Глава 13. Четвертое искушение в час смерти призраками. Если б враг наш, злой, лукавый и упорный, никогда не утомляющийся искушать нас, восхотел в час смерти тебя и соблазнить какими-либо призраками, видениями и преображениями в ангела светла, ты стой твердо в осознании своей скудости и своего во всем ничтожества. И скажи ему сердцем мужественным и небоязненным: «Возвратись, окаянный, во тьму свою. Как недостойному мне не подобает видение и откровение. Одно мне нужно – безмерное благоутробие Господа моего Иисуса Христа, молитвы и заступление Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых». Хотя бы по некоторым явным признакам подумалось тебе, что видишь истинные видения, Богом тебе данные, и в таком случае не спеши верить им, а скорее погрузись в сознание своего недостоинства и ничтожества. Не бойся, что оскорбишь тем Бога, потому что Ему никогда не бывают неприятны наши смиренные чувства. Если такие видения нужны для тебя, то Бог знает, как сделать, чтобы ты не закрывал от них очей своих, оправдав твою косность в веровании, что они от Бога. Подающий благодать смиренным не отнимет ее за действия, какие они творят по смирению. Таковы наиболее употребительные оружия, какими враг нападает на нас в последний час смертный. Но он употребляет на это и всякую другую страсть, какой кто из умирающих обладаем был в жизни и на какую наиболее был падок, и старается возбудить ее, чтобы он отошел в страстном настроении, имеющем решить и участь его. Посему-то прежде приближения часа брани оной великой надлежит нам, возлюбленные, вооружиться против сильнейших страстей своих и, мужественно вступив в брань с ними, преодолеть и очиститься от них, чтобы облегчить себе победу и тогда, в час твой последний, который может найти в каждое мгновение». Всякому всем отношении говорит Господь: «Воюй их, донде же скончаешь их». Глава 14. О духовном мире сердца. Сердце твое, возлюбленный, создано Богом для того одного, чтобы оно любило Его единого и служило Ему обителью. Посему Он взывает к тебе, чтобы ты предал Ему свое сердце, говоря: «Сыне, дождь мне сердце». Но как Бог есть мир, превосходящий всякий ум, то всячески необходимо, чтобы сердце, хотящее приять его в себя, было мирно и свободно от всякого смятения, ибо только в мире место его, как поет святой Давид. «Попекись же паче всего установить сердце свое в мирном устроении так, чтобы все твои добродетели, все делания и подвиги были направлены к стяжанию сего мира». Наипаче же твои доблестные дела борьбы с врагами твоего спасения, как сказал великий безмолвник Арсений. Все твое попечение обрати на то, чтобы внутреннее твое устроение было по Богу, и победишь внешние страсти. Мир сердца возмущают страсти. Не допускай страстей до сердца, и оно всегда будет мирно. Борец в невидимой брани стоит во всеоружии у врат сердца и отражает покушающихся войти в него и возмутить его. И пока мирно сердце, победа над нападающими незатруднительна. Мир сердца и цель брани духовной, и самое мощное средство для одержания победы в ней. Посему, когда страстное смятение прокрадется в сердце, не бросайся на страсть, чтоб побороть ее». А сойди поскорее в сердце и напрягись умерить его. Как только умирится сердце, и борьбе конец. Жизнь человека не что иное есть, как непрерывная брань и непрестанное искушение, как сказал Иов: «Не искушение ли житие человеку на земли?» Искушение вызывает борьбу, и вот брань. По причине сей-то брани должно тебе всегда бодрствовать и всяким хранением блюсти сердце твое, и надзирать над ним, чтобы оно было мирно и упокоено. Когда подымется в душе твоей какое-либо смутительное движение, восстань с ревностью на подавление его и умиротворение сердца, чтобы не уклониться тебе с правой стези под действием сего смятения». Ибо сердце человеческое похоже на гирю часовую и на руль корабельный. Облегчи или утяжели гирю, тотчас изменится движение всех колес часовых, и стрелки часов перестанут быть верными указателями времени. Подвинь направо или налево руль, тотчас изменится движение корабля, и он сойдет с того направления, которого держался прежде. Так, когда сердце приходит в смятение, все внутреннее наше приходит в беспорядочное движение, и самый ум теряет правость умствования своего. Вот почему необходимо поскорее умерять сердце, как только оно смутится чем-либо, внутренним или внешним, во время ли молитвы или во всякое другое время. И ведай, что тогда только будешь ты уметь хорошо молиться, когда научишься добре действовать в подвиге сохранения внутреннего мира своего». Сюда и направляй внимание, обдумывая, как достигнуть, чтобы каждое дело твое делалось в мире сердца с удовольствием и радостью. Кратко скажу, что непрестанным подвигом всей жизни твоей должно быть хранение мира сердца твоего, не допуская его приходить в какое-либо беспорядочное смятение, и все дела свои делая под сенью сего мира, тихонравно, как написано: «Чада, в кротости тихости дела твоя препровождай. Да сподобишься обещаемого тихонравным блаженства. Блажени кротцы, яко тии наследят землю». Глава 15. Для сохранения внутреннего мира. Прежде всего, держи в порядке свои внешние чувства и бегай в вольности во внешнем своем поведении. Именно «не смотри, не говори, не махай руками, не шагай и ничего другого не делай как-нибудь смятенно, но всегда благочинно и тихо». привыкший держать себя с благочинной тихостью во внешних своих движениях и делах, легко и без труда достигнешь того, чтобы мирствовать в себе самом, в своем сердце. Ибо по свидетельству отцов, внутренний человек настроение свое приемлет от внешнего. Расположись любить всех людей и со всеми жить в согласии, как заповедует святой Павел, аще возможно, еже от вас со всеми человеки мир имейте. Храни совесть свою незапятнанную, чтобы она ни в чем не обличала тебя и ни за что не грызла, но была мирна и в отношении к Богу, и в отношении к тебе самому, и в отношении к ближним, и в отношении ко всем внешним вещам. Такое хранение совести и рождает, и углубляет, и множит мир внутренний, как уверяет святой Давид. «Мир мног любящим закон твой, и несть им соблазна». Навыкай без смущения сносить всякие неприятности и оскорбления. То правда, что прежде чем приобретешь такой навык, много придется тебе помучиться и пострадать сердцем. По неопытности в управлении себя в таких случаях, зато когда приобретешь его, душа твоя начнет почерпать великое утешение из самих встречающихся неприятностей. При решимости день ото дня все лучше и лучше будешь ты управляться с собою, и скоро дойдешь до того, что будешь уметь в мире хранить дух свой при всех бурностях совне и внутри. Если случится иной раз, что ты не сможешь управиться с сердцем своим и, отгнав тугу и скорбь, водворить мир в нем, прибегни к молитве и поприлежи ей, подражая Господу Спасителю, который в саду Гефсиманском 3 раза помолился, чтобы дать тебе пример, что во всякой скорби и туге сердечной прибежищем должно иметь тебе молитву, и что, как бы ты ни был опечален и омалодушен, не следует тебе отступать от нее, пока не дойдешь до того, что воля твоя совершенно согласится с волею Божию, и сердце твое, умиротворившись тем, исполнится мужественного дерзновения с радостью встретить, принять и перенести то, чего пред сим страшилось и желало избегнуть. Как и Господь ужасался, тужил и прискорбен был, по молитве же, умиротворившись, спокойно сказал: «Восстанете, идем, се приближися предаяй мя». Глава 16. Мало-помалу установляется мир в сердце. Имей постоянную заботу о том, чтобы не допускать сердца своего до смущения и тревог, но всячески напрягайся держать его в мирном и покойном настроении, и Бог, видя, как ты о сем трудишься и подвизаешься, благодатью своею устроит в душе твоей град мира, и сердце твое сделается тогда домом утешения, как это иносказательно разумеется в следующем изречении псаломском: «Иерусалим, зиждемый яко град». Того только желает от тебя Бог, чтоб ты всякий раз, как случится тебе встревожиться чем, тотчас восстановлял в себе мир и мирствовал таким образом во всех делах своих и занятиях. Ведай, что имеешь для сего потребу в терпении, ибо как не в один день устрояется город, так не думай в один день стяжать и внутренний мир, ибо и это не что иное есть, как устроение дома для Бога мира и скинии для Всевышнего, да будешь храмом для Него. Ведай также, что сам Бог есть и устроитель в тебе сего дома, и без Него тщетен будет всякий осем труд твой, как написано: «Аще не Господь созиждет дом, псуя трудишися зиждущие». Ведай и еще, что главное основание сего сердечного мира есть смирение, и то, чтобы избегать дел, занятий и начинаний тревожных и хлопотливых. Что касается до первого, то кому неизвестно, что смирение, мир сердечный и кротость так тесно соединены между собой, что где есть одно, там есть и другое. Кто тих сердцем и кроток, тот и смирен, и наоборот, кто смирен сердцем, тот кроток и мирен. Почему и Господь поставил их в неразрывном союзе, когда сказал: научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Относительно же второго видим прообраз в древней истории, именно в том, что Бог хотел, чтобы дом для него построил не Давид, которому всю почти жизнь пришлось вести брани и быть в тревогах, а сын его Соломон, который по имени своему был царем мирным и ни с кем не вел браней.
0: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
0: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Папа и я. Только вчера радовал своими красками клен, а сейчас за окном весело танцуют снежинки. В доме тишина. Я одна. Мне так хочется потрогать эту красоту. Первый снежок. Забираюсь на папин письменный стол, открываю форточку и подставляю ладошки, в которые мягко ложатся белые маленькие звездочки. Они тут же тают. Мне хочется их попробовать на вкус, и я языком ловлю снежинки, радуюсь и не замечаю холодного воздуха. А вечером родители обеспокоены моей вялостью, отсутствием аппетита. У меня болит голова. Термометр показывает высокую температуру. Меня укладывают в постель, а папа приглашает доктора, который живет в соседнем доме. Осмотрев меня, серьезный доктор что-то говорит папе об увеличенных железках и дает свои рекомендации. И вот несколько вечеров перед сном папа сидит рядом с моей кроваткой и держит у моей шейки металлический сверкающий отражатель с синей лампой. Он хриплым голосом напевает: «Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Мне тепло, уютно». И я погружаюсь в сон. А в одно прекрасное утро я просыпаюсь с ощущением легкости и вижу чудо. У моей постельки на стуле стоит настоящий домик для кукол. Он непростой. У него цветные слюдяные окошки, которыми украсил домик папа. Такая радость. И я иду на поправку.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейли.

бедной императрицы Марии Федоровны. Конец XIX века. Наша жизнь в Петербурге была довольно активна, так как Александр и Евгения Ольденбургские принимали участие во многих общественных и благотворительных акциях. Адреса комитетов, членом которых состояла принцесса Ольденбургская, занимали 4 листа. Вскоре я заметила, что тоже оказалась вовлечена во множество общественных и благотворительных действий, которые то и дело происходили во дворце Ольденбургских. Любой изобретатель приветствовался в их доме. И, возможно, один из первых экспериментов с радио был произведен изобретателем-полковником Утиным именно во дворце Ольденбургских. Вот некоторые наиболее важные заведения, которыми владели их высочество, и благодаря энергии и средствам которых те существовали. Ремесленное училище для мальчиков, юридическая школа, институт для девочек имени принцессы Терезии, детская больница, институт экспериментальной медицины, учрежденный самим принцем Александром и в дальнейшем руководимый знаменитым академиком Иваном Павловым.

0: Радио «Вера».
1: Догорела румяная зорька вдали, и по степи вечерние тени легли, и ни звука кругом, всюду тишь и покой. Прожужжит только жук, промелькнув над травой. Степь исчезла во тьме, а на небо взгляни. Кто-то там высоко зажигает огни, и над степью они, тихо зыблясь, горят в необъятный свой мир, и зовут, и манят. Иван Суриков.

0: Радио «Вера». Часть речи. Отрывок из сказки Владимира Адоевского «Необойденный дом». Красное солнышко на восходе играет по прогалинам. Птицы очнулись и кормят детенышей. Медвяная роса каплет с ветвей. Старушка идет, да идет. Идет она час, идет и другой, а все не видать конца леса. Вот и благовест перестал.
1: Слово «благовест» церковно-славянского происхождения. Оно означает «радостная, благая весть». Благовест – это вид православного колокольного звона, который производится мерными ударами в один колокол. Он возвещает о начале церковной службы, что уже является для верующих радостной, благой вестью. В зависимости от церковного календаря, благовест регламентируется по продолжительности, темпу и употреблению того или иного колокола. Так, в великие праздники он совершается в праздничный колокол, а перед воскресными службами – в воскресный. Аналог благовеста в римско-католической церкви именуется «Анджелюсом».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Ошибается тот, кто думает о себе, что он слаб по сравнению со своими ближними, и поэтому ни на что не годен, что тот другой сильный, поэтому способен на великие дела, а я, дескать, человек маленький, поэтому ни на что не способен. Даже самый сильный человек не сможет сделать ничего, если не будет на то воли Божией. Я хочу поделиться с вами словами преподобного Никодима Святогорца. Не все способности, добрые свойства, естественные ли или приобретенные, не все дарования, даром дарованные, не знание всего Писания, не все это вместе не даст нам верно исполнять волю Божию, если при каждом богоугодном добром деле, при каждой беде, которой ищем избегнуть, при каждом кресте, который должны понести по воле Бога нашего, если, говорю во всех таких и подобных им случаях, не воодушевит сердце нашего особая некая помощь Божия и не подаст нам силы к совершению достодолжного, как сказал Господь, «Без меня не можете творить ничего же».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1893 году в Киеве, в той его части, которая называется Подолом, шли археологические раскопки. Неподалеку от Кирилловской церкви были найдены обширные следы знаменитой древней трипольской цивилизации. Глиняные статуэтки, расписная посуда. Эти находки вызвали большой резонанс в научном мире, прославив обнаруживших их археологов. Однако за занавесом этой истории оставался еще один человек. Тот, благодаря которому упомянутые раскопки стали возможны. Звали его Богдан Ханенко. Юрист, промышленник и общественный деятель Богдан Иванович серьезно интересовался искусством и древностями и был коллекционером. Изучив массу специальной литературы по археологии, Ханенко сделал вывод, что недра Киевской земли раскрыли далеко не все свои секреты и наверняка еще способны удивить научный мир. И Богдан Иванович решил организовать археологическую экспедицию на собственные средства. Впрочем, оставшийся в тени Богдан Иванович считал, что это абсолютно нормально. Жажда славы никогда им не владела. Ханенко был увлеченным человеком и мечтал, чтобы его увлечение приносило пользу другим. Он хотел открыть в Киеве большой художественный музей, личная коллекция живописи, графики, скульптуры, гобеленов, старинной мебели, древних икон и археологических артефактов Богдана Ханенко исчислялось несколькими тысячами ценнейших экземпляров. Богдан Иванович давно мечтал подарить свое детище городу и однажды даже направил генерал-губернатору заявление с просьбой выделить хотя бы небольшое помещение для будущего музея. Ответ тогда крайне огорчил мецената. «В учреждении подобного рода нужды не представляется», писали из ведомства генерал-губернатора. Однако Богдан Иванович сумел заинтересовать идеей музея самых видных людей города. И вскоре, под напором общественности, киевские власти уступили, выделив, правда, не помещение, а лишь участок под строительство на углу Александровской улицы и Безымянного переулка. Ханенко деятельно участвовал в строительстве будущего музея. Закупал на собственные средства материалы и даже лично ездил в Петербург на переговоры с министром финансов Сергеем Витте, чтобы выхлопотать строящемуся музею дополнительные субсидии. И вот, наконец, в декабре 1904 года музей был торжественно открыт. Он получил именование художественно-промышленного, а основу экспозиции более 3000 предметов искусства составил безвозмездный дар Богдана Ивановича Ханенко. Кроме того, именно Богдан Иванович оказался впоследствии едва ли не единственным, как сейчас бы сказали, спонсором музея. Очень скоро выяснилось, что государственных средств на должное поддержание музея катастрофически не хватает, да и поступают они нерегулярно. И тогда Ханенко решил содержать музей за собственный счет. Большим богачом Богдан Иванович не был, однако искренне верил, что Бог ему поможет. И действительно, сумел мобилизовать средства так, что обеспечивал музею 100 тысяч рублей в год. Этого хватало и на зарплаты сотрудникам, и на регулярное пополнение коллекций, и на устройство выставок. А ведь Ханенко покровительствовал не только искусству. Щедрость его простиралась шире. Богдан Иванович помогал киевскому попечительству о глухонемых, был одним из постоянных жертвователей бесплатной больницы для чернорабочих. В его богатейшем собрании имелась большая коллекция древних икон. Немалую ее часть Ханенко передал киевским храмам. Богдан Иванович ушел из жизни 26 мая 1917 года, оставив Киевскому художественно-промышленному музею все свои капиталы и оставшуюся часть бесценной коллекции. В 1999 году музей был назван его именем.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка». Записки православного миссионера. В один из моих объездов края я попал в отдаленное от населенных пунктов место. Суровая северная пустыня поразила меня своим безлюдьем. И вдруг собаки притащили нас к одинокому, низенькому срубу избушки. На пронзительный лай из сруба вышел молодой камчадал. Вслед за ним с изумленным взором показалась молодая женщина. Как выяснилось, мы въехали в запрещенное место. Оказывается, здесь жил прокаженный с женой. Он-то и встретил нас. Узнав с моих слов, что я епископ, оба они принялись упрашивать меня зайти к ним в избушку и окрестить недавно родившегося ребенка. Я окрестил младенца и по просьбе родителей, покумившись с ними, остался на целый день их гостем. За чаепитием я узнал, что молодой человек неожиданно заболел проказой, и его тотчас же изгнали из селения как опасно заразного. На мой вопрос, как же совершенно здоровая женщина оказалась с ним здесь, в пустыне изгнания, жена ответила просто, без рисовки и совершенно искренне. «Ведь я его законная жена. Мне жалко его, моего друга и спутника жизни. Я добровольно навсегда пришла с ним в эту безлюдную местность. Помогаю ему в домашней работе и ухаживаю за ним. А теперь вот у нас радость. Есть сыночек крещенный. Никуда я от них, моих дорогих, не уйду». Ребенок, как я убедился, был совершенно здоров. Какова дальнейшая участь моих неожиданных пустынных кумовьев, не знаю. Но я навсегда сохранил в сердце память об этих замечательных людях. Особенно запала в душу эта маленькая, худенькая женщина с большим, любвеобильным сердцем.
0: Голоса

слушаете радио «Вера». Веленью Божию уму забудь послушно, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с четырьмя детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На неуклюжих колесах тела странствует душа моя по миру соблазнов и обмана, пытаясь неповоротливостью и массивностью своей доказать свою значительность. Господи, как боязливо прилепилась душа моя к колесам бренным. В ослеплении своем думает, что если сорвется с колес, падет еще ниже. Будто ни в одном прахе пребывают и тот, что у дерева, и тот, что под деревом. В страхе и неведении всецело предалась душа моя телу, лишь бы дольше и медленнее оно несло ее по дороге, в конце которой неизбежная смерть. Господство свое и реальность свою единственную телу душа моя уступила. Уступила из страха и неведения. Уступила слепому зеркало, а слепой разбил его в куски. Вспомни рождение свое, душа моя. Была ты как луч солнечный, а тело твое как свет месяца. Была ты чистой и прозрачной, как свет солнечный, а колеса твои быстрыми, как свет. Знала ты, что в тебе ценность, а не в колесах, что колеса — тень твоя. Страха ты не знала, ибо прозорлива была и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Колеса неуклюжие, на которых влачишься ныне, по своей воле, по своему страху и неведению сотворила себе. Не тебя, какой ты сделалась, не тело твоего, каким ты его сделала, Господь сотворить не желал, чтобы спастись от полумрака, в который желания тебя ввергли, погружалась ты в густой мрак, пока не помрачилась совсем и не отяжелела, и не выкроила себе наряд по мерке своей, и предала все достоинство свое рубищу бесформенному, лишь бы от страха тебя укрыла. Вручила ты бытие свое тому, кто не мог сохранить его и все потеряла, и сама, как и тело твое, стала призрачной и пугающей тенью. Ибо бытие святыня, и только задумают вынести его на продажу, покидает она и купца, и продающего, и одинаково удаляется от них. Потому, душа моя, не только бытие телесных одежд твоих отрицал великий мудрец индийский, но и твое бытие, душа моя. Но если Бог сойдет в тебя и родится в тебе, обрадуешь ты печального мудреца индийского, сидящего на лотосе в раздумьях. Ибо вернешь ты утраченное бытие. Поистине, все бытие в Боге. И нет вне Бога бытия даже зерно горчичное. Вот вижу в тебе уголок один, словно освещенную свечою пещеру в огромной, мраком окутанной горе. Чем дольше смотрю я на свет в тебе сокрытый, тем более напоминает он мне исконную девственную красоту твою, душа моя. От созерцания моего разрастается свет, и все яснее проступает в нем чудный лик девический, словно солнечный луч, облеченный в свет месяца. В нем спасение твое, душа моя трепещущая, в нем жизнь твоя, все остальное — гибель. Если бы только ты могла раздуть этот малый свет в огромный факел и внести его в мои ум и сердце, воспряни, душа моя, и не отрывай взгляда своего от пещеры, где обитает девица малая. Сей из пещеры этой придет избавление твое. В ней хранится сила нерастраченная, нетронутая красота и бессмертие непроданное. Вне пещеры, вне души моей, где дева рождает Бога, все, Вместе с колесами неповоротливыми тела моего тень и прах.

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: В храме. Молитва – это таинство, разговор с Богом. Однажды мы пришли с внуком в храм Казанской иконы Божьей Матери, и вдруг женщина, грубая, со злостью в голосе, кричит мне: «Накрасила губы, а мы после вас будем помаду слизывать?» Я даже не поняла, что здесь в храме хочет от меня эта женщина с перекошенным от злости лицом. «Ходите здесь, делайте вид, что молитесь!» Мне так было неловко, что женщина грубила при внуке. Было ощущение, как будто меня ударили в его присутствии. А мой мудрый внук сказал мне: «Не разговаривай, баба, мы же в храме». Я позднее поняла смысл его слов. Ничего никогда никому доказывать не нужно. Мы все под Богом. Только Он нас рассудит.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1913 год. Собралась съездить в Белгород, к мощам Иоасафа Белгородского. Остановилась в гостинице. Там был большой съезд богомольцев. Все номера заняты. Для меня нашелся последний. А затем приезжает один богомолец с сыном лет 9 из Ростова-на-Дону. Ему уже номера не досталось, и его поместили около моего, поставив ширму. Отец рассказал, что приехал с больным сыном, который уже несколько лет в каком-то испуганном состоянии, дрожит и все говорит отцу «я боюсь». Пошли мы вместе с ним в храм к обедне и остались на молебен. После молебна отец с мальчиком подошли к святым мощам Иоасафа Белгородского, мальчик приложился, и иеромонах накрыл ему голову пеленой со святых мощей. Бежит оттуда мальчик и прямо ко мне: «Тетя, тетя, я теперь ничего не боюсь, я здоров».
0: Голоса времени.
2: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

шар такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.
1: Послушник Задонского Богородицкого монастыря по имени Георгий Машурин возвращался с утреннего богослужения к себе в келью. В обители он жил недавно, еще не всех хорошо знал, и не все знали его. Молодой дворянин, в ту пору ему было 29 лет, он приехал сюда из Казани, где служил в императорском лейб-драгунском полку, имел звание офицера. О монастырской жизни Георгий мечтал с самого детства. После окончания службы прямо из армии он, нигде не задерживаясь, прибыл в Богородицкую обитель. Георгий уже подходил к келейному корпусу, когда его окликнул старый седой монах. «Сынок, окажи милосердие. Накали мне дров для печки. Такой мороз. А я с утра что-то занедужил. Ослаб. Боюсь, и топор не подому». Георгий поклонился монаху и с готовностью последовал за ним к двери его кельи. Возле нее лежала вязанка дров. Рядом стоял большой чурбак с воткнутым в него топором. Монах зашел в келью, а Георгий растерянно и смущенно смотрел по сторонам, ведь он ни разу в жизни не рубил дрова. В семье Машуриных, хотя и не богатой, всегда держали прислугу и дворовых людей, которые выполняли работу по хозяйству. В армии Георгию, офицеру, тоже не довелось усвоить этой науки, но отказать старому больному монаху Георгий никак не мог. С трудом оторвав топор от чурбака, он поставил на него полено и, примиряясь, замахнулся. Бах! Топор со звоном вонзился в чурбак, а целехонькое полено отлетело куда-то в сторону. Георгий терпеливо поднял его, снова установил на чурбаке, замахнулся, ударил и опять мимо. С какой попытки Георгию удалось-таки расколоть упрямое полено, он и сам уже не знал. Медленно, с трудом, но все же дело пошло на лад. Когда примерно через час старый монах выглянул из кельи, рядом с его дверью уже лежало немного наколотых дров. «Спасибо тебе, сынок!» — с улыбкой поблагодарил Георгий монах. «Не трудись больше, мне и этого надолго достанет». А когда Георгий с поклоном подошел к нему за благословением, сказал: «Ты ведь, сынок, я вижу, из благородных. Топора-то поди в руках не держал, а не отказал старику. Благослови тебя, Господь!» И от этих простых слов на душе у Георгия стало тепло и радостно, как не бывало еще никогда в жизни. Георгий оставался в Богородском монастыре до своего последнего дня. Монашеский постриг из глубочайшего смирения он принял тайно и до самой смерти оставался для всех простым послушником. Его глубочайшая молитвенная жизнь стала примером для монахов, которые с почтением называли Георгия Алексеевича Машурина старцем. Много лет прожил он в уединении, затворившись в своей келье, за что получил прозвание «затворник». Если можешь сделать хоть малое для брата своего, делай без раздумья, с кротостью и смирением, даже если бы пришлось приложить к тому все твои силы, говорил старец Георгий, затворник Задонский. Ибо неизреченна радость, которую посылает Господь творящим доброе ради ближнего.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Никогда не отчаивайтесь и не унывайте, если вдруг потерпели неудачу в борьбе со своими страстями. Если человек совершил падение, ему нужно вставать и идти с упованием на Бога. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Никодима Святогорца. Пусть иная душа, чрезмерно обремененная грехами, пусть она повинна во всех преступлениях мира, пусть осквернена так, как только может кто вообразить, и пусть она при том, сколько хотела и сколько могла, употребляла всякое средство и всякий подвиг, чтоб отстать от греха и обратиться на путь добра, но никак не могла установиться ни в чем достодолжном, даже самом малом, а напротив, еще глубже погружалась в зло. Пусть она такая. При всем том, не должно ей ослабевать в уповании на Бога и отступать от Него. Не должно ей оставлять ни орудий, ни подвигов своих духовных, но должно бороться, и бороться с собою, и с врагами со всем мужеством и неутомимостью.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. 1919 год. Петроград. Я решила поехать прямо от друзей к ранней обедне на Карповку и, причастившись к святых тайн, вернулась домой. Когда я позвонила, мне открыла мать, вся в слезах, и с ней два солдата, приехавшие меня взять. Оказывается, они оставили в квартире засаду. Мать уже уложила пакетик с бельем и хлебом, и нам еще раз пришлось проститься, полагая, что это наше последнее прощание на земле. Приехали на Гороховую. Канцелярия, пропуск и заключение в темной камере. Когда меня погнали за кипятком с другими заключенными, я стояла, ожидая свою очередь. Огромный куб в темной комнате у лестницы день и ночь нагревался сторожихой, которая с малыми ребятами помещалась за перегородкой этого же помещения. Помню бледные лица этих ребятишек, которые выглядывали на заключенных, и среди них мальчик, лет 12, худенький, болезненный, который укачивал сестренку. Помню, как я в порыве душевной муки и ожидания подошла к нему, приласкала, спросив, выпустит ли меня. Веря, что Бог близок к детям, и особенно к таким, которые по его воле нищие духом, он поднял на меня ясные глазки, сказав, «Если Бог простит, выпустит, если нет, то не выпустит». Слова эти среди холода тюрьмы меня глубоко поразили. Каждое слово в тюрьме переживаешь вообще очень глубоко. Но в эту минуту слова эти научили меня просить прощения у Бога. И я все повторяла, «Господи, прости меня», стоя на коленях, когда все спали.
0: Голоса

0: радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Приказчик одного из красноярских золотых приисков, молодой человек по имени Сидор Щеголев, заблудился в тайге. Сидор шел на соседний прииск с поручением от хозяина и то ли заслушался щебетанием птиц, то ли засмотрелся на вековые ели, смыкающие кроны у самых небес, но тропинку из-под ног вдруг потерял. Молодой человек присел на пригорок, чтобы перевести дух. С собой он всегда носил небольшой карманный молитвослов. Сидор достал книгу и с горячей верой стал молиться. Между тем начало смеркаться, нужно было разводить костер. Лето стояло сухое, и, опасаясь пожара, Сидор решил выкопать для костра небольшое углубление. Первой попавшейся под руку палкой он стал раскидывать прошлогоднюю листву и мягкую, пахнущую грибами землю. Вдруг палка чиркнула о твердь. В земле, в лучах заходящего солнца, что-то ярко блеснуло. Изумленный Сидор снял шапку и перекрестился. Перед ним лежала, полная крупных самородков, золотая россыпь. Так Сидор Григорьевич Щеголев в одночасье стал богачом. Выбравшись на утро из тайги, тропинка, оказалась была совсем рядом, он отправился в контору и застолбил собственный прииск. «Это Господь мне помог», – уверенно отвечал Щеголев на восхищенные поздравления. В тот вечер, сидя в тайге у костра и глядя, как переливаются в его отблесках золотые самородки, Сидор пообещал Богу щедро делиться обретенным богатством с людьми. Именно так он и поступал всю свою дальнейшую жизнь. В Красноярске про Щеголева, чей золотопромышленный бизнес год от года процветал, говорили: «Нет в городе человека богаче, нет и щедрее». Сидор Григорьевич всегда был готов прийти на помощь нуждающимся. Он поддерживал переселенцев, массово приезжавших в Красноярск из городов Центральной России, обеспечивал их жильем и всем необходимым, устраивал на работу, нетрудоспособным выплачивал пособия. И все это из собственных средств. На поддержку переселенцев Щеголев в общей сложности потратил более 5 миллионов рублей – астрономическую для середины XIX века сумму. Первым бросился он и на помощь жителям города Енисейска, когда в августе 1869-го там разыгрался страшный разрушительный пожар. Сидор Григорьевич отправил погорельцам 3000 пудов хлеба. Но самым его выдающимся делом было, без сомнения, строительство в Красноярске Богородицы Рождественского собора. Величественный храм с несколькими пределами Щеголев возвел на собственные средства и был удостоен высочайшей благодарности от императора Александра II с присвоением ему дворянского титула. Когда в конце 1869 года Сидор Григорьевич скончался, Красноярск осиротел. Но вдова Щеголева, Татьяна Ивановна, продолжила дело умершего супруга, неустанно заботясь о городе. Татьяна Ивановна пожертвовала 10 тысяч рублей и каменный дом на устройство в Красноярске духовной семинарии. Она открыла ремесленное училище, первое в Сибири, для детей из семей с малым достатком, и за собственный счет содержала его воспитанников на полном пансионе. Благодаря Щеголевой в 1874 году в городе появилась богадельня для стариков. На ее устройство Татьяна Ивановна пожертвовала 75 тысяч рублей, не считая стоимости здания, которое Щеголева также приобрела на собственные средства. Ею был открыт и Красноярский сиропитательный дом, которому Татьяна Ивановна пожертвовала капитал в 50 тысяч рублей. До самой своей смерти не оставляла Щеголева попечением и выстроенный ее супругом Богородице Рождественский собор. В июле 1936 года большевики взорвали святыню. Красноярцы до последнего пытались отстоять любимый храм, но к их словам никто даже не прислушался. На фундаменте разрушенного, поруганного собора построили Дом Советов. Но в 2012 году Богородицы Рождественский собор вновь устремился в небо крестами куполов. По благословению патриарха храм, правда уже на другом месте, был воссоздан по сохранившимся в архиве оригинальным чертежам. А с воскресением храма естественным образом воскресла и память о щедрых супругах Щеголевых, чьими заботами долгие годы жил и процветал город.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо перед величием бури души моей тревога утихает.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразные очертания, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты. Затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова – крестовоздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Божие, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй, Христе Божие, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной. Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
2: Кандак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения. В частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Русская печь. Русская печь — целый мир. Настоящее солнце, вокруг которого вращалось все в доме. Тепло этой печи ни с чем не спутать. Сухое, мягкое, пахучее. Его ласковое прикосновение чувствуешь с порога, особенно в промозглый осенний день или в зимнюю стужу. Руки сами тянутся к ее белым бокам. Прислонишься спиной к ней и чувствуешь ее живое, большое, надежное тепло. И нет больше удовольствия, чем сидеть вечером на лежанке печи в полутьме и слушать дедовы рассказы о войне и прежних временах.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есим, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться матерью мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия от Духа Святого, рожденная в тебе, душа моя. Аз есим живот и воскресение мертвых, прерывающий связь со мной, прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором ни света, ни влаги. Вы, живыми себя считающие, в самом деле вы лишь облако дыма безжизненное. Гонимое ветрами случайными, приидите ко мне, и я наполню вас светом и водою, светом истинным и водою живою, и станете живыми воистину. Вы, что добровольно притекаете ко мне и моей жизнью наполняетесь, теряете вы облик свой, миром созданный, и становитесь со мной одно, как и я, одно с Отцом Небесным. Воистину не будете вы бояться времени, ибо время — бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания — надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже с острие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я — гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота — полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есим, и после Адама аз есим. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание, безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: Радио «Вера». Петр Лобузнов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Встреча с детством. Стояла удивительная, едва уловимая на первый взгляд пора перехода ранней весны, нежной желто-зеленой дымки, состоящей из распустившихся ивовых, березовых и ольховых сережек, к чудесной свежей зелени из только что начавшихся появляться маленьких листочков, омытых самым первым дождем. Я шел по весенней улице в сторону тихой речушки, на берегах которой прошли самые лучшие мои незабываемые детские годы. С купанием и нырянием до синих губ, ловлей мальков на отмелях куском старенькой марли, доставанием из глубоких нор огромных раков, а иногда и налимчиков. Спустившись к набережной, я вышел к мосту, построенному еще при царе умелыми русскими строителями. На том месте, где я стоял, ранее был небольшой пляж, а сейчас все заросло кустарником и деревьями, в основном ивами, в ветвях которых звонко радовались жизни птицы. Пытаясь разглядеть пивуней в кроне дерева, я обратил свой взгляд наверх, туда, откуда пробивались сквозь ветви солнечные лучи, и ощутил мелкие капли влаги на своем лице. «Боже мой!» — вырвалось у меня. «Да ты плачешь, голубушка моя, словно чувствуешь настроение мое!» Обратился я к Иве. «Ну поплачь, давай погрустим вместе. Может, и полегчает, отпустит».

и читал все без разбора. Вальтер Скотта, Шекспира, Диккенса, Золя, русских классиков. Несмотря на это хаотическое чтение, у меня образовался инстинкт хорошей книги, литературный вкус. Иностранную литературу я воспринимал плохо, а русскую литературу горячо полюбил. Помню «Обрыв» Гончарова, «Дворянское гнездо» Тургенева, «Рыбаки» Григоровича произвели на меня сильное впечатление. Я стал усердно относиться к урокам русской литературы, и если остальные предметы казались мне по-прежнему скучными, русской словесностью я стал заниматься с увлечением. Преподаватель литературы был живой, интересный человек, и я значительно ему обязан тем, что он укрепил во мне любовь к русской поэзии и прозе. При всей моей бедности я купил дешевое издание Пушкина. Так велико было мое восхищение пушкинской поэзией. Зайдешь, бывало, куда-нибудь в сад, в малину, и читаешь. Воспитательное значение литературы для молодежи огромно. Трудно даже учесть меру ее благотворного влияния. Она повышала самосознание, спасала от грубости, распущенности, безобразия поступков, питала склонность юношеской души к идеализму. Я стал выправляться, хорошо учиться. У меня появились умственные запросы, более серьезные интересы. В этом состоянии душевного просветления я перешел в третий класс. Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: О, грозная вечность, безмолвная вечность. Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.
1: Офицер Казанского императорского лейб-драгунского полка Георгий Алексеевич Машурин возвращался из армии. Служба его закончилась, и он спешил в город Задонск, но не домой, а в монастырь. Жить в обители Георгий мечтал с самого детства. В миру до сих пор его держали лишь обязательства перед родными. Он обещал матери поступить на военную службу. Обещание Георгий исполнил, но в первый же год службы получил скорбное известие о смерти своей любимой матушки. Отец у Георгия умер давно, и молодой человек остался совсем один. Из армии он решил, не мешкая, направиться прямо в одну из обителей. Архиерей дал ему благословение поселиться в Задонском Богородицком монастыре. Туда и держал путь молодой офицер. Правда, офицера в нем узнать теперь было нелегко. Отправляясь в Задонск, Георгий раздал бедным все свои деньги, сменив блестящие палеты и саблю на заплатанную рубаху и холщовую торбу. Нищие принимали его за своего, а благородные особы спешили подать копеечку. Однажды в пути его нагнала запряженная лошадью телега, которой правил пожилой монах. Разговорились. Оказалось, что монах как раз направлялся в Задонск. Он предложил Георгию подвести его, и тот согласился, надеясь в пути получить от монаха душеполезные наставления. Георгий рассказал монаху о себе, кто он таков и почему идет теперь пешком в одеждах нищего. У московской заставы телегу остановил караульный солдат. «Эй, монах, стой! А ну-ка показывай, кого везешь!» Георгий в это время был глубоко погружен в молитву и сидел, низко склонивши голову. Солдат грубо схватил его за шиворот. «Это что еще за оборванец? Ишь ты, спит?» — крикнул он, не подумав, что Георгий молится, и больно ударил его палкой по спине. «Ладно, проезжай!» — со смехом обратился караульный к монаху. «Теперь он у тебя уже более не заснет». Георгий не сказал ни слова в ответ на выходку караульного, а ведь произошло немыслимое. Солдат ударил офицера, и если бы Георгий объявил себя, тому было бы не сдобровать, но путешественник смиренно молчал. «Георгий Алексеевич», — обратился к нему монах, когда они отъехали от заставы, — «ты уж не серчай на служивого». «Нисколько не сержусь», — кротко улыбнулся Георгий. «Да и не виноват он. Сам я по своей воле нищим оделся». Наконец, путники прибыли в Задонский Богородицкий монастырь, где Георгий и прожил до конца своих дней. Монашеский постриг он принял втайне ото всех, желая, чтобы в обители его продолжали считать простым послушником. Но своей жизнью, без остатка преданной Богу, Георгий снискал почитание даже самых опытных в духовной жизни монахов. В обители его стали называть старцем. А за то, что жил в постоянной молитве, редко выходя из своей кельи, затворником. «Скорби нам спасительны», — говорил старец Георгий, затворник Задонский. «Должно их терпеливо и смиренно сносить и ни в каком огорчении не малодушествовать, и особенно не стараться поставлять себя правыми. Ибо легко быть может, что мы сами побудили ближнего нашего к обиде и были причиною его согрешения».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Если вам кажется, что вы физически слабый человек и не можете помочь людям в тяжелой работе, если вы бедны и считаете, что не можете помочь материально, не нужно отчаиваться. Вы всегда можете возрастать в любви. Хочу поделиться с вами наставлениями преподобного Максима Исповедника. Не примеряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя в меру заповеди о любви. Примиряясь к людям, впадешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты смиренно-мудрия.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. Предварительно смиряться нужно не только в ожидании будущих бедствий, но и перед лицом будущих благ. Знаю, это звучит диковато, но посмотри сам. Мне кажется, мы часто, почти с негодованием, отвергаем Божьи дары, поскольку ждем от Него других даров. Понимаешь, что я имею в виду? Повсюду, в религии, в еде, в любви, в отношениях с людьми, мы никак не можем отойти от прежних обязательств, кажущихся нам верхом совершенства. Они для нас образец, по сравнению с которым остальное никуда не годится. Но в новом опыте могут таиться новые дары. Нужно лишь открыться им. Бог являет нам новые грани блаженства, а мы отказываемся от них, заглядевшись на прошлое. И, понятно, ничего не получаем.
0: Голос.

0: Имена, имена милосердия.
1: Невероятно, но факт. Одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга – памятник Петру Великому, легендарный медный всадник, вполне мог бы и не возвышаться сегодня над Сенатской площадью. Когда скульптура, выполненная по указу императрицы Екатерины II, была отлита из бронзы и готова к установке, для нее не нашлось подходящего по высоте и форме пьедестала. Поиски длились несколько лет, пока, наконец, один простой крестьянин из пригородного поселка Лахта не сообщил, что неподалеку от его села лежит огромная глыба, которую местные крестьяне прозвали «Гром-камень». Специальная комиссия выехала на место, и камень одобрила. Дело, казалось, стало за малым – перевести глыбу в Петербург. Но как? Человеком, сумевшим до мелочей продумать и разработать сложнейшую систему транспортировки гигантского камня, оказался Иван Иванович Бицкой, придворный чиновник, личный секретарь императрицы, известный филантроп и благотворитель. Перевозку Гром-камня Бицкой, возглавлявший в то время комиссию по каменному строению Санкт-Петербурга и Москвы, вложил немало личных средств. Подобным образом он предпочитал поступать в любом своем начинании на благо Отечества. Возможности для этого у Ивана Ивановича были. Екатерина II высоко ценила ум и мудрость своего секретаря и с поистине царской щедростью заботилась о его благосостоянии. А Бицкой, в свою очередь, заботился о тех, кому жизнь не была столь добра. Сироты, дети из малообеспеченных и неблагополучных семей более всего занимали его мысли. Иван Иванович мечтал изменить государственную систему образования и воспитания так, чтобы улучшить их положение. Свои мысли и идеи на этот счет он изложил в докладе под названием «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». Императрица доклад одобрила и, придав ему статус государственного закона, дала Бицкому полную свободу его реализации. Первой ласточкой стало воспитательное училище при Академии художеств, которую Бицкой возглавлял. Туда принимали мальчиков из небогатых и незнатных семей. Бесплатно обучали общеобразовательным дисциплинам, а в старших классах – живописи. По замыслу Бицкого большое внимание уделялось нравственной стороне образования. В детях старались воспитывать милосердие, бескорыстие и трудолюбие. Осенью 1763 года по инициативе Ивана Бицкого и на его пожертвования в Москве открылся императорский воспитательный дом. Его обитателями стали сироты, подкидыши и беспризорники. Через несколько лет подобный воспитательный дом Бицкой учредил и в Петербурге. Ранее, в 1754 году, Иван Иванович выделил средства на открытие воспитательного общества благородных девиц, впоследствии получившего известность как Смольный институт. Туда принимали девочек из дворянских семей, находящихся в материальном затруднении. Чуть позже было открыто отделение для воспитанниц из мещанского сословия. Девушки, окончившие курс, получали уникальную возможность поступить на придворную службу. Лучшие ученицы становились императорскими фрейлинами. Именно благодаря Ивану Ивановичу в России появились первые учреждения социального обеспечения, такие, как, например, «Вдовья казна». На посту главы Академии художеств ему удалось добиться освобождения профессиональных живописцев, людей, как правило, небогатых, от государственных налогов и податей. Любопытно, что идея облицевать берега Невы и Фонтанки в гранит тоже принадлежала именно Бицкому. И не только идея, но и ее воплощение. часть дорогостоящего камня была куплена на личные деньги Ивана Ивановича. Большую часть своего огромного состояния Бицкой завещал созданным им учреждениям, воспитательным домам и Смольному институту. Иван Бицкой умер в августе 1795 года. Тогда же Державин опубликовал посвященную ему оду на кончину благотворителя, в которой назвал Ивана Ивановича лучом милости. Строки из этой оды были выбиты на надгробии Бицкого.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Начиная с 8 века, во всех православных храмах на богослужении зазвучало песнопение, составленное на греческом языке знаменитым церковным поэтом Косьмой Маюмским. В нем песнотворец указывает, что Богородица святостью превзошла не только людей, но даже высших ангелов, херувимов и серафимов. В переводе на русский язык молитва звучит так. «Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения девственной чистоты родила Бога Слово, как истинную Богородицу. Мы тебя величаем». В 10 столетии при крайне таинственных обстоятельствах прозвучавший текст был дополнен. В результате он превратился в песнопение под названием «Достойно есть». О том, как произошло перерождение молитвы, расскажет священник Антоний Борисов.
3: Шел 980 год от Рождества Христова. На Святой горе Афон жил один послушник. Однажды, накануне большого праздника, он совершал богослужение в своей келейной церкви. Вдруг послышался стук в дверь. Отворив, хозяин кельи увидел незнакомого монаха, которого впустил в дом. Вместе они стали совершать богослужение, встав перед иконой Богородицы. Наступило время петь молитву в честь Божией Матери. Послушник начал петь молитву святого Косьмы, честнейшую херувим. Таинственный гость, прервав его, сказал: «А у нас не так величают Божию Матерь. Мы сначала поем: «Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». То есть поистине достойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Пропев эту молитву, продолжил незнакомец, мы уже затем прибавляем честнейшую херувим. Послушнику очень понравилась молитва, он стал просить гостя записать ее слова. Тогда незнакомец, взяв плоский булыжник, пальцем вывел на нем слова молитвословия. Камень стал мягким, как воск, а затем снова затвердел. Незнакомец сказал: «Заучи молитву, сам ее пой, и всех христиан научи, чтобы они так прославляли Пресвятую Богородицу». Послушник спросил, как зовут таинственного незнакомца. Тот, назвав себя Архангелом Гавриилом, исчез.
2: Завет Архангела был выполнен. В наше время молитва «Достойно есть» поется на вечерней службе в будние дни. С нее также начинается таинство венчания. Особое место занимает это молитвословие на литургии. Почти сразу после таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так православная церковь показывает, что чуду пришествия в мир Христа Спасителя мы обязаны Его Матери, Богородице и Деве Марии. В этом и заключается главная мысль молитвы «Достойно есть», которую мы сейчас услышим полностью в исполнении хора монастыря «Оптина пустынь».

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Все-все вместе» помогает детям и взрослым с опорно-двигательными заболеваниями и ампутацией конечностей. Покупает протезы, оплачивает реабилитацию и организует занятия адаптивной физкультурой. Сейчас фонд запускает проект «Территория чемпионов» для развития детского спорта в малых городах и селах России. Под руководством тренеров-наставников ребята из малообеспеченных семей смогут бесплатно заниматься спортом и создавать свои команды. Первым участником проекта стал спортивный клуб «Витязь» из села Дивеево Нижегородской области. Сегодня более 30 детей из этого населенного пункта и окрестных сел желают заниматься спортом, но у их семей нет средств на регулярные тренировки. Проект фонда «Все-все вместе» поможет оплатить им занятия, экипировку и участие в соревнованиях. Я вижу, как дети меняются, когда чувствуют поддержку. Особенно важно, что в нашем клубе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они участвуют в соревнованиях и показывают хорошие результаты, рассказывает главный тренер клуба «Витязь» Александр Ожередов. Вы тоже можете поддержать инициативу фонда «Все-все вместе» и подарить детям из небольших городов и сел России бесплатные занятия спортом. Для этого переходите на сайт фонда «Все-все вместе». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ликуй, душа моя,